0: лишма
1: называется истиной. То есть благодаря тому, что человеку достается свойство лишма, человек должен прийти к уровню любви к Творцу, в том, что Творец лично управляет человеком. То есть человек получает все блага от Творца, и тогда человек видит истину, что цель творения, чтобы насладить свои создания. И мало того, человек должен удостоиться и увидеть, как высшее управление ведет себя по отношению ко всем творениям в свойстве доброй и творящей добро. И это большая ступень, когда человек видит, как Творец управляет им частным образом, свойством доброй, творящей добро. Однако человек должен увидеть, что Творец ведет себя так со всеми творениями, свойством доброй, творящей добро. И поэтому лишма называется истиной. То есть через работу в свойстве лишма человек удостаивается и видит истину, состоящую в том, что Творец управляет всеми творениями свойством доброй, творящей добро.
2: И это, как сказано в предисловии к учению десяти сферот. А посему предупредили нас мудрецы об обязательном условии в занятии Торой, чтобы занятие это было именно лишма. То есть было таким, чтобы благодаря ему он удостоился жизни, ведь это Тора жизни. И пусть направит свой разум и сердце на то, чтобы найти в ней свет лика царя жизни. То есть постижение явного управления, называющегося светом лика. Другими словами, пока человек не удостоился свойства лишма, он находится в сокрытии лика. То есть пока еще не видит, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро. Отсюда следует, что он находится в состоянии лжи. То есть, когда он говорит то, что говорили мудрецы, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои творения, это ложь, так как мы видим обратное. Но тот, кто изучает Тору лишма, удостаивается и видит истину, потому что он сам удостаивается и видит благо и наслаждение, которое он получает от Творца. Более того, он должен прийти в состояние совершенства и увидеть, как Творец управляет всем миром с целью насладить свои творения. Отсюда следует, что истина и ложь относятся к постижению самого человека. И сказано получается, что тот, кто изучает Тору лолишма, это считается ложью только потому, что он не готов увидеть истину, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро.
0: И это, как сказано выше, как говорит великий Ари, что с помощью всех действий, которые человек совершает в святости, происходит исправление. Однако человек еще не может видеть, что происходит благодаря Торе и заповедям, которые творение исполняет даже без намерения, то есть даже в лолишма, ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что вначале нужно работать, порядок работы должен быть с малолетними и женщинами, чтобы это было ради получения вознаграждения, поскольку само действие по исполнению заповеди производит исправление, как сказано выше. И согласно тому, что сказал мой отец и учитель, а высказывание наших мудрецов, любимый Исраэль, ведь они названы сыновьями Творца. Особая любовь проявляется к ним, ведь они названы сыновьями Творца, как сказано, сыны вы Творцу Всесильному вашему. А Барсалам сказал, что то, что они называются сынами Творца, это в общем. Но
1: особенно любимое, это в частном виде. Он спрашивает, что такое особо любимое. И он сказал, что особо любимое — это в том, что им известно. То есть они знают и чувствуют, что называются сыновьями Творца. И аналогично нужно объяснить и здесь, то есть что с помощью исполнения действий даже без намерения, что называется Лолишма, Исраэль, хотя и называются сыновьями Творца, потому что они занимаются Торой и заповедями в плане действия, происходят тоже большие исправления, как сказал Великий Ари, но им это неизвестно. То есть они не в состоянии видеть, какие исправления происходят благодаря их работе.
2: Но после того, как человеку достаивается свойство лишма, тогда становится им известно то, что они делают. И это, как сказано, Раби Мейр говорит, «Всякий, занимающийся Торой лишма, удостаивается многого». И мало того, весь мир становится выгодным для него и раскрывает ему тайны Торы. Следует объяснить это, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он уже видит истину, что цель творения — насладить свои создания. И свидетельством этого является то, что он сейчас видит, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он чувствует добро и наслаждение. Также следует объяснить смысл фразы «и раскрывают ему тайны Торы». Это значит, что он получает награду за то, что видит, как посредством его Торы, его работы в Торе и заповедях производится исправление свыше. Но прежде чем он будет вознагражден за выполнение Торы и заповедей лишма, хотя и совершает исправление посредством своей работы в Торе и заповедях, он не может увидеть этого, пока не будет вознагражден отдающими келим. В свете сказанного нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Главное не учение, а действие. Здесь перед нами есть две вещи. Первое — действие, второе — намерение.
1: С одной стороны, мы понимаем, что главное — это намерение. Другими словами, когда человек делает какое-то действие, плохое или хорошее, нужно считаться с намерением, а не с действием. Например, два человека, между которыми произошла ссора. Один взял нож и пырнул другого. Конечно, это плохое действие. А второй повел его в суд, и тот, кто пырнул, получил штраф за свое действие. И вот пырнувший говорит, что тот, кого я пырнул ножом, сделал этот, ударил только, попал ему только по руке, поцарапал его. Я должен заплатить штраф. А я видел, что этот человек какое-то время назад вошел в больницу, и врач разрезал ему живот и вынул что-то оттуда. А он заплатил врачу много денег, а я за маленький порез, который я ему нанес, должен за это платить. Ведь это противоположно тому, что было у врача, сказано выше. Ответ простой, сказал судья. Мы судим, исходя из намерения, поскольку ты пырнул его, потому что ты хотел получить удовольствие, поэтому ты должен заплатить за то наслаждение, которое ты испытал. Тогда как хирург разрезал его плоть ножом, поскольку он хотел, чтобы пациент получил от этого пользу. Поэтому пациент должен заплатить врачу. В таком случае мы видим, что главное — это намерение, а не действие. И, таким образом, почему мудрецы сказали главное не учение, а действие?
2: Однако, как было сказано выше, в духовном, в том, что касается Торы и заповедей, главное — это действие, как сказал Ари, что действиями по исправлению заповедей выясняются искры святости из клипот. Однако человек не может этого увидеть, пока у него не появляются отдающие келим. Иначе, если он увидит, что производится его работой, это уйдет в его получающий келим, и автоматически он вернет все в клипот. Выходит, что действие — это главное. Однако, разумеется, если он может создать намерение, чтобы и намерение было ради отдачи, тогда он с помощью намерения, которое властвует над действием, поднимается на более высокую ступень, как было сказано выше. Благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира Асия и образуется облачение души нефеш. Поэтому главное — это действие. А к действию мы должны добавить еще и намерение. И мы должны верить, что в плане ветвей и корней все материальные вещи, происходящие у нас, исходят от высших корней. То есть, так же, как материальные действия исправляют тело, и без них тело не может существовать, также и в вопросах души. Без действий по исполнению Торы и заповедей нет питания душе, чтобы она могла существовать.
1: И это как приводится в книге Бейт Шар Акаванот. «И знай, что в Адаме Ришоне были произведены все выяснения всех миров и всех душ, и были выяснены все животные, а выяснение неживого и растительного не было завершено, поэтому они ели, чтобы выяснять их. А когда согрешили, души и животные вернулись в глубины клипот, и только чистые животные выясняются посредством нашей еды, а также неживое и растительное». Из сказанного выходит, что именно с помощью нашей еды производится выяснение в отношении неживого, растительного и животного. И к этому следует только добавить намерение. Но без действия намерение не приносит пользы. Поэтому не следует говорить, зачем накладывать тфилин, ведь главное — это намерение. В таком случае он может создать намерение на тфилин, и ему не нужно исполнять это в действии. Однако главное — это действие, а намерение — это дополнение. Поэтому, как в материальном, если человек строит намерение на еду или на питье, но не будет есть и пить на практике, он умрет. Аналогично, если человек не будет исполнять Тору и заповеди в действии, его душе, которая получает питание от действий в Торе и заповедях, тоже будет не от чего жить.
2: И в этом смысл фразы. Главное не учение, а действие. То есть настоящее практическое действие. А потом, в качестве дополнения, следует добавить намерение на действие, которое совершает человек. И это духовно-неживой уровень святости. А из духовно-неживого уровня мы можем выйти на уровни растительного, животного и говорящего. Из сказанного поймем то, что было приведено выше по поводу того, что Творец приходит осмотреть эти свои разбитые килим, которые, в конце концов, должны прийти к Лишма. И тогда истина поднимется из земли. И говорит там, и в этом тоже смысл разбиения килим, произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения килим святости и падения их в мир и бия разделения упали вместе с ними в клипот и искры святости. И из-за этих килим попадают под власть клипот, удовольствие и любовь всевозможных видов, потому что они передают эти искры человеку для получения и наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям. Но вместе с тем Он даровал нам Тору и заповеди. И даже если человек начинает заниматься ими, даже еще в лолишма, то есть ради самонаслаждения, для наполнения своих низменных желаний, в конце, благодаря им, все же придет лишма и удостоится цели творения, то есть получить все наслаждение и благо, уготованные в замысле творения, чтобы доставить наслаждение Творцу. И необходимо помнить правило в отношении работы, что человек не должен смотреть на себя и проверять, в порядке он или нет. То есть, если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он был в порядке. И это именно в то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некое сближение с Творцом. Тогда можно ему смотреть на свое состояние критически. Но в то время, когда человек чувствует, что есть у него отдаление от духовной работы, то есть у него нет особого желания к работе, тогда ему запрещено смотреть на себя и молиться. Но он должен тогда обратить внимание и сказать, насколько есть у меня хотя бы какая-то связь с работой, этому я рад, и я благодарю Творца за это. Но не следует тогда молиться Творцу, чтобы он приблизил его. А что касается молитвы, чтобы он молился о том, чтобы Творец приблизил его, то это должно быть именно тогда, когда у него есть какой-то подъем в работе.
1: Это как сказано в книге Зоар: «Приди и увидь». Днем он занимался Торой для восполнения судов, а ночью занимался воспеванием и восхвалением до наступления дня. Весь день он занимался восполнением и выяснением судов, являющихся свойством левой линии, а ночью он занимался восхвалениями, то есть хасадим. Поэтому объяснение, как сказано выше, что именно днем, то есть во время подъема, он занимался левой линией, чтобы выяснять суды, тогда как ночью, когда свет не светит, он занимался восхвалениями.
2: Есть действие, есть намерение. Вещь, которая более важная, это действие. А намерение — это добавка.
1: Да, сейчас каждый находится на какой-то ступени, и вопрос здесь, я бы сказал, что просто начинать работать. Сделаем и услышим.
2: Рабаш здесь говорит о действии и намерении, где намерение должно быть. Перейдем к уроку от 11 апреля 2003 года.
1: Пятый том Шлавей Сулам, страница 282. Что такое истинная ложь в работе? Значит, действительно, вся наша работа в выяснении между светом и кли, в чем разница между ними? преимущество света из тьмы. Это называется у нас на нашем языке истинная ложь.

0: Мы знаем, насколько истина и ложь – это вещи, это недвижимость, да? Приходит, уходит. Вещи, которые не имеют никакой постоянной основы. Который можно было бы пользоваться с течением времени. Все зависит от того, на чем человек основывается. Здесь тоже и здесь он говорит, что человек растет и согласно тому, насколько он помещает себя в этот путь к Творцу. У него получается, что вначале исполнять практические заповеди, а потом самоисправление с помощью Торы, пока он не приходит уже в работе с намерениями, с намерением ради отдачи. И всякий раз истинная ложь выясняется у него иначе. В третьей части, в Тес он объясняет, и в пятой части, что Малхут Высшего становится Кетером Нижнего. Этот переворот приводит просто к отрыву Кетера от Малхут. То есть вообще все, что было на предыдущей ступени истиной и устойчивостью, и он нас стоял на этом, был уверен в этом. На каждой следующей ступени, в каждом следующем состоянии, это как бы находится в абсолютном противоречии с предыдущим состоянием. Такова природа ступеней. И не то, что он все время добавляет всякий раз от ступени к ступени, а ступени находятся в взаимном противоречии друг к другу. Поэтому истина и ложь, то, что было до этого истиной, становится просто ложью, а истина становится или выясняется сейчас абсолютно в противоречии с предыдущей истиной. Потому что всякий раз в выяснении кли выясняется клипот от прошлого, предыдущего выясненного кли. То есть до этого я выяснил кли, это кли сейчас для меня святое, хорошее. Я вижу, что из него я сужу, кто такой Творец, кто такой я и так далее. Мне кажется, что я достиг чего-то, у меня есть какое-то выяснение, исправление. В противоположность этому приходит более высокая ступень, большая ступень, выясняется клипот на предыдущем уровне, то, что представлялось мне святостью. И я начинаю видеть по сравнению с этим глубину внутри нее следующую ступень. Следующая ступень по сравнению с ступенью, на которой я думал до этого, и думал, что это святость, она выглядит просто как клипа, как отбросы. И так это всякий раз. Поэтому нет истины и лжи абсолютной, а все измеряется согласно уровню ступени, на которой человек находится. И так мы должны относиться также и к себе, и к процессу, который мы проходим, что во всяком состоянии, во всяком месте это вещи относительные. И поэтому нужно терпение и правильное отношение к этим ступеням, которые мы проходим.
1: Да. Когда он пишет здесь, в конце статьи, он представляет состояние, что именно во время дня, то есть во время подъема, он работал в левой линии, чтобы выяснять суды. Тогда как ночью, когда свет не светит, он занимался восхвалением. Противоположность Бальсулама, который пишет, что нет более счастливого мгновения в жизни человека, кроме мгновения отчаяния, в котором строится правильная молитва. Здесь он говорит, что по сути, что молитва должна быть не там, где человек чувствует ночь, а как это сочетается вместе.
0: Где это твой вопрос?
1: Шин-пей-тет.
0: Нужно помнить порядок, правила порядка в работе. Человек не должен смотреть на...

0: молитвы. А здесь он говорит как бы наоборот. В то время, когда человек чувствует себя далеким, не молиться, а пусть скажет спасибо за связь, которую ему дали. Как это сочетается вместе?
1: Как это сочетается, я скажу тебе. На самом деле, нам не надо то, что ты сейчас читаешь статью. Ты получаешь это, принимаешь это к исполнению?
0: Пытаюсь понять, что он имеет в виду, в чем есть указание.
1: Указание простое, что каждое состояние — это как парцуф, в котором есть кетер и есть малхут. Два края. И из двух этих краев, концов, человек должен работать. И у него есть так же, как в нашей молитве, и благодарность, и просьба. И всякое состояние, неважно, какое состояние человек проходит, и в нем есть тоже свет и кли, и из одного кли он может как бы обратиться и с просьбой, и с благодарностью. Ты видишь, он тоже поворачивает это здесь по сравнению с тем, как в другом месте, и делает это иначе.
0: Так это надо принимать как указание к действию?
1: Принимай, посмотри. Ты думаешь, от того, что ты читаешь, что с тобой происходит для исполнения?
0: Я пытаюсь установить, потому что...
1: Согласно тому, что ты читаешь, ты можешь как-то установить себя?
0: Стараюсь.
1: Старайся. Это хорошо, стараться, да. Пытаться для того, чтобы видеть, что это вообще не происходит. Это от книги. Это, что здесь инструкция, поверни здесь кнопку тут, а тут там, сделай тут немножко давление, эту мысль помести туда. Ты не можешь ничего с этим делать, ты не решаешь внутренние процессы, которые в тебе. Книга — это в общем для того, чтобы привлекать цвета. Только привлекать цвета, ничего сама книга не дает. Разум, который ты как бы берешь из этой книги, я много брал от книги, поверь мне, это ни в чем мне не помогло. Это не помогает, это просто не работает. Когда ты радуешься, когда ты находишься в депрессии, разум не работает, работает кли, где разум? Сколько ты не будешь говорить себе, что это нехорошо, что надо делать иначе, делать иначе. Но сколько ты будешь говорить себе из разума, кли не слышит.
0: Но разум создает состояние, относительно которого есть разница.
1: Разум может только научить тебя обращаться к правильному средству. Возможно, когда ты не находишься под воздействием кли. Просто... В рабстве у кли. Разум — это вещь очень-очень ограниченная, как наш помощник. Когда ты можешь действовать из разума, когда чувства не господствуют? В серых, то, что называется, состояниях. Пограничных.
0: Но все равно надо упорядочить состояние с того, в котором я нахожусь, к тому, в котором я хочу быть, к которому я должен стремиться, к которому я должен построить желание, в котором я сейчас не нахожусь, но я хочу в нем быть завтра или послезавтра или через год. Это я строю в разуме. Где мне еще такое найти?
1: Я читаю книгу, что нужно, я должен учиться, я должен думать весь день о разных вещах, я должен вкладывать себя в группу. Верно? Для этого мне нужен разум, чтобы он давал мне какую-то оценку вещей, новую оценку. И тогда... Согласно тому, как я буду убеждать себя, я смогу переводить мои вклады из одной кассы в другую кассу, начинать вкладывать в группу, в учебу, вместо того, чтобы там в какие-то другие вещи. Для этого нужен разум, верно? То есть разум нам нужен для того, чтобы

0: возвеличивать цель настолько, чтобы она ощущалась у меня в ощущении. Я чувствую ее, она важна, да. Вся жизнь — это мусор, весь мир. Действительно, Творец дал мне такие удары, что я чувствую, что этот мир ничего не стоит. Я отчаялся в нем. Я вижу, что здесь нет вообще чем заниматься, с кем заниматься. И все. Теперь я должен увеличивать цель. Ну, разум поможет. Но это до того, как я начинаю входить в действительно процессы, у меня есть подъемы, падения, и тогда разум работает, может помочь мне в очень ограниченном виде.
1: Это не поможет, но как знание. Нужно придерживаться определенного мнения во всех изменениях состояний. Так ты можешь сказать, но к чему ты стремишься? Согласно ступени, ты можешь быть совершенно иным, чем то, что есть сейчас у меня в ощущении, в каком-то знании. Я не понимаю, знание, то есть чувственное, или оно превращается в что-то? Не знаю, где-то остается, но оно остается где-то.
0: Слышу, проблема... различить разум и чувства. Мы не знаем вообще, есть ли у нас какая-то информация, какое-то знание, какие-то параметры, чувственное это или рациональное. Да? Еще вопросы?
1: На странице 388, абзац, однако.
0: Страница 388, абзац, начинающийся все. Но в духовном, по поводу Торы и заповеди, главное – это действие. То есть, как сказано в словах великого Ари, что из действия по исполнению заповеди выясняются святые искры, исклепот. Но это только на уровне мира Осия. Так? Или, как он сказал там, практические заповеди. Ну да, Васия, конечно, да, Васия. И также, когда человек еще не способен видеть это до того, как у него есть отдающий килим, иначе благодаря тому, что он увидит, что то, что произошло из его работы, это уйдет в его получающий килим, в любом случае он вернет все в клип. Вот, получается, что главное — это действие, да?
1: Вопрос в том, что...
0: Вопрос, что такое действие, да, или что?
1: Тут есть как бы противоречие. Вначале он выясняет про искры в клипот, а потом он говорит, что это все возвращается в твое кли. И говорит, что главное — это действие.
0: То есть вопрос наш такой. Что такое намерение, что такое действие, прежде всего?
2: Ну, маза кавана нахну килу юдим, кен?
0: Кавана за то, что намерение мы знаем. Намерение – это чего я хочу от того, что я делаю, так?
2: Застам кавана, кен?
0: Это просто намерение, да? Человек делает что-то руками и ногами, разными средствами, и нам важно знать его намерение. По сути дела, его намерение определяет, может быть, он делает вещи очень хорошие, может быть, он активен в группе, в распространении, я говорю, у нас, допустим, да? И просто делает очень много вещей, но намерение его, кто знает, может быть, он как шпион здесь. Просто так, ну, не хочется ничего говорить такого уж. Так намерение его, по сути дела, определяет не то, что сейчас выходит у него от работы, а к чему эта работа как бы приводит его, и что он вызывает не только у себя, но и у других, и у группы, и у Творцу. То есть действие может быть хорошим, намерение может быть плохим, и тогда, согласно намерению, мы, по сути дела, судим его. Так, все. в духовном мире, духовный мир – это желание. В духовном мире действуют желания, намерения. Там не считаются с телом. Другие расчеты. Поэтому намерение называется там, если это ради отдачи. А если это ради получения, это называется без намерения. У нас в этом мире намерение называется, что человек намеревается, подразумевает что-то, вообще добро, зло, это неважно, у него есть намерение хорошее или плохое. В духовном нет такого, хорошее намерение или плохое намерение. Намерение, если просто говорят о намерении, у него есть намерение для того, чтобы отдавать Творцу, а у нас нет. У нас есть действие телом, и намерение может быть хорошее от этого или нет. Поэтому он пишет, что тут есть у нас исполнять практические заповеди, заповеди без намерения. Имеется в виду, то есть состояние следующее, что мы в нашем состоянии, как мы сидим здесь, у нас пока еще нет намерения ради отдачи, у нас есть пока еще намерение ради получения. Так, это называется, что мы исполняем практические заповеди без намерения. То есть я читаю, я учусь, я занимаюсь группой, и намерение мое в этом заработать, обрести что-то. Это называется, что я исполняю практические заповеди без намерения. Я занимаюсь действием, разные средства, которые могут привести меня к цели. Мне говорят, это учеба, работа в группе, распространение, так, товарищи, главным образом. Так написано все. Да? Я занимаюсь этим. Это называется заповеди, средства практические, которые я исполняю руками и ногами. Намерение мое пока еще для себя, чтобы было хорошо. Да? О Творце я пока что не думаю, он для меня пока что не источник, о котором я как бы должен заботиться. Я забочусь о себе. Это называется, что я делаю это без намерения. Вот и все. Потом наступит время, когда мы получим также намерение ради отдачи. Называется, что мы будем делать уже действие с намерением. Или работаем с намерением. Вот и все. То есть никогда, если мы говорим о связи человека с духовным, мы не говорим о руках и ногах. Это что сделала моя рука, это называется действие. Это называется заповедь. Всегда имеют в виду действие в желании. Потому что желание – это наш носитель. Это единственное, что было создано, и с этим мы работаем.
1: Но он говорит здесь, что в действии заповедей, а не в намерении, в действии проходят выяснения, которые вводят искры в клипот.
0: Да, так и мы в действии при исполнении заповедей не с намерением. То есть практически заповеди очищаются много для сия и становятся облачением души нашей. Так ты видишь дальше, видишь, страница Шинпейдалет. 382. Что он говорит, что благодаря практическим заповедям очищается нога дасия и становится облачением души нефеш. А дальше? То есть нельзя говорить, что действие исполнения заповедей Торы его без намерения, это, не дай Бог, не истина. А получается из слов Великого Ари, что из каждого действия, которое человек производит, выясняются благодаря им выяснение святости из клипот, то, что упало туда в момент разбиения. Есть часть мицва, заповедь без намерения и Тора без намерения. Следует отличать это от Торы и заповеди с намерением.
1: Теперь продолжение абзаца. Он говорит,
0: Какое продолжение, какой абзац ты сейчас говоришь?
1: 388.
0: Да.
1: Он говорит, что в тот момент, когда производит заповедь без намерения, то он и так вернет все в клипот. В конце абзаца.
0: На странице 388, Шинпэхэт, иначе через то, что он увидит, что произойдет с его работой, это все пойдет в получающий кли, он вернется в клипот. Получается, что главное — это действие, да? Да, что ты здесь не понимаешь?
1: Действие возвращает все в клипот, и оно же главное?
0: Если тебе дадут сейчас, в твоем состоянии, когда у тебя нет экрана, у тебя нет намерения ради отдачи, увидеть, что ты делаешь в духовном, тем, что ты сейчас пришел учиться, против своего естественного желания тела, ты прилагаешь сейчас усилия в учебе, скажем, ты как-то стараешься соединиться с группой, то есть ты стараешься исполнять какую-то работу с помощью средств, которые могут привести к святости, к Творцу. Ты не подразумеваешь это, ты не знаешь, что ты выполняешь. Ты как-то участвуешь в этом. Но в этом есть немного вещи, которые даже если ты не знаешь, но они работают. Если бы ты знал, что выходит у тебя, допустим, 10 грамм сегодня ты получил духовности, ты только еще не знаешь с помощью своих усилий. Если бы ты сейчас раскрыл 10 грамм этой духовности, и ты бы увидел, что это больше, чем все наслаждения этого мира, то, что получило все человечество в течение всех поколений, это действительно так, ты мог бы продолжить дальше в чем-то, или ты бы задохнулся и разорвался бы от этого блага. Ты бы сказал, я больше ничего не хочу, слава Богу, все, дай мне мое. Так? Ты бы продолжил работу? Нет. Поэтому это скрыто. То есть ты бы внес бы это в клипу. Ты бы поместил свою духовность, которую ты достигаешь. Ты сейчас делаешь большие вещи. Только почему они скрыты? Потому что у тебя пока нет экрана. Каждый тот, кто сейчас сидит здесь, он сейчас зарабатывает духовно. В чистом виде. Наверняка я подписываюсь. Но если бы мы увидели это потом после Максома, ты начинаешь получать это вместе с заблуждениями, злодеяниями из этого времени. Но нет другой возможности. Каждый сейчас забрал бы свою долю, и это бы закрылось от него, он бы не продвинулся. Этот свет, благо, отменили бы это все. Просто было бы нет в чистом виде клипа на 100%. В этом вся причина скрытия. Это то, что он здесь имеет в виду. Иначе, из-за того, что он увидел то, что он сделал из своей работы, это ведет его в его получающий кли. И в любом случае все это вернется в клипот. Получается, что действие — это главное. То есть действие, которое он производит, намерений у него нет, и он не видит его результатов. Еще вопросы? Нет. Хорошо. Есть.
1: Он говорит о том, что сначала нужно совершить действие, материальное действие, а после этого облачить на него намерение. А мы здесь говорим вообще о намерении, что в духовном мире нет материального действия. Но здесь он пишет, он говорит, что без материального действия нет никакого смысла в намерении.
0: Что он имеет в виду тем, что он говорит материальные действия? Материальное — это называется ради получения. Духовное — это называется ради отдачи. слышишь определение? Материальное это не называется, что я делаю руками и ногами. А человек, у которого, не дай бог, нет рук, он что, не может делать действия?
1: А это что он пишет?
0: Что он пишет?
1: Он пишет, если ты накладываешь тфилин, то тогда при наложении ты тогда...
0: Накладывание тфилин имеется в виду, что ты используешь средства, чтобы продвигаться в духовном. Вот и все. Неважно, это накладывание тфилин или другие вещи.
1: Но возьмем это для примера.
0: Ну, накладывание тфилин, ладно. Так мне говорят, что если я это делаю, это средство, чтобы я продвигался. Я не понимаю как, я не понимаю почему, но я делаю это. Но зачем? Для того, чтобы продвигаться в духовном. Не чтобы мне было хорошо, и чтобы я заработал сегодня, выиграл в суде, или здоровье, или разные другие вещи.
1: Почему?
0: А, нет, пожалуйста, если ты проблема, если ты хочешь это тоже, тоже, пожалуйста, делай. Только мы говорим здесь о тех, у кого есть стремление заработать от духовного.
1: Более развитые.
0: Более развитые, скажем, да.
1: Тогда они должны сначала совершить это наложение твилин, повязать на свою материальную руку, а потом сделать намерение.
0: Делай это. Твое намерение, что значит, иначе наложить твилин и на это сделать намерение? Что значит на это сделать намерение? Что это? У меня есть намерение в кармане, и я потом делаю... Как я могу сделать намерение, если у меня нет намерения?
1: Потом.
0: Что такое потом? После того, как я эту коробочку возложил?
1: В будущем, чтобы превратить из лолишма в лишма.
0: Я не знаю, что такое в будущем. Я тебя не понимаю. Где в будущем? Где пишет? Ты сейчас делаешь, а потом ты сделаешь это с намерениями в будущем?
1: Действие без намерения.
0: Те же действия. То есть те же вещи, которые ты сейчас делаешь усилия в разных вещах для того, чтобы достичь цели. Цель, которую ты хочешь достичь сейчас, ты хочешь достичь ее, чтобы получить. Потом ты захочешь достичь ее для того, чтобы отдавать. Это называется намерение. Еще раз, проблема в определениях. И все.
1: Да. А слова Рамбама, о которых мы говорим, это тоже о людях?
0: Рамбам говорит о детях, женщинах, рабах. Говорит о видах желания получать, которые есть в человеке. В мужчине, не в женщине, как правило. Так, который он должен пройти.
1: Который хочет продвигаться в духовном?
0: И хочет продвигаться в духовном. Они не говорят эти книги о животных. Они говорят о тех... от точки в сердце и дальше, которые начинают развиваться. И иначе Тора дана то, что называется людям сердце.
1: Но они взяли это, приспособили также и для животных?
0: Нет. Для того, чтобы они взяли и сделали это для, соответственно, для животных. Ты сказал верно. Кто они? Каббалисты. Главы поколений, которые все были очень великие, поняли и увидели, что невозможно удерживать народ, если не дать ему практические действия, даже без намерения. Так? И далее.
1: Так я спрашиваю, кто поручился, что это приведет не как пишет Рабаш, состоянию?
0: Кто сказал тебе?
1: Чтобы это не привело к тому, что Тора будет ядом смерти.
0: Нет, это не приводит к смертельному яду. Секундочку. К смертельному яду тоже не так-то просто прийти. Не думаю, что это, прежде всего, так уж плохо. Кто знает, если бы тебе показали этот смертельный яд, ты, может быть, бы очень стремился к этому. Ты знаешь, это все у нас. Слова — это не... Это трудно объяснить. Я знаю, что это не воспринимается. Годами не воспринимается. И у меня нет для этого языка, который может выяснить эти нюансы. Тот, кто исполняет Тору и заповеди в материальном, делает соответствие против этого с духовными корнями. Если в духовном есть возложение тфилин, да, в духовном. В духовном это называется, что в желании моем в намерении ради отдачи. Я исполняю действия, действия Зивугдака с экраном, с высшим светом, да, на высоте Мецеха Зерампина, Целута и так далее, то, что называется, скажем, возложение тфилин. В его Гадлуте, конечно, после 13 его ступени и так далее. Хорошо. Это возложение тфилин изначально. Если против этого, я... А против этого что я могу сделать? Прежде всего, сделать то же самое ради получения. Это клипа по величине такая же, как святость, одно против другого. Вещи, которые еще очень высокие для нас, и клипот тоже. Теперь, что есть в нашем мире? В нашем мире нет даже против этого действий в желании. Действий в желании нет у меня таких, потому что это действие духовное в чистом виде. Есть против этого у меня простое действие, да? Материальное действие, когда я беру коробочку, которая устроена согласно ветви и корню, в точности соответствии с теми же законами, как устроены духовные кли там на уровне зон Ацилута, да? И это законы, которые так устроены тфилин, допустим, да. Это такая коробочка в нашем мире, там есть у нее. Главы истории, я кладу это себе на лоб. Зерампин — это человек, это понятно нам, и все эти вещи. То есть ты делаешь проекцию животную в нашем мире, в состоянии, когда ты находишься с телом, не со своими желаниями внутренними, с телом, против того, что происходит в духовном, в Ацилуте, на уровне самом высоком почти. Это действие, заповедь очень большая. Говорят, что и в этом у тебя есть свечение одно против другого, потому что все миры устроены с одинаковой структурой, тогда как материал в каждом мире отличается. И материал, материя нашего мира самая низкая. И ты, когда исполняешь это действие все-таки на самом низком уровне, есть у тебя против этого маленькое свечение? Есть. Это свечение не продвигает тебя вперед. Оно просто присутствует и поддерживает тебя, как ветвь против корня. Ветвь против корня. Мы видим, что это работает. Для того, чтобы оберегать, так простой народ каббалисты определили эти вещи. И эти вещи не могут привести тебя к каким-то особым мыслям. А они оберегают тебя. Вот и все. Теперь. Потому что говорится о действиях.
3: Когда ты хочешь продвигаться в духовном, то не говорят тебе, что ты должен делать эти действия. Делайте заповеди. Это сохранит тебя, быть в рамках, не убегать от границ этого стада, который называется народ Израиля. Но если ты сейчас хочешь продвигаться над этим, когда ты бережешь себя, чтобы быть частью народа, ты хочешь быть над народом, так тебе говорят, что ты должен использовать действия, намерение понятное, но есть намерение, какой-то порыв достичь чего-то более высокого. Это порыв, это еще не намерение, потому что намерение это когда ты уже что-то постигаешь, где-то ориентируешься в чем-то. Говорят, здесь ты должен задействовать средства для постижения высшего. И он пишет, что это свобода выбора. Если есть у тела вот этот порыв к более высшей ступени, постичь ее ты можешь только благодаря тому, что ты обретешь желание, впечатление дополнительное от своего окружения. Вот и все. Окружение — это книги, учитель, авторы, группа, окружение. Вот и все. Тебе не поможет, что ты будешь 10 раз накладывать тфилин или ходить с ним целый день и так далее. Это заповеди, которые относятся к тому, что оберегают человека. Не надо пренебрегать ими. Это относится к тому, что оберегают человека. Обычно пренебрегают этим. Тот, кто начинает развиваться в духовном, он обычно пренебрегает этими вещами. Это я слышу от людей очень таких ортодоксальных, которые вообще даже не думали, что когда-либо у них будут какое-то желание. «А, сегодня я не хочу накладывать тфилин». Такое? Я пришел, помню, к Рэбе, уже как бы вернувшимся в религию. Потом: смотри, я уже неделю не накладываю тфилин, что со мной происходит? Он говорит: да, это нехорошо. Все, понимаешь? То есть человек входит в какой-то водоворот, и с ним происходят такие всякие вещи. Но все же, если эти вещи соблюдают, тут есть всякие такие вещи. Ладно, неважно. Ну, не хочу сейчас говорить об этом. Тора и заповеди, то, что называется для человека, который продвигается в пути, это становится уже больше намерением. А средства, которые относятся, как он пишет, к свободе выбора, у тебя нет иного способа подняться наверх, не оставаться на уровне масс. Ты можешь только добавить большее желание, которое ты можешь получить только от группы. Это то, что мы слышим из статей. И мне нечего тебе посоветовать что-то другое.
4: Если каббалисты все это написали для того, чтобы сохранить народ в определенном связи с духовным, почему они, скажем, не ввели в ту же религию еще и дополнительные рамки, которые бы могли бы им продвигаться?
3: Каббалисты, которые установили для народа выполнять, скажем, вот эти заповеди практически, да, ну, в действии, телом, и молиться, потому что написано в книге, а не потому что в сердце, да, всякие вот эти вещи, они ввели народ в рамки. И более чем эти рамки невозможно ввести, потому что то, что они внедрили в народ, это не относится к желанию, это относится к действию. То нетто. Конечно, человек чувственный, так что иногда он делает это чуть с большим воодушевлением или с меньшим. Чувствует себя, может быть, лучше, может быть, хуже. У него настроение меняется. Но в итоге ты не найдешь религиозного человека, которого обучили, что делать, и что он это не выполняет. Это уже такой изъян. Ну, неправильное воспитание. А правильное воспитание — это когда он делает, что он не может не делать. Но у нас, когда говорят «заповеди не нуждаются в намерении», они подразумевают, что наши действия, которые мы совершаем, даже делая их с намерением ради получения, не страшно это действует. Если я работаю в группе, если я работаю в учебе, если я участвую в разных там мероприятиях, это действует. Эти заповеди, эти средства, чтобы ты сделать, чего-то достичь духовным, они не нуждаются в намерении ради отдачи. Это они подразумевают под словом «намерение». Нуждаются в намерении, это действует и так. И мы видим, человек начинает учиться, начинает в чем-то участвовать, насколько он начинает меняться. Он сам поражается, что с ним происходит.
4: Отсюда вопрос. Почему в рамки не добавили обязанности, ну, каких-то, например, совместной работы, чтобы это было частью заповеди, ведь это же приведет к духовному людей.
3: они не обязали к совместной жизни в группе, в таком обществе, потому что это против желания получать человека. Они все сделали таким образом, чтобы желание получать поддерживало это, потому что рамки не могут существовать, если не будет поддержки со стороны желания получать. Ты делай больше, ты будешь большим праведником, молись больше, получишь больше свыше, у тебя будет и здоровье, и все, и Творец, и этот мир, и будущее, и все, что хочешь. Только таким образом ты можешь обращаться к человеку напрямую, к его природе. Если ты говоришь, построите общество, группу, коммуну, начинайте отдавать друг другу, это уже... Ну, кто это может сделать? Ты можешь? Пока не видно. Так как же можно заставить народ? Как можно на этой основе построить народ, который может существовать тысячи лет? В разных местах, в каких условиях? Это, смотри, какая сила, которая охраняла нас, огромная. Есть народы древние, да, древние нас, китайцы, индийцы там, но они живут примитивно, не то, что я пренебрегаю в них, есть большой потенциал в них. Подожди, еще смотри, что раскроется в них. Сказано, мудрость у народов верь. Но я говорю об образе жизни, образ веры, существуют не выходя из себя, установили для себя тоже очень такие жесткие рамки, да, китайцы. Посмотри, какая стена. Это лишь такой символ, да, японцы, еще до Второй мировой войны. Посмотри. Ты не мог даже войти туда, к ним. Это такие очень закрытые общества. И поэтому существует так много лет. Даже не шли воевать, чтобы захватывать новые территории. Не хотели соединяться ни с одним другим народом. Только вот так вот сохраняли себя. Поэтому смотри, они существуют и сегодня. Но у нас... Мы были рассеяны по всему миру. Здесь же только духовная сила может удерживать тебя, если ты выходишь из своих рамок. Только духовная сила. Ты видишь, что это сработало, но не для продвижения. Это может быть только сохранять тебя как бы на этой территории. Ты остаешься таким, как и был, а продвигаться наверх это только с помощью дополнительных сил от группы. Творец не даст тебе сил на это. То есть пройти 125 ступеней ты должен мобилизовать силы из себя. Все вот эти ступени, их высоту ты должен постичь.
4: Когда Бальсулам пишет в «Последнем поколении» о том, что воспитание не может помочь, и общество не поможет, и мы это наблюдали в Германии, и на нацистах, но воспитание в религии в виде отдачи, да, это может помочь.
3: То, что он пишет в «Последнем поколении», воспитание, это религия отдачи, он говорит, что у тебя будет большое общество, в котором есть уже достаточно сил людей, которые составляют это общество, общество отдачи. И ты помещаешь туда других людей. Вопрос получения отдачи — это вопрос психологический. Человек видит, что это лучше, он тянется к этому, и ему нетрудно отдавать. Понимаешь? И поэтому мы видим это также даже по нашим детям. Никто не тянет своего ребенка быть именно здесь, но они получают какое-то воздействие отсюда и тянутся сюда. Это такой небольшой пример того, что может произойти. Но тебе для этого нужно большое общество, вся тенденция которого — стремление к Творцу, к Духовному. То есть оно привлекает к себе людей снаружи.
4: Почему каббалисты?
3: Каббалисты не были... Прежде всего, в предыдущие годы, даже тысячи лет назад, еще более того, не было достаточно условий для этого. Это во-первых. И у народа было желание получать очень и очень маленькое.
4: Это легче?
3: Это не легче. Когда желание меньше, оно ничего не требует. Да, верно, это легче для человека. Ну, что он там хочет? Он на самом деле не хочет. Ты подумай иначе. С другой стороны, что такое маленькое желание получать? Ему ничего не надо. Максимум хафец хесед. А если нужно что-то, ну дай мне что-нибудь там поесть, оставь меня. Были рабами. Почему? Да ему не нужно больше. У меня есть еда, слава Богу. Ты хочешь, чтобы я это сделал? Я это сделаю. Я знаю, у меня есть где поспать, где поесть. Сегодня кто-то может этим удовлетвориться. Желание получать настолько выросло в каждом, что даже индусы и китайцы, посмотри, что они там делают. Вся эта промышленность переходит к ним. Им недостаточно того, что есть. Ты видишь, какие страшные знаки для всего мира. Сейчас они начнут выходить со своей территории. Мы еще не знаем, что такое миллиард, который выйдет наружу. Еще и китайцы. Понимаешь? Да-да. Я говорю серьезно. Я ожидаю от этого большие вещи. Каббалисты прежде не могли эти вещи определить, установить. Теперь у нас, в нашем состоянии, у нас есть группы. Мы, слава Богу, растем. А вы увидите, насколько наши дети, те, кто присоединятся, и те, кто почувствует. У нас нет пока что условий. Условия придут свыше в соответствии с тем, насколько мы будем расти и будем уже достойными. Насколько мы сможем привлечь людей снаружи и у нас, тоже те, кто родятся и присоединятся, это будет привлекать, потому что желание получать, оно уже поддерживает это. Уже само желание получать достигло таких размеров в человеке, что оно уже поддерживает всякое развитие, лишь бы только не оставаться в том, что есть там снаружи.
4: Можно вопрос в другом направлении?
3: Ну.
4: Когда мы говорим о человеке, который хочет продвигаться к Творцу, мы читаем о таких людях, и здесь написано, может ли он прийти к нежелательному результату. То есть может ли прийти человек, сказать, что я хочу учиться, у меня есть желание продвигаться, и я не знаю, куда приведет его это желание. Может ли он причинить вред себе от учебы?
3: Никогда не может быть человеку вреда от того, что он учит каббалу. Если он уже немножко того, или с каким-то там сильным воображением, есть такие.
4: А как это узнать?
3: Секунду. И ты тогда вводишь его больше напряжения. Ты даешь ему как бы еще больше еды. Ну, раньше он фантазировал себе там немножко. А тут ты показываешь ему такую картину, в которой он может там разгуляться со своим необузданным воображением, там, фантазиями, что он уже ангел. И знаем это или нет? Нет, не знаем. Я не видел много случаев, что даже люди, которые входят, они получали какое-то потрясение. Мы все время получаем потрясение, это понятно. И там мы путаемся, и вообще не ориентируемся, где мы находимся. Находимся вообще в проблеме ориентации для того, кто растет, да, он входит в какую-то ступень. Даже если мы не чувствуем, что это ступени, мы входим в эти ступени, я даже не знаю, в ком я мире. Я вхожу в более высокую ступень, я еще не знаю ее, я сбит с толку, я не понимаю, не чувствую, не понимаю, что происходит. Да, это все чувствуют. Но эти вещи естественные, когда ты поднимаешься, и каждый раз, когда ты будешь пониматься, это будет иначе. А на высоких ступенях там вообще настолько сильный отрыв от предыдущего постижения, и это всегда так. Но эти вещи, они для нормального, здорового человека. Он это проходит, и невозможно пройти это иначе, потому что он меняет свою душу. Это буквально внутренняя часть, и он ее меняет, и каждый раз это обновляется. Его тело остается как будто бы тем же, но мы не чувствуем и не понимаем, насколько мы каждый раз новые. Наше желание получать, оно буквально каждый раз новое. Разум как бы остается со всей добавкой, которую мы обретаем, но желание получать все время обновляется. Мы должны быть осторожны относительно тех людей, которые как бы слабы душой, то, что называется, да, ну, душевных силах их, неустойчивы. Либо не давать им входить, если это какие-то исключительные случаи, либо как-то поддерживать их. Если мы видим, что этот человек слабоват, может быть, слишком какой-то тонкий, может быть, помочь ему на первых шагах. Потом это все наладится. Если мы учимся в точности по нашей методике, в конце концов, есть исключительные случаи, которые становятся там люди, может быть, какими-то хасидами. Но большинство, 99 и даже больше процентов, там, они либо уходят, либо продолжают. Так что тут нечего переживать. И те, кто уходят, они уже уходят на другом уровне. Это уже в них посеяно. И это уже в них работает. И темп их продвижения, он другой. Человек находится снаружи, он даже, может быть, не открывает книгу и не слышит, или вспоминает о нас там раз в полгода-год, но он продвигается. Он продвигается. Конечно, ты летишь на самолете, а он, может быть, в телеге с трудом тащится, но все равно это продвижение. И придет время, даже если он был здесь всего несколько уроков. Нам нельзя этим пренебрегать.
4: Ну, то, что человек увидит, что происходит с его работой, намерение, то таким образом, то есть, когда я продвигаюсь, я не, ведь не могу этого знать, да?
3: Когда мы продвигаемся, мы, конечно, не знаем. Это и есть скрытие, и ведь я объяснил. Если бы ты знал, что ты продвигаешься, ты бы удовлетворился этим, закончил бы на этом все свое продвижение. А теперь, когда ты не видишь, тебе кажется, что у тебя есть еще меньше и меньше, чем раньше. Это дает тебе ощущение, что же у меня есть. Ничего. Это как он говорит, я выхожу из этого сокровищницы, да, государства, с чашкой денег, и мне выбрасывают все эти деньги, я плачу, а мне говорят, ну не страшно, зайди еще раз, может быть, в следующий раз будет нормально. Я выхожу и снова, потом лишь мне говорят, возьми, это все твое, но пока я не выношу то, что мне положено, да, до последней вот этой порции мне не скажут, что это все мое. Если бы мне сказали сразу, что это все мое, то я бы не заходил. Зачем мне? У меня есть маленькая чашка, да? Мне уже достаточно. Большая кучка вот этих золотых монет. Я беру их и иду домой. Понимаешь? Поэтому весь процесс скрыт, что поделаешь. Скрытие от нашего желания получать. Снова. Ты это правильно трактуй. Каждое слово, то, что они говорят, они не говорят до конца. Желание отдавать. Где желание отдавать? Желание получать, у которого будет намерение ради отдачи, то есть когда он использует свое желание получать, он уже смотрит на него со стороны, есть желание получать, а я подхожу к нему и использую его, чтобы кому-то отдавать. Иначе я вообще не беру, не трогаю его, не касаюсь его, вообще не использую его как средство, как кли. Мы называем это действие отдачей, но по сути я получаю. Поэтому нужно все определить и так трактовать очень детально. Еще все? Вы хотите? Есть вопросы о Песахе? Нет. А, мы уже знаем, как выйти из Египта.
4: Ну вот теме, о которой написано, что как бы, что есть на море 50 ударов, а потом умножают еще удары. О чем идет речь? Ну, был такой вопрос в связи с Песахом.
2: 50 макот за некра мадрега шлема.
3: 50 ударов, это называется целая ступень. И тот, кто приходит к большему осознанию, то как бы вместо 50 чувствует 250. Ну, так это.
4: Почему едят мацу?
3: Почему едят мацу? Что сказать тебе? Что такое маца?
4: Ну, хлеб, который не прошел определенные процессы.
3: Хлеб, который не прошел процесс. А что он символизирует? Что это? Бина, Малхут, Кетер, Хохма, что? Ну?
2: Бина.
4: Бина.
3: Бина. Почему бина?
4: Ну, хочет он для себя, не поднимается.
3: Он не хочет для себя, и он не поднимается. Ты видишь, да? Признак. Да, то есть ему не дают. Но если бы дали, то заквасился бы, да? Вот эта закваска. Откуда? От желания получать. То есть есть малхут там внутри, ну, бины, но ей не дают вот так вот подниматься. Когда прилепляются к бине, и таким образом, что как бы нет малхут, мы скрыты внутри бины, да, как Ноев ковчег.
4: А какая связь с едой?
3: Еда — это реализация, то, что я ничего не хочу получать, кроме святов Хасадим, кроме ступени Хафец Хесед. Таким образом, я могу сбежать из Египта.
4: Что значит, что еда — это реализация?
3: Еда — это орпними, да? Таамим, вкусы. Еда. То, что помещают в рот, в П, и ниже, в парцуфе. Да? Так это то, что происходит, когда я довольствуюсь только святами Хасадим, хотя желание получать мое скрыто внутри бины. И это таким образом я прохожу Махсом. Выхожу из желания получать в отдачу. Тут можно истолковать много разных вещей. Вообще весь процесс Египта, фараон.
2: Есть Моше, что потом Миу, Мейфу, что Барахле.
3: Да, тут есть много всего. Моше, который вдруг сбежал, поскольку убил там двух египтян, вдруг он там ему открывается творец в терновнике, кто он, заботится там об овечке, и из-за этого как бы получает роль вождя народа. Кто, откуда, что? Батя, которая растит дочь фараона.
4: Относительно Моше есть вопрос. Почему говорят, что Моше удостоился, а все остальные пророки до него не удостоились?
3: Все, что у нас есть. В получении методики раскрытия Творца. Ну, постижение цели творения, все это пришло к нам от Моше. Это самый большой пророк. Мы не можем оценить его по, там, относительно праотцов, Авраам. Они праотцы, да, они основы и столпы еще до развития, понимаешь? У нас есть Кетер Хухма Бина. Это вообще находится в отрыве от нас. Потом есть Хесед Гурат Тиферет. Это праотцы. Кто они эти, Хесед Гурат Тиферет в парцуфе? Они тоже как Кетер Хухма Бина. Но уже относительно нас. Но все-таки относительно нас они все еще как Кетер Хухма Бина. Поэтому Авраам, Исхак и Яков, да, Хесед Гурат Тиферет, они еще... не из нас, что называется. Поэтому все они были до Египта. Они не относятся к египетскому изгнанию. То есть они буквально остались как бы такой идеей в святости. И начинается это уже с Йосефа. И новое развитие, оно уже...
4: Почему 40 лет в пустыне считается полной ступенью зарождения Ибура?
3: 40 лет в пустыне — это буква «Мем». «Мем» — это «Бина». Когда ты подслащаешь желание получать, пустыня в букве «Мем», в «Бине», и тогда ты входишь в землю Израиля, когда Малхут и Бина связаны вместе в получении ради отдачи. Это «Эрец». Земля, с одной стороны, желание, и Исраэль, Шаркель, прямо к Творцу.
4: Когда говорят, что выход из Египта подобен выходу над Махсомом, мы видим, что при выходе из Махсома, из Египта, то есть проходит конечное море. Так это выход из Египта? Что это?
3: Выход из Египта, это, ты же видишь, это процесс довольно долгий. В Торе об этом написано, о каждом ударе. Очень много. Нам нужно, может быть, почитать у Ари в Шара Каванот, «Врата намерения», как это там. Ну, я надеюсь, что... в неделю Песоха мы почитаем об этом. Это процесс, который нужен для того, чтобы отделиться от желания получать. Прежде всего, потом прилепиться к Бине и уже с Биной вместе выйти в желание отдавать.
4: Говорят, что переход Махсома происходит внезапно.
3: Переход Махсома — это действительно неожиданно. А ты говоришь, выход из Египта — это не такой внезапный, неожиданный. Это неожиданно, да, это называется в спешке.
4: А потом прохождение конечного моря?
3: Нет. То, что потом есть процесс, когда бегут из Египта 3 дня, потом подходят к этому конечному морю, прыгают в море, проходят море, входят в пустыню, и еще там египтяне их преследуют и так далее. Это процесс, который уже относится к исходу. Смотри, спроси, скажем, гинеколога, да, что такое процесс родов. И он скажет тебе, насколько это процесс долгий. И невозможно это подробно объяснить. Все там процессы, разные давления со стороны матки. Также и Ари описывает, как это давление, эти удары, это как... матка воздействует, когда она выталкивает плод, как плод проходит внутри, там это развитие. Мы изучаем в учении 10 сферот весь этот процесс с духовной стороны, как света, как они сжимаются, как они выходят из килим, сменяются света от плода к новорожденному, поворачивается его голова, сначала голова наверху, потом голова внизу. Это процесс, который изучается, и он очень продолжительный, так и выход из Египта, и прохождение Махсома. Но то, что касается точки вот этого раскрытия, она в спешке. Ты не знаешь, в какой точке тьмы, это ведь во тьме, да? И какая тьма? Это просто египетская тьма, это буквально... полночь, ты не знаешь, в какой точке тьмы ты вдруг изнутри получаешь такую команду, и ты проходишь Махсом. Это называется спешка, поспешность, то есть без подготовки с твоей стороны. Но то, что это процесс, да, и процесс длительный, да, ну, относительно долгий.
4: Мы изучали, что Моше не зашел в землю Израиля из-за того, что должен был привести все человечество в землю Израиля. И когда все человечество войдет, тогда и Моше как бы войдет. Вы как-то отвечали так на один из вопросов.
3: Только это причина, почему Машени вошел в землю Израиля? Ну, это одна из причин.
4: Почему это в виде наказания? Почему это как бы считается, что наказание — это счет действия?
3: Нет, нет, какое наказание? Нет. И да вообще наказание в Торе, что это такое? Это исправление, которое он произвел, что он поднялся на гору, увидел землю Израиля издалека. Он сделал в этом исправление, вот в этом своем видении, там, созерцании. Что значит видеть землю Израиля издалека, из-за Иордания? Еще не объясняет.

0: порядку.
1: Поделимся впечатлениями урока и что мы берем к реализации в работе в десятке.
0: Я слышал на уроке, что книга предназначена для того, чтобы притягивать свет.
1: Ну, урок очень мощный, непростой. И слышал много акцентов, которые нам дал Рав, о том, что насколько важно намерение, а не действие. И развил тему, что если есть действие без намерения, как к этому подходить, и что означает выполнение Торы и заповедей с намерением, без намерения, какие исправления происходят.
0: Да, мы учили, как надо работать с нашим желанием, то, что дано нам практически в действии, и то, как мы из этой ступени, человек, Адам, на котором мы находимся, как мы должны организовывать работу в действии, на действие облачать намерение, чтобы из зло лишма войти в лишма.
1: И получили, говоря о намерении, пример с хирургом, когда важно, что человек хочет, очень важно намерение, то, чего мы хотим достичь, чтобы любое действие двигалось в правильном направлении, в сторону отдачи.
0: Обычно мы говорим, что мы должны реализовать то, что написано в книге, все советы Рабаша, то, что Рав говорит нам, советы Рава. А здесь я слышал уточнение, что это невозможно, что человек не управляет процессами, которые происходят внутри него, и не как-то реализовать. Человек исправляется только с помощью света, возвращающего к источнику, а разум — это эмцаи, чтобы вкладывать в правильное место, и нужно производить это выяснение.
2: У
1: меня голова пустая, и это хороший знак. Действие в нашей работе — это добавить намерение к желанию получать. Рассказал, что желание получать обновляется каждый день. С этим ничего не поделать. И если мы хотим работать и добавить к этому намерение,
0: когда мы начинаем с какого-то действия и работаем над намерением.
1: Рабаш говорил в статьях, и Рав пояснил о сочетании намерения и действий, что есть выполнение заповедей, есть намерение, которое мы должны добавить к действиям. И это то, что мы делаем, собственно, в работе между нами.
0: И действия — стараться приблизиться к товарищам, насколько возможно, и как мы стараемся, согласно статьям Рабаша, действовать относительно товарищей.
1: А еще в статье, на уроке, говорили о понятиях правды и лжи и о том, как это все приходит к постижению человека. А еще он пишет, что то время, пока человек удостаивается свойства лишма, то есть он не видит, как Творец управляет миром, как добрый, творящий добро, то он находится в состоянии лжи.
0: Мы слышали объяснение, что такое особая защита, которая есть у нас свыше, когда мы делаем такие большие вещи, сколько мы выигрываем.

0: духовном, в то время, когда мы находимся в этом мире, и именно для того, чтобы охранить нас. Если бы мы сами это видели, мы бы не смогли бы выйти из клипы.
1: И поэтому мы в десятке получили подарок, получили возможность действовать с правильным намерением, в отдаче, иначе что мы делаем? Мы сидим с книгой. За это нужно благодарить.
0: Мы слышали также о заповедях, которые не нуждаются в намерении. Человек, который находится в учебе, работает в группе, даже если он не способен пока что удерживать намерение, он все равно продвигается.
2: Алтидаг, лоцехем льет дати кило.
1: Не волнуйся, не нужно быть религиозным, то, что называется, а внутреннее понятие намерения работает в развитии. Не понял.
0: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: היום יהיה לנו שיעור קצת שונה.
1: Сегодня урок будет немного отличаться. Мы будем сделаем повторение того, что изучали, будем отвечать на вопросы. Небольшую цитату из урока, который мы видели сейчас. Разум нам нужен для того, чтобы увеличить цель во много раз больше, чтобы во мне было ощущение, чтобы это во мне ощущалось. Еще раз. Разум нам необходим для того, чтобы увеличивать цель, чтобы ощущалось во мне больше, реально в моих чувствах.
2: Я помню, что мы много раз изучали введение в науку Каббала, уроки, которые мы сейчас видим, 2001-2002 годы, много лет. Мы еще до этого сидели на улице Ранезной браке, но старики помнят. 5 часов изучали введение в Каббалу или Тес, потом днем в Шаббат, еще 3 часа. И так мы изучали вот эту птиху, и Рав всегда подчеркивал, что главное — это намерение, прийти к правильному намерению. И вместе с тем нужно также знать термины, порядок развития, процесс нисхождения сверху вниз. И это не то, что мы тут делаем какой-то экзамен и потом помним или нет. Мы должны помнить вот эти названия, узнавать их, и из этого, стремясь их понять и постичь, вот из этого стремления светит на наши души свет, и мы продвигаемся к цели. Настолько, что в указаниях Баля Сулама к изучению учения 10 сферот, он говорит, вы должны снова и снова повторять вот эти термины, пока они не будут у вас разложены в вашей коробочке черепной. Сейчас мы повторим то, что мы изучали на прошлых уроках, и будет больше времени для вопросов. Мы видели, что на последних уроках было много вопросов, не все они были отвечены, и мы подытожим уроки, которые мы прошли, и потом продолжим. Самое важное, конечно, действительно послушать Рава, его объяснение. Итак, где же мы были? Давайте попробуем изобразить это быстро, такой чертеж. Итак, мы изучали 4 стадии прямого света. Есть шорыш, первая стадия — пхина алиф, вторая стадия — пхина бет. Я тут изображаю стрелки. Пхина алиф — это желание получать, но она еще не активна как желание получать, она просто наполнена светом хохма. Вторая стадия — это тоже как та же первая стадия, которая хочет быть как дающий, поскольку первая стадия в конце себя она получает вот это желание быть подобной ему. Когда она старается быть подобной ему, это называется уже 3-я стадия, хочет отдавать, и чтобы отдавать, она получает это форму получения, когда она уже знает, что вот этот корень, она хочет реализовать, это ее цель. Тогда в 4-й стадии она уже полностью вся желание получает, поскольку этим, таким образом, она может отдавать Творцу. Итак, то, что мы сказали, шорыш, алев, бет, гимл, далит. Это 4 стадии прямого света, 4 стадии света. И 4-я стадия, пхинадалит, она уже называется малхут. Она обнаруживает в себе все предыдущие стадии. Она обнаруживает в себе шорыш, алиф, бет,
3: гимел, пошет далед,
2: гимел, далед. Можно также нарисовать это наоборот, что далед — это центральная точка.
3: Кен, далед по, вхи,
2: здесь, далед внутри. И она старается узнать и понять, как она возникла, откуда она была создана. И тогда она начинает различать гимл, бет, алиф, шорыш И когда она испытывает эту разницу между далит и шорш, она производит цимцум, сокращение. Что значит цимцум? Это значит, что она говорит так, что я не получаю наслаждение напрямую, а я сейчас ставлю условия, я буду получать это только ради отдачи. И здесь начинают выходить парцуфим. Парцуф — это экран, который возвращает обратно наслаждение, когда к нему приходит свет. Ор Ишар, он его отталкивает. С помощью экрана отталкивает свет и выдает Орхозер. Орхозер — это считается уже как бы исходит от творения. Ор Ишар исходит от Творца. И когда есть подобие между ними, возникает Ор Пними, это облачение на то, что можно получить от Ор Ишар, облаченного в Орхозер. Вот это облачение, это определенная мера, и это называется Ор Пними, внутренний свет. И есть та мера, где невозможно получить. Итак, место Зивуга называется П, место, до которого можно получить, называется Табур, место, где уже невозможно получать, называется Сов. И окончание его называется «сиюм» или «сиюм раглин». Как это связано с миром сокращения? Мы сказали, что сокращение, четвертая стадия, она сократилась, вот эта точка. Она сократилась. Где она находится? Здесь она находится ниже «сиюма раглин». Весь духовный парцуф «рош», «то» и «сов» находится выше вот этой настоящей пхины далит. И когда мы говорим, что происходит зивуг дака в рош парцуфа, это происходит на 9 первых сферот, на тетришанот, которые находятся еще до четвертой стадии. Все распространение экрана называется распространение от него и ниже, то есть распространение в свойствах экрана. В условии, когда есть экран и отраженный свет, не в самой четвертой стадии. Сама четвертая стадия остается пока что пустой. Когда она наполняется, когда она входит в процесс, это Рав будет объяснять дальше. Это уже в душе Адама Ришона. Там настоящая четвертая стадия уже начинает входить. Но все распространение экрана, отраженный свет, это все происходит над четвертой стадией. Тогда мы говорим так, что вот эта четвертая стадия, которая вышла. В первый раз она вышла на зивуг дака, она распространилась до табура. И когда вот она первый раз распространилась, это называется Гальгальта. Потом она опустошилась, Масах поднялся снова к П Гальгальта. Здесь произошел дополнительный зивук на меньший авиют. Это называется Аб. Потом Масах снова поднялся, и произошел новый зивук, называемый Саг. И снова поднялся, и снова произошел зивук Ма. И снова опустошился. Поднялся Масах, произошел зивук, называемый Бон. Эти названия, они имеют смысл там со стороны гематрии, расчет, там есть хохма, нет хохмы. ну и так далее. Это более сложные вещи. Но принцип такой, что каждый такой парцов — это как добавка для прохождения света к Малхут. И если мы снова нарисуем Малхут, да, вот эта четвертая стадия, которая находится здесь, со всеми тремя стадиями предыдущими, все распространение Гальгальта — это лишь тонкая линия, которая исходит от бесконечности Эйнсоф до четвертой стадии и почти касается центральной точки. Это невозможно тут нарисовать, но он не касается, находится над центральной точкой. И все пять этих парцуфим, да, вот эти относительно четырех стадий прямого света, Гагальта выходит на Вьют Далит, Аб на Вьют Гимл, Саг на Вьют Бет, Ма на Вьют Алеф, первая степень Вьюта, и Бон выходит на Вьют Шореш. Все это вместе называется мир, улам. Тут есть все действия, все состояния, экран, отраженный свет, весь этот. Есть общая вьют, которая называется «Улам Адам Кадмон» или «Мир Адам Кадмон». Это название. Адам Кадмон. Да, это просто название. Не нужно это как-то истолковывать. Это такое название. Сокращенно мы его называем «Ак». До сих пор это то, что мы учили с Равом. В течение четырех уроков вот этой серии мы будем рады услышать вопросы, выяснения, что понятно, что непонятно, как это вообще накладывается на всю картину нисхождения до сих пор, потому что дальше Ра будет продолжать еще, и будет на основе этого и больше углубляться. Поэтому мы рады будем услышать вопросы, пожалуйста.
1: Что означает, что все, что там происходит с Авиютом, начинается с Авиюта Далет, потом переходит к Гимл, Бет Алеф. Как это понять? Что это означает относительно нашей работы? Да, мы говорим про распространение, в данном случае распространение миров. Первый из миров — это мир Адам Кадмон, парцов Гальгальта, это первый из парцуфов. И он выходит на Решимот, Далит. Авиют и Далит Авиют. Итлапшута еще не было. То есть это первый вообще парцов, поэтому просто Авиют Далит. И максимум, что он может получить, это максимум. В то же время это тонкая линия. То, что мы называем. Любой духовный объект получает по максимуму, сколько он может. Он не может получить меньше, он всегда идет на максимум. И так Авиют его Далит. Теперь происходит явление, которое называется соударение, битуш. Окружающий свет остался снаружи, 80% получить не может, но есть наслаждение, которое он видит. Он его... Это наслаждение давит, хочет получить. А парцов получить уже свет не может, потому что уже получил максимум, который мог получить. И поэтому и происходит еще один целый механизм, который в ТЭС он обсуждается здесь нет, о том, что всегда последнее решимо исчезает. Он может получить всегда меньше. То есть он может сделать больше зевук на Пхину Далит он сделать не может. И тогда следующий какой это Гимл? И следующий Зиву на Гимл происходит новый парцов. И он называется Аб. Соответственно, происходит продолжение, пока не теряет все решимот. Выходит парцов за парцовом. Вот. Но каждый следующий парцов получает все больше свет с низким эвьютом. Таким образом, мир Адам Кадмон наполняется светом.
2: Спасибо за прекрасный урок. В Рош каждый раз видно, когда Ор и Шар — это наслаждение, которое творец дает творению. Затем показывают Ор Хозер, когда творение отталкивает все это наслаждение, отталкивает все. Но потом есть как будто бы какой-то расчет, который мы не видим в Рош. Из этого выходит Ор Пними. Как он делает этот расчет в Рош, и мы не видим его? Да, Бали Сулам действительно приводит нам вот этот пример. Ну, может быть, самый известный в учении Десяти Сферот, в Птихе. Бали Сулам любит использовать примеры. Но когда он использует пример, он содержит все в себе. Это пример гостя хозяина. До первого сокращения наслаждение и кли, которое получало наслаждение, они не сходили вместе. Поэтому это называется четыре стадии прямого света. Почему произошло первое сокращение? Потому что Малхут захотела украсить себя. Что значит украсить? Ари пишет, возникло в его простом желании. То есть Малхут хочет реализовать желание Творца насладить творение. Она понимает, что она, как желание получать, которое стоит против наслаждения, не реализует желание Творца насладить творение, потому что желание насладить ее, она, чтобы желание, чтобы она уподобилась ему. Поэтому после сокращения уже есть условия. Цимцум становится законом, что наслаждение принимать невозможно. И условие — это величие хозяина и уподобление ему. Это и называется экран, отраженный свет, сила преодоления желания. И почему же мы преодолеваем? Потому что есть нечто новое — желание уподобиться хозяину и стать таким же. Экран — это выражение. Это не просто рисунок, когда стрелка опускается. Что такое стрелка опускается? Что такое Ор-Яшар? Ор-Яшар — это когда Малхут видит снова, что у Творца есть желание наслаждать ее, давать ей. У нее есть желание получать, но в силу сокращения и экрана она преодолевает желание получать, потому что положение хозяина и связь с ним для нее важнее, чем ее желание получать наслаждение напрямую в себя. То есть, когда мы видим эту стрелку, это не что-то техническое. Говорят, что такое сокращение. Это сдерживающее свое желание, хотя очень стремится получить. Стремление получить не исчезает, оно существует в Малхут. Но у нее уже есть сила преодоления. Это называется экран. Что такое преодоление? Желание уподобиться хозяину и наслаждать его так же, как он хочет наслаждать ее. Поэтому мы говорим, что вот эта обратная стрелка, отраженный свет, это 100%. Сколько он хочет наслаждать ее, она хочет также наслаждать его обратно. Она не может получить чуть-чуть и сказать: «Ну, я чуть-чуть получу, остальное оттолкну». Нет. Сила преодоления 100%. И, исходя из этого, раскрывается хозяин, теперь уже есть связь с ним, поскольку удерживается его величие над желанием, и, исходя из связи с ним, есть подобие свойств, то есть подобие намерения. Он хочет наслаждать меня, я хочу наслаждать его обратно. Исходя из этого, она обнаруживает, сколько она может получить и сколько она не может получить. Потому что если она получит больше, то она уже будет получать это ради получения. Это называется экран и отраженный свет, который производит расчеты. Это называется рожь, голова. Поэтому эту часть мы называем голова, парцуфа. Рожь. Здесь есть действие Творца Ор Яшар, действие творения Ор Хозер. И вот это рожь, тот расчет, о котором ты говоришь, это исходит из одного условия, из условия сокращения. Если нет сокращения, то и нет головы, нет расчета, нет хозяина вообще. Нет желания уподобиться хозяину. И нет понимания, разумеется, что сколько можно получать, а сколько нельзя получить. И исходя из этого расчета, уже рождается и тох. Это возможность получить ради отдачи. Это называется тох парцуф, ор пними, и сколько нельзя получать. Называется сов парцуфа, но все это исходя из этого уподобления, которое рождается в рожь парцуфа. Казахстан, Кыргызстан.
4: А большое спасибо за прекрасный урок. Прям вот с самого начала продолжение такое классное. И вопрос о Масахе. Хотелось бы понять его немного свойства. Причем потому что я вижу и здесь несколько. То есть я вижу П, я вижу Табур, я вижу Сиюм, также есть ХЗ. И я вижу, что это все сокращается. Вот это вот все свойства Масаха, это все происходит внутри Малхут? Или это от Творца дается в виде того же Ор Яшар от прямого света. Спасибо.
0: Кеншила, коля пулот шила масах, нахон?
1: Да, вопрос о действиях экрана, масаха. Тоже хороший вопрос. Откуда берется экран? К чему он относится? К Творцу или к Ли, или к творению?
2: Попросили, чтобы мы повторяли ответ. Все действия экрана. Вопрос относительно Табор, Сиюм, Тох, все вот это из экрана, это в самой, или в самой Малхут? Откуда приходят все вот эти действия?
1: Да, все это действие экрана. И где он находится? Если мы поделим рожь на пять сферот, кетер, хохма, бина, зерампин и малхут, то что такое ПД рожь? Там, где находится экран, в малхут рожь. Так это подразделение, как мы говорили на прошлых уроках, у нас есть и в тох, там тоже кетер хохма бина, зерампин и малхут. И в малхут тох находится табур. Вот здесь. Это тоже действие малхут. Малхут расширяется сверху вниз, то есть от П и до табура. Это действие того же экрана. Далее еще одна часть, куда не входит свет. Там есть свет Хасадим. То есть есть силы преодолеть получение. Это тоже большая сила. И здесь есть еще одно действие экрана, которое называется Сиюм. Но вот наверху, ПДРош, там есть два свойства. Есть Кашиют и Авиют. Приходит свет со стороны Творца, и прежде всего творение отталкивает все. Любое наслаждение отторгает. Это называется кашиют, твердость экрана. Вторая сила экрана — это сила авиюта. То есть того расчет, сколько он может получить. И это то, что превращает в получение. И тогда отраженный свет, он превращается в кли. Внутри него воспринимается и Ор Яшар, прямой свет, и заходит в тох. Не просто так он называется, таамим, вкусы. Просто буквально, как мы что-то пробуем ртом. Наслаждение входит в тох парцуфа. И все это делает экран, который расширяется.
4: С вашего разрешения. Все-таки вот сама природа экрана, масаха, это то, что Малхут просит, ему дает от Ор Яшар, или это все-таки производная Малхут? И хотелось бы понять, вот суть и роль Хазе еще есть. Это, я так понимаю, верхняя часть Тиферет. И я так понимаю, она отвечает за какое-то свойство. Спасибо.
3: כן, אנחנו לא דיברנו כאן על המושג חזה, אנחנו דיברנו על שלושה
2: מושגים. Да, мы не говорили здесь еще о хазе, мы говорили о трех. Трех терминах, то, что Раф объяснял, П, табур и сиюм, но как Миша и сказал, поскольку причина всего распространения — это орхозер, экраны отраженный свет, поэтому это также условие для получения наслаждения. Наслаждение не принимается в саму Малхут, а оно принимается в новое, вот это кли, и вот это новое кли, оно называется экран отраженный свет. После сокращения невозможно больше получать в само желание, а только в экран и отраженный свет. И поэтому все, что мы видим здесь, Рош, и то, что ниже, П, Табур, Сиюм, это порождение экрана и отраженного света. Поэтому это называется распространение от нее и ниже, в себя. Рав как-то изображал это. Если вот это желание получать, основное, да, которое родилось в результате четырех стадий прямого света, называется четвертая стадия, пхина далит, то все действия парцуфим, экран, отраженный свет, они внутри нового кли, который находится над этим. И тут мы можем найти парцуф, рош, тох,
3: рош, тох и сов. Малхут отсма немцет
2: и сов. А Малхут находится здесь. То есть все это распространение, распространение экрана, свойств экрана, где, в чем, в том, что он изучает из отраженного света. Это называется девять первых сферот. Тет решонот. Это свойство Творца, которое раскрывается Рош в свойствах экрана. Поэтому все распространение духовного парцуфа не внутри самой Малхут, а внутри реакции Малхут на приходящий к ней свет. Поэтому мы говорим, что экран, отраженный свет, становится новым кли. Это и называется новое кли, которого не было до первого сокращения Цимцум Алеф.
5: Buongiorno, amici. Possibile spiegare la differenza tra quando nella recezione della luce tra Tagin e Otiot? Шалом Хаверим, эфшар ли азбир бе каббалат аор митох а парцуф?
6: Здравствуйте, Хаверим, можно ли объяснить получение светов в парцуфе? Какая разница между тагин и отиот? Да, когда свет входит в кли, давайте вернем предыдущий чертеж. Еще. Да. Когда свет входит в парцуф, мы называем это таамим вкусы. Вот это таамим. Подобно тому, что чувствует человек вкусы. Свет, когда начинает выходить, это называется никудот.
0: Никудот, ты кто?
6: Так, это никудот. Давайте запишем.
0: Никудот. Нахон.
6: Никудот. Свет, выходя из парцуфа, это называется никудот. Теперь никудот постепенно. Обратите внимание, вход происходит за один раз. Выход цветов из дыхахут или выход экрана происходит этапами. Сначала выходит четвертая стадия, потом третья, вторая. Первое — шорош, и тогда экран, который был в таборе, уподобляется П. Во всем этом действии, от этого действия, остается решемот. Решемот от таамим называются тагин. То есть есть еще есть буквы, да, то, что мы называем, над ними нарисованы такие коронки, они называются тагин. А решимот от никудот называются отиот, дословно буквы. Бальсулам говорит о том, что это и есть истинные окончательные килим. И вот эти отиот пишут о них Бальсулам, о том, что есть белый свет, ну, подобляет, как книги, вся белый лист, и на нем отиот, как хиссаронот черным. То есть это те хиссароны, которые нужно исправить. То есть у каждой от, у каждой буквы есть определенная форма, то, что выражает ее свойства.
2: Прежде чем мы продолжим, давайте посмотрим клип номер 5, где Раф напомнил нам о намерении, чтобы мы не умничали, а помнили, для чего мы учимся. Пожалуйста.
6: Книга «Учение детей Сферот», она очень особенная, и мы видим о том, сколько в нее вложил труда Бальсулам, сколько заложено мысли, усилий. По-видимому, в этой книге заложена очень особенная сила для того, чтобы помочь тому, кто будет правильно изучать ее, чтобы поднимать человека из мира в мир. И все зависит от того, насколько мы хотим с помощью нашей учебы не приобретать информацию, знания, а то, насколько мы хотим с помощью учебы достичь внутреннего раскрытия, чтобы сердце раскрылось, и чтобы мы могли почувствовать то, что хочет нам Бальсулам показать. Показать нам высший мир, чтобы подняло нас в высший мир. Киев 3.
7: Так, дякую. Дякую, товарищи. Таке питання. От цей вихід світла.
2: Спасибо, товарищи. Такой вопрос. Выход света. Постепенный Гальгальта, Абсакмабон. Это действие непрерывное, последовательно, одно за другим, или все вот эти пять парцуфов существуют одновременно в мириак? То есть экран Гальгальта производит единовременно или каждый парцуф последовательно? Миша объяснил сначала, что выходящий парцуф выходит на максимум, на который он может выйти, поэтому называется далет. Самый большой выходит на максимум, который может получить. Помните, происходит расчет в рожь парцуфа, и насколько можно получить, получает. После того, как закончил получать, есть теперь килим, который находится под табором. То есть они хотят получать, но пока не могут, им нельзя получать. Поэтому здесь есть то, что называется битуш, соударение. Об этом Рав говорил. Это та разница между давлением желания получать, которое уже получает ради отдачи, как бы реализовал цель творения на то, что мог получить, относительно всех килим, которые находятся внизу, и на них оказывается давление тоже получить. Это называется ормакив, окружающий свет. Так же, как и входит внутренний свет, есть окружающий свет, который оказывает давление на те килим, которые пока еще не получили свет, и отсюда происходит выталкивание экрана, он утончается, и снова происходит расчет в рожь. Почему мы сделали эту линию наверху? То есть он на вьюте дали тоже нельзя получить, там уже было получено, он получает на максимально возможный авьют, который ниже этого, это называется уже авьют гимл, и выходит парцуф, который называется ап, а затем он снова утончается и получает на максимальный авьют, это авьют бет, называется сак. Так выходят друг за другом. Помните, как Бальсулам определяет науку Каббала? Порядок нисхождения корней, которые распространяются по причинно-следственной связи, согласно четким абсолютным законам, которые подвержены самой высокой цели раскрытия Творца творения в этом мире. То есть весь процесс, он очень последовательный, логичный, причина, следствие, очень четко, как каждый парцуф порождает следующий. И тут есть целые разделы в изучении в ТЭС. Если вы помните, мы с Рабашем учили несколько месяцев, и в основном говорил о том, как свет выходит из парцуф, и возникает решимот из распространения этого сверху вниз. Мы много часов слушали Рабаша, который говорил только об этом мате и ломате, как это переходит, из далит, гимл, и много еще подробностей, но все это четкий порядок. Потом, как Миша объяснял нам, нужно понимать, что каждый рождающийся парцов, он также и дает предыдущим получать свет. И Гальгальта получает свет, который называется свет Нефиш, и поднимается. Теперь, когда Аб получает свет Нефиш первый раз, это приходит к нему через Гальгальту, поэтому Гальгальта получит в результате этого также свет Руах. Когда родится Сак, и он получит свет Нефиш, Аб уже второй раз получает, поэтому он получит свет Руах, а Гальгальта получит свет Нешама. И так постепенно, когда света входят по порядку, ибо он самый маленький парцов, но на самом низком авиюте, на авиют Шорыш, он получит свет Нефиш, это приводит к тому, что в Гальгальта получается свет Ихида. То есть это не просто порядок рождения парцуфим, это также порядок вхождения светов. Так что каждый парцуф, который получает свет, он приводит к тому, что предыдущие парцуфы получают тоже свет.
8: Малхут Денсов. Малхут
1: бесконечности после сокращения, когда отражающий свет, отраженный свет становится кли, образует Гальгальту. Вопрос: что означает, что внутри Гальгальта раскрываются дополнительные парцуфы? Апы и так далее. Все пять парцуфов мира Ак, все они в гуфе Гальгальты. Что это означает? Что меняется в Малхут бесконечности?
2: Малхут Дейнсов не становится Гальгальта. Малхут Дейнсов остается Малхут Дейнсов. У нее есть свои законы, то есть она работает в Игулим, в равных вот этих величинах, нету верх-низ. Гальгальт — это добавка к Эйнсов, как распространение света, как тонкая линия в этой Малхут. Малхут приняла решение о сокращении, поэтому свет вышел из нее. Но теперь, когда он принимается, он не принимается сразу, а принимается как тонкая линия, и он тоже по порядку прохождения сверху вниз, чтобы потом через наши действия сейчас, во время урока, когда мы учимся, когда мы слышим эти названия, мы стремимся понять то, что мы изучаем. Это очень нас приближает, нашу душу, чтобы мы поднялись по этим ступеням снизу вверх, и эти наполним ту Малхут бесконечности, которая опустошилась. Все это предназначено для душ, поэтому и произошло сокращение души, которые оторваны от света, чтобы у них была независимость, и чтобы они захотели устремиться обратно, и тогда Малхут Дейнсов наполнится, а Гальгальта — это тонкая линия относительно всего того света, который наполняет Малхут мира бесконечности. Да, мы подходим к завершению.
9: Woman Spain.
10: Gracias, amigos. ¿Qué significa que el masaj se purifica y por qué esto debilita el masaj cada vez?
1: Что означает, что экран истончается, миздахех, и почему это ослабляет экран раз за разом? Верно. Мы говорили о том, что всегда клип может получить максимум из того, что может получить. И максимум в Гальгальте
6: это пхина далит, получает до табура. Теперь свет, который не был получен внутрь кли, продолжает давить на табур. Это то, что называется битуш, соударение внутреннего окружающего светов. Получи еще, получи. А масах уже максимум получил, больше получить не может. И это как раз тот механизм, который вынуждает избавиться от наслаждения, которое было, для того, чтобы уподобиться, чтобы перевести снова экран в П. Потом этот процесс уже повторяется на более низких уровнях авиюта.
2: Мы заканчиваем урок, мы продолжим смотреть эту серию уроков, которую Рав давал. Она была очень такая подробная, было много всяких терминов. Потом мы продолжим учить.

учиться и получать все ответы на вопросы, которые пока не получили. Спасибо за все, всем, кто участвовал в уроке. А сейчас мы закончим песней. Спасибо.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, перед тем, как мы войдем в урок, мы включимся в намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством нашего центра посещений, и будем их удерживать в едином сердце на десятках. На первой части мы будем слушать урок Рава от 11 апреля 2003 года. Урок основан на статье «Что такое истинная ложь в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 1881 страница. Мы прочитаем статью «Вместе в десятках». 33 минуты, пожалуйста.
1: Маем эмет вешекер баавода.
2: Как истинная ложь в духовной работе? Следует понять, какое отношение истинная ложь имеет к работе Творца. Что означает, что можно быть работником Творца, несмотря на то, что это ложь. Как можно сказать такое? В книге Зоар сказано, «Часть Творцу означает радовать бедных, ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые келим, и он видит, что им нечему радоваться, и он плачет о них». Рабей Сулам объясняет это высказывание в комментарии Сулам следующим образом. «Сначала нужно понять объяснение наших мудрецов, что во время сотворения мира, когда он сказал ангелам, сотворим человека по образу нашему, милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. Истина сказала, да не будет создан, ибо весь он есть ложь. Справедливость сказала, да будет создан, ибо он поступает по справедливости. Мир сказал, да не будет создан, ибо весь он раздор. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю.
0: Объяснение. Мы знаем слова наших мудрецов. Всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в ло лишма. Потому что из ло лишма приходит к лишма. Ведь человек из своей низменности не способен сразу же заниматься заповедями Творца, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. И невозможно для него по его природе сделать какое-либо движение не ради себя. Следовательно, он вынужден сначала исполнять заповеди с намерением ло лишма, то есть для собственной выгоды. Но вместе с тем он привлекает свет святости в действие по исполнению заповедей, когда благодаря привлечению света он в конечном счете, в конечном итоге придет к исполнению заповедей лишма. И поэтому истина пожаловалась на создание человека, говоря, он весь ложь. Ведь как может быть создан такой человек, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть в ло лишма? Но милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. И с ее помощью он постепенно будет исправляться, пока не сможет выполнять все заповеди с намерением ради отдачи. И также мир жаловался, что он весь раздор. Но справедливость сказала, да будет создан. И так далее. Потому, благодаря заповеди милосердия к бедным, которую он совершает, он постепенно приблизится к свойству отдачи, пока не придет и не станет заниматься лишма. После того, как все их аргументы были услышаны, Творец согласился с ангелами милость и справедливость и бросил истину на землю, то есть разрешил выполнять заповеди первоначально в ло лишма, несмотря на то, что и это ложь, так как, в конце концов, придет к лишма. И тогда истина поднимется из земли и так далее. Конец цитаты. А Рамбам сказал так. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их, и не преисполнятся они большей мудростью. Им приоткрывают тайну эту очень постепенно.
2: Из слов Рамбама мы видим, что необходимо начинать работу на Творца в Лолишма. И понятие Лишма нельзя даже раскрывать им, что есть такое понятие. А они должны знать, что то, что они исполняют Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение, это истинное совершенство, и нечего к этому добавить, кроме количества. То есть

0: если это не истинная работа, а работать в лишма они пока еще не способны. Поэтому они останутся с проблемой с обеих сторон. Другими словами, ло лишма не будет важным у них, а лишма они видят, что в этом они работать не способны. Поэтому в соответствии с этим им нельзя раскрывать это, раскрывать, что необходимо работать ради отдачи. Тогда как, когда они не знают, они думают, что они по-настоящему работники Творца и что они праведники. И поэтому это даст им силы для работы, поскольку они рады тому, что они являются работниками Творца. И они смотрят на остальных людей, которые не исполняют Тору и заповеди, как они, как на животных и зверей, у которых нет разума больше, чем у животных и зверей.
1: А по поводу выяснений, Ари написал в «Древе жизни»: «Творец дал Израилю Тору и заповеди только чтобы выяснить и очистить и убрать примеси из келим, которые являются облачением души. И благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души, нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. Это значит, что мы не можем сказать, что исполнение Торы и заповедей без намерения не истинны, не дай Бог. А из слов Арии получается, что благодаря всем действиям, совершаемым человеком, приходит выяснение святости из клипот, которая упала в них во время разбиения келим. Однако существует разделение между заповедями без намерения, между Торой без намерения и между Торой и заповедями с намерением, как сказано, а благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. А понятие ло лишма, которая называется ложью, следует объяснить, что поскольку целью творения является насладиться зданием, то для того, чтобы человек постиг это практически, то есть чтобы он увидел добро и наслаждение, как оно раскрывается в мире, невозможно творением это увидеть, прежде чем у них будут истинные келим, с помощью которых они могут видеть добро и наслаждение, которая раскрывается в мире.
0: Поэтому творением еще не раскрыто, что цель творения на самом деле состоит в том, чтобы насладить свои создания. Ведь они видят, что в мире страдают, в мире переживают страдания, каждый согласно своему свойству. В таком случае можно объяснить, что до тех пор, пока творение исполняет Тору и заповеди не с намерением, ради отдачи. Они еще не способны увидеть истину, что в цели творения заключается желание насладить. Поэтому объяснение таково, что те, кто исполняет Тору и заповеди, еще не удостоились построить намерение ради отдачи. Хотя, с точки зрения истины произошли выяснения в отношении святости в исполнении Торы и заповеди даже и без намерения, то есть святость добавляется с помощью их действий. Но это только в смысле существования святости. Однако творения еще не способны видеть, что происходит благодаря им действиям, то есть какие исправления происходят благодаря их работе даже в ло лишма. Получается, как сказано выше, что понятие лжи, то, что говорят, что ло лишма называется ложью, это в отношении творений. То есть, как сказано выше, они пока еще не могут видеть истину, что заключающееся в исполнении Торы и заповеди без намерения. Но на самом деле происходит исправление и выяснение святости.
1: До такой степени мы должны верить в слова Ари, что в каждом действии в

0: Торе и заповедях происходит исправление, что следует спросить в отношении того, что мы видим, что есть правило. Что если человек может подействовать на своего соседа, чтобы тот не нарушал субботу? Например, если соседу нужна его помощь, и благодаря этому сосед будет соблюдать субботу, то человек должен действовать так, чтобы он не нарушал субботу. И следует спросить, если здесь нет намерения соблюдать субботу, а он соблюдает заповедь, которую навязывает ему его товарищ, то какая польза может быть от такой работы? Однако, как сказано выше, каждое действие, которое мы совершаем, даже без намерения, делает свое дело. То есть происходит выяснение святости. Только творение все еще не в состоянии увидеть исправление, поскольку они могут нанести ущерб, поскольку они все еще находятся под властью желания получать. По этой причине, прежде чем он увидит исправление, которое совершается им, он еще не может получить то высшее изобилие, которое раскрывается через его действия. Поэтому, когда они не видят раскрывающегося высшего изобилия, они не могут нанести ущерб, поскольку они не видят, что тут можно что-то получить. Но человек должен верить, что все действия в Торе и духовной работе важны. И так он должен верить.
1: И только после того, как он удостоится получить вторую природу, называемую желанием отдавать, он удостоится увидеть истину, состоящую в том, что цель творения — насладить свои создания. Получается, что то, что говорят, что ло лишма, называется ложью, это в отношении видения человека. То есть человек еще не видит, что цель творения — насладить его создание. И из сказанного поймем, почему лишма называется истиной. То есть благодаря тому, что человек удостоился свойства лишма, человек должен прийти к уровню любви к Творцу, в том, что Творец лично управляет человеком. То есть человек получает все блага от Творца, и тогда человек видит истину, что цель творения — чтобы насладить свои создания. И мало того, человек должен удостоиться и увидеть, как высшее управление ведет себя по отношению ко всем творениям в свойстве доброй и творящей добром. И это большая ступень, когда человек видит, как Творец управляет им частным образом, свойством доброй, творящей добро. Однако человек должен увидеть, что Творец ведет себя так со всеми творениями, свойством доброй, творящей добро. И поэтому лишма называется истиной. То есть через работу в свойстве лишма человек удостаивается и видит истину, состоящую в том, что Творец управляет всеми творениями свойством доброй, творящей добро.
0: И это, как сказано в предисловии к учению десяти сферот. А посему предупредили нас мудрецы об обязательном условии в занятии Торой, чтобы занятие это было именно лишма. То есть было таким, чтобы благодаря ему он удостоился жизни, ведь это Тора жизни. И пусть направит свой разум и сердце на то, чтобы найти в ней свет лика царя жизни. То есть постижение явного управления, называющегося светом лика. Другими словами, пока человек не удостоился свойства лишма, он находится в сокрытии лика. То есть пока еще не видит, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро. Отсюда следует, что он находится в состоянии лжи. То есть, когда он говорит то, что говорили мудрецы, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои творения. Это ложь, так как мы видим обратное. Но тот, кто изучает Тору лишма, удостаивается и видит истину, потому что он сам удостаивается и видит благо и наслаждение, которое он получает от Творца. Более того, он должен прийти в состояние совершенства и увидеть, как Творец управляет всем миром с целью насладить свои творения. Отсюда следует, что истина и ложь относятся к постижению самого человека. И сказано получается, что тот, кто изучает Тору Лолишма, это считается ложью только потому, что он не готов увидеть истину, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро.
1: И это, как сказано выше, как говорит великий Ари, что с помощью всех действий, которые человек совершает в святости, происходит исправление. Однако человек еще не может видеть, что происходит благодаря Торе и заповедям, которые творение исполняют даже без намерения, то есть даже в Лолишма, ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что вначале нужно работать, порядок работы должен быть с малолетними и женщинами, чтобы это было ради получения вознаграждения, поскольку само действие по исполнению заповеди производит исправление, как сказано выше. И согласно тому, что сказал мой отец и учитель, о высказывании наших мудрецов, любимый Исраэль, ведь они названы сыновьями Творца. Особая любовь проявляется к ним, ведь они названы сыновьями Творца, как сказано, сыны вы Творцу Всесильному вашему. А Бар-Салам сказал, что то, что они называются сынами Творца, это в общем. Но особенно любимые — это в частном виде. Он спрашивает, что такое особо любимые. И он сказал, что особо любимые — это в том, что им известно. То есть они знают и чувствуют, что называются сыновьями Творца. И аналогично нужно объяснить и здесь, то есть что с помощью исполнения действий даже без намерения, что называется Лолишма, Исраэль, хотя и называются сыновьями Творца, потому что они занимаются Торой и заповедями в плане действия, происходят тоже большие исправления, как сказал великий Ари, но им это неизвестно. То есть они не в состоянии видеть, какие исправления происходят благодаря их работе.
0: Но после того, как человек удостаивается свойства лишма, тогда становится им известно то, что они делают. И это, как сказано, Раби Мейр говорит, «Всякий, занимающийся Торой лишма, удостаивается многого. И мало того, весь мир становится выгодным для него и раскрывает ему тайны Торы. Следует объяснить это, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он уже видит истину, что цель творения — насладить свои создания. И свидетельством этого является то, что он сейчас видит, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он чувствует добро и наслаждение. Также следует объяснить смысл фразы «и раскрывают ему тайны Торы». Это значит, что он получает награду за то, что видит, как посредством его Торы, его работы в Торе и заповедях производится исправление свыше. Но прежде чем он будет вознагражден за выполнение Торы и заповеди Лишма, хотя и совершает исправление посредством своей работы в Торе и заповедях, он не может увидеть этого, пока не будет вознагражден отдающими келим. В свете сказанного нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Главное не учение, а действие. Здесь перед нами есть две вещи. Первое — действие. Второе — намерение.
1: С одной стороны, мы понимаем, что главное — это намерение. Другими словами, когда человек делает какое-то действие, плохое или хорошее, нужно считаться с намерением, а не с действием. Например, два человека, между которыми произошла ссора. Один взял нож и пырнул другого. Конечно, это плохое действие. А второй повел его в суд, и тот, кто пырнул, получил штраф за свое действие. И вот пырнувший говорит, что тот, кого я пырнул ножом, сделал тот, ударил только, попал ему только по руке, поцарапал его. Я должен заплатить штраф. А я видел, что этот человек какое-то время назад вошел в больницу, и врач разрезал ему живот и вынул что-то оттуда. А он заплатил врачу много денег, а я за маленький порез, который я ему нанес, должен за это платить. Ведь это противоположно тому, что было у врача, сказано выше. Ответ простой, сказал судья. Мы судим, исходя из намерения, поскольку ты пырнул его, потому что ты хотел получить удовольствие, поэтому ты должен заплатить за то наслаждение, которое ты испытал, тогда как хирург разрезал его плоть ножом, поскольку он хотел, чтобы пациент получил от этого пользу. Поэтому пациент должен заплатить врачу. В таком случае мы видим, что главное — это намерение, а не действие. И таким образом, почему мудрецы сказали главное не учение, а действие?
0: Однако, как было сказано выше, в духовном, в том, что касается Торы и заповедей, главное — это действие, как сказал Ари, что действиями по исправлению заповедей выясняются искры святости из клипот. Однако человек не может этого увидеть, пока у него не появляются отдающие келим. Иначе, если он увидит, что производится его работой, это уйдет в его получающий келим, и автоматически он вернет все в клипот. Выходит, что действие — это главное. Однако, разумеется, если он может создать намерение, чтобы и намерение было ради отдачи, тогда он с помощью намерения, которое властвует над действием, поднимается на более высокую ступень, как было сказано выше. Благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира Асия и образуется облачение души нефеш. Поэтому главное — это действие. А к действию мы должны добавить еще и намерение. И мы должны верить, что в плане ветвей и корней все материальные вещи, происходящие у нас, исходят от высших корней. То есть, так же, как материальные действия исправляют тело, и без них тело не может существовать, так же и в вопросах души. Без действий по исполнению Торы и заповедей нет питания душе, чтобы она могла существовать.
1: И это как приводится в книге Бейт Шар Акванот. И знай, что в Адаме Ришоне были произведены все выяснения всех миров и всех душ, и были выяснены все животные. А выяснение неживого и растительного не было завершено, поэтому они ели, чтобы выяснять их. А когда согрешили, души и животные вернулись в глубины клепот, и только чистые животные выясняются посредством нашей еды, а также неживое и растительное. Из сказанного выходит, что именно с помощью нашей еды производится выяснение в отношении неживого, растительного и животного. И к этому следует только добавить намерение. Но без действия намерение не приносит пользы. Поэтому не следует говорить, зачем накладывать тфилин, ведь главное — это намерение. В таком случае он может создать намерение на тфилин, и ему не нужно исполнять это в действии. Однако главное — это действие, а намерение — это дополнение. Поэтому, как в материальном, если человек строит намерение на еду или на питье, но не будет есть и пить на практике, он умрет. Аналогично, если человек не будет исполнять Тору и заповеди в действии, его душе, которая получает питание от действий в Торе и заповедях, тоже будет не от чего жить.
0: И в этом смысл фразы. Главное не учение, а действие. То есть настоящее практическое действие. А потом, в качестве дополнения, следует добавить намерение на действие, которое совершает человек. И это духовно-неживой уровень святости. А из духовно-неживого уровня мы можем выйти на уровни растительного, животного и говорящего. Из сказанного поймем то, что было приведено выше по поводу того, что Творец приходит осмотреть эти свои разбитые келим, которые, в конце концов, должны прийти к Лишма. И тогда истина поднимется из земли. И говорит там, и в этом тоже смысл разбиения келим, произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры Бия разделения упали вместе с ними в клепот и искры святости. И из-за этих келим попадают под власть клепот, удовольствие и любовь всевозможных видов, потому что они передают эти искры человеку для получения и наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям. Но вместе с тем он даровал нам Тору и заповеди. И даже если человек начинает заниматься ими даже еще в лолишма, то есть ради самонаслаждения, для наполнения своих низменных желаний, в конце, благодаря им, все же придет лишма и удостоится цели творения, то есть получить все наслаждение и благо, уготованные в замысле творения, чтобы доставить наслаждение Творцу. И необходимо помнить правила в отношении работы, что человек не должен смотреть на себя и проверять, в порядке он или нет. То есть, если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он был в порядке. И это именно в то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некое сближение с Творцом. Тогда можно ему смотреть на свое состояние критически. Но в то время, когда человек чувствует, что есть у него отдаление от духовной работы, то есть у него нет особого желания к работе, тогда ему запрещено смотреть на себя и молиться. Но он должен тогда обратить внимание и сказать, насколько есть у меня хотя бы какая-то связь с работой, этому я рад, и я благодарю Творца за это. Но не следует тогда молиться Творцу, чтобы он приблизил его. А что касается молитвы, чтобы он молился о том, чтобы Творец приблизил его, то это должно быть именно тогда, когда у него есть какой-то подъем в работе.
1: Это как сказано в книге Зоар: «Приди и увидь». Днем он занимался Торой для восполнения судов, а ночью занимался воспеванием и восхвалением до наступления дня. Весь день он занимался восполнением и выяснением судов, являющихся свойством левой линии, а ночью он занимался восхвалениями, то есть хасадим. Поэтому объяснение, как сказано выше, что именно днем, то есть во время подъема, он занимался левой линией, чтобы выяснять суды, тогда как ночью, когда свет не светит, он занимался восхвалениями.
0: Есть действие, есть намерение. Вещь, которая более важная, это действие. А намерение — это добавка.
1: Да, сейчас каждый находится на какой-то ступени, и вопрос здесь, я бы сказал, что просто начинать работать. Сделаем и услышим.
0: Рабаш здесь говорит о действии и намерении, где намерение должно быть. Перейдем к уроку от 11 апреля 2003 года.
1: Пятый том Шлавей Сулам, страница 282. Что такое истинная ложь в работе? Значит, действительно, вся наша работа в выяснении между светом и кли, в чем разница между ними? Преимущество света из тьмы. Это называется у нас на нашем языке истинной ложь. Мы знаем, насколько истина и ложь — это вещи... Это недвижимость, да? Приходит, уходит. Вещи, которые не имеют никакой постоянной основы. Которые можно было бы пользоваться с течением времени, в зависимости от того, на чем человек основывается. Здесь тоже и здесь он говорит, что человек растет, и согласно тому, насколько он помещает себя в этот путь к Творцу, у него получается, что вначале исполнять практические заповеди, а потом самоисправление с помощью Торы, пока он не приходит уже в работе с намерениями, с намерением ради отдачи. И всякий раз истинная ложь выясняется у него иначе. В третьей части, в Тес он объясняет, и в пятой части, что Малхут Высшего становится кетером Нижнего. этот переворот приводит просто к отрыву Кетера от Малхут. То есть вообще все, что было на предыдущей ступени, истиной и устойчивостью, и он нас стоял на этом, был уверен в этом. На каждой следующей ступени, каждое следующее состояние, это как бы находится в абсолютном противоречии с предыдущим состоянием. Такова природа ступени. И не то, что он все время добавляет всякий раз от ступени к ступени, а ступени находятся в взаимном противоречии друг к другу. Поэтому истина и ложь, то, что было до этого истиной, становится просто ложью, а истина становится или выясняется сейчас абсолютно в противоречии с предыдущей истиной. Потому что всякий раз в выяснении кли выясняется клипот от прошлого, предыдущего выясненного кли. То есть до этого я выяснил кли, это кли сейчас для меня святое, хорошее. Я вижу, что из него я сужу, кто такой Творец, кто такой я и так далее. Мне кажется, что я достиг чего-то, у меня есть какое-то выяснение, исправление. В противоположность этому приходит более высокая ступень, большая ступень, выясняется клипот на предыдущем уровне, то, что представлялось мне святостью, и я начинаю видеть по сравнению с этим глубину внутри нее следующую ступень. Следующая ступень по сравнению с ступенью, на которой я думал до этого, и думал, что это святость, она выглядит просто как клипа, как отбросы. И так это всякий раз. Поэтому нет истины и лжи абсолютной, а все измеряется согласно уровню ступени, на которой человек находится. И так мы должны относиться также и к себе, и к процессу, который мы проходим, что во всяком состоянии, во всяком месте это вещи относительные. И поэтому нужно терпение и правильное отношение к этим ступеням, которые мы проходим.
0: Да. Когда он пишет здесь, в конце статьи, он представляет состояние, что именно во время дня, то есть во время подъема, он работал в левой линии, чтобы выяснять суды. Тогда как ночью, когда свет не светит, он занимался восхвалением. Противоположность Бальсулама, который пишет, что нет более счастливого мгновения в жизни человека, кроме мгновения отчаяния, в котором строится правильная молитва. Здесь он говорит, что по сути, что молитва должна быть не там, где человек чувствует ночь, а как это сочетается вместе?
1: Где это твой вопрос?
0: Шин-пей-тет.
1: Нужно помнить порядок, правила порядка в работе. Человек не должен смотреть на себя, в порядке он или нет. То есть если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы он был в порядке. И это как раз то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некоторое приближение к Творцу, и тогда ему можно смотреть на свое состояние критически. Но время, когда человек чувствует, что у него есть отдаление от работы, то есть у него есть настолько... И нет особого желания к работе, ему нельзя смотреть на себя и молиться. Он должен обращать внимание и сказать, насколько у меня есть связь с работой, я радуюсь этому и даю...
0: Вопрос в том, как это согласуется с состоянием, в котором мы знаем, что истинная молитва — это в то время, когда человек чувствует отчаяние, когда чувствует себя удаленным. Тогда это время для истинной молитвы. А здесь он говорит как бы наоборот. В то время, когда человек чувствует себя далеким, не молиться, а пусть скажет спасибо за связь, которую ему дали. Как это сочетается вместе?
1: Как это сочетается, я скажу тебе. На самом деле, нам не надо то, что ты сейчас читаешь статью. Ты получаешь это, принимаешь это к исполнению?
0: Пытаюсь понять, что он имеет в виду, в чем есть указание.
1: Указание простое, что каждое состояние — это как парцуф, в котором есть кетер и есть малхут. Два края. И из двух этих краев, концов человек должен работать. И у него есть так же, как в нашей молитве, и благодарность, и просьба. И всякое состояние, неважно, какое состояние человек проходит, и в нем есть тоже свет и кли, и из одного кли он может как бы обратиться и с просьбой, и с благодарностью. Ты видишь, он тоже поворачивает это здесь по сравнению с тем, как в другом месте, и делает это иначе.
0: Так это надо принимать как указание к действию?
1: Принимаю, посмотри. Ты думаешь, от того, что ты читаешь, что с тобой происходит для исполнения?
0: Я пытаюсь установить, потому что...
1: Согласно тому, что ты читаешь, ты можешь как-то установить себя?
0: Стараюсь.
1: Старайся. Это хорошо стараться, да. Пытаться для того, чтобы видеть, что это вообще не происходит. Это от книги. Это, что здесь инструкция, поверни здесь кнопку тут, а тут там сделай, тут немножко давление, эту мысль помести туда. Ты не можешь ничего с этим делать. Ты не решаешь внутренние процессы, которые в тебе... Книга — это, в общем, для того, чтобы привлекать цвета. Только привлекать цвета. Ничего сама книга не дает. Разум, который ты как бы берешь из этой книги, я много брал от книги, поверь мне, это ни в чем мне не помогло. Это не помогает. Это просто не работает. Когда ты радуешься, когда ты находишься в депрессии, разум не работает, работает кли, где разум? Сколько ты не будешь говорить себе, что это нехорошо, что надо делать иначе, делать иначе, но сколько ты будешь говорить себе из разума, кли не слышит.
0: Но разум создает состояние, относительно которого есть разница.
1: Разум может только научить тебя обращаться к правильному средству. Возможно. Когда ты не находишься под воздействием кли. Просто в рабстве у кли. Разум — это вещь очень-очень ограниченная, как наш помощник. Когда ты можешь действовать из разума, когда чувства не господствуют. В серых, то, что называется, состояниях. Пограничных.
0: Но все равно надо упорядочить состояние с того, в котором я нахожусь, к тому, в котором я хочу быть, к которому я должен стремиться, к которому я должен построить желание, в котором я сейчас не нахожусь, но я хочу в нем быть завтра или послезавтра, или через год. Это я строю в разуме. Где мне еще такое найти?
1: Я читаю книгу, что нужно, я должен учиться, я должен думать весь день о разных вещах, я должен вкладывать себя в группу, верно? Для этого мне нужен разум, чтобы он давал мне какую-то оценку вещей, новую оценку. И тогда, согласно тому, как я буду убеждать себя, я смогу переводить мои вклады из одной кассы в другую кассу, начинать вкладывать в группу, в учебу, вместо того, чтобы там в какие-то другие вещи. Для этого нужен разум, верно? То есть разум нам нужен для того, чтобы возвеличивать цель настолько, чтобы она ощущалась у меня в ощущении. Я чувствую ее, она важна, да. Вся жизнь — это мусор, весь мир. Действительно, Творец дал мне такие удары, что я чувствую, что этот мир ничего не стоит. Я отчаялся в нем. Я вижу, что здесь нет вообще чем заниматься, с кем заниматься. И все. Теперь я должен увеличивать цель. Ну, разум поможет. Но это до того, как я начинаю входить в действительно процессы, У меня есть подъемы, падения, и тогда разум работает, может помочь мне в очень ограниченном виде.
0: Это не поможет, но как знание. Нужно придерживаться определенного мнения во всех изменениях состояний. Так ты можешь сказать, но к чему ты стремишься? Согласно ступени, ты можешь быть совершенно иным, чем то, что есть сейчас у меня в ощущении, в каком-то знании. Я не понимаю, знание, то есть чувственное, или оно превращается в что-то? Не знаю, где это остается, но оно остается где-то.
1: Что же проблема? Различить разум и чувства. Мы не знаем вообще, есть ли у нас какая-то информация, какое-то знание, какие-то параметры, чувственное это или рациональное. Да? Еще вопросы?
0: На странице 388, абзац, однако.
1: Страница 388, абзац, начинающийся с «Но в духовном, по поводу Торы и заповеди, главное — это действие». То есть, как сказано в словах великого Ари, что из действия по исполнению заповеди выясняются святые искры, исклепот. Но это только на уровне мира Асия. Так? Или, как он сказал там, практические заповеди. Ну да, Васия, конечно, да, Васия. И также, когда человек еще не способен видеть это до того, как у него есть отдающий килим, иначе благодаря тому, что он увидит, что то, что произошло из его работы, это уйдет в его получающий килим, в любом случае он вернет все в клипот. Получается, что главное — это действие, да?
0: Вопрос в том, что...
1: Вопрос, что такое действие, да, или что?
0: Тут есть как бы противоречие. Вначале он выясняет про искры в клипот, а потом он говорит, что это все возвращается в твое кли. И говорит, что главное — это действие.
1: То есть вопрос наш такой. Что такое... Намерение, что такое действие, прежде всего?
2: Ну, маза кавана нахну килу юдим, кен?
1: Кавана, зато... Потому что намерение мы знаем. Намерение — это чего я хочу от того, что я делаю, так?
2: Застам кавана, кен?
1: Это просто намерение, да? Человек делает что-то руками и ногами, разными средствами, и нам важно знать его намерение. По сути дела, его намерение определяет, может быть, он делает вещи очень хорошие, может быть, он активен в группе, в распространении, я говорю, у нас, допустим, да? И просто делает очень много вещей, но намерение его, кто знает, может быть, он как шпион здесь. Просто так, не хочется ничего говорить такого уж. Так намерение его, по сути дела, определяет не то, что сейчас выходит у него от работы, а к чему эта работа как бы приводит его, и что он вызывает не только у себя, но и у других, и у группы, и у Творцу. То есть действие может быть хорошим, намерение может быть плохим, и тогда, согласно намерению, мы, по сути дела, судим его. Так, все. В духовном мире, духовный мир — это желание. В духовном мире действуют желания, намерения. Там не считаются с телом. Другие расчеты. Поэтому... Намерение называется там, если это ради отдачи. А если это ради получения, это называется без намерения. У нас в этом мире намерение называется, что человек намеревается, подразумевает что-то, вообще добро, зло, это неважно, у него есть намерение хорошее или плохое. В духовном нет такого, хорошее намерение или плохое намерение. Намерение, если просто говорят о намерении, у него есть намерение для того, чтобы отдавать Творцу, а у нас нет. У нас есть действие телом, и намерение может быть хорошее от этого или нет. Поэтому он пишет, что тут есть у нас исполнять практические заповеди, и заповеди без намерения. Имеется в виду, то есть состояние следующее, что мы в нашем состоянии, как мы сидим здесь, у нас пока еще нет намерения ради отдачи, у нас есть пока еще намерение ради получения. Так, это называется, что мы исполняем практические заповеди без намерения. То есть я читаю, я учусь, я занимаюсь группой, и намерение мое в этом заработать, обрести что-то. Это называется, что я исполняю практические заповеди без намерения. Я занимаюсь действием, разные средства, которые могут привести меня к цели. Мне говорят, это учеба, работа в группе, распространение, так, товарищи, главным образом. Так написано все. Да? Я занимаюсь этим. Это называется заповеди, средства практические, которые я исполняю руками и ногами. Намерение мое пока еще для себя, чтобы было хорошо. Да? О Творце я пока что не думаю, он для меня пока что не источник, о котором я как бы должен заботиться. Я забочусь о себе. Это называется, что я делаю это без намерения. Вот и все. Потом наступит время, когда мы получим также намерение ради отдачи. Называется, что мы будем делать уже действия с намерением или работаем с намерением. Вот и все. То есть никогда, если мы говорим о связи человека с духовным, мы не говорим о руках и ногах. Это что сделала моя рука, это называется действие. Это называется заповедь. Всегда имеют в виду действия в желании. Потому что желание — это наш носитель. Это единственное, что было создано, и с этим мы работаем.
0: Но он говорит здесь, что в действии заповедей, а не в намерении, в действии проходят выяснения, которые вводят искры в клипот.
1: Да, так и мы в действии при исполнении заповеди не с намерением. То есть практически заповеди очищаются много для сия и становятся облачением души нашей. Так ты видишь дальше, видишь, страница Шинпейдалет. 382. Что он говорит, что благодаря практическим заповедям очищается нога Дайсия и становится облачением души Нефиш. А дальше? То есть нельзя говорить, что действие исполнения заповедей Торы его без намерения, это, не дай Бог, не истина. А получается из слов Великого Ари, что из каждого действия, которое человек производит, выясняются благодаря им выяснение святости из клипот, то, что упало туда в момент разбиения. Есть часть мицва, заповедь без намерения и Тора без намерения. Следует различать это от Торы и заповеди с намерением.
0: Теперь продолжение абзаца. Он говорит.
1: Какое продолжение, какой абзац ты сейчас говоришь?
0: 388.
1: Да.
0: Он говорит, что в тот момент, когда производит заповедь без намерения, то он и так вернет все в клипот. В конце абзаца.
1: На странице 388 Шинпэхэт. Иначе через то, что он увидит, что произойдет с его работой, это все пойдет в получающий кли, он вернется в клипот. Получается, что главное — это действие, да? Да, что ты здесь не понимаешь?
0: Действие возвращает все в клипот, и оно же главное.
1: Если тебе дадут сейчас, в твоем состоянии, когда у тебя нет экрана, у тебя нет намерения ради отдачи, увидеть, что ты делаешь в духовном, тем, что ты сейчас пришел учиться, против своего естественного желания тела, ты прилагаешь сейчас усилия в учебе, скажем, ты как-то стараешься соединиться с группой, то есть ты стараешься исполнять какую-то работу с помощью средств, которые могут привести к святости, к Творцу. Ты не подразумеваешь это, ты не знаешь, что ты выполняешь. Ты как-то участвуешь в этом. Но в этом есть немного вещи, которые даже если ты не знаешь, но они работают. Если бы ты знал, что выходит у тебя, допустим, 10 грамм сегодня ты получил духовность, и ты только еще не знаешь с помощью своих усилий. Если бы ты сейчас раскрыл 10 грамм этой духовности, и ты бы увидел, что это больше, чем все наслаждения этого мира, то, что получило все человечество в течение всех поколений, это действительно так, ты мог бы продолжить дальше в чем-то, или ты бы задохнулся и разорвался бы от этого блага. Ты бы сказал, я больше ничего не хочу, слава Богу, все, дай мне мое. Так? Ты бы продолжил работу? Нет. Поэтому это скрыто. То есть ты бы внес бы это в клипу. Ты бы поместил свою духовность, которую ты достигаешь. Ты сейчас делаешь большие вещи, только почему они скрыты? Потому что у тебя пока нет экрана. Каждый тот, кто сейчас сидит здесь, он сейчас зарабатывает духовно. В чистом виде, наверняка, я подписываюсь, но если бы мы увидели это потом, после Максома, ты начинаешь получать это вместе с заблуждениями, с деяниями из этого времени. Но нет другой возможности. Каждый сейчас забрал бы свою долю, и это бы закрылось от него, он бы не продвинулся. Этот свет, благо, отменили бы это все. Просто было бы нет в чистом виде клипа на 100%. В этом вся причина скрытия. Это то, что он здесь имеет в виду. Иначе, из-за того, что он увидел то, что он сделал из своей работы, это ведет его в его получающий кли. И в любом случае все это вернется в клипот. Получается, что действие — это главное. То есть действие, которое он производит, намерений у него нет, и он не видит его результатов. Еще вопросы? Нет. Хорошо. Есть.
0: Он говорит о том, что сначала нужно совершить действие, материальное действие, а после этого облачить на него намерение. А мы здесь говорим вообще о намерении, что в духовном мире нет материального действия. Но здесь он пишет, он говорит, что без материального действия нет никакого смысла в намерении.
1: Что он имеет в виду тем, что он говорит материальное действие? Материальное — это называется ради получения. Духовное — это называется ради отдачи. Ты слышишь определение? Материальное — это не называется, что я делаю руками и ногами. А человек, у которого, не дай Бог, нет рук, он что, не может делать действия?
0: А это что он пишет?
1: Что он пишет?
0: Он пишет, если ты накладываешь тфилин, то тогда при наложении ты тогда...
1: Накладывание тфилин имеется в виду, что ты используешь средства, чтобы продвигаться в духовном. Вот и все. Неважно, это накладывание тфилин или другие вещи.
0: Но возьмем это для примера.
1: Ну, накладывание тфилин, ладно. Так мне говорят, что если я это делаю, это средство, чтобы я продвигался. Я не понимаю как, я не понимаю почему, но я делаю это. Но зачем? для того, чтобы продвигаться в духовном. Не чтобы мне было хорошо, и чтобы я заработал сегодня, выиграл в суде, или здоровье, или разные другие вещи.
0: Почему?
1: Нет, пожалуйста, если ты проблема, если ты хочешь это тоже, тоже, пожалуйста, делай. Только мы говорим здесь о тех, у кого есть стремление заработать от духовного.
0: Более развитые.
1: Более развитые, скажем, да.
0: Тогда они должны сначала совершить это наложение твилин, повязать на свою материальную руку, а потом сделать намерение.
1: Делай это. Твое намерение, что значит, иначе наложить тфилин и на это сделать намерение? Что значит на это сделать намерение? Что это? У меня есть намерение в кармане, и я потом делаю... Как я могу сделать намерение, если у меня нет намерения?
0: Потом.
1: Что такое потом? После того, как я эту коробочку возложил?
0: В будущем, чтобы превратить из лишма в лишма.
1: Я не знаю, что в будущем. Я тебя не понимаю. Где в будущем? Где пишет? Ты сейчас делаешь, а потом ты сделаешь это с намерениями в будущем?
0: Действия без намерения.
1: Те же действия, то есть те же вещи, которые ты сейчас делаешь усилия в разных вещах для того, чтобы достичь цели. Цель, которую ты хочешь достичь сейчас, ты хочешь достичь ее, чтобы получить. Потом ты захочешь достичь ее для того, чтобы отдавать. Это называется намерение. Еще раз, проблема в определениях. И все.
0: Да. А слова Рамбама, о которых мы говорим, это тоже о людях?
1: Рамбам говорит о детях, женщинах, рабах. Говорит о видах желания получать, которые есть в человеке. В мужчине, не в женщине, как правило. Так. Который он должен пройти.
0: Который хочет продвигаться в духовном?
1: И хочет продвигаться в духовном. Они не говорят эти книги о животных. Они говорят о тех, от точки в сердце и дальше, которые начинают развиваться. И иначе Тора дана то, что называется людям сердце.
0: Но они взяли это, приспособили также и для животных?
1: Нет. Для того, чтобы они взяли и сделали это для соответствия для животных. Ты сказал верно. Кто они? Каббалисты. Главы поколений, которые все были очень великие, поняли и увидели, что невозможно удерживать народ, если не дать ему практические действия, даже без намерения. Так? И далее.
0: Так я спрашиваю, кто поручился, что это приведет не как пишет Рабаш, к состоянию?
1: Кто сказал тебе?
0: Чтобы это не привело к тому, что Тора будет ядом смерти.
1: Нет, это не приводит к смертельному яду. Секундочку, к смертельному яду тоже не так-то просто прийти. Не думаю, что это, прежде всего, так уж плохо. Кто знает, если бы тебе показали это смертельный яд, ты, может быть, бы очень стремился к этому. Ты знаешь, это все у нас. Слова — это не... Это трудно объяснить. Я знаю, что это не воспринимается. Годами не воспринимается. И у меня нет для этого языка, который может выяснить эти нюансы. Тот, кто исполняет Тору и заповеди в материальном, делает соответствие против этого с духовными корнями. Если в духовном есть возложение тфилин, да, в духовном. В духовном это называется, что в желании моем, в намерении ради отдачи, я исполняю действие, действие Зивук Дака, с экраном, с высшим светом, да, на высоте Мецеха Зерампина, Целута и так далее, то, что называется, скажем, возложение тфилин. В его гадлуте, конечно, после 13 его ступени и так далее. Хорошо. Это возложение тфилин изначально. Если против этого, я... А против этого что я могу сделать? Прежде всего, сделать то же самое ради получения — это клипа по величине такая же, как святость, одно против другого. Вещи, которые еще очень высокие для нас, и клипот тоже. Теперь, что есть в нашем мире? В нашем мире нет даже против этого действий в желании. Действий в желании нет у меня таких, потому что это действие духовное в чистом виде. Есть против этого у меня простое действие, да? Материальное действие. Когда я беру коробочку, которая устроена согласно ветви и корню, в точности в соответствии с теми же законами, как устроены духовные кли там на уровне зон Ацилута. Да? И это законы, которые так устроены тфилин, допустим, да. Это такая коробочка в нашем мире, там есть у нее. Главы истории, я кладу это себе на лоб. Зарампин — это человек, это понятно.

0: и материал, материя нашего мира самая низкая. И ты, когда исполняешь это действие все-таки на самом низком уровне, есть у тебя против этого маленькое свечение? Есть. Это свечение не продвигает тебя вперед. Оно просто присутствует и поддерживает тебя, как ветвь против корня. Ветвь против корня. Мы видим, что это работает. Для того, чтобы оберегать так простой народ, каббалисты определили эти вещи. И эти вещи не могут привести тебя к каким-то особым мыслям. А они оберегают тебя. Вот и все. Теперь. Потому что говорится о действиях.
1: Когда ты хочешь продвигаться в духовном, то не говорят тебе, что ты должен делать эти действия. Делай эти заповеди. Это сохранит тебя, быть в рамках, не убегать от границ этого стада, который называется народ Израиля. Но если ты сейчас хочешь продвигаться над этим, когда ты бережешь себя, чтобы быть частью народа, ты хочешь быть над народом, так тебе говорят, что ты должен использовать действия, намерения понятны, но есть намерение, какой-то порыв достичь чего-то более высокого. Это порыв, это еще не намерение, потому что намерение это когда ты уже что-то постигаешь, где-то ориентируешься в чем-то. Говорят, здесь ты должен задействовать средства для постижения высшего. И он пишет, что это свобода выбора. Если есть у тела вот этот порыв к более высшей ступени, постичь ее ты можешь только благодаря тому, что ты обретешь желание, впечатление дополнительное от своего окружения. Вот и все. Окружение — это книги, учитель, авторы, группа, окружение. Вот и все. Тебе не поможет, что ты будешь 10 раз накладывать тфилин или ходить с ним целый день и так далее. Это заповеди, которые относятся к тому, что оберегают человека. Не надо пренебрегать ими. Это относится к тому, что оберегают человека. Обычно пренебрегают этим. Тот, кто начинает развиваться в духовном, он обычно пренебрегает этими вещами. Это я слышу от людей очень таких ортодоксальных, которые вообще даже не думали, что когда-либо у них будут какое-то желание. «А, сегодня я не хочу накладывать тфилин». Такое? Я пришел, помню, к Рэбе, уже как бы вернувшимся в религию. Потом: смотри, я уже неделю не накладываю тфилин, что со мной происходит? Он говорит: да, это нехорошо. Все, понимаешь? То есть человек входит в какой-то водоворот, и с ним происходят такие всякие вещи. Но все же, если эти вещи соблюдают, тут есть всякие такие вещи. Ладно, неважно. Ну, не хочу сейчас говорить об этом. Тора и заповеди, то, что называется для человека, который продвигается в пути, это становится уже больше намерением. А средства, которые относятся, как он пишет, к свободе выбора, у тебя нет иного способа подняться наверх, не оставаться на уровне масс. Ты можешь только добавить большее желание, которое ты можешь получить только от группы. Это то, что мы слышим из статей. И мне нечего тебе посоветовать что-то другое.
2: Если каббалисты все это написали для того, чтобы сохранить народ в определенном связи с духовным, почему они, скажем, не вели в ту

0: религию еще и дополнительные рамки, которые бы могли бы им продвигаться.
1: Каббалисты, которые установили для народа выполнять, скажем, вот эти заповеди практически, да, ну, в действии, телом, и молиться, потому что написано в книге, а не потому что в сердце, да, всякие вот эти вещи, они ввели народ в рамки. И более чем эти рамки невозможно ввести, потому что то, что они внедрили в народ, это не относится к желанию, это относится к действию. То нетто. Конечно, человек чувственный, так что иногда он делает это чуть с большим воодушевлением или с меньшим. Чувствует себя, может быть, лучше, может быть, хуже, у него настроение меняется, но в итоге ты не найдешь религиозного человека, которого обучили, что делать, и что он это не выполняет. Это уже такой изъян. Ну, неправильное воспитание. А правильное воспитание — это когда он делает, что он не может не делать. Но у нас, когда говорят «заповеди не нуждаются в намерении», они подразумевают, что наши действия, которые мы совершаем, даже делая их с намерением ради получения, не страшно это действует. Если я работаю в группе, если я работаю в учебе, если я участвую в разных там мероприятиях, это действует. Эти заповеди, эти средства, чтобы ты сделал, чего-то достичь духовным, они не нуждаются в намерении ради отдачи. Это они подразумевают под словом «намерение». Нуждается в намерении, действует и так. И мы видим, человек начинает учиться, начинает в чем-то участвовать, насколько он начинает меняться. Он сам поражается, что с ним происходит.
0: Отсюда вопрос. Почему в рамки не добавили обязанности каких-то, например, совместной работы? Чтобы это было частью заповеди, ведь это же приведет к духовному людей.
1: Они не обязали к совместной жизни в группе, в таком обществе, потому что это против желания получать человека. Они все сделали таким образом, чтобы желание получать поддерживало это, потому что рамки не могут существовать, если не будет поддержки со стороны желания получать. Ты делай больше, ты будешь большим праведником, молись больше, получишь больше свыше, у тебя будет и здоровье, и все, и Творец, и этот мир, и будущее, и все, что хочешь. Только таким образом ты можешь обращаться к человеку напрямую, к его природе. Если ты говоришь, «Постройте общество, группу, коммуну, начинайте отдавать друг другу». Это уже... Ну, кто это может сделать? Ты можешь? Пока не видно. Так как же можно заставить народ? Как можно на этой основе построить народ, который может существовать тысячи лет? В разных местах, в каких условиях. Это, смотри, какая сила, которая охраняла нас, огромная. Есть народы древние, да, древние нас, китайцы, индийцы там, но они живут примитивно, не то, что я пренебрегаю в них, есть большой потенциал в них. Подожди, еще смотри, что раскроется в них. Сказано, мудрость у народов верь. Но я говорю, а об образе жизни, образ веры существует, не выходя из себя, установили для себя тоже очень такие жесткие рамки, да, китайцы. Посмотри, какая стена. Это лишь такой символ, да, японцы, еще до Второй мировой войны. Посмотри. Ты не мог даже войти туда к ним. Это такие очень закрытые общества. И поэтому существуют так много лет. Даже не шли воевать, чтобы захватывать новые территории. Не хотели соединяться ни с одним другим народом. Только вот так вот сохраняли себя. Поэтому смотри, они существуют и сегодня. Но у нас... Мы были рассеяны по всему миру. Здесь уже только духовная сила может удерживать тебя, если ты выходишь из своих рамок. Только духовная сила. Ты видишь, что это сработало, но не для продвижения. Это может быть только сохранять тебя как бы на этой территории. Ты остаешься таким, как и был, а продвигаться наверх — это только с помощью дополнительных сил от группы. Творец не даст тебе сил на это. То есть пройти 125 ступеней ты должен мобилизовать силы из себя. Все вот эти ступени, их высоту ты должен постичь.
0: Когда Бальсулам пишет в «Последнем поколении», в том, что воспитание не может помочь, и общество не поможет. И мы это наблюдали в Германии, на нацистах. Но воспитание в религии в виде отдачи, да, это может помочь.
1: То, что он пишет в «Последнем поколении», воспитание, это религия отдачи, он говорит, что у тебя будет большое общество, в котором есть уже достаточно сил. Людей, которые составляют это общество, общество отдачи, и ты помещаешь туда других людей, вопрос получения отдачи — это вопрос психологический. Человек видит, что это лучше, он тянется к этому, и ему нетрудно отдавать. Понимаешь? И поэтому мы видим это также даже по нашим детям. Никто не тянет своего ребенка быть именно здесь, но они получают какое-то воздействие отсюда и тянутся сюда. Это такой небольшой пример того, что может произойти. Но тебе для этого нужно большое общество, вся тенденция которого — стремление к Творцу, к Духовному. То есть оно привлекает к себе людей снаружи.
0: Почему каббалисты?
1: Каббалисты не были, прежде всего, в предыдущие годы, даже тысячи лет назад. Еще более того, не было достаточно условий для этого. Это во-первых. И у народа было желание получать очень-очень маленькое.
0: Это легче?
1: Это не легче, когда желание меньше, оно ничего не требует. Да, верно, это легче для человека. Ну, что он там хочет? Он на самом деле не хочет. Ты подумай иначе. С другой стороны, что такое маленькое желание получать? Ему ничего не надо. Максимум хафец хасет. А если нужно что-то, ну дай мне что-нибудь там поесть, оставь меня. Были рабами. Почему? Да ему не нужно больше. У меня есть еда, слава Богу. Ты хочешь, чтобы я это сделал? Я это сделаю. Я знаю, у меня есть где поспать, где поесть. Сегодня кто-то может этим удовлетвориться. Желание получать настолько выросло в каждом, что даже индусы и китайцы, посмотри, что они там делают. Вся эта промышленность переходит к ним, им недостаточно того, что есть. Ты видишь, какие страшные знаки для всего мира. Сейчас они начнут выходить со своей территории. Мы еще не знаем, что такое миллиард, который выйдет наружу. Еще и китайцы. Понимаешь? Да-да. Я говорю серьезно. Я ожидаю от этого большие вещи. Каббалисты прежде не могли эти вещи определить, установить. Теперь у нас, в нашем состоянии, у нас есть группы, мы, слава Богу, растем. Вы увидите, насколько наши дети, и те, кто присоединятся, и те, кто почувствует. У нас нет пока что условий. Условия придут свыше в соответствии с тем, насколько мы будем расти и будем уже достойными. Насколько мы сможем привлечь людей снаружи, и у нас тоже те, кто родятся и присоединятся, это будет привлекать, потому что желание получать, оно уже поддерживает это. Уже само желание получать достигло таких размеров в человеке, что оно уже поддерживает всякое развитие, лишь бы только не оставаться в том, что есть там снаружи.
0: Ну. Можно вопрос в другом направлении?
1: Ну.
0: Когда мы говорим о человеке, который хочет продвигаться к Творцу, мы читаем о таких людях, И здесь написано, может ли он прийти к нежелательному результату. То есть может ли прийти человек, сказать, что я хочу учиться, у меня есть желание продвигаться, и я не знаю, куда приведет его это желание. Может ли он причинить вред себе от учебы?
1: Никогда не может быть человеку вреда от того, что он учит каббалу. Если он уже немножко того, или с каким-то там сильным воображением, есть такие.
0: А как это узнать?
1: Секунду. И ты тогда вводишь его больше напряжения. Ты даешь ему как бы еще больше еды. Ну, раньше он фантазировал себе там немножко. А тут ты показываешь ему такую картину, в которой он может там разгуляться со своим необузданным воображением, там, фантазиями, что он уже ангел. И знаем это или нет? Нет, не знаем. Я не видел много случаев, что даже люди, которые входят, они получали какое-то потрясение. Мы все время получаем потрясение, это понятно. И там мы путаемся и вообще не ориентируемся, где мы находимся. Вообще проблема ориентации для того, кто растет, да, он входит в какую-то ступень. Даже если мы не чувствуем, что это ступени, мы входим в эти ступени, я даже не знаю, в ком я мире. Я вхожу в более высокую ступень, я еще не знаю ее, я сбит с толку, я не понимаю, не чувствую, не понимаю, что происходит. Да, это все чувствуют. Но эти вещи естественные, когда ты поднимаешься, и каждый раз, когда ты будешь подниматься, это будет иначе. А на высоких ступенях там вообще настолько сильный отрыв от предыдущего постижения, и это всегда так. Но эти вещи, они для нормального, здорового человека. Он это проходит, и невозможно пройти это иначе, потому что он меняет свою душу. Это буквально внутренняя часть, и он ее меняет, и каждый раз это обновляется. Его тело остается как будто бы тем же, но мы не чувствуем и не понимаем, насколько мы каждый раз новые. Наше желание получать, оно буквально каждый раз новое. Разум как бы остается со всей добавкой, которую мы обретаем, но желание получать все время обновляется. Мы должны быть осторожны относительно тех людей, которые как бы слабы душой, то, что называется, да? Ну, душевных силах их. Неустойчивы. Либо не давать им входить, если это какие-то исключительные случаи, либо как-то поддерживать их. Если мы видим, что этот человек слабоват, может быть, слишком какой-то тонкий, может быть, помочь ему на первых шагах. Потом это все наладится. Если мы учимся в точности по нашей методике, в конце концов, есть исключительные случаи, которые становятся там люди, может быть, какими-то хасидами. Но большинство, 99 и даже больше процентов, там они либо уходят, либо продолжают. Так что тут нечего переживать. И те, кто уходят, они уже уходят на другом уровне. Это уже в них посеяно. И это уже в них работает. И темп их продвижения, он другой. Человек находится снаружи, он даже, может быть, не открывает книгу и не слышит, или вспоминает о нас там раз в полгода-год, но он продвигается. Он продвигается. Конечно, ты летишь на самолете, а он, может быть, в телеге с трудом тащится, но все равно это продвижение. И придет время, даже если он был здесь всего несколько уроков. Нам нельзя этим пренебрегать.
0: Ну, то, что человек увидит, что происходит с его работой, намерение, то таким образом, то есть, когда я продвигаюсь, я ведь не могу этого знать, да?
1: Когда мы продвигаемся, мы, конечно, не знаем. Это и есть скрытие, и ведь я объяснил. Если бы ты знал, что ты продвигаешься, ты бы удовлетворился этим, закончил бы на этом все свое продвижение. А теперь, когда ты не видишь, тебе кажется, что у тебя есть еще меньше и меньше, чем раньше. Это дает тебе ощущение, что же у меня есть. Ничего. Это как он говорит, я выхожу из этого сокровищницы, да, государства, с чашкой денег, и мне выбрасывают все эти деньги, я плачу, а мне говорят, ну не страшно, зайди еще раз, может быть, в следующий раз будет нормально. Я выхожу и снова, потом лишь мне говорят, возьми, это все твое, но пока... Пока я не выношу то, что мне положено, да, до последней вот этой порции мне не скажут, что это все мое. Если бы мне сказали сразу, что это все мое, то я бы не заходил. Зачем мне? У меня есть маленькая чашка, да? Мне уже достаточно. Большая кучка вот этих золотых монет. Я беру их и иду домой. Понимаешь? Поэтому весь процесс скрыт. Что поделаешь? Скрытие от нашего желания получать. Снова. Ты это правильно трактуй. Каждое слово, то, что они не говорят до конца. Желание отдавать. Где желание отдавать? Желание получать, у которого будет намерение ради отдачи, то есть когда он использует свое желание получать, он уже смотрит на него со стороны, есть желание получать, а я подхожу к нему и использую его, чтобы кому-то отдавать. Иначе я вообще не беру, не трогаю его, не касаюсь его, вообще не использую его как средство, как кли. Мы называем это действие отдачей, но по сути я получаю. Поэтому нужно все определить и так трактовать очень детально. Еще все? Вы хотите? Есть вопросы о Песахе? Нет. Да, мы уже знаем, как выйти из Египта.
2: Ну вот теме, о которой написано, что как бы, что есть на море 50 ударов, а потом умножают еще удары. О чем идет речь? Ну, был такой вопрос в связи с Песахом.
1: 50 ударов, это называется целая ступень. И тот, кто приходит к большему осознанию, то как бы вместо 50 чувствует 250. Ну, так это.
2: Почему идет мацу?
1: Почему идет мацу? Что сказать тебе? Что такое маца?
2: Ну, хлеб, который не прошел определенные процессы.
1: Хлеб, который не прошел процесс. А что он символизирует? Что это? Бина, Малхут, Кетер, Хохма. Что? Ну?
3: Бина.
2: Бина.
1: Бина. Почему бина?
2: Ну, он хочет для себя, не поднимается.
1: Он не хочет для себя, и он не поднимается. Ты видишь, да? Признак. Да, то есть ему не дают. Но если бы дали... то заквасился бы, да? Вот эта закваска. Откуда? От желания получать. То есть есть малхут там внутри, ну, бины, но ей не дают вот так вот... подниматься. Когда прилепляются к бине, и таким образом, что как бы нет малхут, мы скрыты внутри бины, да, как Ноев ковчег.
2: А какая связь с едой?
1: Еда — это реализация, то, что я ничего не хочу получать, кроме святов хасадим, кроме ступеней хафец хесед. Таким образом, я могу сбежать из Египта.
2: Что значит, что еда — это реализация?
1: Еда — это орпними, да? Таамим, вкусы. Еда. То, что помещают в рот, в П, и ниже, в парцуфе. Да? Так это то, что происходит, когда я довольствуюсь только святами хасадим, хотя желание получать мое скрыто внутри бины.
3: И
1: это таким образом я прохожу махсом. Выхожу из желания получать в отдачу. Тут можно истолковать много разных вещей. Вообще весь процесс Египта, фараон.
3: Есть Моше, что потом миу, миэйфу, что барахле.
1: Да, тут есть много всего. Моше, который вдруг сбежал, поскольку убил там двух египтян, вдруг он там ему открывается творец в терновнике, кто он, заботится там об овечке, и из-за этого как бы получает роль вождя народа, кто, откуда, что, батя, который растит дочь фараона.
2: Относительно Моше есть вопрос. Почему говорят, что Моше удостоился, а все остальные пророки до него не удостоились?
1: Все, что у нас есть. В получении методики раскрытия Творца, ну, постижение цели творения, все это пришло к нам от Моше. Это самый большой пророк. Мы не можем оценить его там относительно праотцов, Авраам. Они праотцы, да, они основы, столпы еще до развития, понимаешь? У нас есть кетер хухма бина. Это вообще находится в отрыве от нас. Потом есть Хесед Гура Тиферет. Это праотцы. Кто они эти, Хесед Гура Тиферет в Парцуфе? Они тоже как кетер хухма бина. Но уже относительно нас. Но все-таки относительно нас они все еще как кетер хухма бина. Поэтому Авраам, Исхак, Яков, да, Хесед Гура Тиферет, они еще не из нас, что называется. Поэтому все они были до Египта. Они не относятся к египетскому изгнанию. То есть они буквально остались как бы такой идеей в святости. И начинается это уже с Йосефа. И новое развитие, оно уже...
2: Почему 40 лет в пустыне не считается полной ступенью зарождения Ибура?
1: 40 лет в пустыне — это буква Мем. Мем — это бина. Когда ты подслащаешь желание получать, пустыня в букве Мем, в бине, и тогда ты входишь в землю Израиля, когда Малхут и бина связаны вместе в получении ради отдачи. Это Эрец. Земля, с одной стороны, желание, и Исраэль, Жаркель, прямо к Творцу.
2: Когда говорят, что выход из Египта подобен выходу над Махсомом, мы видим, что при выходе из Махсома, из Египта, то есть проходит конечное море. Так это выход из Египта? Что это?
1: Выход из Египта, это, ты же видишь, это процесс довольно долгий. В Торе об этом написано, о каждом ударе. Очень много. Нам нужно, может быть, почитать у Ари в Шара Каванот, «Врата намерения», как это там. Ну, я надеюсь, что в неделю Песоха мы почитаем об этом. Это процесс, который нужен для того, чтобы отделиться от желания получать. Прежде всего, потом прилепиться к бине и уже с биной вместе выйти в желание отдавать.
2: Говорят, что переход Махсома происходит внезапно.
1: Переход Махсома — это действительно неожиданно. А ты говоришь, выход из Египта — это не такой внезапный, неожиданный. Это неожиданно, да, это называется в спешке.
2: А потом прохождение конечного моря?
1: Нет. То, что потом есть процесс, когда бегут из Египта 3 дня, потом подходят к этому конечному морю, прыгают в море, проходят море, входят в пустыню, и еще там египтяне их преследуют и так далее. Это процесс, который уже относится к исходу. Смотри, спроси, скажем, гинеколога, да, что такое процесс родов. И он скажет тебе, насколько это процесс долгий, и невозможно это подробно объяснить. Все там процессы, разные давления со стороны матки. Также и Ари описывает, как это давление, эти удары, это как матка воздействует, когда она выталкивает плод, как плод проходит внутри, там это развитие. Мы изучаем в учении 10 сферот весь этот процесс с духовной стороны, как света, как они сжимаются, как они выходят из килим, сменяются света от плода к новорожденному, поворачивается его голова, сначала голова наверху, потом голова внизу. Это процесс, который изучается, и он очень продолжительный, так и выход из Египта, и прохождение Махсома. Но то, что касается точки вот этого раскрытия, она в спешке. Ты не знаешь, в какой точке тьмы, это ведь во тьме, да? И какая тьма? Это просто египетская тьма, это буквально... полночь, ты не знаешь, в какой точке тьмы ты вдруг изнутри получаешь такую команду, и ты проходишь Махсон. Это называется спешка, поспешность, то есть без подготовки с твоей стороны. Но то, что это процесс, да, и процесс длительный, да. Ну, относительно долгий.
2: Мы изучали, что Моше не зашел в землю Израиля из-за того, что должен был привести все человечество в землю Израиля. И когда все человечество войдет, тогда и Моше как бы войдет. Вы как-то отвечали так на один из вопросов.
1: Только это причина? Почему Моше не вошел в землю Израиля? Ну, это одна из причин.
2: Почему это в виде наказания? Почему это как бы считается, что наказание — это еще действие?
1: Нет, нет, какое наказание? Нет. И да вообще наказание в Торе, что это такое? Это исправление, которое он произвел, что он поднялся на гору, увидел землю Израиля издалека. Он сделал в этом исправление, вот в этом своем видении, там, созерцании. Что значит видеть землю Израиля издалека, из-за Иордания? Еще не объясняет.
2: Говорится как бы, про яйцо, про марор, тоже еда.
1: Все эти продукты — это как знаки, символы у нас, что якобы было у них в Египте. Но Ари объясняет все эти вещи, то есть что такое корни их. Может быть, стоит прочитать, но у нас здесь нет книг. Мы уже все эти книги увезли туда, в то место, где мы будем на Песах. И поэтому я прошу прощения, но у меня нету книг, чтобы учиться. Все? Ну, тогда перейдем к обычному нашему распорядку.
2: Поделимся впечатлениями урока и что мы берем к реализации в работе в десятке.
1: Я слышал на уроке, что книга предназначена для того, чтобы притягивать свет.
2: Ну, урок очень мощный, непростой. И слышал много акцентов, которые нам дал Рав, о том, что насколько важно намерение, а не действие. И развил тему, что если есть действие без намерения, как к этому подходить, и что означает выполнение Торы и заповедей с намерением, без намерения, какие исправления происходят.
1: Да, мы учили, как надо работать с нашим желанием. то, что дано нам практически в действии, и то, как мы из этой ступени, человек, Адам, на котором мы находимся, как мы должны организовывать работу в действии, на действие облачать намерение, чтобы из зло лишма войти в лишма.
2: И получили, говоря о намерении, пример с хирургом, когда важно, что человек хочет, очень важно намерение, то, чего мы хотим достичь, чтобы любое действие двигалось в правильном направлении, в сторону отдачи.
1: Обычно мы говорим, что мы должны реализовать то, что написано в книге, все советы Рабаша, то, что Рав говорит нам, советы Рава. А здесь я слышал уточнение, что это невозможно, что человек не управляет процессами, которые происходят внутри него, и не как-то реализовать. Человек исправляется только с помощью света, возвращающего к источнику, а разум — это эмоции, чтобы вкладывать в правильное место, и нужно производить это выяснение.
4: У
2: меня голова пустая, и это хороший знак. Действие в нашей работе — это добавить намерение к желанию получать. Рассказал, что желание получать обновляется каждый день. С этим ничего не поделать. И если мы хотим работать и добавить к этому намерение,
1: когда мы начинаем с какого-то действия и работаем над намерением.
2: Рабаш говорил в статьях, и Рав пояснил о сочетании намерения и действий, что есть выполнение заповедей, есть намерение, которое мы должны добавить к действиям. И это то, что мы делаем, собственно, в работе между нами.
1: И действия — стараться приблизиться к товарищам, насколько возможно, и как мы стараемся, согласно статьям Рабаша, действовать относительно товарищей.
2: А еще в статье, на уроке, говорили о понятиях правды и лжи и о том, как это все приходит к постижению человека. А еще он пишет, что в то время, пока человек удостаивается свойства лишма, то есть он не видит, как Творец управляет миром, как добрый, творящий добро, то он находится в состоянии лжи.
1: Мы слышали объяснение, что такое особая защита, которая есть у нас свыше, когда мы делаем такие большие вещи, сколько мы выигрываем в духовном, в то время, когда мы находимся в этом мире, и именно для того, чтобы охранить нас. Если бы мы сами это видели, мы бы не смогли бы выйти из клипы.
2: И поэтому мы в десятке получили подарок, получили возможность действовать с правильным намерением, в отдаче, иначе что мы делаем? Мы сидим с книгой. За это нужно благодарить.
1: Мы слышали также о заповедях, которые не нуждаются в намерении. Человек, который находится в учебе, работает в группе, даже если он не способен пока что удерживать намерение, он все равно продвигается.
2: Не волнуйся, не нужно быть религиозным, то, что называется, а внутреннее понятие намерения работает в развитии. Не понял.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: היום יהיה לנו שיעור קצת שונה.
1: Сегодня урок будет немного отличаться. Мы будем сделаем повторение того, что изучали, будем отвечать на вопросы. Небольшую цитату из урока, который мы видели сейчас. Разум нам нужен для того, чтобы увеличить цель во много раз больше, чтобы во мне было ощущение, чтобы это во мне ощущалось. Еще раз. Разум нам необходим для того, чтобы увеличивать цель, чтобы ощущалось во мне больше, реально в моих чувствах.
2: Я помню, что мы много раз изучали введение в науку Каббала, уроки, которые мы сейчас видим, 2001-2002 годы, много лет. Мы еще до этого сидели на улице Ранезной браке, но старики помнят. 5 часов изучали введение в Каббалу или ТЭС, потом днем в Шаббат, еще 3 часа. И так мы изучали вот эту птиху, и Раф всегда подчеркивал, что главное — это намерение, прийти к правильному намерению. И вместе с тем нужно также знать термины, порядок развития, процесс нисхождения сверху вниз. И это не то, что мы тут делаем какой-то экзамен и потом помним или нет. Мы должны помнить вот эти названия, узнавать их, и из этого, стремясь их понять и постичь, вот из этого стремления светит на наши души свет, и мы продвигаемся к цели. Настолько, что в указаниях Баля Сулама к изучению учения 10 сферот, он говорит, вы должны снова и снова повторять вот эти термины, пока они не будут у вас разложены в вашей коробочке черепной. Сейчас мы повторим то, что мы изучали на прошлых уроках, и будет больше времени для вопросов. Мы видели, что на последних уроках было много вопросов, не все они были отвечены, и мы подытожим уроки, которые мы прошли, и потом продолжим. Самое важное, конечно, действительно послушать Рава, его объяснение. Итак, где же мы были? Давайте попробуем изобразить это быстро, такой чертеж. Итак, мы изучали 4 стадии прямого света. Есть шорыш, 1-я стадия, пхина алиф, 2-я стадия, пхина бет. Я тут изображаю стрелки. Пхина алиф — это желание получать, но она еще не активна как желание получать, она просто наполнена светом хохма. 2-я стадия — это тоже как та же 1-я стадия, которая хочет быть как дающий, поскольку 1-я стадия в конце себя она получает вот это желание быть подобной ему. Когда она старается быть подобной ему, это называется уже 3-я стадия, хочет отдавать, и чтобы отдавать, она получает это форму получения, когда она уже знает, что вот этот корень, она хочет реализовать, это ее цель. Тогда в 4-й стадии она уже полностью вся желание получать, поскольку этим, таким образом, она может отдавать Творцу. Итак, то, что мы сказали, шорыш, алиф, бет, гимл, далит. Это 4 стадии прямого света, 4 стадии света. И 4-я стадия, пхинадалит, она уже называется малхут. Она обнаруживает в себе все предыдущие стадии. Она обнаруживает в себе шорыш, алиф, бет,
3: гимел, пошет далед,
2: гимел,
3: далед.
2: Можно также нарисовать это наоборот, что далед — это центральная точка,
3: кен далед по, вхи
2: здесь далед внутри. И она старается узнать и понять, как она возникла, откуда она была создана. И тогда она начинает различать гимл, бет, алиф, шорыш И когда она испытывает эту разницу между далит и шорш, она производит цимцум, сокращение. Что значит цимцум? Это значит, что она говорит так, что я не получаю наслаждение напрямую, а я сейчас ставлю условия, я буду получать это только ради отдачи. И здесь начинают выходить парцуфим. Парцуф — это экран, который возвращает обратно наслаждение, когда к нему приходит свет. Ор Ишар, он его отталкивает. С помощью экрана отталкивает свет и выдает Орхозер. Орхозер — это считается уже как бы исходит от творения. Ор Ишар исходит от Творца. И когда есть подобие между ними, возникает Ор Пними, это облачение на то, что можно получить от Ор Ишар, облаченного в Орхозер. Вот это облачение, это определенная мера, и это называется Ор Пними, внутренний свет. И есть та мера, где невозможно получить. Итак, место Зивуга называется П, место, до которого можно получить, называется Табур, место, где уже невозможно получать, называется Сов. И окончание его называется «сиюм» или «сиюм раглин». Как это связано с миром сокращения? Мы сказали, что сокращение, четвертая стадия, она сократилась, вот эта точка. Она сократилась. Где она находится? Здесь она находится ниже «сиюма раглин». Весь духовный парцуф «рош», «то» и «сов» находится выше вот этой настоящей пхины далит. И когда мы говорим, что происходит зивук дака в рош парцуфа, это происходит на 9 первых сферот, на тетришанот, которые находятся еще до четвертой стадии. Все распространение экрана называется распространение от него и ниже, то есть распространение в свойствах экрана. В условии, когда есть экран и отраженный свет, не в самой четвертой стадии. Сама четвертая стадия остается пока что пустой. Когда она наполняется, когда она входит в процесс, это Рав будет объяснять дальше. Это уже в душе Адама Ришона. Там настоящая четвертая стадия уже начинает входить. Но все распространение экрана, отраженный свет, это все происходит над четвертой стадией. Тогда мы говорим так, что вот эта четвертая стадия, которая вышла.
3: Хадаш. Кен, бапама ришона ши яца. Яца аль зивуг дака бапама ришона. Итпашта.
2: В первый раз она вышла на зивуг дака, она распространилась до табура.
3: Ве, ешлану сиюм раглин.
2: И есть сиюм раглин.
3: Вахэ ши итпашта бапама ришона. Галь,
2: и когда вот она первый раз распространилась, это называется Гальгальта. Потом она опустошилась, Масах поднялся снова к П Гальгальта. Здесь произошел дополнительный зивук на меньший авиют. Это называется Аб. Потом Масах снова поднялся, и произошел новый зивук, называемый Саг. И снова поднялся, и снова произошел зивук Ма. И снова опустошился. Поднялся Масах, произошел зивук, называемый Бон. Эти названия, они имеют смысл там со стороны гематрии, расчет, там есть хохма, нет хохмы. ну и так далее. Это более сложные вещи. Но принцип такой, что каждый такой парцов — это как добавка для прохождения света к Малхут. И если мы снова нарисуем Малхут, да, вот эта четвертая стадия, которая находится здесь, со всеми тремя стадиями предыдущими, все распространение Гальгальта — это лишь тонкая линия, которая исходит от бесконечности Эйнсоф до четвертой стадии и почти касается центральной точки. Это невозможно тут нарисовать, но он не касается, находится над центральной точкой. И все пять этих парцуфим, да, вот эти относительно четырех стадий прямого света, Гагальта выходит на Вьют Далит, Аб на Вьют Гимл, Саг на Вьют Бет, Ма на Вьют Алеф, первая степень Вьюта, и Бон выходит на Вьют Шореш. Все это вместе называется мир, улам. Тут есть все действия, все состояния, экран, отраженный свет, весь этот. Есть общая вьют, которая называется «Улам Адам Кадмон» или «Мир Адам Кадмон». Это название. Адам Кадмон. Да, это просто название. Не нужно это как-то истолковывать. Это такое название. Сокращенно мы его называем «Ак». До сих пор это то, что мы учили с Равом. В течение четырех уроков вот этой серии мы будем рады услышать вопросы, выяснения, что понятно, что непонятно, как это вообще накладывается на всю картину нисхождения до сих пор, потому что дальше Ра будет продолжать еще, и будет на основе этого и больше углубляться. Поэтому мы рады будем услышать вопросы, пожалуйста.
1: Что означает, что все, что там происходит с Авиютом, начинается с Авиюта Далет, потом переходит к Гимл, Бет Алеф. Как это понять? Что это означает относительно нашей работы? Да, мы говорим про распространение, в данном случае распространение миров. Первый из миров — это мир Адам Кадмон, парцов Гальгальта, это первый из парцуфов. И он выходит на Решимот, Далит. Авиют и Далит Авиют. Итлапшута еще не было. То есть это первый вообще парцов, поэтому просто Авиют Далит. И максимум, что он может получить, это максимум. В то же время это тонкая линия, то, что мы называем. Любой духовный объект получает по максимуму, сколько он может. Он не может получить меньше, он всегда идет на максимум. Итак, Авиют его Далит. Теперь происходит явление, которое называется соударение, битуш. Окружающий свет остался снаружи, 80% получить не может, но есть наслаждение, которое он видит. Он его, это наслаждение давит, хочет получить. А парцов получить уже свет не может, потому что уже получил максимум, который мог получить. И поэтому и происходит еще один целый механизм, который в ТЭС он обсуждается, здесь нет, о том, что всегда последнее решимо исчезает. Он может получить всегда меньше. То есть он может сделать больше зивук на Пхинудалит, он сделать не может. И тогда следующий какой — это Гимл. И следующий зивук на Гимл происходит новый парцов. И он называется Аб. Соответственно, происходит продолжение, пока не теряет все решимот. Выходит парцов за парцовом. Вот. Но каждый следующий парцов получает все больше свет с низким эвьютом. Таким образом, мир Адам Кадмон наполняется светом.
2: Спасибо за прекрасный урок. В Рош каждый раз видно, когда Ор и Шар — это наслаждение, которое Творец дает творению. Затем показывают Ор Хозер, когда творение отталкивает все это наслаждение, отталкивает все. Но потом есть как будто бы какой-то расчет, который мы не видим в Рош. Из этого выходит Ор Пними. Как он делает этот расчет в Рош, и мы не видим его? Да, Бали Сулам действительно приводит нам вот этот пример. Ну, может быть, самый известный в учении Десяти Сферот, в Птихе. Бали Сулам любит использовать примеры. Но когда он использует пример, он содержит все в себе. Это пример гостя хозяина. До первого сокращения наслаждение и кли, которое получало наслаждение, они не сходили вместе. Поэтому это называется четыре стадии прямого света. Почему произошло первое сокращение? Потому что Малхут захотела украсить себя. Что значит украсить? Ари пишет, возникло в его простом желании. То есть Малхут хочет реализовать желание Творца насладить творение. Она понимает, что она, как желание получать, которое стоит против наслаждения, не реализует желание Творца насладить творение, потому что желание насладить ее, она, чтобы желание, чтобы она упала.

0: видит.
1: Снова, что у Творца есть желание наслаждать ее, давать ей. У нее есть желание получать, но в силу сокращения и экрана она преодолевает желание получать, потому что положение хозяина и связь с ним для нее важнее, чем ее желание получать наслаждение напрямую в себя. То есть, когда мы видим эту стрелку, это не что-то техническое. Говорят, что такое сокращение. Это сдерживающее свое желание, хотя очень стремится получить. Стремление получить не исчезает, оно существует в Малхут. Но у нее уже есть сила преодоления. Это называется экран. Что такое преодоление? Желание уподобиться хозяину и наслаждать его так же, как он хочет наслаждать ее. Поэтому мы говорим, что вот эта обратная стрелка, отраженный свет, это 100%. Сколько он хочет наслаждать ее, она хочет также наслаждать его обратно. Она не может получить чуть-чуть и сказать, ну я чуть-чуть получу, остальное оттолкну. Нет. Сила преодоления 100%. И исходя из этого, раскрывается хозяин, теперь уже есть связь с ним, поскольку удерживается его величие над желанием, и исходя из связи с ним, есть подобие свойств, то есть подобие намерения. Он хочет наслаждать меня, я хочу наслаждать его обратно. Исходя из этого, она обнаруживает, сколько она может получить и сколько она не может получить. Потому что если она получит больше, то она уже будет получать это ради получения. Это называется экран и отраженный свет, который производит расчеты. Это называется рожь, голова. Поэтому эту часть мы называем голова парцуфа. Здесь есть действие Творца Ор Яшар, действие творения Ор Хозер. И вот это рожь, тот расчет, о котором ты говоришь, это исходит из одного условия, из условия сокращения. Если нет сокращения, то и нет головы, нет расчета, нет хозяина вообще. Нет желания уподобиться хозяину. И нет понимания, разумеется, что сколько можно получать, а сколько нельзя получить. И исходя из этого расчета уже рождается и тох. Это возможность получить ради отдачи. Это называется тох парцуф, ор пними, и сколько нельзя получать. Называется сов парцуфа, но все это исходя из этого уподобления, которое рождается в рожь парцуфа. Казахстан, Кыргызстан.
2: Большое спасибо за прекрасный урок. Прям вот с самого начала продолжение такое классное. И вопрос о масахе. Хотелось бы понять его немного свойства. Причем потому что я вижу и здесь несколько. То есть я вижу П, я вижу табур, я вижу сиюм, также есть ХЗ. И я вижу, что это все сокращается. Вот это вот все свойства масаха, это все происходит внутри Малхут? Или это от Творца дается в виде того же Ор Яшар от прямого света. Спасибо.
3: Да, вопрос о действиях экрана, масаха. Тоже хороший вопрос. Откуда берется экран? К чему он относится? К Творцу или к Ли, или к творению?
1: Попросили, чтобы мы повторяли ответ. Все действия экрана. Вопрос относительно табр, сиюм, тох, все вот это из экрана, это в самой или в самой Малхут? Откуда приходят все вот эти действия?
3: Да, все это действие экрана. И где он находится? Если мы поделим рожь на 5 сферот, кетер, хохма, бина, зерам, пин и малхут, то что такое ПД рожь? Там, где находится экран, в малхут рожь. Так это подразделение, как мы говорили на прошлых уроках, у нас есть и в тох, там тоже кетер хохма бина, зе рампин и малхут. И в малхут тох находится табур.

0: Вот здесь, это тоже действие Малхут. Малхут расширяется сверху вниз, то есть от П и до табура. Это действие того же экрана. Далее еще одна часть, куда не входит свет. Там есть свет Хасадим. То есть есть силы преодолеть получение. Это тоже большая сила. И здесь есть еще одно действие экрана, которое называется Сиюм. Но вот наверху, в Педерош, там есть два свойства. Есть Кашиют и Авиют. Приходит свет со стороны Творца, и прежде всего творение отталкивает все. Любое наслаждение отторгает. Это называется кашьют, твердость экрана. Вторая сила экрана — это сила авиюта. То есть того расчет, сколько он может получить. И это то, что превращает в получение. И тогда отраженный свет, он превращается в кли. Внутри него воспринимается и Ор-Ишар, прямой свет, и заходит в Тох. Не просто так он называется, Таамим, вкусы. Просто буквально, как мы что-то пробуем ртом. Наслаждение входит в Тох Парцуфа. И все это делает экран, который расширяется.
1: С вашего разрешения. Все-таки вот сама природа экрана, Масаха, это то, что Малхут просит, ему дает от Ор-Яшар, или это все-таки производная Малхут? И хотелось бы понять, вот суть и роль Хазе еще есть. Это, я так понимаю, верхняя часть Тиферет. И я так понимаю, она отвечает за какое-то свойство. Спасибо.
2: Да, мы не говорили здесь еще о хазе, мы говорили о трех терминах, то, что Раф объяснял П, Табур и Сиюм, но, как Миша и сказал, поскольку причина всего распространения — это Ор-Хозер, экран и отраженный свет, поэтому это также условие для получения наслаждения. Наслаждение не принимается в саму Малхут, а оно принимается в новое вот это кли, и вот это новое кли, оно называется экран отраженный свет. После сокращения невозможно больше получать в само желание, а только в экран и отраженный свет. И поэтому все, что мы видим здесь, Рош, и то, что ниже, П, Табур, Сиюм, это порождение экрана и отраженного света. Поэтому это называется распространение от нее и ниже, в себя. Рав как-то изображал это. Если вот это желание получать, основное, да, которое родилось в результате четырех стадий прямого света, называется четвертая стадия Пхинадалит, то все действия Парцуфим, экран, отраженный свет, они внутри нового кли, который находится над этим. И тут мы можем найти Парцуф, Рош, Тох.
3: Рош, Тох, Весов. Весов.
2: А Малхут находится здесь. То есть все это распространение экрана, свойств экрана, где, в чем, в том, что он изучает из отраженного света. Это называется девять первых сферот. Тет решонот. Это свойство Творца, которое раскрывается Рош в свойствах экрана. Поэтому все распространение духовного парцуфа не внутри самой Малхут, а внутри реакции Малхут на приходящий к ней свет. Поэтому мы говорим, что экран отражен свет становится новым кли. Это и называется новое кли, которого не было до первого сокращения Цимцум Алеф.
4: Buongiorno amici. Possibile spiegare la differenza tra quando nella recezione della luce tra Tagin e Otiot? Шалом хаверим. Эфшар ля сбир бе каббалат аор митох а парцуф.
0: Здравствуйте, хаверим. Можно ли объяснить получение светов в парцуфе? Какая разница между тагин и отиот. Да, когда свет входит в кли, давайте вернем предыдущий чертеж. Еще. Да. Когда свет входит в парцов, мы называем это таамим вкусы. Вот это таамим. Подобно тому, что чувствует человек вкусы. Свет, когда начинает выходить, это называется никудот.
5: Никудот, ты кто?
0: Так, это никудот. Давайте запишем.
5: Никудот. Нахон.
0: Никудот. Свет, выходя из парцуфа, это называется никудот. Теперь в никудот постепенно, обратите внимание, вход происходит за один раз. Выход цветов из дыхахут или выход экрана происходит этапами. Сначала выходит четвертая стадия, потом третья, вторая. Первое — шорош, и тогда экран, который был в таборе, уподобляется П. Во всем этом действии, от этого действия, остается решемот. Решемот от таамим называются тагин. То есть есть еще есть буквы, то, что мы называем, над ними нарисованы такие коронки, они называются тагин. А решемот от никудот называются отиот, дословно буквы. Бальсулам говорит о том, что это и есть истинный окончательный килим. И вот эти отиот, пишет о них Бальсулам, о том, что есть белый свет, ну, подобляет, как книги, вся белый лист, и на нем отиот, как хиссаронот черным. То есть это те хиссароны, которые нужно исправить. То есть у каждой от, у каждой буквы есть определенная форма, то, что выражает ее свойства.
2: Прежде чем мы продолжим, давайте посмотрим клип номер 5, где Раф напомнил нам о намерении, чтобы мы не умничали, а помнили, для чего мы учимся. Пожалуйста.
0: Книга «Учение детей Сферот», она очень особенная, и мы видим о том, сколько в нее вложил труда Бааль Сулам, сколько заложено мысли, усилий. По-видимому, в этой книге заложена очень особенная сила для того, чтобы помочь тому, кто будет правильно изучать ее, чтобы поднимать человека из мира в мир. И все зависит от того, насколько мы хотим с помощью нашей учебы не приобретать информацию, знания, а то, насколько мы хотим с помощью учебы достичь внутреннего раскрытия, чтобы сердце раскрылось, и чтобы мы могли почувствовать то, что хочет нам Бааль Сулам показать. Показать нам высший мир, чтобы подняло нас в высший мир. Киев 3.
6: Так, дякую. Дякую, товарищи. Таке питання. От цей вихід світла.
2: Спасибо, товарищи. Такой вопрос. Выход света. Постепенный Гальгальта, Апсакмабон. Это действие непрерывное, последовательно, одно за другим, или все вот эти пять парцуфов существуют одновременно в Мириак? То есть экран Гальгальта производит единовременно или каждый парцуф последовательно. Миша объяснил сначала, что выходящий парцуф выходит на максимум, на который он может выйти, поэтому называется далит. Самый большой выходит на максимум, который может получить. Помните, происходит расчет в рожь парцуфа, И насколько можно получить, получает после того, как закончил получать, есть теперь килим, который находится под табором. То есть они хотят получать, но пока не могут, им нельзя получать. Поэтому здесь есть то, что называется битуш, соударение. Об этом Рав говорил. Это та разница между давлением и желанием получать, которое уже получает ради отдачи, как бы реализовал цель творения на то, что мог получить, относительно всех килим, которые находятся внизу, и на них оказывается давление тоже получить. Это называется ормакив, окружающий свет. Так же, как и входит внутренний свет, есть окружающий свет, который оказывает давление на те килим, которые пока еще не получили свет, и отсюда происходит выталкивание экрана, он утончается, и снова происходит расчет в рож. Почему мы сделали эту линию наверху? То есть он на вьюте дали тоже нельзя получить, там уже было получено, он получает на максимально возможный авьют, который ниже этого, это называется уже авьют гимл, и выходит парцуф, который называется ап, а затем он снова утончается и получает на максимальный авьют, это авьют бет, называется сак. Так выходят друг за другом. Помните, как Балясулам определяет науку Каббала? Порядок нисхождения корней, которые распространяются по причинно-следственной связи, согласно четким абсолютным законам, которые подвержены самой высокой цели раскрытия Творца творением в этом мире. То есть весь процесс, он очень последовательный, логичный, причинно-следствие, очень четко. Как каждый парцуф порождает следующий. И тут есть целые разделы в изучении в ТЭС. Если вы помните, мы с Рабашем учили несколько месяцев, и в основном говорил о том, как свет выходит из парцуф, и возникают решемот из распространения этого сверху вниз. Мы много часов слушали Рабаша, который говорил только об этом мате и ломате, как это переходит, и сдали гимл, и много еще подробностей, но все это четкий порядок. Потом, как Миша объяснял нам, нужно понимать, что каждый рождающийся парцов, он также и дает предыдущим получать свет. И Гальгальта получает свет, который называется свет Нефиш, и поднимается. Теперь, когда Аб получает свет Нефиш первый раз, это приходит к нему через Гальгальту, поэтому Гальгальта получит в результате этого также свет Руах. Когда родится Сак, и он получит свет Нефиш, Аб уже второй раз получает, поэтому он получит свет Руах, а Гальгальта получит свет Нешама. И так постепенно, когда света входят по порядку, ибо он самый маленький парцов на самом низком авьюте, на авьют Шорыш, он получит свет Нефиш, и это приводит к тому, что в Гальгальта получается свет Ихида. То есть это не просто порядок рождения парцуфим, это также порядок вхождения светов. Так что каждый парцуф, который получает свет, он приводит к тому, что предыдущие парцуфы получают тоже свет.
7: Малхут Денсов Малхут бесконечности после сокращения, когда отражающий свет, отраженный свет становится кли, образует гальгальту. Вопрос: что означает, что внутри гальгальта раскрываются дополнительные парцуфы? Апы и так далее, все пять парцуфов мира Ак, все они в гуфе гальгальты. Что это означает? Что меняется в Малхут бесконечности?
2: Малхут Дейнсов не становится гальгальта, Малхут Дейнсов остается Малхут Дейнсов. У нее есть свои законы, то есть она работает в Игулим, в равных вот этих величинах, нету верх-низ. Гальгальт — это добавка к Эйнсоф, как распространение света, как тонкая линия в этой Малхут. Малхут приняла решение о сокращении, поэтому свет вышел из нее. Но теперь, когда он принимается, он не принимается сразу, а принимается как тонкая линия, и он тоже по порядку прохождения сверху вниз, чтобы потом через наши действия сейчас, во время урока, когда мы учимся, когда мы слышим эти названия, мы стремимся понять то, что мы изучаем. Это очень нас приближает, нашу душу, чтобы мы поднялись по этим ступеням снизу вверх, и этим наполним ту малхут бесконечности, которая опустошилась. Все это предназначено для душ, поэтому и произошло сокращение души, которые оторваны от света, чтобы у них была независимость, и чтобы они захотели устремиться обратно, и тогда малхут Денсов наполнится, а Гальгальта — это тонкая линия относительно всего того света, который наполняет малхут мира бесконечности. Да, мы подходим к завершению.
5: Woman's pain.
8: Gracias, amigos. ¿Qué significa que el masaj se purifica y por qué esto debilita el masaj cada vez?
0: Что означает, что экран истончается, миздахех, и почему это ослабляет экран раз за разом? Верно. Мы говорили о том, что всегда клип может получить максимум из того, что может получить. И максимум в Гальгальте
5: —
0: это пхинадалит, получает до табура. Теперь свет, который не был получен внутрь кли, продолжает давить на табур. Это то, что называется битуш, соударение внутреннего окружающего светов. Получи еще, получи. А масах уже максимум получил, больше получить не может. И это как раз тот механизм, который вынуждает избавиться от наслаждения, которое было, для того, чтобы уподобиться, чтобы перевести снова экран в П. Потом этот процесс уже повторяется на более низких уровнях авиюта.
2: Мы заканчиваем урок, мы продолжим смотреть эту серию уроков, которую Рав давал. Она была очень такая подробная, было много всяких терминов. Потом мы продолжим учиться и получать все ответы на вопросы, которые пока не получили. Спасибо за всем, кто участвовал в уроке. А сейчас мы закончим песней. Спасибо.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, перед тем, как мы войдем в урок, мы включимся в намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством нашего центра посещений, и будем их удерживать в 70-ках. На первой части мы будем слушать урок Рава от 11 апреля 2003 года. Урок основан на статье «Что такое истинная ложь в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 1881 страница. Мы прочитаем статью «Вместе в десятках». 33 минуты, пожалуйста.
1: «Маем эмет вешекер баавода».
2: Какой истинный ложь в духовной работе? Следует понять, какое отношение истинная ложь имеет к работе Творца. Что означает, что можно быть работником Творца, несмотря на то, что это ложь. Как можно сказать такое? В книге Зоар сказано, «Часть Творцу означает радовать бедных, ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые келим, и он видит, что им нечему радоваться, и он плачет о них». Рабей Сулам объясняет это высказывание в комментарии Сулам следующим образом. «Сначала нужно понять объяснение наших мудрецов, что во время сотворения мира, когда он сказал ангелам, сотворим человека по образу нашему, милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. Истина сказала, да не будет создан, ибо весь он есть ложь. Справедливость сказала, да будет создан, ибо он поступает по справедливости. Мир сказал, да не будет создан, ибо весь он раздор. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю».
0: Объяснение. Мы знаем слова наших мудрецов. Всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в ло лишма. Потому что из ло лишма приходит к лишма. Ведь человек из своей низменности не способен сразу же заниматься заповедями Творца, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. И невозможно для него по его природе сделать какое-либо движение не ради себя. Следовательно, он вынужден сначала исполнять заповеди с намерением ло лишма, то есть для собственной выгоды. Но вместе с тем он привлекает свет святости в действие по исполнению заповедей, когда благодаря привлечению света он в конечном счете, в конечном итоге придет к исполнению заповедей лишма. И поэтому истина пожаловалась на создание человека, говоря, он весь ложь. Ведь как может быть создан такой человек, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть в ло лишма? Но милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. И с ее помощью он постепенно будет исправляться, пока не сможет выполнять все заповеди с намерением ради отдачи. И также мир жаловался, что он весь раздор. Но справедливость сказала, да будет создан. И так далее. Потому, благодаря заповеди милосердия к бедным, которую он совершает, он постепенно приблизится к свойству отдачи, пока не придет и не станет заниматься лишма. После того, как все их аргументы были услышаны, Творец согласился с ангелами милость и справедливость и бросил истину на землю, то есть разрешил выполнять заповеди первоначально в ло лишма, несмотря на то, что и это ложь, так как, в конце концов, придет к лишма. И тогда истина поднимется из земли и так далее. Конец цитаты. А Рамбам сказал так. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их, и не преисполнятся они большей мудростью. Им приоткрывают тайну эту очень постепенно.
2: Из слов Рамбама мы видим, что необходимо начинать работу на Творца в Лолишма. И понятие Лишма нельзя даже раскрывать им, что есть такое понятие. А они должны знать, что то, что они исполняют Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение, это истинное совершенство, и нечего к этому добавить, кроме количества. То есть посвящать больше времени и усилий для того, чтобы исполнять Тору и заповеди, и чтобы они были рады тому, что исполняют Тору и заповеди, и у них будет большое вознаграждение. Получается, согласно этому, что для того, чтобы они были работниками Творца в совершенстве, им нельзя знать, что есть понятие лишма, поскольку они пока еще не способны войти в работу в лишма. Поэтому, если им скажут, что главное в работе — это лишма, они скажут, как мы можем исполнять Тору и заповеди в лишма, если это не истинная работа, а работать в лишма они пока еще не способны. Поэтому они останутся с проблемой с обеих сторон. Другими словами, лолишма не будет важным у них, а лишма они видят, что в этом они работать не способны. Поэтому в соответствии с этим им нельзя раскрывать это, раскрывать, что необходимо работать ради отдачи. Тогда как, когда они не знают, они думают, что они по-настоящему работники Творца и что они праведники. И поэтому это даст им силы для работы, поскольку они рады тому, что они являются работниками Творца. И они смотрят на остальных людей, которые не исполняют Тору и заповеди, как они, как на животных и зверей, у которых нет разума больше, чем у животных и зверей.
0: А по поводу выяснений, Ари написал в «Древе жизни»: «Творец дал Израилю Тору и заповеди только чтобы выяснить и очистить и убрать примеси из келим, которые являются облачением души. И благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души, нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. Это значит, что мы не можем сказать, что исполнение Торы и заповедей без намерения не истинны, не дай Бог. А из слов Ари получается, что благодаря всем действиям, совершаемым человеком, приходит выяснение святости из клипот, которая упала в них во время разбиения келим. Однако существует разделение между заповедями без намерения, между Торой без намерения и между Торой и заповедями с намерением. Как сказано, а благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. А понятие лолишма, которая называется ложью, следует объяснить, что поскольку целью творения является насладить создание, то для того, чтобы человек постиг это практически, то есть чтобы он увидел добро и наслаждение, как оно раскрывается в мире, невозможно творением это увидеть, прежде чем у них будут истинные келим, с помощью которых они могут видеть добро и наслаждение, которая раскрывается в мире.
2: Поэтому творением еще не раскрыто, что цель творения на самом деле состоит в том, чтобы насладить свои создания. Ведь они видят, что в мире страдают, в мире переживают страдания, каждый согласно своему свойству. В таком случае можно объяснить, что до тех пор, пока творение исполняет Тору и заповеди не с намерением, ради отдачи. Они еще не способны увидеть истину, что в целетворении заключается желание насладить. Поэтому объяснение таково, что те, кто исполняет Тору и заповеди, еще не удостоились построить намерение ради отдачи. Хотя, с точки зрения истины, произошли выяснения в отношении святости исполнения Торы и заповеди даже и без намерения, то есть святость добавляется с помощью их действий. Но это только в смысле существования святости. Однако творения еще не способны видеть, что происходит благодаря им действиям, то есть какие исправления происходят благодаря их работе даже в Ло Лишма. Получается, как сказано выше, что понятие лжи, то, что говорят, что ло лишма называется ложью, это в отношении творений. То есть, как сказано выше, они пока еще не могут видеть истину, что заключающееся в исполнении Торы и заповеди без намерения. Но на самом деле происходит исправление выяснения святости.
0: До такой степени мы должны верить в слова Ари, что в каждом действии в Торе и заповедях происходит исправление, что следует спросить в отношении того, что мы видим, что есть правило. Что если человек может подействовать на своего соседа, чтобы тот не нарушал субботу? Например, если соседу нужна его помощь, и благодаря этому сосед будет соблюдать субботу, то человек должен действовать так, чтобы он не нарушал субботу. И следует спросить, если здесь нет намерения соблюдать субботу, а он соблюдает заповедь, которую навязывает ему его товарищ, то какая польза может быть от такой работы? Однако, как сказано выше, каждое действие, которое мы совершаем, даже без намерения, делает свое дело. То есть происходит выяснение святости. Только творение все еще не в состоянии увидеть исправление, поскольку они могут нанести ущерб, поскольку они все еще находятся под властью желания получать. По этой причине, прежде чем он увидит исправление, которое совершается им, он еще не может получить то высшее изобилие, которое раскрывается через его действия. Поэтому, когда они не видят раскрывающегося высшего изобилия, они не могут нанести ущерб, поскольку они не видят, что тут можно что-то получить. Но человек должен верить, что все действия в Торе и духовной работе важны. И так он должен верить.
2: И только после того, как он удостоится получить вторую природу, называемую желанием отдавать, он удостоится увидеть истину, стоящую в том, что цель творения — насладить свои создания. Получается, что то, что говорят, что ло лишма называется ложью, это в отношении видения человека. То есть человек еще не видит, что цель творения — насладить его создание. И из сказанного поймем, почему лишма называется истиной. То есть благодаря тому, что человеку достался свойство лишма, человек должен прийти к уровню любви к Творцу, в том, что Творец лично управляет человеком. То есть человек получает все блага от Творца, и тогда человек видит истину, что цель творения — чтобы насладить свое создание. И мало того, человек должен удостоиться и увидеть, как высшее управление ведет себя по отношению ко всем творениям в свойстве доброй и творящей добро. И это большая ступень, когда человек видит, как Творец управляет им частным образом, свойством доброй творящей добро. Однако человек должен увидеть, что Творец ведет себя так со всеми творениями, свойством доброй творящей добро. И поэтому лишма называется истиной. То есть через работу в свойстве лишма человек удостаивается и видит истину, состоящую в том, что Творец управляет всеми творениями свойством доброй, творящей добро.
0: И это, как сказано в предисловии к учению десяти сферот. А посему предупредили нас мудрецы об обязательном условии в занятии Торой, чтобы занятие это было именно лишма. То есть было таким, чтобы благодаря ему он удостоился жизни, ведь это Тора жизни. И пусть направит свой разум и сердце на то, чтобы найти в ней свет лика царя жизни. То есть постижение явного управления, называющегося светом лика. Другими словами, пока человек не удостоился свойства лишма, он находится в сокрытии лика. То есть пока еще не видит, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро. Отсюда следует, что он находится в состоянии лжи. То есть, когда он говорит то, что говорили мудрецы, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои творения, это ложь, так как мы видим обратное. Но тот, кто изучает Тору лишма, удостаивается и видит истину, потому что он сам удостаивается и видит благо и наслаждение, которое он получает от Творца. Более того, он должен прийти в состояние совершенства и увидеть, как Творец управляет всем миром с целью насладить свои творения. Отсюда следует, что истина и ложь относятся к постижению самого человека. И сказано получается, что тот, кто изучает Тору Лолишма, это считается ложью только потому, что он не готов увидеть истину, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро.
2: И это, как сказано выше, как говорит великий Ари, что с помощью всех действий, которые человек совершает в святости, происходит исправление. Однако человек еще не может видеть, что происходит благодаря Торе и заповедям, которые творение исполняет даже без намерения, то есть даже в лолишма, ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что вначале нужно работать, порядок работы должен быть с малолетними и женщинами, чтобы это было ради получения вознаграждения, поскольку само действие по исполнению заповеди производит исправление, как сказано выше. И согласно тому, что сказал мой отец и учитель, о высказывании наших мудрецов, любимый Исраэль, ведь они названы сыновьями Творца. Особая любовь проявляется к ним, ведь они названы сыновьями Творца, как сказано, «Сыны вы Творцу Всесильному вашему». А Барасалам сказал, что то, что они называются сынами Творца, это в общем. Но особенно любимые — это в частном виде. Он спрашивает, что такое особо любимые. И он сказал, что особо любимые — это в том, что им известно. То есть они знают и чувствуют, что называются сыновьями Творца. И аналогично нужно объяснить и здесь, то есть что с помощью исполнения действий даже без намерения, что называется Лолишма, Исраэль, хотя и называются сыновьями Творца, потому что они занимаются Торой и заповедями в плане действия, происходят тоже большие исправления, как сказал великий Ари, но им это неизвестно. То есть они не в состоянии видеть, какие исправления происходят благодаря их работе.
0: Но после того, как человеку достаивается свойство лишма, тогда становится им известно то, что они делают. И это, как сказано, Раби Мейр говорит, «Всякий, занимающийся Торой лишма, удостаивается многого». И мало того, весь мир становится выгодным для него и раскрывает ему тайны Торы. Следует объяснить это, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он уже видит истину, что цель творения — насладить свои создания. И свидетельством этого является то, что он сейчас видит, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он чувствует добро и наслаждение. Также следует объяснить смысл фразы «и раскрывают ему тайны Торы». Это значит, что он получает награду за то, что видит, как посредством его Торы, его работы в Торе и заповедях производится исправление свыше. Но прежде чем он будет вознагражден за выполнение Торы и заповедей Лишма, хотя и совершает исправление посредством своей работы в Торе и заповедях, он не может увидеть этого, пока не будет вознагражден отдающими келим. В свете сказанного нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Главное не учение, а действие. Здесь перед нами есть две вещи. Первое — действие. Второе — намерение.
2: С одной стороны, мы понимаем, что главное — это намерение. Другими словами, когда человек делает какое-то действие, плохое или хорошее, нужно считаться с намерением, а не с действием. Например, два человека, между которыми произошла ссора. Один взял нож и пырнул другого. Конечно, это плохое действие. А второй повел его в суд, и тот, кто пырнул, получил штраф за свое действие. И вот пырнувший говорит, что тот, кого я пырнул ножом, сделал этот, ударил только, попал ему только по руке и поцарапал его. Я должен заплатить штраф. А я видел, что этот человек какое-то время назад вошел в больницу, и врач разрезал ему живот и вынул что-то оттуда. А он заплатил врачу много денег, а я за маленький порез, который я ему нанес, должен за это платить. Ведь это противоположно тому, что было у врача, сказано выше. Ответ простой, сказал судья. Мы судим, исходя из намерения, поскольку ты пырнул его, потому что ты хотел получить удовольствие, поэтому ты должен заплатить за то наслаждение, которое ты испытал, тогда как хирург разрезал его плоть ножом, поскольку он хотел, чтобы пациент получил от этого пользу. Поэтому пациент должен заплатить врачу. В таком случае мы видим, что главное — это намерение, а не действие. И, таким образом, почему мудрецы сказали «главное не учение, а действие»?
0: Однако, как было сказано выше, в духовном, в том, что касается Торы и заповедей, главное — это действие, как сказал Ари, что действиями по исправлению заповедей выясняются искры святости из клипот. Однако человек не может этого увидеть, пока у него не появляются отдающие килим. Иначе, если он увидит, что производится его работой, это уйдет в его получающий килим, и автоматически он вернет все в клипот. Выходит, что действие — это главное. Однако, разумеется, если он может создать намерение, чтобы и намерение было ради отдачи, тогда он с помощью намерения, которое властвует над действием, поднимается на более высокую ступень, как было сказано выше. Благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира Асия и образуется облачение души нефеш. Поэтому главное — это действие. А к действию мы должны добавить еще и намерение. И мы должны верить, что в плане ветвей и корней все материальные вещи, происходящие у нас,

0: нас исходят от высших корней. То есть, так же, как материальные действия исправляют тело, и без них тело не может существовать, также и в вопросах души. Без действий по исполнению Торы и заповедей нет питания душе, чтобы она могла существовать.
1: И это как приводится в книге Бейт Шар Акаванот. И знай, что в Адаме Ришоне были произведены все выяснения всех миров и всех душ. И были выяснены все животные. А выяснение неживого и растительного не было завершено. Поэтому они ели, чтобы выяснять их. А когда согрешили, души и животные вернулись в глубины клепот. И только чистые животные выясняются посредством нашей еды. А также неживое и растительное. Из сказанного выходит, что именно с помощью нашей еды производится выяснение в отношении неживого, растительного и животного. И к этому следует только добавить намерение. Но без действия намерение не приносит пользы. Поэтому не следует говорить, зачем накладывать тфилин, ведь главное — это намерение. В таком случае он может создать намерение на тфилин, и ему не нужно исполнять это в действии. Однако главное — это действие, а намерение — это дополнение. Поэтому, как в материальном, если человек строит намерение на еду или на питье, но не будет есть и пить, на практике он умрет. Аналогично, если человек не будет исполнять Тору и заповеди в действии, его душе, которая получает питание от действий в Торе и заповедях, тоже будет не от чего жить.
0: И в этом смысл фразы. Главное не учение, а действие. То есть настоящее практическое действие. А потом, в качестве дополнения, следует добавить намерение на действие, которое совершает человек. И это духовно-неживой уровень святости. А из духовно-неживого уровня мы можем выйти на уровни растительного, животного и говорящего. Из сказанного поймем то, что было приведено выше по поводу того, что Творец приходит осмотреть эти свои разбитые келим, которые, в конце концов, должны прийти к лишма. И тогда истина поднимется из земли и говорит там, и в этом тоже смысл разбиения келим, произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры Бия разделения упали вместе с ними в клепот и искры святости. И из-за этих келим попадают под власть клепот, удовольствие и любовь всевозможных видов, потому что они передают эти искры человеку для получения и наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям. Но вместе с тем он даровал нам Тору и заповеди. И даже если человек начинает заниматься ими, даже еще в лолишма, то есть ради самонаслаждения, для наполнения своих низменных желаний, в конце, благодаря им, все же придет лишма и удостоится цели творения, то есть получить все наслаждение и благо, уготованные в замысле творения, чтобы доставить наслаждение Творцу. И необходимо помнить правило в отношении работы, что человек не должен смотреть на себя и проверять, в порядке он или нет. То есть, если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он был в порядке. И это именно в то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некое сближение с Творцом. Тогда можно ему смотреть на свое состояние критически.

0: Но в то время, когда человек чувствует, что есть у него отдаление от духовной работы, то есть у него нет особого желания к работе, тогда ему запрещено смотреть на себя и молиться. Но он должен тогда обратить внимание и сказать, насколько есть у меня хотя бы какая-то связь с работой, этому я рад, и я благодарю Творца за это. Но не следует тогда молиться Творцу, чтобы он приблизил его. А что касается молитвы, чтобы он молился о том, чтобы Творец приблизил его, то это должно быть именно тогда, когда у него есть какой-то подъем в работе.
1: Это как сказано в книге Зоар. «Приди и увидь». Днем он занимался Торой для восполнения судов, а ночью занимался воспеванием и восхвалением до наступления дня. Весь день он занимался восполнением и выяснением судов, являющихся свойством левой линии, а ночью он занимался восхвалениями, то есть хасадим. Поэтому объяснение, как сказано выше, что именно днем, то есть во время подъема, он занимался левой линией, чтобы выяснять суды, тогда как ночью, когда свет не светит, он занимался восхвалениями.
0: Есть действие, есть намерение. Вещь, которая более важная, это действие. А намерение — это добавка.
1: Да, сейчас каждый находится на какой-то ступени, и вопрос здесь, я бы сказал, что просто начинать работать. Сделаем и услышим.
0: Рабаш здесь говорит о действии и намерении, где намерение должно быть. Перейдем к уроку от 11 апреля 2003 года.
1: Пятый том Шлаве Сулам, страница 282. Что такое истинная ложь в работе? Значит, действительно, вся наша работа в выяснении между светом и кли, в чем разница между ними? Преимущество света из тьмы. Это называется у нас на нашем языке истинной ложь. Мы знаем, насколько истина и ложь — это вещи... Это недвижимость, да? Приходит, уходит. Вещи, которые не имеют никакой постоянной основы. Которые можно было бы пользоваться с течением времени, в зависимости от того, на чем человек основывается. Здесь тоже и здесь он говорит, что человек растет и согласно тому, насколько он помещает себя в этот путь к Творцу, у него получается, что вначале исполнять практические заповеди, а потом самоисправление с помощью Торы, пока он не приходит уже в работе с намерениями, с намерением ради отдачи. И всякий раз истинная ложь выясняется у него иначе. В третьей части, в Тес он объясняет, и в пятой части, что Малхут Высшего становится Кетером Нижнего. Этот переворот приводит просто к отрыву Кетера от Малхут. То есть вообще все, что было на предыдущей ступени истиной и устойчивостью, и он у нас стоял на этом...

0: предыдущего выясненного кли. То есть до этого я выяснил кли, это кли сейчас для меня святое, хорошее. Я вижу, что из него я сужу, кто такой Творец, кто такой я и так далее. Мне кажется, что я достиг чего-то, у меня есть какое-то выяснение, исправление. В противоположность этому приходит более высокая ступень, большая ступень, выясняются клипот на предыдущем уровне, то, что представлялось мне святостью, и я начинаю видеть по сравнению с этим глубину внутри нее следующую ступень. Следующая ступень по сравнению с ступенью, на которой я думал до этого, и думал, что это святость, она выглядит просто как клипа, как отбросы. И так это всякий раз. Поэтому нет истины и лжи абсолютной, а все измеряется согласно уровню ступени, на которой человек находится. И так мы должны относиться также и к себе, и к процессу, который мы проходим, что во всяком состоянии, во всяком месте это вещи относительные. И поэтому нужно терпение и правильное отношение к этим ступеням, которые мы проходим.
1: Да. Когда он пишет здесь, в конце статьи, он представляет состояние, что именно во время дня, то есть во время подъема, он работал в левой линии, чтобы выяснять суды. Тогда как ночью, когда свет не светит, он занимался восхвалением. Противоположность Бальсулама, который пишет, что нет более счастливого мгновения в жизни человека, кроме мгновения отчаяния, в котором строится правильная молитва. Здесь он говорит, что по сути, что молитва должна быть не там, где человек чувствует ночь, а как это сочетается вместе?
0: Где это твой вопрос?
1: Шин-пей-тет.
0: Нужно помнить порядок, правила порядка в работе. Человек не должен смотреть на себя, в порядке он или нет. То есть, если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы он был в порядке. И это как раз то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некоторое приближение к Творцу, и тогда ему можно смотреть на свое состояние критически. Но время, когда человек чувствует, что у него есть отдаление от работы, то есть у него есть настолько... нет особого желания к работе, ему нельзя смотреть на себя и молиться. Он должен обращать внимание и сказать, насколько у меня есть связь с работой, я радуюсь этому и даю...
1: Вопрос в том, как это согласуется с состоянием, в котором мы знаем, что истинная молитва — это в то время, когда человек чувствует отчаяние, когда чувствует себя удаленным. Тогда это время для истинной молитвы. А здесь он говорит как бы наоборот. В то время, когда человек чувствует себя далеким, не молиться, а пусть скажет спасибо за связь, которую ему дали. Как это сочетается вместе?
0: Как это сочетается, я скажу тебе. На самом деле, нам не надо то, что ты сейчас читаешь статью. Ты получаешь это, принимаешь это к исполнению?
1: Пытаюсь понять, что он имеет в виду, в чем есть указание.
0: Указание простое, что каждое состояние — это как парцуф, в котором есть кетер и есть малхут. Два края. И из двух этих краев, концов, человек должен работать. И у него есть так же, как в нашей молитве, и благодарность, и просьба. И всякое состояние, неважно, какое состояние человек проходит, и в нем есть тоже свет и кли, и из одного кли он может как бы обратиться и с просьбой, и с благодарностью. Ты видишь, он тоже поворачивает это здесь по сравнению с тем, как в другом месте, и делает это иначе.
1: Так это надо принимать как указание к действию?
0: Принимай, посмотри. Ты думаешь, от того, что ты читаешь, что с тобой происходит для исполнения?
1: Я пытаюсь установить, потому что...
0: Согласно тому, что ты читаешь, ты можешь как-то установить себя?
1: Стараюсь.
0: Старайся. Это хорошо, стараться, да. Пытаться для того, чтобы видеть, что ты вообще...

0: не происходит. Это от книги. Слушай, здесь инструкция, поверни здесь кнопку тут, а тут там, сделай тут немножко давление, эту мысль помести туда. Ты не можешь ничего с этим делать, ты не решаешь внутренние процессы, которые в тебе. Книга — это, в общем, для того, чтобы привлекать цвета. Только привлекать цвета, ничего сама книга не дает. Разум, который ты как бы берешь из этой книги, я много брал от книги, поверь мне, это ни в чем мне не помогло. Это не помогает, это просто не работает. Когда ты радуешься, когда ты находишься в депрессии, разум не работает, работает клик, где разум? Сколько ты не будешь говорить себе, что это нехорошо, что надо делать иначе, делать иначе. Но сколько ты будешь говорить себе из разума, клик не слышит.
1: Но разум создает состояние, относительно которого есть разница.
0: Разум может только научить тебя обращаться к правильному средству. Возможно. Когда ты не находишься под воздействием кли. Просто... В рабстве у кли. Разум — это вещь очень-очень ограниченная, как наш помощник. Когда ты можешь действовать из разума, когда чувства не господствуют? В серых, то, что называется, состояниях. Пограничных.
1: Но все равно надо упорядочить состояние с того, в котором я нахожусь, к тому, в котором я хочу быть, к которому я должен стремиться, к которому я должен построить желание, в котором я сейчас не нахожусь, но я хочу в нем быть завтра или послезавтра, или через год. Это я строю в разуме. Где мне еще такое найти?
0: Я читаю книгу, что нужно, я должен учиться, я должен думать весь день о разных вещах, я должен вкладывать себя в группу, верно? Для этого мне нужен разум, чтобы он давал мне какую-то оценку вещей, новую оценку. И тогда... Согласно тому, как я буду убеждать себя, я смогу переводить мои вклады из одной кассы в другую кассу, начинать вкладывать в группу, в учебу, вместо того, чтобы там в какие-то другие вещи. Для этого нужен разум, верно? То есть разум нам нужен для того, чтобы возвеличивать цель, настолько, чтобы она ощущалась у меня в ощущении. Я чувствую ее, она важна, да. Вся жизнь — это мусор, весь мир. Действительно, Творец дал мне такие удары, что я чувствую, что этот мир ничего не стоит. Я отчаялся в нем. Я вижу, что здесь нет вообще чем заниматься, с кем заниматься. И все. Теперь я должен увеличивать цель. Ну, разум поможет. Но это до того, как я начинаю входить в действительно процессы, у меня есть подъемы, падения, и тогда разум работает, может помочь мне в очень ограниченном виде.
1: Это не поможет, но как знание. Нужно придерживаться определенного мнения во всех изменениях состояний. Так ты можешь сказать, но к чему ты стремишься? Согласно ступени, ты можешь быть совершенно иным, чем то, что есть сейчас у меня в ощущении, в каком-то знании. Я не понимаю, знание, то есть чувственное, или оно превращается в что-то? Не знаю, где это остается, но оно остается где-то.
0: Слушай, проблема... различить разум и чувства. Мы не знаем вообще, есть ли у нас какая-то информация, какое-то знание, какие-то параметры, чувственное это или рациональное. Да?
2: Очилот.
0: Еще вопросы?
1: На странице 388, абзац «Однако».
0: Страница 388, абзац, начинающийся с «Но в духовном, по поводу Торы и заповеди, главное — это действие». То есть, как сказано в словах великого Ари, что из действия по исполнению заповеди выясняются святые искры, исклепот. Но это только на уровне мира Асия. Так? Или, как он сказал там, практические заповеди. Ну да, Асия, конечно, да, Асия. И также, когда человек еще не способен видеть это до того, как у него есть отдающий килим, иначе благодаря тому, что он увидит, что то, что произошло из его работы, это уйдет в его получающий килим, в любом случае он вернет все в клипот. Получается, что главное — это действие, да?
1: Вопрос в том, что...
0: Вопрос, что такое действие, да, или что?
1: Тут есть как бы противоречие. Вначале он выясняет про искры в клипот, а потом он говорит, что это все возвращается в твое кли. И говорит, что главное — это действие.
0: То есть вопрос наш такой. Что такое... Намерение, что такое действие, прежде всего?
2: Ну, маза кавана нахну килу юдим, кен?
0: Кавана, зато... То, что намерение мы знаем. Намерение — это чего я хочу из того, что я делаю, так?
2: Застам кавана, кен?
0: Это просто намерение, да? Человек делает что-то руками и ногами, разными средствами, и нам важно знать его намерение. По сути дела, его намерение определяет, может быть, он делает вещи очень хорошие, может быть, он активен в группе, в распространении, я говорю, у нас, допустим, да? И просто делает очень много вещей, но намерение его, кто знает, может быть, он как шпион здесь. Просто так, ну, не хочется ничего говорить такого уж. Так намерение его, по сути дела, определяет не то, что сейчас выходит у него от работы, а к чему эта работа как бы приводит его, и что он вызывает не только у себя, но и у других, и у группы, и у Творцу. То есть действие может быть хорошим, намерение может быть плохим, и тогда, согласно намерению, мы, по сути дела, судим его. Так, все. В духовном мире, духовный мир — это желание. В духовном мире действуют желания, намерения. Там не считаются с телом. Другие расчеты. Поэтому... Намерение называется там, если это ради отдачи. А если это ради получения, это называется без намерения. У нас в этом мире намерение называется, что человек намеревается, подразумевает что-то, вообще добро, зло, это неважно, у него есть намерение хорошее или плохое. В духовном нет такого, хорошее намерение или плохое намерение. Намерение, если просто говорят о намерении, у него есть намерение для того, чтобы отдавать Творцу, а у нас нет. У нас есть действие телом, и намерение может быть хорошее от этого или нет. Поэтому он пишет, что тут есть у нас исполнять практические заповеди, и заповеди без намерения. Имеется в виду, то есть состояние следующее, что мы в нашем состоянии, как мы сидим здесь, у нас пока еще нет намерения ради отдачи, у нас есть пока еще намерение ради получения. Так, это называется, что мы исполняем практические заповеди без намерения. То есть я читаю, я учусь, я занимаюсь группой, и намерение мое в этом заработать, обрести что-то. Это называется, что я исполняю практические заповеди без намерения. Я занимаюсь действием, разные средства, которые могут привести меня к цели. Мне говорят, это учеба, работа в группе, распространение, так товарищи, главным образом. Так написано все. Да? Я занимаюсь этим. Это называется заповеди, средства практические, которые я исполняю руками и ногами. Намерение мое пока еще для себя, чтобы было хорошо. Да? О Творце я пока что не думаю. Он для меня пока что не источник, о котором я как бы должен заботиться. Я забочусь о себе. Это называется, что я делаю это без намерения. Вот и все. Потом наступит время, когда мы получим также намерение ради отдачи. Называется, что мы будем делать уже действия с намерением или работаем с намерением. Вот и все. То есть никогда, если мы говорим о связи человека с духовным, мы не говорим о руках и ногах. Это что сделала моя рука, это называется действие. Это называется заповедь. Всегда имеют в виду действие в желании. Потому что желание — это наш носитель. Это единственное, что было создано, и с этим мы работаем.
1: Но он говорит здесь, что в действии заповедей, а не в намерении, в действии проходят выяснения, которые вводят искры в клипот.
0: Да, так и мы в действии при исполнении заповедей, не с намерением. То есть практически заповеди очищаются много для сия и становятся облачением души нашей. Так ты видишь дальше, видишь, страница Шинпейдалет. 382. Что он говорит? Что благодаря практическим заповедям очищается нога Дайсия и становится облачением души Нефиш. А дальше? То есть нельзя говорить, что действие исполнения заповедей Торы его без намерения, это, не дай Бог, не истина. А получается из слов Великого Ари, что из каждого действия, которое человек производит, выясняются благодаря им выяснение святости из клипот, то, что упало туда в момент разбиения. Есть часть мицва, заповедь без намерения и Тора без намерения. Следует различать это от Торы и заповеди с намерением.
1: Теперь продолжение абзаца. Он говорит.
0: Какое продолжение, какой абзац ты сейчас говоришь?
1: 388.
0: Да.
1: Он говорит, что в тот момент, когда производит заповедь без намерения, то он и так вернет все в клипот. В конце абзаца.
0: На странице 388 Шинпэйхэт. Иначе через то, что он увидит, что произойдет с его работой, это все пойдет в получающий кли, он вернется в клипот. Получается, что главное — это действие, да? Да, что ты здесь не понимаешь?
1: Действие возвращает все в клипот, и оно же главное?
0: Если тебе дадут сейчас, в твоем состоянии, когда у тебя нет экрана, у тебя нет намерения ради отдачи, увидеть, что ты делаешь в духовном, тем, что ты сейчас пришел учиться против своего естественного желания тела, ты прилагаешь сейчас усилия в учебе, скажем, ты как-то стараешься соединиться с группой, то есть ты стараешься исполнять какую-то работу с помощью средств, которые могут привести к святости, к Творцу. Ты не подразумеваешь это, ты не знаешь, что ты выполняешь. Ты как-то участвуешь в этом. Но в этом есть немного вещи, которые даже если ты не знаешь, но они работают. Если бы ты знал, что выходит у тебя, допустим, 10 грамм сегодня ты получил духовности, ты только еще не знаешь с помощью своих усилий. Если бы ты сейчас раскрыл 10 грамм этой духовности, и ты бы увидел, что это больше, чем все наслаждения этого мира. То, что получило все человечество в течение всех поколений, это действительно так. Ты мог бы продолжить дальше в чем-то, или ты бы задохнулся и разорвался бы от этого блага. Ты бы сказал, я больше ничего не хочу, слава Богу, все, дай мне мое. Так? Ты бы продолжил работу? Нет. Поэтому это скрыто. То есть ты бы внес бы это в клипу. Ты бы поместил свою духовность, которую ты достигаешь. Ты сейчас делаешь большие вещи. Так а почему они скрыты? Потому что у тебя пока нет экрана. Каждый, тот, кто сейчас сидит здесь, он сейчас зарабатывает духовно. В чистом виде, наверняка, я подписываюсь, но если бы мы увидели это потом, после Максома, ты начинаешь получать это вместе с заблуждениями, с деяниями из этого времени. Но нет другой возможности. Каждый сейчас забрал бы свою долю, и это бы закрылось от него, он бы не продвинулся. Этот свет, благо, отменили бы это все. Просто было бы нет в чистом виде клипа на 100%. В этом вся причина скрытия. Это то, что он здесь имеет в виду. Иначе, из-за того, что он увидел то, что он сделал из своей работы, это ведет его в его получающий кли. И в любом случае все это вернется в клипот. Получается, что действие – это главное. То есть действие, которое он производит, намерений у него нет, и он не видит его результатов. Еще вопросы? Нет. Хорошо. Есть.
1: Он говорит о том, что сначала нужно совершить действие, материальное действие, а после этого облачить на него намерение. А мы здесь говорим вообще о намерении, что в духовном мире нет материального действия. Но здесь он пишет, он говорит, что без материального действия нет никакого смысла в намерении.
0: Что он имеет в виду тем, что он говорит материальное действие? Материальное — это называется ради получения. Духовное — это называется ради отдачи. Ты слышишь определение? Материальное — это не называется, что я делаю руками и ногами. А человек, у которого, не дай бог, нет рук, он что, не может делать действия?
1: А это то, что он пишет.
0: Что он пишет?
1: Он пишет, если ты накладываешь тфилин, то тогда при наложении ты тогда...
0: Накладывание тфилин имеется в виду, что ты используешь средства, чтобы продвигаться в духовном. Вот и все. Неважно, это накладывание тфилин или другие вещи.
1: Но возьмем это для примера.
0: Ну, накладывание тфилин, ладно. Так мне говорят, что если я это делаю, это средство, чтобы я продвигался. Я не понимаю как, я не понимаю почему, но я делаю это. Но зачем? Для того, чтобы продвигаться в духовном. Не чтобы мне было хорошо, и чтобы я заработал сегодня, выиграл в суде, или здоровье, или разные другие вещи.
1: Почему?
0: А, нет, пожалуйста, если ты проблема, если ты хочешь это тоже, тоже, пожалуйста, делай. Только мы говорим здесь о тех, у кого есть стремление заработать от духовного.
1: Более развитые,
0: скажем, да.
1: Тогда они должны сначала совершить это наложение твилин, повязать на свою материальную руку, а потом сделать намерение.
0: Делай это. Твое намерение, что значит иначе наложить тфилин и на это сделать намерение? Что значит на это сделать намерение? Что это? У меня есть намерение в кармане, и я потом делаю... Как я могу сделать намерение, если у меня нет намерения?
1: Потом.
0: Что такое потом? После того, как я эту коробочку возложил?
1: В будущем, чтобы превратить из лишма в лишма.
0: Я не знаю, что в будущем. Я тебя не понимаю. Где в будущем? Где пишет? Ты сейчас делаешь, а потом ты сделаешь это с намерениями в будущем?
1: Действия без намерения.
0: Те же действия, то есть те же вещи, которые ты сейчас делаешь усилия в разных вещах для того, чтобы достичь цели. Цель, которую ты хочешь достичь сейчас, ты хочешь достичь ее, чтобы получить. Потом ты захочешь достичь ее для того, чтобы отдавать. Это называется намерение. Еще раз, проблема в определениях. И все.
1: Да. А слова Рамбам, о которых мы говорим, это тоже о людях?
0: Рамбам говорит о детях, женщинах, рабах. Говорит о видах желания получать, которые есть в человеке. В мужчине, не в женщине, как правило. Так, который он должен пройти.
1: Который хочет продвигаться в духовном?
0: И хочет продвигаться в духовном. Они не говорят эти книги о животных. Они говорят о тех, от точки в сердце и дальше, которые начинают развиваться. И иначе Тора дана то, что называется людям сердце.
1: Но они взяли это, приспособили также и для животных?
0: Нет, для того, чтобы они взяли и сделали это для соответствия для животных. Ты сказал верно. Кто они? Каббалисты. Главы поколений, которые все были очень великие, поняли и увидели, что невозможно удерживать народ, если не дать ему практические действия, даже без намерения. Так? И далее.
1: Так я спрашиваю, кто поручился, что это приведет не как пишет Рабаш, к состоянию?
0: Кто сказал тебе?
1: Чтобы это не привело к тому, что Тора будет ядом смерти.
0: Нет, это не приводит к смертельному яду. Секундочку, к смертельному яду тоже не так-то просто прийти. Не думаю, что это, прежде всего, так уж плохо. Кто знает, если бы тебе показали этот смертельный яд, ты, может быть, бы очень стремился к этому. Ты знаешь, это все у нас слова, это не... Это трудно объяснить. Я знаю, что это не воспринимается. Годами не воспринимается. И у меня нет для этого языка, который может выяснить эти нюансы. Тот, кто исполняет Тору и заповеди в материальном, делает соответствие против этого с духовными корнями. Если в духовном есть возложение тфилин, да, в духовном. В духовном это называется, что в желании моем, в намерении ради отдачи, я исполняю действие, действие Зивук Дака, с экраном, с высшим светом, да, на высоте Мецеха Зерампина, Целута и так далее, то, что называется, скажем, возложение тфилин. В его гадлуте, конечно, после 13 его ступени и так далее. Хорошо. Это возложение тфилин изначально. Если против этого я... А против этого что я могу сделать? Прежде всего, сделать то же самое ради получения — это клипа по величине такая же, как святость, одно против другого. Вещи, которые еще очень высокие для нас, и клипот тоже. Теперь, что есть в нашем мире? В нашем мире нет даже против этого действий в желании. Действий в желании нет у меня таких, потому что это действие духовное в чистом виде. Есть против этого у меня простое действие, да? Материальное действие, когда я беру коробочку, которая устроена согласно ветви и корню, в точности соответствии с теми же законами, как устроены духовные кли там на уровне зон Ацилута, да? И это законы, которые так устроены тфилин, допустим, да. Это такая коробочка в нашем мире, там есть у нее. Главы истории, я кладу это себе на лоб. Зерампин — это человек, это понятно нам, и все эти вещи. То есть ты делаешь проекцию животную в нашем мире, в состоянии, когда ты находишься с телом, не со своими желаниями внутренними, с телом, против того, что происходит в духовном, в Ацилуте, на уровне, самом высоком почти. Это действие, заповедь очень большая. Говорят, что и в этом у тебя есть свечение одно против другого, потому что все миры устроены с одинаковой структурой, тогда как материал в каждом мире отличается. И материал, материя нашего мира самая низкая. И ты, когда исполняешь это действие все-таки на самом низком уровне, есть у тебя против этого маленькое свечение? Есть. Это свечение не продвигает тебя вперед. Оно просто присутствует и поддерживает тебя, как ветвь против корня. Ветвь против корня. Мы видим, что это работает. Для того, чтобы оберегать, так простой народ каббалисты определили эти вещи. И эти вещи не могут привести тебя к каким-то особым мыслям. А они оберегают тебя. Вот и все. Теперь. Потому что говорится о действиях.
3: Когда ты хочешь продвигаться в духовном, то не говорят тебе, что ты должен делать эти действия. Делай эти заповеди. Это сохранит тебя, быть в рамках, не убегать от границ этого стада, который называется народ Израиля. Но если ты сейчас хочешь продвигаться над этим, когда ты бережешь себя, чтобы быть частью народа, ты хочешь быть над народом, так тебе говорят, что ты должен использовать действия, намерения понятны, но есть намерение, какой-то порыв достичь чего-то более высокого. Это порыв, это еще не намерение, потому что намерение это когда ты уже что-то постигаешь, где-то ориентируешься в чем-то. Говорят, здесь ты должен задействовать средства для постижения высшего. И он пишет, что это свобода выбора. Если есть у тела вот этот порыв к более высшей ступени, постичь ее ты можешь только благодаря тому, что ты обретешь желание, впечатление дополнительное от своего окружения. Вот и все. Окружение — это книги, учитель, авторы, группа, окружение. Вот и все. Тебе не поможет, что ты будешь 10 раз накладывать тфилин или ходить с ним целый день и так далее. Это заповеди, которые относятся к тому, что оберегают человека. Не надо пренебрегать ими. Это относится к тому, что оберегают человека. Обычно пренебрегают этим. Тот, кто начинает развиваться в духовном, он обычно пренебрегает этими вещами. Это я слышу от людей очень таких ортодоксальных, которые вообще даже не думали, что когда-либо у них будут какое-то желание. «А, сегодня я не хочу накладывать тфилин». Такое? Я пришел, помню, к Рэбе, уже как бы вернувшимся в религию. Потом, смотри, я уже неделю не накладываю тфилин, что со мной происходит? Он говорит, да, это нехорошо. Все, понимаешь? То есть человек входит в какой-то водоворот, и с ним происходят такие всякие вещи. Но все же, если эти вещи соблюдают, тут есть всякие такие вещи. Ладно, неважно. Ну, не хочу сейчас говорить об этом. Тора и заповеди, то, что называется для человека, который продвигается в пути, это становится уже больше намерением. А средства, которые относятся, как он пишет, к свободе выбора, у тебя нет иного способа подняться наверх, не оставаться на уровне масс. Ты можешь только добавить большее желание, которое ты можешь получить только от группы. Это то, что мы слышим из статей. И мне нечего тебе посоветовать что-то другое.
4: Если каббалисты все это написали для того, чтобы сохранить народ в определенном связи с духовным, почему они, скажем, не ввели в ту же религию еще и дополнительные рамки, которые бы могли бы им продвигаться?
3: Каббалисты, которые установили для народа выполнять, скажем, вот эти заповеди практически, да, ну, в действии, телом, и молиться, потому что написано в книге, а не потому что в сердце, да, всякие вот эти вещи, они ввели народ в рамки. И более чем эти рамки невозможно ввести, потому что то, что они внедрили в народ, это не относится к желанию, это относится к действию. То нетто. Конечно, человек чувственный, так что иногда он делает это чуть с большим воодушевлением или с меньшим. Чувствует себя, может быть, лучше, может быть, хуже. У него настроение меняется. Но в итоге ты не найдешь религиозного человека, которого обучили, что делать, и что он это не выполняет. Это уже такой изъян. Ну, неправильное воспитание. А правильное воспитание — это когда он делает, что он не может не делать. Но у нас, когда говорят, заповеди не нуждаются в намерении, они подразумевают, что наши действия, которые мы совершаем, даже делая их с намерением ради получения, не страшно это действует. Если я работаю в группе, если я работаю в учебе, если я участвую в разных там мероприятиях, это действует. Эти заповеди, эти средства, чтобы сделать, чего-то достичь духовным, они не нуждаются в намерении ради отдачи. Это они подразумевают под словом «намерение». Нуждается в намерении, действует и так. И мы видим, человек начинает учиться, начинает в чем-то участвовать, насколько он начинает меняться. Он сам поражается, что с ним происходит.
4: Отсюда вопрос. Почему в рамки не добавили обязанности каких-то, например, совместной работы? Чтобы это было частью заповеди, ведь это же приведет к духовному людей.
3: Они не обязали к совместной жизни в группе, в таком обществе, потому что это против желания получать человека. Они все сделали таким образом, чтобы желание получать поддерживало это, потому что рамки не могут существовать, если не будет поддержки со стороны желания получать. Ты делай больше, ты будешь большим праведником, молись больше, получишь больше свыше, у тебя будет и здоровье, и все, и Творец, и этот мир, и будущее, и все, что хочешь. Только таким образом ты можешь обращаться к человеку напрямую, к его природе. Если ты говоришь, «Постройте общество, группу, коммуну, начинайте отдавать друг другу». Это уже... Ну, кто это может сделать? Ты можешь? Пока не видно. Так как же можно заставить народ? Как можно на этой основе построить народ, который может существовать тысячи лет? В разных местах, в каких условиях. Это, смотри, какая сила, которая охраняла нас, огромная. Есть народы древние, да, древние нас, китайцы, индийцы там, но они живут примитивно, не то, что я пренебрегаю в них, есть большой потенциал в них. Подожди, еще смотри, что раскроется в них. Сказано, мудрость у народов верь. Но я говорю, об образе жизни, образ веры, существуют не выходя из себя, установили для себя тоже очень такие жесткие рамки, да, китайцы. Посмотри, какая стена. Это лишь такой символ, да, японцы, еще до Второй мировой войны. Посмотри. Ты не мог даже войти туда, к ним. Это такие очень закрытые общества. И поэтому существуют так много лет. Даже не шли воевать, чтобы захватывать новые территории. Не хотели соединяться ни с одним другим народом. Только вот так вот сохраняли себя. Поэтому смотри, они существуют и сегодня. Но у нас мы были рассеяны по всему миру. Здесь же только духовная сила может удерживать тебя, если ты выходишь из своих рамок. Только духовная сила. Ты видишь, что это сработало? Но не для продвижения. Это может быть только сохранять тебя. Как бы на этой территории, ты остаешься таким, как и был, а продвигаться наверх — это только с помощью дополнительных сил от группы. Творец не даст тебе сил на это. То есть пройти 125 ступеней, ты должен мобилизовать силы из себя. Все вот эти ступени, их высоту ты должен постичь.
4: Когда Бальсулам пишет в «Последнем поколении», в том, что воспитание не может помочь, и общество не поможет. И мы это наблюдали в Германии, на нацистах. Но воспитание в религии в виде отдачи, да, это может помочь.
3: То, что он пишет в «Последнем поколении», воспитание, там, религия отдачи, он говорит, что у тебя будет большое общество, в котором есть уже достаточно сил. Людей, которые составляют это общество, общество отдачи, и ты помещаешь туда других людей, вопрос получения отдачи — это вопрос психологический. Человек видит, что это лучше, он тянется к этому, и ему нетрудно отдавать. Понимаешь? И поэтому мы видим это также даже по нашим детям. Никто не тянет своего ребенка быть именно здесь, но они получают какое-то воздействие отсюда и тянутся сюда. Это такой небольшой пример того, что может произойти. Но тебе для этого нужно большое общество, вся тенденция которого — стремление к Творцу, к Духовному, то есть оно привлекает к себе людей снаружи.
4: Почему каббалисты?
3: Каббалисты не были, прежде всего, в предыдущие годы, даже тысячи лет назад. Еще более того, не было достаточно условий для этого. Это во-первых. И у народа было желание получать очень-очень маленькое.
4: Это легче?
3: Это не легче, когда желание меньше, оно ничего не требует. Да, верно, это легче для человека. Что он там хочет? Он на самом деле не хочет. Ты подумай иначе, с другой стороны, что такое маленькое желание получать? Ему ничего не надо. Максимум хафец хасет. А если нужно что-то, ну дай мне что-нибудь там поесть, оставь меня. Были рабами. Почему? Да ему не нужно больше. У меня есть еда, слава Богу. Ты хочешь, чтобы я это сделал? Я это сделаю. Я знаю, у меня есть где поспать, где поесть. Сегодня кто-то может этим удовлетвориться. Желание получать настолько выросло в каждом, что даже индусы и китайцы, посмотри, что они там делают. Вся эта промышленность переходит к ним, им недостаточно того, что есть. Ты видишь, какие страшные знаки для всего мира. Сейчас они начнут выходить со своей территории. Мы еще не знаем, что такое миллиард, который выйдет наружу. Еще и китайцы. Понимаешь? Да-да. Я говорю серьезно. Я ожидаю от этого большие вещи. Каббалисты прежде не могли эти вещи определить, установить. Теперь у нас, в нашем состоянии, у нас есть группы, мы, слава Богу, растем. А вы увидите, насколько наши дети, и те, кто присоединятся, и те, кто почувствует. У нас нет пока что условий. Условия придут свыше в соответствии с тем, насколько мы будем расти и будем уже достойными, насколько мы сможем привлечь людей снаружи и у нас, а тоже те, кто родятся и присоединятся. Это будет привлекать, потому что желание получать, оно уже поддерживает это. Уже само желание получать достигло таких размеров в человеке, что оно уже поддерживает всякое развитие, лишь бы только не оставаться в том, что есть там снаружи.
4: Ну. Можно вопрос в другом направлении?
3: Ну.
4: Когда мы говорим о человеке, который хочет продвигаться к Творцу, мы читаем о таких людях, и здесь написано, может ли он прийти к нежелательному результату. То есть может ли прийти человек, сказать, что я хочу учиться, у меня есть желание продвигаться, и я не знаю, куда приведет его это желание. Может ли он причинить вред себе от учебы?
3: Никогда не может быть человеку вреда от того, что он учит каббалу. Если он уже немножко того, или с каким-то там сильным воображением, есть такие.
4: А как это узнать?
3: Секунду. И ты тогда вводишь его больше напряжения. Ты даешь ему как бы еще больше еды. Ну, раньше он фантазировал себе там немножко. А тут ты показываешь ему такую картину, в которой он может там разгуляться со своим необузданным воображением, там, фантазиями, что он уже ангел. И знаем это или нет? Нет, не знаем. Я не видел много случаев, что даже люди, которые входят, они получали какое-то потрясение. Мы все время получаем потрясение, это понятно. И там мы путаемся, и вообще не ориентируемся, где мы находимся. Вообще проблема ориентации для того, кто растет, да, он входит в какую-то ступень, даже если мы не чувствуем, что это ступени, мы входим в эти ступени, я даже не знаю, в ком я мире, я вхожу в более высокую ступень, я еще не знаю ее, я сбит с толку, я не понимаю, не чувствую, не понимаю, что происходит. Ну, да, это все чувствуют. Но эти вещи естественные, когда ты понимаешь, ты каждый раз, когда ты будешь понимать, это будет иначе. А на высоких ступенях там вообще настолько сильный отрыв от предыдущего постижения, и это всегда так. Но эти вещи, они для нормального, здорового человека. Он это проходит, и невозможно пройти это иначе, потому что он меняет свою душу. Это буквально внутренняя часть, и он ее меняет, и каждый раз это обновляется. Его тело остается как будто бы тем же, но мы не чувствуем и не понимаем, насколько мы каждый раз новые. Наше желание получать, оно буквально каждый раз новое. Разум как бы остается со всей добавкой, которую мы обретаем, но желание получать все время обновляется. Мы должны быть осторожны относительно тех людей, которые как бы слабы душой, то, что называется, да? Ну, душевных силах их. Неустойчивы. Либо не давать им входить, если это какие-то исключительные случаи, либо как-то поддерживать их. Если мы видим, что этот человек слабоват, может быть, слишком какой-то тонкий, может быть, помочь ему на первых шагах. Потом это все наладится. Если мы учимся в точности по нашей методике, в конце концов, есть исключительные случаи, которые становятся там люди, может быть, какими-то хасидами. Но большинство, 99 и даже больше процентов, там, они либо уходят, либо продолжают. Так что тут нечего переживать. И те, кто уходит, они уже уходят на другом уровне. Это уже в них посеяно, и это уже в них работает. И темп их продвижения, он другой. Человек находится снаружи, он даже, может быть, не открывает книгу и не слышит, или вспоминает о нас там раз в полгода-год, но он продвигается. Он продвигается. Конечно, ты летишь на самолете, а он, может быть, в телеге с трудом тащится, но все равно это продвижение. И придет время, даже если он был здесь всего несколько уроков. Нам нельзя этим пренебрегать.
4: То, что человек увидит, что происходит с его работой, намерение, то таким образом... То есть, когда я продвигаюсь, я ведь не могу этого знать, да?
3: Когда мы продвигаемся, мы, конечно, не знаем. Это и есть скрытие, и ведь я объяснил. Если бы ты знал, что ты продвигаешься, ты бы удовлетворился этим, закончил бы на этом все свое продвижение. А теперь, когда ты не видишь, тебе кажется, что у тебя есть еще меньше и меньше, чем раньше. Это дает тебе ощущение, что, что же у меня есть? Ничего. Это как он говорит, я выхожу из этого сокровищницы, да, государства, с чашкой денег, и мне выбрасывают все эти деньги, я плачу, а мне говорят, ну не страшно, зайди еще раз, может быть, в следующий раз будет нормально. Я выхожу, и снова потом лишь мне говорят, возьми, это все твое, но пока... Пока я не выношу то, что мне положено, да, до последней вот этой порции мне не скажут, что это все мое. Если бы мне сказали сразу, что это все мое, то я бы не заходил. Зачем мне? У меня есть маленькая чашка, да, мне уже достаточно. Большая кучка вот этих золотых монет. Я беру их и иду домой. Понимаешь? Поэтому весь процесс скрыт, что поделаешь. Вскрытие от нашего желания получать. Снова, ты это правильно трактуй. Каждое слово, то, что они не говорят до конца. Желание отдавать. Где желание отдавать? Желание получать, у которого будет намерение ради отдачи, то есть когда он использует свое желание получать, он уже смотрит на него со стороны, есть желание получать, а я... подхожу к нему и использую его, чтобы кому-то отдавать. Иначе я вообще не беру, не трогаю его, не касаюсь его, вообще не использую его как средство, как кли. Мы называем это действие отдачей, но по сути я получаю. Поэтому нужно все определить и так трактовать очень... детально. Еще все? Вы хотите? Есть вопросы о Песахе? Нет. Да, мы уже знаем, как выйти из Египта.
4: Ну вот теме, о которой написано, что как бы, что есть на море 50 ударов, а потом умножают еще удары. О чем идет речь? Ну, был такой вопрос в связи с Песахом.
3: 50 ударов, это называется целая ступень. И тот, кто приходит к большему осознанию, то как бы вместо 50 чувствует 250. Ну, так это.
4: Почему идет мацу?
3: Почему идет мацу? Что сказать тебе? Что такое маца?
4: Ну, хлеб, который не прошел определенные процессы.
3: Хлеб, который не прошел процесс. А что он символизирует? Что это? Бина, Малхут, Кетер, Хохма, что? Ну?
2: Бина.
4: Бина.
3: Бина. Почему бина?
4: Ну, хочет не для себя, не поднимается.
3: Он не хочет для себя, и он не поднимается. Ты видишь, да? Признак. Да, то есть ему не дают. Но если бы дали... то заквасился бы, да? Вот эта закваска. Откуда? От желания получать. То есть есть мапу там внутри, ну, бины, но ей не дают вот так вот... подниматься. Когда прилепляются к бине, и таким образом, что как бы нет Малхут, мы скрыты внутри бины, да, как Ноев ковчег.
4: А какая связь с едой?
3: Еда — это реализация, то, что я ничего не хочу получать, кроме святов Хасадим, кроме ступени Хафец Хесед. Таким образом, я могу сбежать из Египта.
4: Что значит, что еда — это реализация?
3: Еда — это орпними, да? Таамим, вкусы. Еда. То, что помещают в рот, в П, и ниже, в парцуфе. Да? Так это то, что происходит, когда я довольствуюсь только святами Хасадим, хотя желание получать мое скрыто внутри бины. И это таким образом я прохожу махсом. Выхожу из желания получать в отдачу. Тут можно истолковать много разных вещей. Вообще весь процесс Египта, фарао. Да, тут есть много всего. Моше, который вдруг сбежал, поскольку убил там двух египтян, вдруг он там ему открывается творец в терновнике. Кто он? Заботится там об овечке, и из-за этого как бы получает роль вождя народа. Кто, откуда, что? Батя, который растит дочь фараона.
4: Относительно Моше есть вопрос. Почему говорят, что Моше удостоился, а все остальные пророки до него не удостоились?
3: Все, что у нас есть в получении методики раскрытия Творца, ну, постижение цели творения, все это пришло к нам от Моше. Это самый большой пророк. Мы не можем оценить его по, там, относительно праотцов, Авраам. Они праотцы, да? Они основы и столпы еще до развития, понимаешь? У нас есть Кетер Хухма Бина. Это вообще находится в отрыве от нас. Потом есть Хесед Гура Тиферет. Это праотцы. Кто они эти, Хесед Гура Тиферет в парцуфе? Они тоже как Кетер Хухма Бина. Но уже относительно нас. Но все-таки относительно нас они все еще как Кетер Хухма Бина. Поэтому Авраам, Исхак и Яков, да, Хесед Гура Тиферет, они еще... Не из нас, что называется. Поэтому все они были до Египта. Они не относятся к египетскому изгнанию. То есть они буквально остались как бы такой идеей в святости. И начинается это уже с Йосефа. И новое развитие, оно уже...
4: Почему 40 лет в пустыне считается полной ступенью зарождения Ибура?
3: 40 лет в пустыне — это буква «мем». «Мем» — это «бина». Когда ты подслащаешь желание получать, пустыня в букве «мем», в «бине», и тогда ты входишь в землю Израиля, когда Малхут и «бина» связаны вместе в получении ради отдачи. Это «эрец». Земля, с одной стороны, желание, и Исраэль, Жаркель, прямо к Творцу.
4: Когда говорят, что выход из Египта подобен выходу над Махсоном, мы видим, что при выходе из Махсома, из Египта, то есть проходит конечное море. Так это выход из Египта? Что это?
3: Выход из Египта, это, ты же видишь, это процесс довольно долгий. В Торе об этом написано, о каждом ударе. Очень много. Нам нужно, может быть, почитать у Ари в Шара Каванот, Врата Намерения, как это там. Ну, я надеюсь, что в неделю Песаха мы почитаем об этом. Это процесс, который нужен для того, чтобы отделиться от желания получать. Прежде всего, потом прилепиться к Бине и уже с Биной вместе выйти в желание отдавать.
4: Говорят, что переход Махсома происходит внезапно.
3: Переход Махсома — это действительно неожиданно. А ты говоришь, выход из Египта — это не такой внезапный, неожиданный. Это неожиданно, да, это называется в спешке.
4: А потом прохождение конечного моря?
3: Нет. То, что потом есть процесс, когда бегут из Египта 3 дня, потом подходят к этому конечному морю, прыгают в море, проходят море, входят

0: весь этот процесс с духовной стороны, как света, как они сжимаются, как они выходят из килим, сменяются света от плода к новорожденному, поворачивается его голова, сначала голова наверху, потом голова внизу. Это процесс, который изучается, и он очень продолжительный, так и выход из Египта, и прохождение Махсома. Но то, что касается точки вот этого раскрытия, она в спешке. Ты не знаешь, в какой точке тьмы, это ведь во тьме, да? И какая тьма? Это просто египетская тьма, это буквально... полночь, ты не знаешь, в какой точке тьмы ты вдруг изнутри получаешь такую команду, и ты проходишь Махсом. Это называется спешка, поспешность, то есть без подготовки с твоей стороны. Но то, что это процесс, да, и процесс длительный, да. Ну, относительно долгий.
1: Мы изучали, что Моше не зашел в землю Израиля из-за того, что должен был привести все человечество в землю Израиля. И когда все человечество войдет, тогда и Моше как бы войдет. Вы как-то отвечали так на один из вопросов.
0: Только это причина? Почему Моше не вошел в землю Израиля? Ну, это одна из причин.
1: Почему это в виде наказания? Почему это как бы считается, что наказание — это еще действие?
0: Нет, нет, какое наказание? Нет. И да вообще наказание в Торе, что это такое? Это исправление, которое он произвел, что он поднялся на гору, увидел землю Израиля издалека. Он сделал в этом исправление, вот в этом своем видении, там, созерцании. Что значит видеть землю Израиля издалека, из-за Иордания? Еще не объясняет.
1: Говорится как бы, про яйцо, про марор, тоже еда.
0: Все эти продукты — это как знаки, символы у нас, что якобы было у них в Египте. Но Ари объясняет все эти вещи, то есть что такое корни их. Может быть, стоит прочитать, но у нас здесь нет книг. Мы уже все эти книги увезли туда, в то место, где мы будем на Песах. И поэтому я прошу прощения, но у меня нету книг, чтобы учиться. Все? Ну, тогда перейдем к обычному нашему распорядку.
1: Поделимся впечатлениями урока и что мы берем к реализации в работе в десятке.
0: Я слышал на уроке, что книга предназначена для того, чтобы притягивать свет.
1: Ну, урок очень мощный, непростой. И слышал много акцентов, которые нам дал Рав, о том, что насколько важно намерение, а не действие. И развил тему, что если есть действие без намерения, как к этому подходить, и что означает выполнение Торы и заповедей с намерением, без намерения, какие исправления происходят.
0: Да, мы учили, как надо работать с нашим желанием. То, что дано нам практически в действии, и то, как мы из этой ступени, человек, Адам, на котором мы находимся, как мы должны организовывать работу в действии, на действие облачать намерение, чтобы из зло лишма войти в лишма.
1: И получили, говоря о намерении, пример с хирургом, когда важно, что человек хочет, очень важно намерение, то, чего мы хотим достичь, чтобы любое действие двигалось в правильном направлении, в сторону отдачи.
0: Обычно мы говорим, что мы должны реализовать то, что написано в книге,

0: все советы Рабаша, то, что Рав говорит нам, советы Рава. А здесь я слышал уточнение, что это невозможно, что человек не управляет процессами, которые происходят внутри него, и не как-то реализовать. Человек исправляется только с помощью света, возвращающего к источнику, а разум — это эмоции, чтобы вкладывать в правильное место, и нужно производить это выяснение.
1: У меня голова пустая, и это хороший знак. Действие в нашей работе — это добавить намерение к желанию получать. Рассказал, что желание получать обновляется каждый день. С этим ничего не поделать. И если мы хотим работать и добавить к этому намерение,
0: когда мы начинаем с какого-то действия и работаем над намерением.
1: Рабаш говорил в статьях, и Рав пояснил о сочетании намерения и действий, что есть выполнение заповедей, есть намерение, которое мы должны добавить к действиям. И это то, что мы делаем, собственно, в работе между нами.
0: И действия — стараться приблизиться к товарищам, насколько возможно, и как мы стараемся, согласно статьям Рабаша, действовать относительно товарищей.
1: А еще в статье, на уроке, говорили о понятиях правды и лжи и о том, как это все приходит к постижению человека. А еще он пишет, что в то время, пока человек удостаивается свойства лишма, то есть он не видит, как Творец управляет миром, как добрый, творящий добро, то он находится в состоянии лжи.
0: Мы слышали объяснение, что такое особая защита, которая есть у нас свыше, когда мы делаем такие большие вещи, сколько мы выигрываем в духовном, в то время, когда мы находимся в этом мире. И именно для того, чтобы охранить нас. Если бы мы сами это видели, мы бы не смогли бы выйти из клипы.
1: И поэтому мы в десятке получили подарок, получили возможность действовать с правильным намерением, в отдаче, иначе что мы делаем? Мы сидим с книгой. За это нужно благодарить.
0: Мы слышали также о заповедях, которые не нуждаются в намерении. Человек, который находится в учебе, работает в группе, даже если он не способен пока что удерживать намерение, он все равно продвигается.
2: Алтидаг, лоцехем льет дати кило, вала бакавана.
1: Не волнуйся, не нужно быть религиозным, то что называется, а внутреннее понятие намерения работает в развитии. Не понял.
0: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: היום יהיה לנו שיעור קצת שונה.
1: Сегодня урок будет немного отличаться. Мы будем сделаем повторение того, что изучали, будем отвечать на вопросы. Небольшую цитату из урока, который мы видели сейчас. Разум нам нужен для того, чтобы увеличить цель во много раз больше, чтобы во мне было ощущение, чтобы это во мне ощущалось. Еще раз. Разум нам необходим для того, чтобы увеличивать цель, чтобы ощущалось во мне больше, реально в моих чувствах.
2: Я помню, что мы много раз изучали введение в науку Каббала, уроки, которые мы сейчас видим, 2001-2002 годы. Много лет мы еще до этого сидели на улице Ранезной Браки, но старики помнят. 5 часов изучали введение в Каббалу или ТЭС, потом днем в Шаббат, еще 3 часа. И так мы изучали вот эту птиху, и Раб всегда подчеркивал, что главное — это намерение, прийти к правильному намерению. И вместе с тем нужно также знать термины, порядок развития, процесс нисхождения сверху вниз. И это не то, что мы тут делаем какой-то экзамен и потом помним или нет. Мы должны помнить вот эти названия, узнавать их, и из этого, стремясь их понять и постичь, вот из этого стремления светит на наши души свет, и мы продвигаемся к цели. Настолько, что в указаниях Баля Сулама к изучению учения 10 сферот, он говорит, вы должны снова и снова повторять вот эти термины, пока они не будут у вас разложены в вашей коробочке черепной. Сейчас мы повторим то, что мы изучали на прошлых уроках, и будет больше времени для вопросов. Мы видели, что на последних уроках было много вопросов, не все они были отвечены, и мы подытожим уроки, которые мы прошли, потом продолжим.
0: Самое важное, конечно, действительно послушать Рава, его объяснение. Итак, где же мы были? Давайте попробуем изобразить это быстро, такой чертеж. Итак, мы изучали 4 стадии прямого света. Есть шорыш, 1-я стадия, пхина алиф, 2-я стадия, пхина бет. Я тут изображаю стрелки. Пхина алиф — это желание получать, но она еще не активна как желание получать, она просто наполнена светом хохма. 2-я стадия — это тоже как та же 1-я стадия, которая хочет быть как дающий, поскольку 1-я стадия в конце себя она получает вот это желание быть подобной ему. Когда она старается быть подобной ему, это называется уже 3-я стадия, хочет отдавать, и чтобы отдавать, она получает это, форма получения, когда она уже знает, что вот этот корень, она хочет реализовать это ее цель. И тогда в 4-й стадии она уже полностью вся желание получает, поскольку этим, таким образом, она может отдавать Творцу. Итак, что мы сказали, шорыш, алев, бет, гимл, далит. Это 4 стадии прямого света, 4 стадии света. И 4-я стадия, пхинадалит, она уже называется малхут. Она обнаруживает в себе все предыдущие стадии. Она обнаруживает в себе шорыш, алиф, бет,
1: гимел, пошет далед,
0: гимел, далед. Можно также нарисовать это наоборот, что далед — это центральная точка.
1: Кен, далед по, вхи,
0: здесь далит внутри, и она старается узнать и понять, как она возникла, откуда она была создана. И тогда она начинает различать гимл, бет, алиф, шорыш
2: И когда она испытывает эту разницу между Далит и Шорш, она производит цимцум, сокращение. Что значит цимцум? Это значит, что она говорит так, что я не получаю наслаждение напрямую, а я сейчас ставлю условия, я буду получать это только ради отдачи. И здесь начинают выходить парцуфим. Парцуф — это экран, который возвращает обратно наслаждение, когда к нему приходит свет. Ор Ишар, он его отталкивает. С помощью экрана отталкивает свет и выдает Орхозер. Орхозер — это считается уже как бы исходит от творения. Ор-Ишар исходит от Творца. И когда есть подобие между ними, возникает Ор-Пними, это облачение на то, что можно получить от Ор-Ишар, облаченного в Ор-Хозер. Вот это облачение — это определенная мера, и это называется Ор-Пними, внутренний свет. И есть та мера, где невозможно получить. Итак, место Зивуга называется П, место, до которого можно получить, называется Табур, место, где уже невозможно получать, называется Сов, и окончание его называется Сиюм или Сиюм Раглин. Как это связано с миром сокращения? Мы сказали, что сокращение, четвертая стадия, она сократилась, вот эта точка. Она сократилась, где она находится? Здесь она находится ниже Сиюма Раглин. Весь духовный парцуф Рош, То и Сов находится выше вот этой настоящей пхины далит. И когда мы говорим, что происходит зивук дака в рош парцуфа, это происходит на 9 первых сферот, на тетришанот, которые находятся еще до четвертой стадии. Все распространение экрана называется распространение от него и ниже, то есть распространение в свойствах экрана. В условии, когда есть экран и отраженный свет, не в самой четвертой стадии. Сама четвертая стадия остается пока что пустой. Когда она наполняется, когда она входит в процесс, это Рав будет объяснять дальше. Это уже в душе Адама Ришона. Там настоящая четвертая стадия уже начинает входить. Но все распространение экрана, отраженный свет, это все происходит над четвертой стадией. Тогда мы говорим так, что вот эта четвертая стадия, которая вышла.
3: Хадаш, кен, бапама ришона ши яца, яца зивуг дака бапама ришона, итпашта.
2: В первый раз она вышла на зивуг дака, она распространилась до табура.
3: Ве, есть лану сиюм раглин.
2: И есть сиюм раглин.
3: Вахэ ши итпашта бапама ришона, שנקראת גל,
2: и когда вот גלта, она первый раз распространилась, это называется Гальгальта. Потом она опустошилась, Масах поднялся снова к П Гальгальта. Здесь произошел дополнительный зивук на меньший авиют. Это называется Аб. Потом Масах снова поднялся, и произошел новый зивук, называемый Саг. И снова поднялся, и снова произошел зивук Ма. И снова опустошился. Поднялся Масах, произошел зивук, называемый Бон. Эти названия, они имеют смысл там со стороны гематрии, расчет, там есть хохма, нет хохмы.
0: и так далее. Это более сложные вещи. Но принцип такой, что каждый такой парцов — это как добавка для прохождения света к Малхут. И если мы снова нарисуем Малхут, да, вот эта четвертая стадия, которая находится здесь, со всеми тремя стадиями предыдущими, все распространение Гальгальта — это лишь тонкая линия, которая исходит от бесконечности Эйнсов до четвертой стадии и почти касается центральной точки. Это невозможно тут нарисовать, но он не касается, находится над центральной точкой. И все пять этих парцуфим, да, вот эти относительно четырех стадий прямого света, Гагальта выходит на Вьют Далит, Аб на Вьют Гимл, Саг на Вьют Бет, Ма на Вьют Алеф, первая степень Вьюта, и Бон выходит на Вьют Шореш. Все это вместе называется мир, улам. Тут есть все действия, все состояния, экран, отраженный свет, весь этот. Есть общий авиют, который называется «Улам Адам Кадмон» или «Мир Адам Кадмон». Это название. Адам Кадмон. Да, это просто название, не нужно это как-то истолковывать. Это такое название, сокращенно мы его называем «Ак». До сих пор это то, что мы учили с Равом, в течение четырех уроков вот этой серии мы будем рады услышать вопросы, выяснения, что понятно, что непонятно, как это вообще накладывается на всю картину нисхождения до сих пор, потому что дальше Рав будет продолжать еще и будет на основе этого и больше углубляться. Поэтому мы рады будем услышать вопросы, пожалуйста.
1: Что означает, что все, что там происходит с Авиютом, начинается с Авиюта Далет, потом переходит к Гимл, Бет Алеф. Как это понять? Что это означает относительно нашей работы? Да, мы говорим про распространение, в данном случае распространение миров. Первый из миров — это мир Адам Кадмон, парцов Гальгальта, это первый из парцуфов. И он выходит на Решимот, Далит. Авиют и Далит Авиют. Итлапшута еще не было. То есть это первый вообще парцов, поэтому просто Авиют Далит. И максимум, что он может получить, это максимум. В то же время это тонкая линия. То, что мы называем. Любой духовный объект получает по максимуму, сколько он может. Он не может получить меньше, он всегда идет на максимум. И так Авиют его Далит. Теперь происходит явление, которое называется соударение, битуш. Окружающий свет остался снаружи, 80% получить не может, но есть наслаждение, которое он видит. Он его... Это наслаждение давит, хочет получить. А парцов получить уже свет не может, потому что уже получил максимум, который мог получить. И поэтому и происходит еще один целый механизм, который в ТЭС он обсуждается, здесь нет, о том, что всегда последнее решимо исчезает. Он может получить всегда меньше. То есть он может сделать больше звук на Кину Далит, он сделать не может. И тогда следующий какой это Гимл? И следующий Зиву на Гимл происходит новый парцов. И он называется Аб. Соответственно, происходит продолжение, пока не теряет все решимот. Выходит парцов за парцовом. Вот. Но каждый следующий парцов получает все больше свет с низким эвьютом. Таким образом, мир Адам Кадмон наполняется светом.
0: Спасибо за прекрасный урок. В Рош каждый раз видно, когда Ор и Шар — это наслаждение, которое Творец дает творению. Затем показывают Ор Хозер, когда творение отталкивает все это наслаждение, отталкивает все. Но потом есть как будто бы какой-то расчет, который мы не видим в Рош. Из этого выходит Ор Пними. Как он делает этот расчет в Рош, и мы не видим его? Да, Баля Сулам действительно приводит нам вот этот пример. Ну, может быть, самый известный в учении Десяти Сферот, в Птихе. Баля Сулам любит использовать примеры. Но когда он использует пример, он содержит все в себе. Это пример гостя хозяина. До первого сокращения наслаждение и кли, которое получало наслаждение, они не сходили вместе. Поэтому это называется четыре стадии прямого света. Почему произошло первое сокращение? Потому что Малхут захотела украсить себя. Что значит украсить? Ари пишет, возникло в его простом желании. То есть Малхут хочет реализовать желание Творца насладить творение. Она понимает, что она, как желание получать, которое стоит против наслаждения, не реализует желание Творца насладить творение, потому что желание насладить ее, она, чтобы желание, чтобы она уподобилась ему. Поэтому после сокращения уже есть условия. Цимцум становится законом, что наслаждение принимать невозможно. И условие — это величие хозяина и уподобление ему. Это и называется экран, отраженный свет, сила преодоления желания. И почему же мы преодолеваем? Потому что есть нечто новое — желание уподобиться хозяину и стать таким же. Экран — это выражение. Это не просто рисунок, когда стрелка опускается. Что такое стрелка опускается? Что такое Ор Яшар? Ор Яшар — это когда Малхут видит снова, что у Творца есть желание наслаждать ее, давать ей. У нее есть желание получать, но в силу сокращения и экрана она преодолевает желание получать, потому что положение хозяина и связь с ним для нее важнее, чем ее желание получать наслаждение напрямую в себя. То есть, когда мы видим эту стрелку, это не что-то техническое. Говорят, что такое сокращение. Это сдерживающее свое желание, хотя очень стремится получить. Стремление получить не исчезает, оно существует в Малхут. Но у нее уже есть сила преодоления. Это называется экран. Что такое преодоление? Преодоление желания уподобиться хозяину и наслаждать его так же, как он хочет наслаждать ее. Поэтому мы говорим, что вот эта обратная стрелка, отраженный свет, это 100%. Сколько он хочет наслаждать ее, она хочет также наслаждать его обратно. Она не может получить чуть-чуть и сказать: «Ну, я чуть-чуть получу, остальное оттолкну». Нет. Сила преодоления 100%. И, исходя из этого, раскрывается хозяин, теперь уже есть связь с ним, поскольку удерживается его величие над желанием, и, исходя из связи с ним, есть подобие свойств, то есть подобие намерения. Он хочет наслаждать меня, я хочу наслаждать его обратно. Исходя из этого, она обнаруживает, сколько она может получить и сколько она не может получить. Потому что если она получит больше, то она уже будет получать это ради получения. Это называется экран и отраженный свет, который производит расчеты. Это называется рож, голова. Поэтому эту часть мы называем голова парцуфа. Рож. Здесь есть действие Творца Ор Яшар, действие творения Ор Хозер. И вот это рож, тот расчет, о котором ты говоришь, это исходит из одного условия, из условия сокращения. Если нет сокращения, то и нет головы, нет расчета, нет хозяина вообще. Нет желания уподобиться хозяину. И нет понимания, разумеется, что сколько можно получать, а сколько нельзя получить. И исходя из этого расчета уже рождается и тох. Это возможность получить ради отдачи. Это называется тох парцуф. Ор пними. И сколько нельзя получать. Это называется соф парцуфа. Но все это исходя из этого уподобления, которое рождается в рож парцуфа. Казахстан, Кыргызстан.
4: Большое спасибо за прекрасный урок. Прям вот с самого начала продолжение такое классное. И вопрос о Масахе. Хотелось бы понять его немного свойства. Причем потому что я вижу их здесь несколько. То есть я вижу П, я вижу Табур, я вижу Сиюм, также есть ХЗ. И я вижу, что это все сокращается. Вот это вот все свойства Масаха, это все происходит внутри Малхут? Или это от Творца дается в виде того же Ор Яшар от прямого света. Спасибо.
5: Кеншила, коля пулот шила масах, нахон?
6: Да, вопрос о действиях экрана масаха. Тоже хороший вопрос. Откуда берется экран? К чему он относится? К Творцу или к Ли, или к творению?
0: Попросили, чтобы мы повторяли ответ. Все действия экрана. Вопрос относительно табр, сиюм, тох, все вот это из экрана, это в самой, или в самой Малхут? Откуда приходят все вот эти действия?
6: Да, все это действие экрана. И где он находится? Если мы поделим рош на пять сферот, кетер хохма бина, зерампин и малхут, то что такое ПД рош? Там, где находится экран в малхут рош. Так это подразделение, как мы говорили на прошлых уроках, у нас есть и втох, там тоже кетер хохма бина, зерампин и малхут. И в малхут тох находится табур. Вот здесь. Это тоже действие Малхут. Малхут расширяется сверху вниз, то есть от П и до табура. Это действие того же экрана. Далее еще одна часть, куда не входит свет. Там есть свет Хасадим. То есть есть силы преодолеть получение. Это тоже большая сила. И здесь есть еще одно действие экрана, которое называется Сиюм. Но вот наверху, Педерош, там есть два свойства. Есть Кашиют и Авиют. Приходит свет со стороны Творца, и прежде всего творение отталкивает все. Любое наслаждение отторгает. Это называется кашьют, твердость в экрана. Вторая сила экрана — это сила авиюта. То есть того расчет, сколько он может получить. И это то, что превращает в получение. И тогда отраженный свет, он превращается в кли. Внутри него воспринимается и Ор Яшар, прямой свет, и заходит в тох. Не просто так он называется, таамим, вкусы. Просто буквально, как мы что-то пробуем ртом. Наслаждение входит в тох парцуфа. И все это делает экран, который расширяется.
4: С вашего разрешения. Все-таки вот сама природа экрана, Масаха. Это то, что Малхут просит, ему дает от Ор Яшар. Или это все-таки производная Малхут? И хотелось бы понять, вот суть и роль Хазе еще есть. Это, я так понимаю, верхняя часть Тифера. И, я так понимаю, она отвечает за какое-то свойство. Спасибо.
0: Да, мы не говорили здесь еще о хазе, мы говорили о трех терминах, то, что Раф объяснял П, табур и сиюм, но как Миша и сказал, поскольку причина всего распространения — это ор хозе, экран отраженный свет, поэтому это также условие для получения наслаждения. Наслаждение не принимается в саму Малхут, а оно принимается в новое, вот это кли, и вот это новое кли, оно называется экран отраженный свет. После сокращения невозможно больше получать в само желание, а только в экран и отраженный свет. И поэтому все, что мы видим здесь, рож, и то, что ниже, пэ, табур, сиюм, это порождение экрана и отраженного света. Поэтому это называется распространение от нее и ниже, в себя. Рав как-то изображал это. Если вот это желание получать, основное, да, которое родилось в результате четырех стадий прямого света, называется четвертая стадия пхинадалит, то все действия парцуфим, экран, отраженный свет, они внутри нового кли, который находится над этим. И тут мы можем найти парцуф, рош, тох,
3: рош, тох и сов. Малхут отсма нимцет
0: сов. А Малхут находится здесь. То есть все это распространение, распространение экрана, свойства экрана, где, в чем, в том, что он изучает из отраженного света. Это называется девять первых сферот. Тет решонот. Это свойство Творца, которое раскрывается рож в свойствах экрана. Поэтому все распространение духовного парцуфа не внутри самой Малхут, а внутри реакции Малхут на приходящий к ней свет. Поэтому мы говорим, что экран отражен свет становится новым кли. Это и называется новое кли, которого не было до первого сокращения цимцум алеф.
7: Buongiorno amici. Possibile spiegare la differenza tra quando nella ricezione della luce tra tagin e otiot? Шалом хаверим. Эфшар ли азбир бе кабалата ор митох а парцуф?
8: Здравствуйте, хаверим. Можно ли объяснить получение светов в парцуфе? Какая разница между тагин и отиот? Да, когда свет входит в кли, давайте вернем предыдущий чертеж. Еще. Да. Когда свет входит в парцуф, мы называем это таамим, вкусы. Вот это таамим. Подобно тому, что чувствует человек, вкусы. Свет, когда начинает выходить, это называется никудот.
5: Никудот, тихтов.
8: Не. Так, это никудот. Давайте запишем.
5: Никудот. Нахон.
8: Никудот. Свет, выходя из парцуфа, это называется никудот. Теперь в никудот постепенно, обратите внимание, вход происходит за один раз. Выход цветов из дехахут или выход экрана происходит этапами. Сначала выходит четвертая стадия, потом третья, вторая. Первое — шорош, и тогда экран, который был в таборе, уподобляется П. Во всем этом действии, от этого действия, остается решемот. Решимот от Таамим, называются Тагин. То есть есть еще есть буквы, да, то, что мы называем, над ними нарисованы такие коронки, они называются Тагин. А Решимот от Никудот называются от Йод, дословно буквы. Бальсулам говорит о том, что это и есть истинные окончательные килим. И вот эти отиот, пишет о них Бальсулам, о том, что есть белый свет, ну, подобляет, как книги, вся белый лист, и на нем отиот, как хиссаронот, черным. То есть это те хиссароны, которые нужно исправить. То есть у каждой от, у каждой буквы есть определенная форма, то, что выражает ее свойства.
2: Прежде чем мы продолжим, давайте посмотрим клип номер 5, где Рав напомнил нам о намерении, чтобы мы не умничали, а помнили, для чего мы учимся. Пожалуйста.
8: Книга «Учение детей Сферот», она очень особенная, и мы видим о том, сколько в нее вложил труда Бааль Сулам, сколько заложено мысли, усилий. По-видимому, в этой книге заложена очень особенная сила для того, чтобы помочь тому, кто будет правильно изучать ее, чтобы поднимать человека из мира в мир. И все зависит от того, насколько мы хотим с помощью нашей учебы не приобретать информацию, знание о том, насколько мы хотим с помощью учебы достичь внутреннего раскрытия, чтобы сердце раскрылось, и чтобы мы могли почувствовать то, что хочет нам Бааль Сулам показать нам высший мир, чтобы подняло нас в высший мир. Киев 3.
9: Так, дякую, товарищи. Таке питання. От цей вихід світла.
2: Спасибо, товарищи. Такой вопрос. Выход света постепенно и Гальгальта, Абсакмабон. Это действие непрерывное, последовательное, одно за другим, или все вот эти пять парцухов существуют одновременно в Мириак? То есть экран Гальгальта производит единовременно или каждый парцуф последовательно. Миша объяснил сначала, что выходящий парцуф выходит на максимум, на который он может выйти, поэтому называется далит. Самый большой выходит на максимум, который может получить. Помните, происходит расчет в рож, парцуфа. И насколько можно получить, получают. После того, как закончил получать, есть теперь килим, который находится под табором. То есть они хотят получать, но пока не могут, им нельзя получать. Поэтому здесь есть то, что называется битуш, соударение. Об этом Рав говорил. Это та разница между давлением и желанием получать, которое уже получает ради отдачи, как бы реализовал цель творения на то, что мог получить, относительно всех килим, которые находятся внизу, и на них оказывается давление тоже получить. Это называется ормакив, окружающий свет. Так же, как и входит внутренний свет, есть окружающий свет, который оказывает давление на те килим, которые пока еще не получили свет, и отсюда происходит выталкивание экрана, он утоньшается, и снова происходит расчет в рож. Почему мы сделали эту линию наверху? То есть он на Вьюте дали тоже нельзя получить, там уже было получено, он получает на максимально возможный Авьют, который ниже этого, это называется уже Авьют Гиммел, и выходит парцуф, который называется Ап, а затем, когда он снова
0: утончается и получает максимальный авьют. Это авьют бет, называется сак. Так выходит друг за другом. Помните, как Бали Сулам определяет науку Каббала? Порядок нисхождения корней, которые распространяются по причинно-следственной связи, согласно четким абсолютным законам, которые подвержены самой высокой цели раскрытия Творца Творения в этом мире. То есть весь процесс, он очень последовательный, логичный, причина, следствие, очень четко, как каждый парцуф порождает следующий. И тут есть целые разделы в изучении в ТЭС. Если вы помните, мы с Рабашем учили несколько месяцев, и в основном говорил о том, как свет выходит из парцуф, и возникает решемот из распространения этого сверху вниз. Мы много часов слушали Рабаша, который говорил только об этом мате и ломате, как это переходит, и сдали гимл, и много еще подробностей, но все это четкий порядок. Потом, как Миша объяснял нам, нужно понимать, что каждый рождающийся парцуф, он также и дает предыдущим получать свет. И Гальгальта получает свет, который называется свет Нефиш, и поднимается. Теперь, когда Аб получает свет Нефиш первый раз, это приходит к нему через Гальгальту, поэтому Гальгальта получит в результате этого также свет Руах. Когда родится Сак, и он получит свет Нефиш, Аб уже второй раз получает, поэтому он получит свет Руах, а Гальгальта получит свет Нешама. И так постепенно, когда света входят по порядку, Ибон, самый маленький парцуф, на самом низком авьюте, на авьют Шореш, он получит свет Нефиш, и это приводит к тому, что в Гальгальта получается свет Ихида. То есть это не просто порядок рождения парцуфим, а это также порядок вхождения светов. Так что каждый парцуф, который получает свет, он приводит к тому, что предыдущие парцуфы получают тоже свет.
10: Малхут Денсов,
11: Малхут бесконечности после сокращения, когда отражающий свет, отраженный свет становится кли, образует Гальгальту. Вопрос: что означает, что внутри Гальгальта раскрываются дополнительные парцуфы? Апы и так далее, все пять парцуфов. Мира Ак, все они в гуфе Гальгальты. Что это означает? Что меняется в Малхут бесконечности?
0: Малхут Дейнсов не становится Гальгальта, Малхут Дейнсов остается Малхут Дейнсов. У нее есть свои законы, то есть она работает в Игулим, в равных вот этих величинах, нету верх-низ. Гальгальт — это добавка к Эйнсов, как распространение света, как тонкая линия в этой Малхут. Малхут приняла решение о сокращении, поэтому свет вышел из нее. Но теперь, когда он принимается, он не принимается сразу, а принимается как тонкая линия, и он тоже по порядку прохождения сверху вниз, чтобы потом через наши действия сейчас, во время урока, когда мы учимся, когда мы слышим эти названия, мы стремимся понять то, что мы изучаем. Это очень нас приближает, нашу душу, чтобы мы поднялись по этим ступеням снизу вверх, и этим наполним ту Малхут бесконечности, которая опустошилась. Все это предназначено для душ, поэтому и произошло сокращение души, которые оторваны от света, чтобы у них была независимость, чтобы они захотели устремиться обратно. И тогда Малхут Дейнсов наполнится, а Гальгальт — это тонкая линия относительно всего того света, который наполняет Малхут мира бесконечности. Да, мы подходим к завершению.
12: Woman's pain.
10: Gracias, amigos. ¿Qué significa que el masaj se purifica y por qué esto debilita el masaj cada vez?
1: Что означает, что экран истончается, миздахех, и почему это ослабляет экран раз за разом? Верно. Мы говорили о том, что всегда клип может получить максимум из того, что может получить. И максимум в Гальгальте это Пхинадалит получает до Табора. Теперь свет, который не был получен внутрь кли, продолжает давить на Табор. Это то, что называется битуш, соударение внутреннего окружающего светов. Получи еще, получи. А масах уже максимум получил, больше получить не может. И это как раз тот механизм, который вынуждает избавиться от наслаждения, которое было, для того, чтобы уподобиться, чтобы перевести снова экран в П. Потом этот процесс уже повторяется на более низких уровнях
3: авиюта.
2: Мы заканчиваем урок, мы продолжим смотреть эту серию уроков, которую Рав давал. Она была очень такая подробная, было много всяких терминов. Потом мы продолжим учиться и получать все ответы на вопросы, которые пока не получили. Спасибо за все, всем, кто участвовал в уроке. А сейчас мы закончим песней. Спасибо.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, перед тем, как мы войдем в урок, мы включимся в намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством нашего центра посещений, и будем их удерживать в 11 десятках. На первой части мы будем слушать урок Рава от 11 апреля 2003 года. Урок основан на статье «Что такое истинная ложь в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 1881 страница. Мы прочитаем статью «Вместе в десятках». 33 минуты, пожалуйста.
1: Маем эмет вешекер баавода.
2: Какой истинный ложь в духовной работе? Следует понять, какое отношение истинная ложь имеет к работе Творца. Что означает, что можно быть работником Творца, несмотря на то, что это ложь. Как можно сказать такое? В книге Зоар сказано, «Часть Творцу означает радовать бедных, ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые келим, и он видит, что им нечему радоваться, и он плачет о них». Рабби Сулам объясняет это высказывание в комментарии Сулам следующим образом. «Сначала нужно понять объяснение наших мудрецов, что во время сотворения мира, когда он сказал ангелам, сотворим человека по образу нашему, милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. Истина сказала, да не будет создан, ибо весь он есть ложь. Справедливость сказала, да будет создан, ибо он поступает по справедливости. Мир сказал, да не будет создан, ибо весь он раздор. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю.
0: Объяснение. Мы знаем слова наших мудрецов. Всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма. Потому что из лолишма приходит к лишма. Ведь человек из своей низменности не способен сразу же заниматься заповедями Творца, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. И невозможно для него по его природе сделать какое-либо движение не ради себя. Следовательно, он вынужден сначала исполнять заповеди с намерением лолишма, то есть для собственной выгоды. Но вместе с тем он привлекает свет святости в действие по исполнению заповедей, когда благодаря привлечению света он в конечном счете, в конечном итоге придет к исполнению заповедей лишма. И поэтому истина пожаловалась на создание человека, говоря, он весь ложь. Ведь как может быть создан такой человек, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть в лолишма? Но милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. И с ее помощью он постепенно будет исправляться, пока не сможет выполнять все заповеди с намерением ради отдачи. И также мир жаловался, что он весь раздор. Но справедливость сказала, да будет создан. И так далее. Потому, благодаря заповеди милосердия к бедным, которую он совершает, он постепенно приблизится к свойству отдачи, пока не придет и не станет заниматься лишма. После того, как все их аргументы были услышаны, Творец согласился с ангелами милость и справедливость и бросил истину на землю, то есть разрешил выполнять заповеди первоначально в лолишма, несмотря на то, что и это ложь, так как, в конце концов, придет к лишма. И тогда истина поднимется из земли и так далее. Конец цитаты. А Рамбам сказал так. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью. Им приоткрывают тайну эту очень постепенно.
2: Из слов Рамбама мы видим, что необходимо начинать работу на Творца в Лолишма. И понятие Лишма нельзя даже раскрывать им, что есть такое понятие. Они должны знать, что то, что они исполняют Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение, это есть.

0: скажут, что главное в работе — это лишма. Они скажут, как мы можем исполнять Тору и заповеди в лишма, если это не истинная работа. А работать в лишма они пока еще не способны. Поэтому они останутся с проблемой с обеих сторон. Другими словами, ло лишма не будет важным у них, а лишма они видят, что в этом они работать не способны. Поэтому в соответствии с этим им нельзя раскрывать это, раскрывать, что необходимо работать ради отдачи. Тогда как, когда они не знают, они думают, что они по-настоящему работники Творца и что они праведники. И поэтому это даст им силы для работы, поскольку они рады тому, что они являются работниками Творца. И они смотрят на остальных людей, которые не исполняют Тору и заповеди, как они, как на животных и зверей, у которых нет разума больше, чем у животных и зверей.
1: А по поводу выяснений, Ари написал в Древе Жизни, Творец дал Израилю Тору и заповеди только чтобы выяснить и очистить и убрать примеси из келим, которые являются облачением души. И благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души, нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. Это значит, что мы не можем сказать, что исполнение Торы и заповедей без намерения не истинны, не дай Бог. А из слов Арии получается, что благодаря всем действиям, совершаемым человеком, приходит выяснение святости из клипот, которое упало в них во время разбиения келим. Однако существует разделение между заповедями без намерения, между Торой без намерения и между Торой и заповедями с намерением. Как сказано, а благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. А понятие лолишма, которая называется ложью, следует объяснить, что поскольку целью творения является насладить создание, то для того, чтобы человек постиг это практически, то есть чтобы он увидел добро и наслаждение, как оно раскрывается в мире, невозможно творением это увидеть, прежде чем у них будут истинные келим, с помощью которых они могут видеть добро и наслаждение, которая раскрывается в мире.
0: Поэтому творением еще не раскрыто, что цель творения на самом деле состоит в том, чтобы насладить свои создания. Ведь они видят, что в мире страдают, в мире переживают страдания, каждый согласно своему свойству. В таком случае можно объяснить, что до тех пор, пока творение исполняет Тору и заповеди не с намерением, ради отдачи. Они еще не способны увидеть истину, что в целетворении заключается желание насладить. Поэтому объяснение таково, что те, кто исполняет Тору и заповеди, еще не удостоились построить намерение ради отдачи. Хотя, с точки зрения истины произошли выяснения в отношении святости исполнения Торы и заповеди даже и без намерения, то есть что святость добавляется с помощью их действий. Но это только в смысле существования святости. Однако творение еще не способны видеть, что происходит благодаря им действиям, то есть какие исправления происходят благодаря их работе даже в лолишма. Получается, как сказано выше, что понятие лжи, то, что говорят, что лолишма называется ложью, это в отношении творений. То есть, как сказано выше, они пока еще не могут видеть истину, что заключающиеся в исполнении Торы заповеди без намерения. Но на самом деле

0: происходит исправление и выяснение святости.
1: До такой степени мы должны верить в слова Ари, что в каждом действии в Торе и заповедях происходит исправление, что следует спросить в отношении того, что мы видим, что есть правило. Что если человек может подействовать на своего соседа, чтобы тот не нарушал субботу? Например, если соседу нужна его помощь, и благодаря этому сосед будет соблюдать субботу, то человек должен действовать так, чтобы он не нарушал субботу. И следует спросить, если здесь нет намерения соблюдать субботу, а он соблюдает заповедь, которую навязывает ему его товарищ, то какая польза может быть от такой работы? Однако, как сказано выше, каждое действие, которое мы совершаем, даже без намерения, делает свое дело. То есть происходит выяснение святости. Только творение все еще не в состоянии увидеть исправление, поскольку они могут нанести ущерб, поскольку они все еще находятся под властью желания получать. По этой причине, прежде чем он увидит исправление, которое совершается им, он еще не может получить то высшее изобилие, которое раскрывается через его действия. Поэтому, когда они не видят раскрывающегося высшего изобилия, они не могут нанести ущерб, поскольку они не видят, что тут можно что-то получить. Но человек должен верить, что все действия в Торе и духовной работе важны. И так он должен верить.
0: И только после того, как он удостоится получить вторую природу, называемую желанием отдавать, он удостоится увидеть истину, стоящую в том, что цель творения — насладить свои создания. Получается, что то, что говорят, что лолишма называется ложью, это в отношении видения человека. То есть человек еще не видит, что цель творения — насладить его создание. И из сказанного поймем, почему лишма называется истиной. То есть благодаря тому, что человек удостоился свойства лишма, человек должен прийти к уровню любви к Творцу, в том, что Творец лично управляет человеком. То есть человек получает все блага от Творца, и тогда человек видит истину, что цель творения — чтобы насладить свои создания. И мало того, человек должен удостоиться и увидеть, как высшее управление ведет себя по отношению ко всем творениям в свойстве доброй и творящей добром. И это большая ступень, когда человек видит, как Творец управляет им частным образом, свойством доброй, творящей добро. Однако человек должен увидеть, что Творец ведет себя так со всеми творениями, свойством доброй, творящей добро. И поэтому лишма называется истиной. То есть через работу в свойстве лишма человек удостаивается и видит истину, состоящую в том, что Творец управляет всеми творениями свойством доброй, творящей добро.
1: И это, как сказано в предисловии к учению десяти сферот. А посему предупредили нас мудрецы об обязательном условии в занятии Торой, чтобы занятие это было именно лишма. То есть было таким, чтобы благодаря ему он удостоился жизни, ведь это Тора жизни. И пусть направит свой разум и сердце на то, чтобы найти в ней свет лика царя жизни. То есть постижение явного управления, называющегося светом лика. Другими словами, пока человек не удостоился свойства лишма, он находится в сокрытии лика. То есть пока еще не видит, как Творец управляет миром в свойстве «добрый» и «творящий добро». Отсюда следует, что он находится в состоянии лжи. То есть, когда он говорит то, что говорили мудрецы, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои творения, это ложь, так как мы видим обратное. Но тот, кто изучает Тору лишма, удостаивается и видит истину, потому что он сам удостаивается и видит благо и наслаждение, которое он получает от Творца. Более того, он должен прийти в состояние совершенства и увидеть, как Творец управляет всем миром с целью насладить свои творения. Отсюда следует, что истина и ложь относятся к постижению самого человека. И сказано получается, что тот, кто изучает Тору Лолишма, это считается ложью только потому, что он не готов увидеть истину, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро.
0: Это, как сказано выше, как говорит великий Ари, что с помощью всех действий, которые человек совершает в святости, происходит исправление. Однако человек еще не может видеть, что происходит благодаря Торе и заповедям, которые творение исполняет даже без намерения, то есть даже в лолишма, ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что вначале нужно работать, порядок работы должен быть с малолетними и женщинами, чтобы это было ради получения вознаграждения, поскольку само действие по исполнению заповеди производит исправление, как сказано выше. И согласно тому, что сказал мой отец и учитель, о высказывании наших мудрецов, любимый Исраэль, ведь они названы сыновьями Творца. Особая любовь проявляется к ним, ведь они названы сыновьями Творца, как сказано, «Сыны вы Творцу Всесильному вашему». А Барасалам сказал, что то, что они называются сынами Творца, это в общем. Но особенно любимые — это в частном виде. Он спрашивает, что такое особо любимые. И он сказал, что особо любимые — это в том, что им известно. То есть они знают и чувствуют, что называются сыновьями Творца. И аналогично нужно объяснить и здесь, то есть что с помощью исполнения действий даже без намерения, что называется лолишма, Исраэль, хотя и называются сыновьями Творца, потому что они занимаются Торой и заповедями в плане действия, происходят тоже большие исправления, как сказал великий Ари. Но им это неизвестно. То есть они не в состоянии видеть, какие исправления происходят благодаря их работе.
1: Но после того, как человек удостаивается свойства лишма, тогда становится им известно то, что они делают. И это, как сказано, Раби Мейр говорит, «Всякий, занимающийся Торой лишма, удостаивается многого. И мало того, весь мир становится выгодным для него и раскрывает ему тайны Торы». Следует объяснить это, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он уже видит истину, что цель творения — насладить свои создания. И свидетельством этого является то, что он сейчас видит, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он чувствует добро и наслаждение. Также следует объяснить смысл фразы «и раскрывают ему тайны Торы». Это значит, что он получает награду за то, что видит, как посредством его Торы, его работы в Торе и заповедях производится исправление свыше. Но прежде чем он будет вознагражден за выполнение Торы и заповедей Лишма, хотя и совершает исправление посредством своей работы в Торе и заповедях, он не может увидеть этого, пока не будет вознагражден отдающими келим. В свете сказанного нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Главное не учение, а действие. Здесь перед нами есть две вещи. Первое — действие. Второе — намерение.
0: С одной стороны, мы понимаем, что главное — это намерение. Другими словами, когда человек делает какое-то действие, плохое или хорошее, нужно считаться с намерением, а не с действием. Например, два человека, между которыми произошла ссора. Один взял нож и пырнул другого. Конечно, это плохое действие. А второй повел его в суд, и тот, кто пырнул, получил штраф за свое действие. И вот пырнувший говорит, что тот, кого я пырнул ножом, сделал тот, ударил только, попал ему только по руке и поцарапал его. Я должен заплатить штраф. А я видел, что этот человек какое-то время назад вошел в больницу, и врач разрезал ему живот и вынул что-то оттуда. А он заплатил врачу много денег, а я за маленький порез, который я ему нанес, должен за это платить. Ведь это противоположно тому, что было у врача, сказано выше. Ответ простой, сказал судья. Мы судим, исходя из намерения, поскольку ты пырнул его, потому что ты хотел получить удовольствие, поэтому ты должен заплатить за то наслаждение, которое ты испытал, тогда как хирург разрезал его плоть ножом, поскольку он хотел, чтобы пациент получил от этого пользу, поэтому пациент должен заплатить врачу. В таком случае мы видим, что главное — это намерение, а не действие. Таким образом, почему мудрецы сказали главное не учение, а действие?
1: Однако, как было сказано выше, в духовном, в том, что касается Торы и заповедей, главное — это действие, как сказал Ари, что действиями по исправлению заповедей выясняются искры святости из клипот. Однако человек не может этого увидеть, пока у него не появляются отдающие келим. Иначе, если он увидит, что производится его работой, это уйдет в его получающий келим, и автоматически он вернет все в клипот. Выходит, что действие — это главное. Однако, разумеется, если он может создать намерение, чтобы и намерение было ради отдачи, тогда он с помощью намерения, которое властвует над действием, поднимается на более высокую ступень, как было сказано выше. Благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира Асия и образуется облачение души нефеш. Поэтому главное — это действие. А к действию мы должны добавить еще и намерение. И мы должны верить, что в плане ветвей и корней все материальные вещи, происходящие у нас, исходят от высших корней. То есть, так же, как материальные действия исправляют тело, и без них тело не может существовать. Также и в вопросах души. Без действий по исполнению Торы и заповедей нет питания душе, чтобы она могла существовать.
0: И это как приводится в книге Бейт Шара Каванот. И знай, что в Адаме Ришоне были произведены все выяснения всех миров и всех душ. И были выяснены все животные. А выяснение неживого и растительного не было завершено. Поэтому они ели, чтобы выяснять их. А когда согрешили, души и животные вернулись в глубины клипот. И только чистые животные выясняются посредством нашей еды, а также неживое и растительное. Из сказанного выходит, что именно с помощью нашей еды производится выяснение в отношении неживого, растительного и животного. И к этому следует только добавить намерение. Но без действия намерение не приносит пользы. Поэтому не следует говорить, зачем надевать, накладывать тфилин, ведь главное — это намерение. В таком случае он может создать намерение на тфилин, и ему не нужно исполнять это в действии. Однако главное — это действие, а намерение — это дополнение. Поэтому, как в материальном, если человек строит намерение на еду или на питье, но не будет есть и пить, на практике он умрет. Аналогично, если человек не будет исполнять Тору и заповеди в действии, его душе, которая получает питание от действий в Торе и заповедях, тоже будет не от чего жить.
1: И в этом смысл фразы. Главное не учение, а действие. То есть настоящее практическое действие. А потом, в качестве дополнения, следует добавить намерение на действие, которое совершает человек. И это духовно-неживой уровень святости. А из духовно-неживого уровня мы можем выйти на уровни растительного, животного и говорящего. Из сказанного поймем то, что было приведено выше по поводу того, что Творец приходит осмотреть эти свои разбитые килим, которые, в конце концов, должны прийти к Лишма. И тогда истина поднимется из земли. И говорит там, и в этом тоже смысл разбиения килим, произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения килим святости и падения их в миры Бия разделения упали вместе с ними в клипот и искры святости. И из-за этих килим попадают под власть клипот, удовольствие и любовь всевозможных видов, потому что они передают эти искры человеку для получения и наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям. Но вместе с тем он даровал нам Тору и заповеди. И даже если человек начинает заниматься ими даже еще в лолишма, то есть ради самонаслаждения, для наполнения своих низменных желаний, в конце, благодаря им, все же придет к лишма и удостоится цели творения, то есть получить все наслаждение и благо, уготованные в замысле творения, чтобы доставить наслаждение Творцу. И необходимо помнить правила в отношении работы, что человек не должен смотреть на себя и проверять, в порядке он или нет. То есть, если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он был в порядке. И это именно в то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некое сближение с Творцом. Тогда можно ему смотреть на свое состояние критически. Но в то время, когда человек чувствует, что есть у него отдаление от духовной работы, то есть у него нет особого желания к работе, тогда ему запрещено смотреть на себя и молиться. Но он должен тогда обратить внимание и сказать, насколько есть у меня хотя бы какая-то связь с работой, этому я рад, и я благодарю Творца за это. Но не следует тогда молиться Творцу, чтобы он приблизил его. А что касается молитвы, чтобы он молился о том, чтобы Творец приблизил его, то это должно быть именно тогда, когда у него есть какой-то подъем в работе.
0: Это как сказано в книге Зоар: «Приди и увидь». Днем он занимался Торой для восполнения судов, а ночью занимался воспеванием и восхвалением до наступления дня. Весь день он занимался восполнением и выяснением судов, являющихся свойством левой линии, а ночью он занимался восхвалениями, то есть хасадим. Поэтому объяснение, как сказано выше, что именно днем, то есть во время подъема, он занимался левой линией, чтобы выяснять суды, тогда как ночью, когда свет не светит, он занимался восхвалениями.
1: Есть действие, есть намерение. Вещь, которая более важная, это действие. А намерение — это добавка.
0: Да, сейчас каждый находится на какой-то ступени, и вопрос здесь, я бы сказал, что просто начинать работать. Сделаем и услышим.
1: Рабаш здесь говорит о действии и намерении, где намерение должно быть. Перейдем к уроку от 11 апреля 2003 года.
0: Пятый том Шлавей Сулам, страница 282. Что такое истинная ложь в работе? Значит, действительно, вся наша работа в выяснении между светом и кли, в чем разница между ними? Преимущество света из тьмы. Это называется у нас на нашем языке истинной ложь. Мы знаем, насколько истинная ложь — это вещи... Это недвижимость, да? Приходит, уходит. Вещи, которые не имеют никакой постоянной основы. Которые можно было бы пользоваться с течением времени. Все зависит от того, на чем человек основывается. Здесь тоже и здесь он говорит, что человек растет и согласно тому, насколько он помещает себя в этот путь к Творцу, у него получается, что вначале исполнять практические заповеди, а потом самоисправление с помощью Торы, пока он не приходит уже в работе с намерениями, с намерением ради отдачи. И всякий раз истинная ложь выясняется у него иначе. В третьей части, в Тес он объясняет, и в пятой части, что Малхут Высшего становится кетером Нижнего. Это переворот приводит просто к отрыву Кетера от Малхут. То есть вообще все, что было на предыдущей ступени истиной и устойчивостью, и он нас стоял на этом, был уверен в этом. На каждой следующей ступени, в каждом следующем состоянии, это как бы находится в абсолютном противоречии с предыдущим состоянием. Такова природа ступеней. И не то, что он все время добавляет всякий раз от ступени к ступени, а ступени находятся в взаимном противоречии друг к другу. Поэтому истина и ложь, то, что было до этого истиной, становится просто ложью, а истина становится или выясняется сейчас абсолютно в противоречии с предыдущей истиной. Потому что всякий раз в выяснении кли выясняется клипот от прошлого, предыдущего выясненного кли. То есть до этого я выяснил кли, это кли сейчас для меня святое, хорошее. Я вижу, что из него я сужу, кто такой творец, кто такой я и так далее. Мне кажется, что я достиг чего-то, у меня есть какое-то выяснение, исправление. В противоположность этому приходит более высокая ступень, большая ступень, выясняется клипот на предыдущем уровне, то, что представлялось мне святостью, и я начинаю видеть по сравнению с этим глубину внутри нее следующую ступень. Следующая ступень по сравнению с ступенью, на которой я думал до этого, и думал, что это святость, она выглядит просто как клипа, как отбросы. И так это всякий раз. Поэтому нет истины и лжи абсолютной, а все измеряется согласно уровню ступени, на которой человек находится. И так мы должны относиться также и к себе, и к процессу, который мы проходим, что во всяком состоянии, во всяком месте это вещи относительные. И поэтому нужно терпение и правильное отношение к этим ступеням, которые мы проходим.
1: Да. Когда он пишет здесь, в конце статьи, он представляет состояние, что именно во время дня, то есть во время подъема, он работал в левой линии, чтобы выяснять суды. Тогда как ночью, когда свет не светит, он занимался восхвалением. Противоположность Бальцолама, который пишет, что нет более счастливого мгновения в жизни человека, кроме мгновения отчаяния, в котором строится правильная молитва. Здесь он говорит, что по сути, что молитва должна быть не там, где человек чувствует ночь, а как это сочетается вместе.
0: Где это твой вопрос?
1: Шин-пей-тет.
0: Нужно помнить порядок, правила порядка в работе. Человек не должен смотреть на себя, в порядке он или нет. То есть если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы он был в порядке. И это как раз в то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некоторое приближение к Творцу, и тогда ему можно смотреть на свое состояние критически. Но время, когда человек чувствует, что у него есть отдаление от работы, то есть у него есть настолько и нет особого желания к работе, ему нельзя смотреть на себя и молиться, а он должен обращать внимание и сказать, насколько у меня есть связь с работой, я радуюсь этому и даю.
1: Вопрос в том, как это согласуется с состоянием, в котором мы знаем, что истинная молитва — это в то время, когда человек чувствует отчаяние, когда чувствует себя удаленным. Тогда это время для истинной молитвы. А здесь он говорит как бы наоборот. В то время, когда человек чувствует себя далеким, не молиться, а пусть скажет спасибо за связь, которую ему дали. Как это сочетается вместе?
0: Как это сочетается, я скажу тебе. На самом деле, нам не надо то, что ты сейчас читаешь статью. Ты получаешь это, принимаешь.

Нижние должны принять на себя Малхут Небес, что называется, что они должны поднять Малхут, которая находится в прахе, и сказать, что она не является чем-то низким и лежащим в прахе, а ее место на небесах. И это называется Малхут Небес. То есть то, что называется, поднимают ее из праха и возвращают на ее место, на ее важное место, то есть на небеса. И тогда Малхут называется уста. И об этом сказано: «Воздайте славу Творцу Всевышнему вашему, потому что уста — это слава, ведь нет хвалы Высшему Царю, иначе как тогда, когда Израиль исправляют эту славу, то есть Малхут, и передают ее Царю славы». Дуди, достаточно ли человеку десятки, чтобы прийти в духовное, чтобы заботиться и развивать эту заботу, или ему нужна совершенно внешняя группа, люди, которые не являются частью его десятки, которым он распространяет, о них заботится, и только это продвинет его и построит в нем настоящий хисарон к духовному? Рав, да неважно, группа внутренняя или внешняя, мы также не можем это измерить и взвесить это. Но да, это очень важно. Дуди, если у меня есть внутренняя группа, то есть вот эти товарищи, я могу с ними развить эту заботу и прийти к духовному? Раф, нет. Дуди, мне нужна еще группа? Раф, тебе нужно получить обратную связь. Дуди, от кого? Раф, это в своей группе. Дуди, а кто моя группа? Раф, те, которых здесь определили, что ты относишься к их группе. Дуди, так это моя группа. Раф, да. Дуди, мне нужна от них обратная связь, я должен заботиться о них и получать от них обратную связь. Раф, да. Дуди, мне нужна еще какая-то группа. Раф, нет. Дуди, ну внешняя группа, новые люди, которые интересуются. Раф, нет. Дуди, почему нет? Раф, потому что ты не впечатляешься от них. Дуди, но они меня обязывают, у них есть хисарон. Они новые, они хотят, они обязывают меня расти. И растить их, и тогда это и выводит из меня такие стороны, которых во мне раньше не было, которых я раньше не чувствовал. Раф, неважно, что есть у тебя дети или нет. Мы должны предоставить каждому хисарон, потребность, чтобы каждый почувствовал, что, скажем, я хочу быть для Влада, скажем, чтобы он почувствовал, насколько я в нем нуждаюсь. Дуди, а что это дает ему и мне? Раф, вы оба чувствуете себя обязанными. Дуди, мы сейчас говорим, что дети создают родителей. Раф, да. Дуди, а кто это дети? Мои товарищи по десятке или широкая публика снаружи? Раф, нет. Дети обязывают родителей. Они, по сути, создают родителей.
дети. И так мы должны к ним относиться. Дудя, а кто они, мои дети? Кто делает меня отцом? Кто делает меня большим родителем? Раф, тот, кто требует, чтобы ты был отцом. Дуди, мои товарищи могут сделать меня родителем? Раф, спроси их, проверь. Дуди, но в потенциале, да? Они мои дети. Раф, они твои дети. Конечно. Дуди, мои товарищи, Раф, да? Дуди, если мы товарищи и мы равны, то как я могу видеть их своими детьми? Это значит, что они меньше меня? Раф, ты можешь видеть свою группу как своих детей в том, что ты принадлежишь им. Дуди, и вместе с этим мы также равны. Раф, да. Дудя, в чем мы равны? Раф, в том, что вы нуждаетесь друг в друге. Дуди, и в дополнение к этому я также должен видеть их большими по отношению ко мне. Раф, также. Дуди, так я должен действовать в трех уровнях. Раф, да. Дуди, они мои дети, они мои родители, они мои товарищи. Раф, да. Дуди, это работает вместе. Раф, вместе. Шимон, я хочу спросить. Вся группа — это только десятка или есть еще мировое кли? Вся наша совместная работа происходит только в десятке? Раф, да. Дуди, если человек чувствует потребность, кроме своей десятки, заботиться еще о других людях, выходить на распространение, это бегство от его... роли в десятке? Раф, может быть, и да. Дуди, или, может быть, он расширяет границу, он чувствует, что десятки ему недостаточно, ему нужны внешние источники, чтобы увеличить хиссарон. Раф, да. Дуди, так что правильно, убегать или сосредотачиваться? Раф, сосредотачиваться тем, что чувствовать готовность каждого в десятке. И тогда увидеть свое место. Дуди, Раф, были годы, когда была потребность в распространении науки Каббала в Израиле, в мире. Мы издавали книги, статьи, интернет, газеты, телевидение. Чего только не было. Весь день был направлен наружу, наружу. Распространяйте, чтобы каждый человек в мире знал, делать все, что на нас возложено. И мы немного успокоились в этом, вошли внутрь, в десятку, и там начало проявляться объединение. Теперь вопрос. Достаточно ли этого? Восполняет ли это нам распространение науки Каббала или нет? Или мы должны также продолжать распространение, как было? Раф, да. Дуди, как это было? Или, может, меньше? С какой интенсивностью нужно выходить в распространение? Вы чувствуете, что должна быть у нас высокая необходимость в распространении? Раф, да. Да? Дуди, понятно. Рой, Раф, вот хотел спросить, а зачем вот все, что выходит из этого обсуждения, зачем вообще нужны десятки? И если вообще человек замыкается внутри десятки, зачем нужны еще? Раф, так ему нужна только его десятка. Рой, так вот я об этом спрашиваю, для чего вообще ему нужно, чтобы были десятки в мире, если ему нужна только его десятка? Раф, это нужно для того, чтобы человек прежде всего был внутри десятки с товарищами. То есть это уже не только десятка, это с товарищами. И чтобы они были для него самыми близкими. Самыми близкими. Рой, а что со всеми остальными людьми? Раф, все остальные как будто не относятся.
Рой, как будто не относятся к нему. Они не относятся к человеку, Рав, да. Рой, но внутри себя они относятся друг к другу, каждый относится к другому, Рав, да. Рой, должны ли быть рамки для всех этих людей вместе, или рамки всегда должны быть только для десятки? Это, Рав, это должны быть рамки, которые относятся ко всем, ну, скажем, к десятке. И что они тоже правильные. Дуди, если бы мы сейчас сидели за этой трапезой, а вокруг нас были бы еще десятки. Здесь сидит десятка на трапезе сама собой, и там десятка, еще десятка. И так бы мы сидели в зале со многими десятками. Что бы это нам дало? Раф, мощность? Дуди, что это за мощность? Раф, мощность? Что если... мы принимаем какое-то решение, то очень важно, принимается ли это решение всеми. Дуди, но мы внутри нашей десятки не можем прийти к максимальному впечатлению, или всегда обязательно, чтобы вокруг нас были еще группы? Вам нужны еще группы вокруг вас? Рав, я не хочу, не чувствую необходимости. Но... с другой стороны, когда есть большее количество десяток, чем у нас, то это обязывает. Это создает давление извне. И это в целом необходимо. Дуди, с духовной точки зрения, зачем они нужны? Чего не хватает в десятке, что мне нужны еще десятки вокруг нас? Рав, чего не хватает в десятке, что тебе нужны еще десятки вокруг тебя? Дуди, да. Рав, чтобы ты был сильнее. Дуди, но что они мне дают? Ведь если мы 10 товарищей, соединяемся, включаемся друг друга. Рав, это не всегда товарищи и не всегда цель. Но если это так... то десятка, которая приходит из большего круга, это нечто иное, чем десятка, которая приходит из маленького круга. Дуди, понятно. Руи, то есть, когда есть много десяток, они усиливают твою личную десятку, Раф, да. Руи, сам факт того, что есть много десяток, это уже дает силу твоей десятке, Раф, да. Хорошо.

0: אחרי 7 באוקטובר שהיה לפני 3 שנים.
1: Дуди, через 3 года после 7 октября, которое было настоящим погроме на юге, когда более 1000 человек были убиты, изнасилованы, и, включая детей, это просто что-то безумное. И после всего этого безумия народ чувствует, что этого уже не произойдет, но они не учатся. Есть у народа какая-то крайняя точка, предел? Есть ли какая-то точка, когда после ударов и страданий народ действительно проснется, поймет хоть раз? Ведь народ получает много ударов. Раф, где? Дудина, мы видим на протяжении истории, что происходит. И Холокост, 7 октября. Раф, что ты мне рассказываешь об истории? Дуди, я говорю, даже сейчас народ получает удары. Раф, какие удары? Дуди, то есть вы говорите, что это даже еще не удары? Раф, народ Израиля не получает никаких ударов. Дуди, это не удары? Сегодня вы не чувствуете, что находится в страданиях и боли? Раф, нет. Дуди, а впереди более тяжелое состояние? Раф, в будущем, может быть. Я надеюсь, что мы смягчим, подсластим будущее. Шимон, но на протяжении тысяч лет мы действительно все время были в войнах, и все равно ощущается, что у народа Израиля все хорошо? Раф, я думаю, что да. Дуди, почему? Шимон, был Холокост, 6 миллионов. Раф, не говори такие вещи, потому что это не согласно нашим килим в разуме и в сердце. Поэтому я не думаю. Дуди, как будто это непропорционально. Допустим, я накажу своего ребенка, побью его на каком-то этапе, он уже поймет, что так себя не ведут, и будет вести себя иначе, как я хочу. А здесь мы видим, что этот народ на протяжении многих лет его бьют, мир его ненавидит. А он продолжает себя вести так же. Раф, что ты порекомендуешь? Дуди, я пытаюсь понять. Почему нет какого-то разума? Это же непропорционально. Я бы ожидал, что если я даю удар, то ты начинаешь понимать больше, еще удар, еще больше. То есть, чтобы был какой-то баланс. А здесь мы видим, что нет баланса. Получают удары и продолжают оставаться при своем. Раф, да. Дуди, так что? Почему? Раф, потому что удары не доходят до того чувства и разума, с которым они должны от этого впечатлиться. Дуди, тогда для чего эти удары? Раф, удары приходят от природы. Дуди, но если это не продвигает? Раф, это продвигает, но очень-очень медленно. Дуди, а что значит попасть в правильное чувство и в разум? Раф, чтобы народ понял, что он должен улучшаться, что ты вместо того, чтобы заходить в автобус или в другое транспортное средство, где есть много людей, ты слышишь со всех сторон, что они знают, что делать, что они понимают, почему это происходит. Дуди, и это зависит от нас? Это зависит от Бней Барух, чтобы вдруг в стране была другая атмосфера? Шимон, когда вы говорили о распространении, вы говорили обо всем мире, или распространяли во всем мире и так далее, и в итоге всего лишь несколько тысяч человек пришли в Бней Барух, несколько точек в сердце. И как сделать распространение для тех, у кого нет точек в сердце? Точки в сердце. Раф, для тех, у кого нет точки в сердце, ты не можешь сказать, Шимон. То есть ты не можешь сказать. А то, что вы говорили, чтобы распространять, рав распространять, которое будет направлено на точку в сердце, которая есть в сердце каждого. Шимон, а те, у которых нет точки в сердце, он не может это услышать, рав? Нет, не может. Ты же видишь тысячи, и они не реагируют. Шимон, и вы действительно распространяли на всех континентах. 30 лет вы распространяли везде, и только несколько тысяч человек пришли сюда. Это все, рав, да? Норма. Что должно произойти, чтобы люди почувствовали, что нужно делать? Рав, что должно произойти? Чтобы они поняли, что изменения по отношению к нам находятся в нас самих. Это все. Норма. Это зависит от того, насколько мы соединимся, сблизимся. Рав, это как результат. Норма, но вы ранее сказали, что народ не чувствует, что получает удары. Если я правильно поняла, рав, да. Народ.

как они чувствуют. Норма, но весь террор от Хизбаллы и Хамаса и все угрозы, это не называется ударами? Раф, нет? Это не удары. Удары — это когда каждый чувствует, что он получил удар. Дуди, лично, индивидуально, не народ. Раф, лично, да. Народ — это что-то воздушное. Дуди, понятно. Когда народ или даже индивидуально человек получает удар, что он поймет? Что есть высшая сила, что есть здесь кто-то, кто бьет меня, или он поймет, с чем он связывает изменения? Вдруг он почувствует, что здесь обязательно должно быть изменение, но изменение в чем? Что он почувствует, что здесь есть высшая сила, или что я должен соединиться с ближним, или вообще будет в каком-то вопросе во внутренней молитве, и тогда что-то произойдет. Раф, неважно, что-то должно быть. Что-то должно быть. Дуди, но изменение должно ощущаться в нем внутри. Я должен сделать изменение. Раф, нет. Дуди, нет, ведь он сейчас будет обвинять премьер-министра, эту партию, это руководство. Каждый раз будет указывать на кого-то другого, что он виноват. Раф, да. Дуди, а если мы там изменим, тогда будет лучше. Так что должно произойти, чтобы человек понял, что это не изменение где-то снаружи, а внутреннее изменение, которое должно произойти, чтобы здесь было лучше?

0: Ой, дай, дай.
1: Раф, не знаю, Дуди. Не имею понятия. Дуди, еще вопрос. Вы чувствуете, что здесь есть еще много точек в сердце, в мире, в Израиле, такие, которых еще не находятся в процессе, как будто где-то блуждают, их нужно выловить? Раф, да. Нужно делать широкое объяснение, чтобы каждый понял, что то, что происходит, это результат его поведения. Дуди, а как пробудить наших товарищей, которые уже много лет изучают науку Каббала, и у части из них ощущается усталость по отношению к распространению? Как будто мы уже годы этим занимались. Откуда привнести необходимость в этом? Раф, необходимость приходит из состояния. Что наше состояние не в порядке. Дуди, а если человек уже равнодушен? Ну, умирают, теракты, аварии. Ну, хорошо, Творец ими занимается. Раф, я не знаю. Шимон, связь между нами — это распространение? Раф, относительное. Норма, вы сказали, что наше поведение должно измениться. Раф, между нами? Норма, да. Раф, здесь. Норма, я спрашиваю, в чем нужно изменить, в чем должно измениться наше поведение? Раф, чтобы мы захотели быть ближе друг к другу. Дуди, это между нами, среди обладателей точек в сердце. Раф, да. Дуди, а в народе? Что должно измениться в людях, которые живут, например, в Израиле? Что там должно измениться, чтобы они вдруг захотели близости в этом изменении? Раф, должны понять, что через сближение друг с другом мы можем изменить состояние.

0: в духовной работе. Книга «Труды Рабаша», второй том, 1881 страница. Мы прочитаем статью «Вместе в десятках». 33 минуты, пожалуйста.
1: Какую истину и ложь в духовной работе? Следует понять, какое отношение истина и ложь имеют к работе Творца. Что означает, что можно быть работником Творца, несмотря на то, что это ложь. Как можно сказать такое? В книге Зоар сказано, «Часть Творцу означает радовать бедных, ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые келим, и он видит, что им нечему радоваться, и он плачет о них». Бар-Сулам объясняет это высказывание в комментарии Сулам следующим образом. «Сначала нужно понять объяснение наших мудрецов, что во время сотворения мира, когда он сказал ангелам, сотворим человека по образу нашему, милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. Истина сказала, да не будет создан, ибо весь он есть ложь. Справедливость сказала, да будет создан, ибо он поступает по справедливости. Мир сказал, да не будет создан, ибо весь он раздор. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю.
0: Объяснение. Мы знаем слова наших мудрецов. Всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в ло лишма. Потому что из лолишма приходит к лишма. Ведь человек из своей низменности не способен сразу же заниматься заповедями Творца, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. И невозможно для него по его природе сделать какое-либо движение не ради себя. Следовательно, он вынужден сначала исполнять заповеди с намерением ло лишма, то есть для собственной выгоды. Но вместе с тем он привлекает свет святости в действие по исполнению заповедей, когда благодаря привлечению света он в конечном счете, в конечном итоге придет к исполнению заповедей лишма. И поэтому истина пожаловалась на создание человека, говоря, он весь ложь. Ведь как может быть создан такой человек, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть в ло лишма? Но милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. И с ее помощью он постепенно будет исправляться, пока не сможет выполнять все заповеди с намерением ради отдачи. И также мир жаловался, что он весь раздор. Но справедливость сказала, да будет создан. И так далее. Потому, благодаря заповеди милосердия к бедным, которую он совершает, он постепенно приблизится к свойству отдачи, пока не придет и не станет заниматься лишма. После того, как все их аргументы были услышаны, Творец согласился с ангелами милость и справедливость и бросил истину на землю, то есть разрешил выполнять заповеди первоначально в ло лишма, несмотря на то, что и это ложь, так как, в конце концов, придет к лишма. И тогда истина поднимется из земли и так далее. Конец цитаты. А Рамбам сказал так. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью. Им приоткрывают тайну эту очень постепенно.
1: Из слов Рамбама мы видим, что необходимо начинать работу.

0: что на Творца вло лишма, и понятие лишма нельзя даже раскрывать им, что есть такое понятие. Они должны знать, что то, что они исполняют Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение, это истинное совершенство, и нечего к этому добавить, кроме количества. То есть посвящать больше времени и усилий для того, чтобы исполнять Тору и заповеди, и чтобы они были рады тому, что исполняют Тору и заповеди, и у них будет большое вознаграждение. Получается, согласно этому, что для того, чтобы они были работниками Творца в совершенстве, им нельзя знать, что есть понятие лишма, поскольку они пока еще не способны войти в работу в лишма. Поэтому, если им скажут, что главное в работе — это лишма, они скажут, как мы можем исполнять Тору и заповеди в лишма, если это не истинная работа, а работать в лишма они пока еще не способны. Поэтому они останутся с проблемой с обеих сторон. Другими словами, ло лишма не будет важным у них, а лишма они видят, что в этом они работать не способны. Поэтому в соответствии с этим им нельзя раскрывать это, раскрывать, что необходимо работать ради отдачи. Тогда как, когда они не знают, они думают, что они по-настоящему работники Творца и что они праведники. И поэтому это даст им силы для работы, поскольку они рады тому, что они являются работниками Творца. И они смотрят на остальных людей, которые не исполняют Тору и заповеди, как они, как на животных и зверей, у которых нет разума больше, чем у животных и зверей.
1: А по поводу выяснений, Ари написал в «Древе жизни»: «Творец дал Израилю Тору и заповеди только чтобы выяснить и очистить и убрать примеси из келим, которые являются облачением души. И благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души, нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. Это значит, что мы не можем сказать, что исполнение Торы и заповедей без намерения неистинны, не дай Бог. А из слов Арии получается, что благодаря всем действиям, совершаемым человеком, приходит выяснение святости из клипот, которая упала в них во время разбиения келим. Однако существует разделение между заповедями без намерения, между Торой без намерения и между Торой и заповедями с намерением, как сказано, а благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. А понятие лолишма, которая называется ложью, следует объяснить, что поскольку целью творения является насладиться зданием, то для того, чтобы человек постиг это практически, то есть чтобы он увидел добро и наслаждение, как оно раскрывается в мире, невозможно творением это увидеть, прежде чем у них будут истинные келим, с помощью которых они могут видеть добро и наслаждение, которая раскрывается в мире.
0: Поэтому творением еще не раскрыто, что цель творения на самом деле состоит в том, чтобы насладить свои создания. Ведь они видят, что в мире страдают, в мире переживают страдания, каждый согласно своему свойству. В таком случае можно объяснить, что до тех пор, пока творение исполняет Тору и заповеди не с намерением, ради отдачи. Они еще не способны увидеть истину, что в целетворении заключается желание насладить. Поэтому объяснение таково, что те, кто исполняет Тору и заповеди, еще не удостоились построить намерение ради отдачи. Хотя, с точки зрения истины, произошли выяснения в отношении святости в исполнении Торы и заповеди даже и без намерения. То есть святость добавляется с помощью их действий. Но это только в смысле существования святости. Однако творения еще не способны видеть, что происходит благодаря им действиям, то есть какие исправления происходят благодаря их работе даже в Лолишма. Получается, как сказано выше, что понятие лжи, то, что говорят, что Лолишма называется ложью, это в отношении творений. То есть, как сказано выше, они пока еще не могут видеть истину, что заключающееся в исполнении Торы заповеди без намерения. Но на самом деле происходит исправление выяснения святости.
1: До такой степени мы должны верить в слова Ари, что в каждом действии в Торе и заповедях происходит исправление, что следует спросить в отношении того, что мы видим, что есть правило. Что если человек может подействовать на своего соседа, чтобы тот не нарушал субботу? Например, если соседу нужна его помощь, и благодаря этому сосед будет соблюдать субботу, то человек должен действовать так, чтобы он не нарушал субботу. И следует спросить, если здесь нет намерения соблюдать субботу, а он соблюдает заповедь, которую навязывает ему его товарищ, то какая польза может быть от такой работы? Однако, как сказано выше, каждое действие, которое мы совершаем, даже без намерения, делает свое дело. То есть происходит выяснение святости. Только творение все еще не в состоянии увидеть исправление, поскольку они могут нанести ущерб, поскольку они все еще находятся под властью желания получать. По этой причине, прежде чем он увидит исправление, которое совершается им, он еще не может получить то высшее изобилие, которое раскрывается через его действия. Поэтому, когда они не видят раскрывающегося высшего изобилия, они не могут нанести ущерб, поскольку они не видят, что тут можно что-то получить. Но человек должен верить, что все действия в Торе и духовной работе важны. И так он должен верить.
0: И только после того, как он удостоится получить вторую природу, называемую желанием отдавать, он удостоится увидеть истину, состоящую в том, что цель творения — насладить свои создания. Получается, что то, что говорят, что лолишма называется ложью, это в отношении видения человека. То есть человек еще не видит, что цель творения — насладить его создание. И из сказанного поймем, почему лишма называется истиной. То есть благодаря тому, что человеку достался свойство лишма, человек должен прийти к уровню любви к Творцу, в том, что Творец лично управляет человеком. То есть человек получает все блага от Творца, и тогда человек видит истину, что цель творения — чтобы насладить свои создания. И мало того, человек должен удостоиться и увидеть, как высшее управление ведет себя по отношению ко всем творениям в свойстве доброй и творящей добром.
2: וזוהי מדרגה גדולה.
0: И это большая ступень, когда человек видит, как Творец управляет им частным образом, свойством добрый, творящий добро. Однако человек должен увидеть, что Творец ведет себя так со всеми творениями, свойством добрый, творящий добро. И поэтому лишма называется истиной. То есть через работу в свойстве лишма человек удостаивается и видит истину, состоящую в том, что Творец управляет всеми творениями свойством добрый, творящий добро.
1: И это, как сказано в предисловии к учению десяти сферот. А посему предупредили нас мудрецы об обязательном условии в занятии Торой, чтобы занятие это было именно лишма. То есть было таким, чтобы благодаря ему он удостоился жизни, ведь это Тора жизни. И пусть направит свой разум и сердце на то, чтобы найти в ней свет лика царя жизни. То есть постижение явного управления, называющегося светом лика. Другими словами, пока человек не удостоился свойства лишма, он находится в сокрытии лика. То есть пока еще не видит, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро. Отсюда следует, что он находится в состоянии лжи. То есть, когда он говорит то, что говорили мудрецы, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои творения, это ложь, так как мы видим обратное. Но тот, кто изучает Тору лишма, удостаивается и видит истину, потому что он сам удостаивается и видит благо и наслаждение, которое он получает от Творца. Более того, он должен прийти в состояние совершенства и увидеть, как Творец управляет всем миром с целью насладить свои творения. Отсюда следует, что истина и ложь относятся к постижению самого человека. И сказано получается, что тот, кто изучает Тору лолишма, это считается ложью только потому, что он не готов увидеть истину, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро.
0: И это, как сказано выше, как говорит великий Ари, что с помощью всех действий, которые человек совершает в святости, происходит исправление. Однако человек еще не может видеть, что происходит благодаря Торе и заповедям, которые творение исполняет даже без намерения, то есть даже в лолишма, ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что вначале нужно работать, порядок работы должен быть с малолетними и женщинами, чтобы это было ради получения вознаграждения, поскольку само действие по исполнению заповеди производит исправление, как сказано выше. И согласно тому, что сказал мой отец и учитель, о высказывании наших мудрецов, любимый Исраэль, ведь они названы сыновьями Творца. Особая любовь проявляется к ним, ведь они названы сыновьями Творца, как сказано, «Сыны вы Творцу Всесильному вашему». А Бар-Салам сказал, что они называются сынами Творца.

0: Шалом, хаверим якарим, шалом, хаверот якарот, шалом, Нив.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, подруги, Нив.
2: Здравствуйте, приветствую всех.
1: Мы продолжаем нашу утреннюю учебу. Сегодня мы с вами изучаем статью «Что такое истинная ложь в духовной работе» про Баша. Это очередная такая необычная статья, очень важная. И мы начнем с видеоклипа Рава, который даст нам правильный подход к тому, как относиться к правде, к лжи, и потом войдем внутрь, в первоисточники, которые правильно нас направят уже на внутреннюю работу. Посмотрим первый видеоклип. Мы с вами знаем, насколько ложь и правда — это такая недвижимость. Приходящее и уходящее, скорее. Приходящее и уходящее — то, что не имеет никакой постоянной основы. На любой другой ступени это как будто находится в абсолютном противоречии к предыдущей ступени. Такова природа этих ступеней. И не то, чтобы он добавлял каждый раз со ступени на ступень, а наоборот, они в противоречии. Поэтому правда и ложь, то, что было до этого правдой, потом становится ложью, и правда становится, либо более проясняется теперь на фоне предыдущей лжи. И вот так. Каждый раз при выяснении кли выходит клипот из предыдущего кли. Я выяснил определенный кли, но для меня сейчас правильный, хороший, святой. Я из него уже определяю, кто такой Творец для меня. Мне кажется, что я достиг чего-то, постиг что-то. Во мне есть уже определенное выяснение, исправление. Наступает следующая, более высокая ступень, и проясняется клипот, относящийся к предыдущей ступени, которые казались мне святостью. И относительно этого я вижу глубину следующей этой ступени. По сравнению с предыдущей, которую я считал святостью, она мне становится тогда, увидев глубину следующей, она просто для меня превращается в мусор, в отброс, отходы. Поэтому нет постоянной абсолютной правды и лжи, все соизмеряется по уровню, на котором находится человек. Так мы должны относиться и к себе, и к тому процессу, в котором пребываем, когда каждое такое состояние, все это относительно. Поэтому тут нужно и терпение, и правильное отношение ко всем этим ступеням, которые мы проходим.
2: Нужно понять правильное отношение к ступеням, которые мы проходим. И это действительно Бен Цион, я готовясь к уроку. Говорили, что основное в том, что мы бы хотели вместе сегодня изучать, и это правильное отношение к тем ступеням, которые мы проходим. Потому что иногда нам кажется, что мы в истине, потом мы видим, что мы во лжи, и отношение, которое мы сейчас вместе будем изучать из этой статьи, связывает и ложь, и истину с одним источником, откуда они исходят, и главное — видеть в них процесс развития. Более того, что не существует одного без другого. Это очень важно, поэтому относиться в совершенстве ко всем процессам, которые с нами происходят. Будь то удаление или приближение, невозможно они друг без друга, потому что все исходит от Творца, и все направлены на одну цель — приблизить нас к Творцу.
1: Что называется слиянием? То есть неважно, какое бы состояние я ни проходил в своем желании получать, мы его так или иначе проходим, желание получать в нашем ощущении. То есть тут еще вопрос, как мы работаем между чувствами и разумом. Но это и есть истинное слияние, когда мы не теряем связи с Творцом, неважно, какое бы состояние мы ни проходили. Но тут действительно в этом нам помогают первоисточники проходить, изучать все эти состояния и все время соблюдать верное направление, когда мы не теряем контакта с Творцом. Он ведь не теряет с нами контакта, так и мы стараемся. Стараемся не терять с ним контакт.
2: Итак, связь, которая, то инструмент, который у нас есть, удерживает связь через статью, которая называется «Что такое истинная ложь в духовной работе?». Следует понять, какое отношение истинная ложь имеет к работе Творца. Это подразумевает, что можно быть работником Творца, даже если это ложь. Как можно сказать такое?
1: Быстрее этот вопрос, это заголовок. Ложь нечто неприемлемое.
2: А если работник Творца во лжи, так вообще?
1: Вот именно, да. И даже наказывать принято за это в нашем мире. Ну, так мы обычно сравниваем с тем, что происходит в нашей обычной жизни. Если он определен как работник Творца, и он работает во лжи, значит, что и не работник Творца, он что, и работник Творца, и в то же время это ложь? О чем речь?
2: И Рабаш нас ведет к высотам, просто к тому, что, как комментируют мудрецы. Мы проскакиваем один абзац и продолжаем статью. Нужно понять высказывание мудрецов. Сначала, во время сотворения мира, сказал Творец ангелам, «Сотворим человека по образу нашему». Хесед, милость, сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. Эмет, истина, сказала, да не будет создан, ибо весь он ложь. Цедек, справедливость, сказала, да будет создан, ибо он поступает по справедливости. Шалом, мир, сказал, да не будет создан, ибо весь он раздор. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю. И отсюда мы видим, как наше состояние, состояние перемешанное всех этих свойств, и то, что мы не можем их разделить. Мы видим, сколько противоречий между истиной и ложью, и где милость, и где истина, и где справедливость, и мир. Все из-за того, что мы находимся в мире, который не является миром истины все еще. Это мир, который по отношению к истине находится во лжи. И весь наш подход и наши свойства очень перемешаны, и сложно в них разобраться. Так как же можно сориентироваться?
1: Да, вообще тут еще есть важная статья, где задается вопрос Творцу, стоит вы создать человека или нет?
2: Нет, не стоит.
1: Да, что будет с этого, он весь испорчен. Только проблемы создаст. И это можно также исследовать в нашей внутренней работе. То есть для чего все эти вещи, чем нам поможет это в пути, зачем нам это надо. Тора, Мидраш, они говорят языком, как будто это со стороны Творца, он обращается к творению, простите, к ангелам, но в результате это все так или иначе проявляется в наших отношениях. Стоит оно того или нет, но внутри себя мы тоже развиваем определенное отождествление изнутри с этими вопросами. Это наша внутренняя работа.
2: Только секундочку, подумайте, о каких высоких понятиях мы говорим. Середина дня, у кого-то конец дня. Но вообще, насколько колоссальных вещей мы удостоились вместе слышать, прикоснуться к ним, чтобы они нам светили. Мы продолжаем статью. Рабаш продолжает объяснение. Мы знаем слова мудрецов. Всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями. Даже если в Лолишма. Потому что из Лолишма приходит к Лишма. Ведь человек из-за своей низменности, не способен сразу же заниматься заповедями Творца, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. И невозможно для него по его природе сделать какое-то движение не ради себя. Следовательно, он вынужден сначала исполнять заповеди с намерениями Лолишма, то есть для собственной выгоды. Но вместе с тем он привлекает свет святости в действие по исполнению заповедей, когда благодаря привлечению света он в конечном итоге придет к исполнению заповеди Лишма.
1: Сложный абзац, тут каждая фраза включает в себя очень много всего. Во-первых, человек находится в своей низменной природе, поэтому понятно, что он не может заниматься отдачей. Это первое. Но тут написано, что он обязан заниматься исполнением заповедей. В Лолишма, что значит обязан, должен заниматься заповедью, что за заповеди? Несмотря на все эти ограничения и вопросительные знаки, ему также говорят, что он еще и продолжает все благо. Как? Ну, с ним же не все в порядке, значит. Почему?
2: Потому что целиком ради получения.
1: Да, вместе с тем он продолжает все благо в мир. И тогда продолжит, придет в результате к Лишма. Так тут он... Это все как бы не по прямой линии.
2: Да, кажется, что как бы он должен идти только по прямой Лишма. А он говорит, нет, что даже если он действует из низменности, тем не менее он продолжает. Давайте смотрим. И поэтому, продолжаем текст, истина жаловалась на создание человека, говоря, весь он ложь. И ведь как может быть создан такой человек, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть в Лолишма? Но милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. С ее помощью он постепенно будет исправляться, пока не сможет выполнить все заповеди с намерением ради отдачи. А также мир жаловался, что весь он раздор. Но справедливость сказала, да будет создан, так как потому что благодаря заповеди милосердия к бедным, которые он совершает, он постепенно приблизится к свойству отдачи, пока не придет и не станет заниматься Лишма. После того, как все их аргументы были услышаны, Творец согласился с ангелами милость и справедливость и бросил истину на землю, то есть разрешил выполнять заповеди изначально в Лолишма, несмотря на то, что это и ложь, так как в конце придет Лишма, и тогда истина поднимется из земли. Конец цитаты.
1: Ну, если мы посмотрим на это как какой-то такой кинофильм, драму, непонятно, к чему склонился Творец. Он может решить и так, и эдак. Тут нельзя сказать, что что-то неверно. Либо это, либо это, что выбрать. И справедливость сказала, да будет создан. Возможно, что если бы я решал, то нет смысла создавать человека. Это, видимо, свидетельствует это в моем личном отношении, но Творец решил, что все-таки был создан. Действительно, тут множество вопросов возникает. Каково отношение Творца, а не мое, к этому отношению? Мы имеем претензии. Тоже верные претензии, но в чем тут подход Творца к этому?
2: Мы хотим, чтобы эта учеба была общей, поэтому приглашаем поднимать знаки вопросов, задавайте вопросы и голосом, и через систему Арвут письменно. Мы уже видим несколько вопросов, спасибо за них. Через несколько минут мы приступим к ответу, а пока и немножко продолжим закончим статью, чтобы была основа, и далее продолжим. Итак, немножко перескакиваем по тексту. Рамбам говорит следующее. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножатся знания их и не преисполнятся они большой мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно. Из слов Рамбама мы видим, что необходимо начинать ту работу на Творца в Лолишма. Понятие Лишма запрещено даже раскрывать им, что есть такое понятие. Но они должны знать, что то, что они выполняют Тору и заповеди для того, чтобы получить награду, это истинное совершенство. И нечего к этому добавить, кроме количества. То есть посвящать больше времени и усилий для того, чтобы выполнять Тору и заповеди. И чтобы они были рады тому, что выполняют Тору и заповеди. И у них будет большое вознаграждение. Находим согласно этому, что для того, чтобы они были работниками Творца в совершенстве, запрещено им знать, что есть понятие лишма, поскольку они все еще недостойны войти в работу лишма. Поэтому, если скажут им, что главное в работе лишма, то они скажут, каким образом мы можем выполнять Тору и заповеди в Лолишма, если это не истинная работа? А так как работать в Лишма они все еще не способны, поэтому у них не будет ни того, ни другого.
0: Чем
1: дальше мы углубляемся в статью, то мы чувствуем, что эти вопросы лолишма, как вообще существует такая действительность лолишма, как может быть действие лолишма, если есть действие, оно обязано быть в лишма, если это отдача ради Творца, что значит может быть действие? Лолишма, если уж оно такое, то не было бы и действий. Но он говорит, что мы не можем исполнять заповеди в лолишма, поскольку это не является истинной работой. То есть даже об этом возникает вопрос. И действительно хорошо, что, чтобы каждый нашел в себе эти вопросы. У нас что сейчас самое важное, это наши десятки. И можно также подумать, каковы отношения наши в десятках с товарищами, с подругами относительно этих понятий высшего Творца. Будь он такой или эдакий мой товарищ, и тут вопрос, я в лишма или в лолишма, и тут множество пластов отношений. Пойдем пока дальше.
2: Итак, мы остановились, мы продолжаем относительно лишма. То есть лолишма, называемая ложью, можно сказать, что цель творения было насладить создание для того, чтобы человек постиг это практически, то есть чтобы он увидел добро и наслаждение, как оно раскрывается в мире. Это невозможно творением увидеть прежде, чем у них есть истинный келим, с помощью которых они могут увидеть добро и наслаждение, которое раскрывается в мире.
1: Секундочку, остановимся, запомним, где мы остановились, и перейдем к женщинам Москва, пожалуйста.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи, дорогие преподаватели. У нас вопрос. Как связаны истина, которую Творец бросил на землю, и шхина, которая во прахе? Скажите, было слышно?
4: Шаману, шаману.
2: Да, мы слышали.
1: Да, чтобы связать одно с другим, тут
2: одно уравнение с двумя неизвестными.
1: Да, именно так.
2: Оно не решается.
1: Много составных непонятных. Но, может быть, скажете, откуда у вас возник этот вопрос? Почему?
3: Ну да, вот, ну смотрите, если Творец бросил истину, а вот насколько понимаю, истина — это анал Творца, да, то есть тут написано, Творец бросил истину на землю, вот, а мы все время еще делаем работу, поднимаешь ему из праха. И вот какие-то догадки здесь возникли, поэтому захотелось задать такой вопрос, чтобы, может, не путаться, уточнить. Может, еще кто-то так думает.
0: Окей, Йофи. Азбемет, мишпата за шлихайта.
1: Что ж, прекрасно. Действительно, правда была брошена на землю, о чем ты говоришь, что желание получать — это мое желание получать. Как эгоист я не имею никаких шансов достичь исправления, что с ним делать, и претензии велики. Это таково желание получать. Оно не может стать желанием отдавать. Что же сделал Творец, услышав все это? Решил, что следует опрокинуть на землю. Я пойду на это. Потом же, когда будет исправление, то с земли действительно раскроется истина. То, что желание получать, сможет отдавать. Ну, представьте себе такой драматический фильм. Тот, который казался злодеем, убийцей, ненавистным в начале фильма, в конце фильма оказывается, что он-то оказывается главным добрым героем, делал это все ради добра. Какая история.
2: Видим еще вопросы. Умин Италия задает вопрос так. Почему дети, женщины и мужчины удостаиваются одинакового отношения или не одинакового отношения в работе лишма? В общем, чему уподобляется это сравнение, что раскрывают им медленно, постепенно? Мудрость.
1: Да, это сказано в Рамбаме, это раскрывается внутри нас, в наших желаниях получать, и мы должны с этим работать, продвигаться там за этапом, постепенно, всегда имеется в виду, постепенно, по ступеням, этап за этапом, и лолишма тоже является частью нашего пути, разделенного на состояние этапы. Мы таким образом изучаем эту методику. Это у нас есть статья Рабаша Бальсулана, Рав нас все время корректирует. И таков наш путь, когда мы постепенно, поступенчато достигаем лишма.
2: Еще был вопрос из Турции. И Татьяна из МАК 112. Если духовное определяется мерой раскрытия света в клин, то в каком понимании исправление, которое производит человек в лишма, вообще имеет отношение к нижним еще до их раскрытия? Ведь само исправление постигается в кли. Поэтому если нет экрана, то по отношению к чему все эти результаты работы как бы оцениваются?
0: Ну, действительно,
1: все исправления, которые мы делаем в лишма, это тоже работа. Мы не можем прийти к лишма без работы. Чтобы пройти все эти исправления. Мы должны прийти к состоянию радиодачи, конечно, потом это уже работа с экранами, но даже в этапе в лолишма тоже весь наш путь из лолишма лишма нужно заниматься Торой. Поскольку в Торе Тора имеет особую силу. Это пока не в нашем, не в нашей логике. Мы не понимаем, как там кот может превратиться в человека. Но если будет изучать Тору, то и мы нам говорим, он станет человеком. Но не может быть такого. А внутри человека это возможно, когда из абсолютного эгоиста, оторванного от духовного, он берет такой прибор, называемый Тора, и благодаря этому прибору становится, приходит в отдачу. Women's Pain 1.
4: Buenos días, profesores. La pregunta es la siguiente. ¿En qué momento se trabajará continuamente en el ISMA?
2: Просим прощения, у нас нет перевода с испанского. Если можно, на другом языке или чуть позже.
1: Что Лена может, пожалуйста?
2: Каким образом мы можем работать? В Лишма постоянно. С какого момента в работе в десятке мы можем постоянно работать в Лишма?
5: Ну,
2: сложный вопрос. На самом деле есть много ступеней в этом понятии Лишма. Это не только одно состояние, это процесс. И мы изучаем, что все наше развитие в направлении Лишма. То есть мы можем говорить в Лишма, о Лишма, в то время, когда мы в Лолишма. Но, по сути, практически, когда человек читает, учится, старается реализовывать мысли, которые называются Лолишма, то отношение, которое он изучает из книг, и понятно, что он понимает это все неверно, потому что и не может быть по-другому. Поэтому Рамбам пишет, обращаясь ко всем, человек с момента нахождения в желании получать понимает из своего кли, его кли ради получения, и поэтому никакой другой возможности нет, кроме как понять, Лишма через ложь. Поэтому называется оно Лолишма. И поэтому он называется, что то, что он движется к Лишма, тоже где-то называется Далишма. Другими словами, все, что человеку предстоит, то, что он выполняет, ну, так и происходит. То есть мудрецом называется тот, кто хочет быть мудрецом. Он достигает мудрость хохму ради отдачи. Уже называется мудрецом по имени цели, которую хочет достичь. И поэтому, если мы отнестись к вашему вопросу, то любое состояние в нашей десятке, в нашей жизни, в учебе, в распространении, в обществе, все, что мы хотим направить на то, чтобы наши действия были ради наслаждения Творца, это мы называем Лишма. И с этой точки зрения мы направлены на одну и ту же цель. И в направлении этой цели есть много этапов, подъемов и падений, как мы это чувствуем на себе и то, о чем читаем.
0: Спейн, бывакаша.
1: Спаня.
2: Несмотря на то, что мы живем во лжи, цель — продолжать работать. Но как можно продолжать, если мы чувствуем, что что-то удаляет нас от работы? Не понял. В чем наше внутреннее сопротивление, которое мы можем использовать? Еще раз вопрос. Если я вижу, что моя десятка не находится в истине, как я могу продвигаться? То есть, если окружение не в истине, я не в истине, как можно достичь истины?
1: Отлично, это еще больше улучшает наше состояние. И тут возникает тема того, что действительно то, что я не могу сделать в одиночку, только в группе это становится возможно. Если мы возьмем таких одиночек, которые не способны самостоятельно, то и как вместе они вдруг становятся способными? Среди них все минусы, как получается плюс. Это действительно необычно на нашем пути, называется тем, что Тора и заповеди. Тут нужен свет, возвращающий к источнику, который он как раз проделывает эту работу, справляющий силу. Поэтому нам говорят, не оставайтесь в одиночестве, делайте это вместе, совместно. И, несмотря на то, что каждый поодиночке не способен, но если мы вместе пробуете, выясняете между собой, ищете эти силы, вы увидите, что вместе это возможно.
2: Потому что вы вызываете вместе свет, возвращающий к источнику, и вместе вы его требуете. И вместе вы нуждаетесь в нем, потому что вы видите, как ты говоришь. Поэтому, как Бенцер сказал, это улучшает состояние, если ты видишь, что мы все находимся в разбиении. И есть у нас требования, есть и сейчас о чем просить. То есть то, чего не доставляет, какое составляющее, то, о чем вы говорили, в этом состоянии у нас есть потребность просить свет, который может исправить. Ты прав, мы в десятке. Это компания неисправленных, мы не можем достичь исправления. Но если мы вместе просим, то тогда у нас будет уподобие свету из лолишма к лишма. И так мы продвигаемся.
1: Ты как бы это радует, да? Я смотрю, ты улыбаешься. С тем чувством, это взаимно, как взаимное состояние, всеобщее, то их чувство это совсем по-другому проходит, это дает много мотивации, сил. Когда мы вместе это проходим, мы чувствуем, что в этом есть особая сила,
0: которая
1: дает нам дополнительную надежду на будущее. Поэтому не стоит погружаться в свои собственные состояния, так или иначе выходить в общее состояние с десяткой. Женщины маг, 97.
6: Спасибо, дорогие преподаватели. Раб говорит, что наш мир — это мир действий. Как вот эти действия ради себя превращаются в намерение ради Творца? И когда это происходит?
2: Как действия ради себя могут быть намерения ради Творца. То есть это, в общем-то, и есть тема нашей жизни, всего нашего пути и всех исправлений. Это и называется исправлением. Не будет изменения, если я буду сидеть, прилагать усилия. Один на один со своими мыслями. Более того, недостаточно, если я буду в компании, где мы будем делать разные действия, добрые действия в обществе, делать вклад в общество, этого тоже недостаточно. Он говорит, что может исправить человека, единственное действие, и почему Творец был согласился сотворить его? Из-за того, что есть свет, возвращающий к источнику, то, что называется Тора. И это единственное, что может изменить человека. Но для того, чтобы этот свет на нас подействовал, мы должны работать в десятке, действовать в группе ради исправления. То есть это система. То есть это не я и Творец, не я и группа, а я, группа и Тора. Мы все вместе приходим к исправлению, которое называется подобие по свойствам с Творцом. Есть состояния, которые направляет нас Творец, и мы находимся как бы в пустоте и не чувствуем, что мы объединяемся. Такое общее ощущение.
1: Что ж, давайте тогда посмотрим по этой теме, клип номер 4. Действительно, мы каждый раз получаем такие потрясения, и надо понять, как из них выйти. четвертый видеоклип. Мы все время получаем потрясение, это понятно. Мы путаемся, мы не знаем вообще, где находимся. Проблема самоиндикации вообще, она постоянно... постоянно сопровождает. Мы даже когда не чувствуем, что это определенные ступени, но мы каждый раз входим в новые ступени, которые я просто не нахожусь, не понимаю, где я нахожусь. Вдруг я ничего не помню, не понимаю, не ориентируюсь. Но это все естественно, когда ты каждый раз поднимаешься. Каждый раз поднимаешься, это будет еще вновь и вновь. Это будет очень сильным таким отрывом от предыдущего постижения уровня. Всегда это так. Но вместе с тем это... любой проходит это, и нельзя это пройти иначе, поскольку он буквально меняет часть своей души. Это каждый раз в нем обновляется. Тело остается будто бы тем же, но мы ничего не знаем, насколько мы каждый раз изменяемся, являемся новыми. Наше желание получать каждый раз обновляется. Разум будто бы остается со всеми этими добавками, которые приобретаем, но желание получать так или иначе все время меняется. И так как Рав нам и сказал, на более высоких ступенях там отрыв. Отключение, оно очень кардинальное. Да, это действительно может иногда пугать, мне кажется, что ты брошен, выброшен.

0: И, конечно же, это лучше, если мы будем думать, ну, для чего нам урок, какова цель от урока и все такое. Но даже и без всего этого, поскольку есть внутренний отрыв, иногда и внешний, но сам факт придерживания рамок — это уже ценность, которую заложили каббалисты и утверждают, что это то, что убережет нас именно в состояниях отрыва. А еще надо не забывать, кто нас отрывает. А также не забывать, для чего. И поэтому, несмотря на то, что нам может показаться, что в состоянии отрыва мы не движемся, не продвигаемся, это неверно. Это не так. Очень часто Рав приводил пример, что в периоды, латентный период болезни, ну, как бы это другая сторона, есть латентный период, когда человек болен, но все еще нет никаких симптомов. А потом происходит проявление, то мы видим, о, что-то происходит, по-видимому, что-то произошло еще до этого. Поэтому не надо думать, что состояние отрыва, они как бы не живые, ничего не происходит. Нет, они тоже влияют, иначе ничего бы не происходило.
1: А по поводу рамок. Рамки, установки, которые существуют в десятках, они должны быть в каждой десятке отличаться. Есть те, которые не успевают, есть те, которые занимаются, у них уже есть Роша Сирия, глава десятки, есть те, которые потом, пока еще трудно к этому прийти, трудно вообще соблюдать какие-то рамки. Как это должно происходить? Это тоже путает людей.
2: Да,
0: это действительно путает.
1: Да, понятно, что путает. Эта картина, она, в принципе, более-менее схожа во всех десятках. Тем не менее, следует соблюдать, содержать десятку как полноценную ячейку со всеми теми изменениями, которые добавляются, происходят. Все-таки стараться. Рав нам часто говорил, смотреть на состояние не как какие-то частные состояния, а как общее состояние всей десятки. Это тоже от нас требует работы, увидеть в этом общее состояние, не только личное. То есть тут множество работы, которые можно проделать в этом плане. Но рамки понятны, основа существует, к которой нужно прийти, и мы должны помогать всем прийти, приблизиться к ним, определить точное время, распорядки. Так или иначе, чем больше мы общаемся с источником, взаимодействуем с источником, тем больше мы придем к этому. Есть разница, как говорится, между тем, кто прочитал 100 раз статью и 101 раз, как написано. Это тоже имеет смысл, это все приближает постепенно. Мы привлекаем свет, и помочь товарищам, подругам привлечь свет. Если у меня есть какой-то избыток этого света, я всегда могу поделиться им, чтобы в общем десятка имела такую совместную силу. Об этом сказано много, и множество молитв, множество написано необходимое, которое будет услышано всегда по сравнению с одиночкой. То есть тут есть всегда поле работы.
0: Максим задает вопрос через систему, мы видим тебя и в Новосибирске. Максим, привет. Вопрос такой. В разных статьях Рабаш описывает состояние ло лишма. Эти статьи могут помочь нам проверить точно намерение наше еще до действия в десятке.
1: Как бы действительно пересмотреть этот клип права, когда он спросил про книгу.
0: Я думаю, подходит.
1: Да, посмотрим тогда второй видеоклип. Что проделывает книга? Вот второй видеоклип. Рав, ты думаешь, из-за того, что ты что-то читаешь, с тобой что-то происходит на практике? Судя по тому, что ты читаешь, ты можешь сам себя сформировать? Попробовать — это хорошо. Попробовать, чтобы увидеть, что это никак не пойдет.

0: Из самой книги, как книга инструкции, перекрути вот эту тумблер или кнопку нажми, так не работает. Ты не можешь определить свои внутренние процессы, каким образом они должны происходить. Книга она только для привлечения света. Только привлекать свет, ничего кроме этого. Сама по себе книга не дает. Тот разум, который ты как бы развиваешь из книг, я читал много, но поверь мне, ни в чем это не помогает. Это не работает так. В то время как ты рад или наоборот, разум не работает. Кли работает. Сколько бы ты ни повторял себе, что да, это неверно, нужно поступать иначе, чувствовать иначе, кли этого не слышит. Разум лишь может обучить тебя тому, чтобы обратиться к правильному средству. Может быть. В то время, как ты не находишься под воздействием своего кли. То есть буквально в рабстве своего кли. Поэтому сам по себе разум, он очень ограничен в качестве помощника. Ты можешь обратиться к разуму там, где такие серые состояния, где твое чувство не властвует. И я читаю из книги, что действительно нужно работать, изучать, думать о всяких вещах весь день, погрузиться в группу, в окружение. Да, это верно. Для этого мне нужно мыслить разум, чтобы почитать эти все вещи, ценности, оценить. И тогда по мере своей ценности я могу передвинуть свои ценности из одной кассы в другую, скажем, да, в учебу, допустим. Для этого нам нужен разум. Этот разум нам нужен для того, чтобы увеличить цель в несколько раз больше, чтобы она была в моих ощущениях. Я чувствую этот мир. Действительно, мне даются тут удары, которые приводят меня к пониманию того, что я этот мир не стоит того, тут нечем заниматься и не с кем заниматься. Все, сейчас я должен увеличить в себе цели. Действительно, разум мне поможет. Но пока я не начну входить в те процессы, где у меня есть подъемы, падения, то разум он будет работать. Очень ограничено. То есть у нас еще проблема различать разум и чувства. Мы пока еще не очень понимаем, что у меня есть определенная информация, определенные данные. Являются ли они чувственными, эмоциональными или разумными?
1: Хорошо. Мне кажется, это был прямой ответ Рава на твой вопрос.
0: Перейдем к МАК-24.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи. Спасибо за урок. Вот скажите, до сегодняшнего урока было такое понимание, что мы можем до урока выстраивать, например, намерение. А Раф, как я услышал, сказал, что намерение разумом выстроить нельзя. Если намерение нельзя выстроить разумом или волей, то что именно в моих руках на уроке? И хочется раскрыть вот тему намерения, как вообще тогда с ним работать.
0: Да, намерение очень важная тема. Сложная. И намерение, оно действительно производит все изменения в нашей реальности. То есть я могу проделать множество действий, но тут очень важно.

0: Что именно я ожидаю, что произошло? Поскольку это совершенствование моей духовности, я могу приходить из привычки на уроки и встречи. Но если я хочу подумать об этом на более высоком уровне, что я желаю, чтобы произошло со мной в этой встречи или уроки. Поэтому намерение тут имеет важную часть. Намерение добавляет к моему исправлению, привлечению света. Это лишь привлекает изменения, поскольку только привлекая свет, я прохожу какую-то трансформацию. Поэтому намерение очень важно в этом. И Бааль Сулам нам говорит, что мы должны укрепиться в вере перед учебой. И это, по сути, является правильным подходом. А тот, кто этого не проделывает, не получается, то не достигает цели. Поэтому мы делаем подготовку к уроку. Каббалисты всегда готовились, прежде чем начать учебу. Это действительно критично. И все меняет.
1: Здравствуйте, дорогие преподаватели, здравствуйте, дорогие товарищи. Вот у нас такой вопрос. Лолишма, мы, чтобы прийти к лолишма, мы работаем над осознанием эгоизма. В лолишма мы работаем с молитвой, вере в высшее знание, с возвеличиванием своих товарищей, с намерением возвеличить Творца. Где в этом всем работа с ложью? Как это ощутить с работой правды и ложь?
2: Хорошо, на самом деле выяснение правды и лжи очень сложное. Почему? Потому что мы не воспринимаем истинную ложь, мы воспринимаем сладкое-горькое. Мы называем это истинной и ложью, но это все равно сладко-горькое. Почему? Потому что горькое — это ложь, а сладкое — это истина. Это естественным образом, в соответствии с желанием получать. И поэтому мы полностью запутаны, потому что мы путаем ценности правды, истины, лжи с лишма и лолишма, и ценностями сладкое и горькое. Что же делать в таком состоянии? Нам нужен только свет, возвращающий к источнику. Он нас будет развивать, он нас будет воспитывать, будет нас расти, растить. И то, что называется преимущество света из тьмы. Если у меня нет света, то я даже не могу различить, в чем ложь, а то, о чем вы спрашиваете. То, что я сейчас называю ложью, это все то, чему меня с детства учили, что это ложь. Красть, не быть социальным, не здороваться, не быть вежливым. Не знаю, каждый может в соответствии с своим характером и воспитанием определить, что для него ложь, что для него плохо, то, от чего он должен удаляться. Но все это потому, что это горечь, потому что его так воспитали, это его черты характера. Это не связано с истинным пониманием истинной лжи с духовной точки зрения. И по-настоящему можно разобраться в истинной лжи только с помощью света во время учебы, то, что раскрывается со временем, что есть истина, что есть ложь. Тогда мы видим, что мы находимся во лжи, и это поразительное открытие. Почему? Оно неприятное. Но оно является правдой, истиной. Оно горькое, но истина. Оно противоположно всему, что я думал раньше, когда горечь является ложью. Теперь я вижу, что горечь оказывается истиной. И тогда постепенно мы развиваемся. Но основной принцип в следующем. Если мы работаем в десятке, и это то, что к этому нас должно привести исправление, и тогда есть кли, который дает свет, который нас исправляет и раскрывает, в чем истина, в чем ложь и раскрывает нас, ведет нас к цели. Мак 39.
3: Доброго здоровья, дорогие учителя, мировой клип. В первом клипе Раф, говоря о противоречиях между ступенями, высказал такое понимание, что якобы нам на предыдущей ступени казалось, что это была святость, и мы якобы заблуждались. А каким образом можно заблуждаться, потому что на любой ступени святости это и есть свойство хасадим, это правая линия. Это говорится о качестве, о количестве святости. Либо я что-то не так понял. Спасибо.
2: Не очень, на иврит был не очень понятен перевод. Нам было сложно вас слышать. Есть помехи со звуком. Может быть, товарищ задаст ваш вопрос, чтобы было лучше. Или задайте вопрос более кратко. Было плохо слышно.
3: Просто вопрос был. Раф в первом ролике сказал, что вам может казаться, что на предыдущей ступени это была святость, а это было не так. Каким образом святость можно перепутать? Слышно? То есть это в любом случае святость, это на любой ступени, это свойство хасадим, это правая линия. Каким образом на предыдущей ступени это можно каким-то образом не считать святостью? Или это качество, или качество? Сейчас понятно?
4: Да, верно. Мы с этого и начали наш урок, что правда и ложь измеряются каждый раз заново, все это изменяется. Кдуша и клипа, святость и чистота клипа каждый раз видоизменяются. И когда мы передвигаемся к следующей ступени, то предыдущая, то есть нынешняя, якобы моя ступень, она меняется для того, чтобы освободить место для новой.
5: Здравствуйте, дорогие учителя. Говорим Хаварот. У нас вопрос. В статье сказано, поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха. Вот там идет продолжение. У нас вопрос. О каких внутренних состояниях человека говорит Рамбам, когда упоминает малолетних женщин и всю неграмотную массу? Есть продолжение вопроса, какая разница в духовной работе между мужчиной и женщиной?
6: Он говорит о наших
2: состояниях, наших внутренних. Все состояния лолишма называются именно так. Дети, женщины. И в чем отличие? Да нет отличия, потому что нет разницы, ты мужчина или женщина, поскольку если ты находишься в лолишма, то ты в этих самых состояниях, которые так называются, дети, женщины и так далее. То есть это духовные термины, духовные понятия. И поэтому с точки зрения пола, биологического тела, будь то мужчина или женщина, нет никакого отличия, и тому множество примеров в истории мужчин, женщин, каббалистов. И причина очень простая. Единственное, что решает, это желание, устремление. Все остальное человек исправляет в группе, в учебе, и все, как мы к этому подходим. Мы должны закругляться.
0: Да, мы должны заканчивать. И, может быть, прочитаем еще две строчки заключения.
2: Извиняемся за всех, на чьи вопросы мы не успели ответить.
0: Это из первоисточников. Нужно помнить правила духовной работы. Следует помнить правила духовной работы. Следует помнить правила духовной работы.
7: Когда человек не должен смотреть на себя и видеть, хорош он или нет, поскольку если видишь, что он не хорош, это то самое время, когда он должен взмолиться Творцу, попросить ему исправиться. Это то самое время, когда человек чувствует, что у него есть приближение к Творцу, тогда он может взглянуть на себя с критикой. Но если у него есть отдаление от духовной работы, то есть нет особой нашего желания к духовной работе, нельзя ему смотреть на себя и из этого молиться, поскольку тогда он должен сказать себе, насколько у меня есть малейшее касание духовной работы, я уже рад и благодарю Творца за это. Но тут молитва о том, чтобы Творец приблизил его именно тогда, когда в нем есть подъем духовной работе.
2: Всем спасибо, закончим песней.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, перед тем, как мы войдем в урок, мы включимся в намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством нашего центра посещений, и будем их удерживать в 11 десятках. На первой части мы будем слушать урок Рава от 11 апреля 2003 года. Урок основан на статье «Что такое истинная ложь в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 1881 страница. Мы прочитаем статью «Вместе в десятках», 33 минуты, пожалуйста.
1: Маем эмет вешекер баавода.
2: Какой истинный ложь в духовной работе? Следует понять, какое отношение истинная ложь имеет к работе Творца. Что означает, что можно быть работником Творца, несмотря на то, что это ложь. Как можно сказать такое? В книге Зоар сказано, «Часть Творцу означает радовать бедных, ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые келим, и он видит, что им нечему радоваться, и он плачет о них». Рабби Сулам объясняет это высказывание в комментарии Сулам следующим образом. «Сначала нужно понять объяснение наших мудрецов, что во время сотворения мира, когда он сказал ангелам, сотворим человека по образу нашему, милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. Истина сказала, да не будет создан, ибо весь он есть ложь. Справедливость сказала, да будет создан, ибо он поступает по справедливости. Мир сказал, да не будет создан, ибо весь он раздор. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю.
0: Объяснение. Мы знаем слова наших мудрецов. Всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма. Потому что из лолишма приходит к лишма. Ведь человек из своей низменности не способен сразу же заниматься заповедями Творца, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. И невозможно для него по его природе сделать какое-либо движение не ради себя. Следовательно, он вынужден сначала исполнять заповеди с намерением лолишма, то есть для собственной выгоды. Но вместе с тем он привлекает свет святости в действие по исполнению заповедей, когда благодаря привлечению света он в конечном счете, в конечном итоге придет к исполнению заповедей лишма. И поэтому истина пожаловалась на создание человека, говоря, он весь ложь. Ведь как может быть создан такой человек, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть в лолишма? Но милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость, и с ее помощью он постепенно будет исправляться, пока не сможет выполнять все заповеди с намерением ради отдачи. И также мир жаловался, что он весь раздор. Но справедливость сказала, да будет создан. И так далее. Потому, благодаря заповеди милосердия к бедным, которую он совершает, он постепенно приблизится к свойству отдачи, пока не придет и не станет заниматься лишма. После того, как все их аргументы были услышаны, Творец согласился с ангелами милость и справедливость и бросил истину на землю, то есть разрешил выполнять заповеди первоначально в лолишма, несмотря на то, что и это ложь. так как в конце концов придет Клишма. И тогда истина поднимется из земли и так далее. Конец цитаты. А Рамбам сказал так. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью. Им приоткрывают тайну эту очень постепенно.
2: Из слов Рамбама мы видим, что необходимо начинать работу на Творца в Лолишма. И понятие Лишма нельзя даже раскрывать им, что есть такое понятие. Они должны знать, что то, что они исполняют Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение, это истинное совершенство, и нечего к этому добавить, кроме количества. То есть посвящать больше времени и усилий для того, чтобы исполнять Тору и заповеди, и чтобы они были рады тому, что исполняют Тору и заповеди, и у них будет большое вознаграждение. Получается, согласно этому, что для того, чтобы они были работниками Творца в совершенстве, им нельзя знать, что есть понятие лишма, поскольку они пока еще не способны войти в работу в лишма. Поэтому, если им скажут, что главное в работе — это лишма, они скажут, как мы можем исполнять Тору и заповеди в лишма, если это не истинная работа, а работать в лишма они пока еще не способны. Поэтому они останутся с проблемой с обеих сторон. Другими словами, лолишма не будет важным у них, а лишма они видят, что в этом они работать не способны. Поэтому в соответствии с этим им нельзя раскрывать это, раскрывать, что необходимо работать ради отдачи. Тогда как, когда они не знают, они думают, что они по-настоящему работники Творца и что они праведники. И поэтому это даст им силы для работы, поскольку они рады тому, что они являются работниками Творца. И они смотрят на остальных людей, которые не исполняют Тору и заповеди, как они, как на животных и зверей, у которых нет разума больше, чем у животных и зверей.
0: А по поводу выяснений, Ари написал в Древе Жизни, «Творец дал Израилю Тору и заповеди только чтобы выяснить и очистить и убрать примеси из келим, которые являются облачением души. И благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души, нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души Руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира Сия и образуется облачение души Нефеш. Это значит, что мы не можем сказать, что исполнение Торы и заповедей без намерения не истинны, не дай Бог. А из слов Арии получается, что благодаря всем действиям, совершаемым человеком, приходит выяснение святости из клипот, которая упала в них во время разбиения келим. Однако существует разделение между заповедями без намерения, между Торой без намерения и между Торой и заповедями с намерением, как сказано, а благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. А понятие лолишма которая называется ложью, следует объяснить, что поскольку целью творения является насладить создание, то для того, чтобы человек постиг это практически, то есть чтобы он увидел добро и наслаждение, как оно раскрывается в мире, невозможно творением это увидеть, прежде чем у них будут истинные келим, с помощью которых они могут видеть добро и наслаждение, которое раскрывается в мире.
2: Поэтому творением еще не раскрыто, что цель творения на самом деле состоит в том, чтобы насладить свои создания. Ведь они видят, что в мире страдают, в мире переживают страдания, каждый согласно своему свойству. В таком случае можно объяснить, что до тех пор, пока творение исполняет Тору и заповеди не с намерением, ради отдачи. Они еще не способны увидеть истину, что в цели творения заключается желание насладить. Поэтому объяснение таково, что те, кто исполняет Тору и заповеди, еще не удостоились построить намерение ради отдачи. Хотя, с точки зрения истины, произошли выяснения в отношении святости в исполнении Торы и заповеди даже и без намерения, то есть святость добавляется с помощью их действий. Но это только в смысле существования святости. Однако творения еще не способны видеть, что происходит благодаря им действиям, то есть какие исправления происходят благодаря их работе даже в Лолишма. Получается, как сказано выше, что понятие лжи, то, что говорят, что лолишма называется ложью, это в отношении творений. То есть, как сказано выше, они пока еще не могут видеть истину, что заключающееся в исполнении Торы и заповеди без намерения. Но на самом деле происходит исправление выяснения святости.
0: До такой степени мы должны верить в слова Ари, что в каждом действии в Торе и заповедях происходит исправление, что следует спросить в отношении того, что мы видим, что есть правило. Что если человек может подействовать на своего соседа, чтобы тот не нарушал субботу? Например, если соседу нужна его помощь, и благодаря этому сосед будет соблюдать субботу, то человек должен действовать так, чтобы он не нарушал субботу. И следует спросить, если здесь нет намерения соблюдать субботу, а он соблюдает заповедь, которую навязывает ему его товарищ, то какая польза может быть от такой работы? Однако, как сказано выше, каждое действие, которое мы совершаем, даже без намерения, делает свое дело. То есть происходит выяснение святости. Только творение все еще не в состоянии увидеть исправление, поскольку они могут нанести ущерб, поскольку они все еще находятся под властью желания получать. По этой причине, прежде чем он увидит исправление, которое совершается им, он еще не может получить то высшее изобилие, которое раскрывается через его действия. Поэтому, когда они не видят раскрывающегося высшего изобилия, они не могут нанести ущерб, поскольку они не видят, что тут можно что-то получить. Но человек должен верить, что все действия в Торе и духовной работе важны. И так он должен верить.
2: И только после того, как он удостоится получить вторую природу, называемую желанием отдавать, он удостоится увидеть истину, состоящую в том, что цель творения — насладить свои создания. Получается, что то, что говорят, что лолишма называется ложью, это в отношении видения человека. То есть человек еще не видит, что цель творения — насладить его создание. И из сказанного поймем, почему лишма называется истиной. То есть благодаря тому, что человек удостоился свойства лишма, человек должен прийти к уровню любви к Творцу, в том, что Творец лично управляет человеком. То есть человек получает все блага от Творца, и тогда человек видит истину, что цель творения, чтобы насладить свои создания. И мало того, человек должен удостоиться и увидеть, как высшее управление ведет себя по отношению ко всем творениям в свойстве доброй и творящей добром. И это большая ступень, когда человек видит, как Творец управляет им частным образом, свойством доброй, творящей добро. Однако человек должен увидеть, что Творец ведет себя так со всеми творениями, свойством доброй, творящей добро. И поэтому лишма называется истиной. То есть через работу в свойстве лишма человек удостаивается и видит истину, состоящую в том, что Творец управляет всеми творениями свойством доброй, творящей добро.
0: И это, как сказано в предисловии к учению десяти сферот. А посему предупредили нас мудрецы об обязательном условии в занятии Торой, чтобы занятие это было именно лишма. То есть было таким, чтобы благодаря ему он удостоился жизни, ведь это Тора жизни. И пусть направит свой разум и сердце на то, чтобы найти в ней свет лика царя жизни. То есть постижение явного управления, называющегося светом лика. Другими словами, пока человек не удостоился свойства лишма, он находится в сокрытии лика. То есть пока еще не видит, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро. Отсюда следует, что он находится в состоянии лжи. То есть, когда он говорит то, что говорили мудрецы, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои творения, это ложь, так как мы видим обратное. Но тот, кто изучает Тору лишма, удостаивается и видит истину, потому что он сам удостаивается и видит благо и наслаждение, которое он получает от Творца. Более того, он должен прийти в состояние совершенства и увидеть, как Творец управляет всем миром с целью насладить свои творения. Отсюда следует, что истина и ложь относятся к постижению самого человека. И сказано получается, что тот, кто изучает Тору лолишма, это считается ложью только потому, что он не готов увидеть истину, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро.
2: И это, как сказано выше, как говорит великий Ари, что с помощью всех действий, которые человек совершает в святости, происходит исправление. Однако человек еще не может видеть, что происходит благодаря Торе и заповедям, которые творение исполняет даже без намерения, то есть даже в лолишма, ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что вначале нужно работать, порядок работы должен быть с малолетними и женщинами, чтобы это было ради получения вознаграждения, поскольку само действие по исполнению заповеди производит исправление, как сказано выше. И согласно тому, что сказал мой отец и учитель, о высказывании наших мудрецов, любимый Исраэль, ведь они названы сыновьями Творца. Особая любовь проявляется к ним, ведь они названы сыновьями Творца, как сказано, «Сыны вы Творцу Всесильному вашему». А Барасалам сказал, что то, что они называются сынами Творца, это в общем. Но особенно любимое, это в частном виде. Он спрашивает, что такое особо любимое. И он сказал, что особо любимое — это в том, что им известно, то есть они знают и чувствуют, что называются сыновьями Творца. И аналогично нужно объяснить и здесь, то есть что с помощью исполнения действий даже без намерения, что называется Лолишма, Исраэль, хотя и называются сыновьями Творца, потому что они занимаются Торой и заповедями в плане действия, происходят тоже большие исправления, как сказал Великий Ари, но им это неизвестно. То есть они не в состоянии видеть, какие исправления происходят благодаря их работе.
0: Но после того, как человеку достаивается свойство лишма, тогда становится им известно то, что они делают. И это, как сказано, Раби Мейр говорит, «Всякий, занимающийся Торой лишма, удостаивается многого». И мало того, весь мир становится выгодным для него и раскрывает ему тайны Торы. Следует объяснить это, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он уже видит истину, что цель творения — насладить свои создания. И свидетельством этого является то, что он сейчас видит, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он чувствует добро и наслаждение. Также следует объяснить смысл фразы «и раскрывают ему тайны Торы». Это значит, что он получает награду за то, что видит, как посредством его Торы, его работы в Торе и заповедях производится исправление свыше. Но прежде чем он будет вознагражден за выполнение Торы и заповеди Лишма, хотя и совершает исправление посредством своей работы в Торе и заповедях, он не может увидеть этого, пока не будет вознагражден отдающими келим. В свете сказанного нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Главное не учение, а действие. Здесь перед нами есть две вещи. Первое — действие. Второе — намерение.
2: С одной стороны, мы понимаем, что главное — это намерение. Другими словами, когда человек делает какое-то действие, плохое или хорошее, нужно считаться с намерением, а не с действием. Например, два человека, между которыми произошла ссора. Один взял нож и пырнул другого. Конечно, это плохое действие. А второй повел его в суд, и тот, кто пырнул, получил штраф за свое действие. И вот пырнувший говорит, что тот, кого я пырнул ножом, сделал тот, ударил только, попал ему только по руке, поцарапал его. Я должен заплатить штраф. А я видел, что этот человек какое-то время назад вошел в больницу, и врач разрезал ему живот и вынул что-то оттуда. А он заплатил врачу много денег, а я за маленький порез, который я ему нанес, должен за это платить. Ведь это противоположно тому, что было у врача, сказано выше. Ответ простой, сказал судья. Мы судим, исходя из намерения, поскольку ты пырнул его, потому что ты хотел получить удовольствие, поэтому ты должен заплатить за то наслаждение, которое ты испытал. Тогда как хирург разрезал его плоть ножом, поскольку он хотел, чтобы пациент получил от этого пользу. Поэтому пациент должен заплатить врачу. В таком случае,

0: и животного. И к этому следует только добавить намерение. Но без действия намерение не приносит пользы. Поэтому не следует говорить, зачем надевать, накладывать тфилин, ведь главное — это намерение. В таком случае он может создать намерение на тфилин, и ему не нужно исполнять это в действии. Однако главное — это действие, а намерение — это дополнение. Поэтому, как в материальном, если человек строит намерение на еду или на питье, но не будет есть и пить на практике, он умрет. Аналогично, если человек не будет исполнять Тору и заповеди в действии, его душе, которая получает питание от действий в Торе и заповедях, тоже будет не от чего жить.
1: И в этом смысл фразы. Главное не учение, а действие. То есть настоящее практическое действие. А потом, в качестве дополнения, следует добавить намерение на действие, которое совершает человек. И это духовно-неживой уровень святости. А из духовно-неживого уровня мы можем выйти на уровни растительного, животного и говорящего. Из сказанного поймем то, что было приведено выше по поводу того, что Творец приходит осмотреть эти свои разбитые келим, которые в конце концов должны прийти к Лишма. И тогда истина поднимется из земли. И говорит там, и в этом тоже смысл разбиения келим, произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры Бия разделения упали вместе с ними в клипот и искры святости. И из-за этих келим попадают под власть клипот, удовольствие и любовь всевозможных видов, потому что они передают эти искры человеку для получения и наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям. Но вместе с тем он даровал нам Тору и заповеди. И даже если человек начинает заниматься ими, даже еще в лолишма, то есть ради самонаслаждения, для наполнения своих низменных желаний, в конце, благодаря им, все же придет к лишма и удостоится цели творения, то есть получить все наслаждение и благо, уготованные в замысле творения, чтобы доставить наслаждение Творцу. И необходимо помнить правило в отношении работы, что человек не должен смотреть на себя и проверять, в порядке он или нет. То есть, если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он был в порядке. И это именно в то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некое сближение с Творцом. Тогда можно ему смотреть на свое состояние критически. Но в то время, когда человек чувствует, что есть у него отдаление от духовной работы, то есть у него нет особого желания к работе, тогда ему запрещено смотреть на себя и молиться. Но он должен тогда обратить внимание и сказать, насколько есть у меня хотя бы какая-то связь с работой, этому я рад, и я благодарю Творца за это. Но не следует тогда молиться Творцу, чтобы он приблизил его. А что касается молитвы, чтобы он молился о том, чтобы Творец приблизил его, то это должно быть именно тогда, когда у него есть какой-то подъем в работе.
0: Это как сказано в книге Зоар: «Приди и увидь». Днем он занимался Торой для восполнения судов, а ночью занимался воспеванием и восхвалением до наступления дня. Весь день он занимался восполнением и выяснением судов, являющихся свойством левой линии, а ночью он занимался восхвалениями, то есть хасадим. Поэтому

0: Объяснение, как сказано выше, что именно днем, то есть во время подъема, он занимался левой линией, чтобы выяснять суды, тогда как ночью, когда свет не светит, он занимался восхвалениями.
1: Есть действие, есть намерение. Вещь, которая более важная, это действие. А намерение — это добавка.
0: Да, сейчас каждый находится на какой-то ступени, и вопрос здесь, я бы сказал, что просто начинать работать, сделаем и услышим.
1: Рабаш здесь говорит о действии и намерении, где намерение должно быть. Перейдем к уроку от 11 апреля 2003 года.
0: Пятый том Шлавей Сулам, страница 282. Что такое истинная ложь в работе? Значит, действительно, вся наша работа в выяснении между светом и кли, в чем разница между ними? Преимущество света из тьмы. Это называется у нас на нашем языке истинная ложь. Мы знаем, насколько истинная ложь — это вещи... Это недвижимость, да?

0: Торы, пока он не приходит уже в работе с намерениями, с намерением ради отдачи. И всякий раз истинная ложь выясняется у него иначе. В третьей части, в Тес, он объясняет, и в пятой части, что Малхут Высшего становится кетером Нижнего. Этот переворот приводит просто к отрыву кетера от Малхут. То есть вообще все, что было на предыдущей ступени, истинной и устойчивостью, и он нас стоял на этом, был уверен в этом. На каждой следующей ступени, каждое следующее состояние, это как бы находится в абсолютном противоречии с предыдущим состоянием. Такова природа ступеней. И не то, что он все время добавляет всякий раз от ступени к ступени, а ступени находятся в взаимном противоречии друг к другу. Поэтому истина и ложь, то, что было до этого истиной, становится просто ложью, а истина становится или выясняется сейчас абсолютно в противоречии с предыдущей истиной. Потому что всякий раз в выяснении кли выясняется клипот от прошлого, предыдущего выясненного кли. То есть до этого я выяснил кли, это кли сейчас для меня святое, хорошее. Я вижу, что из него я сужу, кто такой Творец, кто такой я и так далее. Мне кажется, что я достиг чего-то, у меня есть какое-то выяснение, исправление. В противоположность этому приходит более высокая ступень, большая ступень, выясняется клипот на предыдущем уровне, то, что представлялось мне святостью, и я начинаю видеть по сравнению с этим глубину внутри нее следующую ступень. Следующая ступень по сравнению с ступенью, на которой я думал до этого, и думал, что это святость, она выглядит просто как клипа, как отбросы. И так это всякий раз. Поэтому нет истины и лжи абсолютной, а все измеряется согласно уровню ступени, на которой человек находится. И так мы должны относиться также и к себе, и к процессу, который мы проходим, что во всяком состоянии, во всяком месте это вещи относительные. И поэтому нужно терпение и правильное отношение к этим ступеням, которые мы проходим.
1: Да. Когда он пишет здесь, в конце статьи, он представляет состояние, что именно во время дня, то есть во время подъема, он работал в левой линии, чтобы выяснять суды. Тогда как ночью, когда свет не светит, он занимался восхвалением. Противоположность Бальсулама, который пишет, что нет более счастливого мгновения в жизни человека, кроме мгновения отчаяния, в котором строится правильная молитва. Здесь он говорит, что по сути, что молитва должна быть не там, где человек чувствует ночь, а как это сочетается вместе?
0: Где это твой вопрос?
1: Шин-пей-тет.
0: Нужно помнить порядок, правила порядка в работе. Человек не должен смотреть на себя, в порядке он или нет. То есть если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы он был в порядке. И это как раз то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некоторое приближение к Творцу, и тогда ему можно смотреть на свое состояние критически. Но время, когда человек чувствует, что у него есть отдаление от работы, то есть у него есть настолько нет особого желания к работе, ему нельзя смотреть на себя и молиться. Он должен обращать внимание и сказать, насколько у меня есть связь с работой, я радуюсь этому и даю.
1: Вопрос в том, как это согласуется с состоянием, в котором мы знаем, что истинная молитва — это в то время, когда человек чувствует отчаяние, когда чувствует себя удаленным. Тогда это время для истинной молитвы. А здесь он говорит как бы наоборот. В то время, когда человек чувствует себя далеким, не молиться, а пусть скажет спасибо за связь, которую ему дали. Как это сочетается вместе?
0: Как это сочетается, я скажу тебе. На самом деле, нам не надо.

0: Да, то, что ты сейчас читаешь статью, ты получаешь это, принимаешь это к исполнению?
1: Пытаюсь понять, что он имеет в виду, в чем есть указание.
0: Указание простое, что каждое состояние — это как парцуф, в котором есть кетер и есть малхут. Два края. Из двух этих краев, концов, человек должен работать. И у него есть так же, как в нашей молитве, и благодарность, и просьба. И всякое состояние, неважно, какое состояние человек проходит, и в нем есть тоже свет и кли, и из одного кли он может как бы обратиться и с просьбой, и с благодарностью. Ты видишь, он тоже поворачивает это здесь по сравнению с тем, как в другом месте, и делает это иначе.
1: Так это надо принимать как указание к действию?
0: Принимаю, посмотри. Ты думаешь, от того, что ты читаешь, что с тобой происходит для исполнения?
1: Я пытаюсь установить, потому что...
0: Согласно тому, что ты читаешь, ты можешь как-то установить себя?
1: Стараюсь.
0: Старайся. Это хорошо, стараться, да. Пытаться для того, чтобы видеть, что это вообще не происходит. Это от книги. Это, что здесь инструкция, поверни здесь кнопку тут, а тут там сделай, тут немножко давление, эту мысль помести туда. Ты не можешь ничего с этим делать. Ты не решаешь внутренние процессы, которые в тебе... Книга — это, в общем, то, чтобы привлекать цвета. Только привлекать цвета. Ничего сама книга не дает. Разум, который ты как бы берешь из этой книги, я много брал от книги, поверь мне, это ни в чем мне не помогло. Это не помогает. Это просто не работает. Когда ты радуешься, когда ты находишься в депрессии, разум не работает, работает кли, где разум? Сколько ты не будешь говорить себе, что это нехорошо, что надо делать иначе, делать иначе, но сколько ты будешь говорить себе из разума, кли не слышит.
1: Но разум создает состояние, относительно которого есть разница.
0: Разум может только научить тебя обращаться к правильному средству. Возможно, когда ты не находишься под воздействием кли. Просто в рабстве у кли. Разум — это вещь очень-очень ограниченная, как наш помощник. Когда ты можешь действовать из разума, когда чувства не господствуют. В серых, то, что называется, состояниях. Пограничных.
1: Но все равно надо упорядочить состояние с того, в котором я нахожусь, к тому, в котором я хочу быть, к которому я должен стремиться, к которому я должен построить желание, в котором я сейчас не нахожусь, но я хочу в нем быть завтра или послезавтра, или через год. Это я строю в разуме. Где мне еще такое найти?
0: Я читаю книгу, что нужно, я должен учиться, я должен думать весь день о разных вещах, я должен вкладывать себя в группу, верно? Для этого мне нужен разум, чтобы он давал мне какую-то оценку вещей, новую оценку. И тогда, согласно тому, как я буду убеждать себя, я смогу переводить мои вклады из одной кассы в другую кассу, начинать вкладывать в группу, в учебу, вместо того, чтобы там в какие-то другие вещи. Для этого нужен разум, верно? То есть разум нам нужен для того, чтобы возвеличивать цель настолько, чтобы она ощущалась у меня в ощущении. Я чувствую ее, она важна, да. Вся жизнь — это мусор, весь мир. Действительно, Творец дал мне такие удары, что я чувствую, что этот мир ничего не стоит, я отчаялся в нем. я вижу, что здесь нет вообще чем заниматься, с кем заниматься, и все. Теперь я должен увеличивать цель. Ну, разум поможет. Но это до того, как я начинаю входить в действительно процессы, у меня есть подъемы, падения, и тогда разум работает, может помочь мне в очень ограниченном виде.
1: Это не поможет, но как знание. Нужно придерживаться определенного мнения во всех изменениях состояний. Так ты можешь сказать, но к чему ты стремишься? Согласно ступени, ты можешь быть совершенно иным, чем то, что сейчас у меня в ощущении, в каком-то знании. Я не понимаю, знание, то есть чувственное, или оно превращается в что-то? Не знаю, где-то остается, но оно остается где-то.
0: Слушай, проблема различить разум и чувства. Мы не знаем вообще, есть ли у нас какая-то информация, какое-то знание, какие-то параметры, чувственное это или рациональное. Да? Еще вопросы?
1: На странице 388, абзац, однако.
0: Страница 388, абзац, начинающийся с этого. Но в духовном, по поводу Торы и заповеди, главное — это действие. То есть, как сказано в словах великого Ари, что из действия по исполнению заповеди выясняются святые искры, исклепот. Но это только на уровне мира Асия. Так? Или, как он сказал там, практические заповеди. Ну да, Асия, конечно, да, Асия. И также, когда человек еще не способен видеть это до того, как у него есть отдающий килим, иначе благодаря тому, что он увидит, что то, что произошло из его работы, это уйдет в его получающий килим, в любом случае он вернет все в клипот. Получается, что главное — это действие, да?
1: Вопрос в том, что...
0: Вопрос, что такое действие, да, или что?
1: Тут есть как бы противоречие. Вначале он выясняет про искры в клипот, а потом он говорит, что это все возвращается в твое кли. И говорит, что главное — это действие.
0: То есть вопрос наш такой. Что такое... Намерение, что такое действие, прежде всего?
2: Ну, маза кавана нахну килу юдим, кен?
0: Кавана за то, что намерение мы знаем. Намерение – это чего я хочу от того, что я делаю, так?
2: Застам кавана, кен?
0: Это просто намерение, да? Человек делает что-то руками и ногами, разными средствами, и нам важно знать его намерение. По сути дела, его намерение определяет, может быть, он делает вещи очень хорошие, может быть, он активен в группе, в распространении, я говорю, у нас, допустим, да? И просто делает очень много вещей, но намерение его, кто знает, может быть, он как шпион здесь. Просто так, ну, не хочется ничего говорить такого уж. Так намерение его, по сути дела, определяет не то, что сейчас выходит у него от работы, а к чему эта работа как бы приводит его, и что он вызывает не только у себя, но и у других, и у группы, и у Творцу. То есть действие может быть хорошим, намерение может быть плохим, и тогда, согласно намерению, мы, по сути дела, судим его. Так, все. В духовном мире, духовный мир — это желание. В духовном мире действуют желания, намерения. Там не считаются с телом. Другие расчеты.
2: Лахен,
0: поэтому намерение называется там, если это ради отдачи. А если это ради получения, это называется без намерения. У нас в этом мире намерение называется, что человек намеревается, подразумевает что-то, вообще добро, зло, это неважно, у него есть намерение хорошее или плохое. В духовном нет такого, хорошее намерение или плохое намерение. Намерение, если просто говорят о намерении, у него есть намерение для того, чтобы отдавать Творцу, а у нас нет. У нас есть действие телом. И намерение может быть хорошее от этого или нет. Поэтому он пишет, что тут есть у нас исполнять практические заповеди, и заповеди без намерения. Имеется в виду то есть состояние следующее, что мы в нашем состоянии, как мы сидим здесь, у нас пока еще нет намерения ради отдачи, у нас есть пока еще намерение ради получения. Так? Это называется, что мы исполняем практические заповеди без намерения. То есть я читаю, я учусь, я занимаюсь группой, и намерение мое в этом заработать, обрести что-то. Это называется, что я исполняю практические заповеди без намерения. Я занимаюсь действием, разные средства, которые могут привести меня к цели. Мне говорят, это учеба, работа в группе, распространение, так, товарищи, главным образом. Так написано все. Да? Я занимаюсь этим. Это называется заповеди, средства практические, которые я исполняю руками и ногами. Намерение мое пока еще для себя, чтобы было хорошо. Да? О Творце я пока что не думаю. Он для меня пока что не источник, о котором я как бы должен заботиться. Я забочусь о себе. Это называется, что я делаю это без намерения. Вот и все. Потом наступит время, когда мы получим также намерение ради отдачи. Называется, что мы будем делать уже действия с намерением или работаем с намерением. Вот и все. То есть никогда, если мы говорим о связи человека с духовным, мы не говорим о руках и ногах. Это что сделала моя рука, это называется действие. Это называется заповедь. Всегда имеют в виду действие в желании. Потому что желание — это наш носитель. Это единственное, что было создано, и с этим мы работаем.
1: Но он говорит здесь, что в действии заповедей, а не в намерении, в действии проходят выяснения, которые вводят искры в клипот.
0: Да, так и мы в действии при исполнении заповеди не с намерением. То есть практически заповеди очищаются много для сия и становятся облачением души нашей. Так ты видишь дальше, видишь, страница Шинпейдалет. 382. Что он говорит? Что благодаря практическим заповедям очищается нога дасия и становится облачением души нефеш. А дальше? То есть нельзя говорить, что действие исполнения заповедей Торы его без намерения, это, не дай Бог, не истина. А получается из слов Великого Ари, что из каждого действия, которое человек производит, выясняются благодаря им выяснение святости из клипот, то, что упало туда в момент разбиения. Есть часть мицва, заповедь без намерения и Тора без намерения. Следует различать это от Торы и заповеди с намерением.
1: Теперь продолжение абзаца. Он говорит.
0: Какое продолжение, какой абзац ты сейчас говоришь?
1: 388.
0: Да.
1: Он говорит, что в тот момент, когда производит заповедь без намерения, то он и так вернет все в клипот. В конце абзаца.
2: Бедавшин пейхет
0: На странице 388 Шинпехет, иначе через то, что он увидит, что произойдет с его работой, это все пойдет в получающий кли, он вернется в клипот. Получается, что главное — это действие, да? Да, что ты здесь не понимаешь?
1: Действие возвращает все в клипот, и оно же главное?
0: Если тебе дадут сейчас, в твоем состоянии, когда у тебя нет экрана, у тебя нет намерения ради отдачи, увидеть, что ты делаешь в духовном, тем, что ты сейчас пришел учиться против своего естественного желания тела, ты прилагаешь сейчас усилия в учебе, скажем, ты как-то стараешься соединиться с группой, то есть ты стараешься исполнять какую-то работу с помощью средств, которые могут привести к святости, к Творцу. Ты не подразумеваешь это, ты не знаешь, что ты выполняешь. Ты как-то участвуешь в этом. Но в этом есть немного вещей, которые даже если ты не знаешь, но они работают. Если бы ты знал, что выходит у тебя, допустим, 10 грамм сегодня ты получил духовность, и ты только еще не знаешь с помощью своих усилий. Если бы ты сейчас раскрыл 10 грамм этой духовности, и ты бы увидел, что это больше, чем все наслаждения этого мира, то, что получило все человечество в течение всех поколений, это действительно так, ты мог бы продолжить дальше в чем-то, или ты бы задохнулся и разорвался бы от этого блага. Ты бы сказал: я больше ничего не хочу, слава Богу, все, дай мне мое. Так? Ты бы продолжил работу? Нет. Поэтому это скрыто. То есть ты бы внес бы это в клипу. Ты бы поместил свою духовность, которую ты достигаешь. Ты сейчас делаешь большие вещи. Только почему они скрыты? Потому что у тебя пока нет экрана. Каждый, тот, кто сейчас сидит здесь, он сейчас зарабатывает духовно. В чистом виде. Наверняка, я подписываюсь. Но если бы мы увидели это потом, после Максома, ты начинаешь получать это. Вместе с заблуждениями, с деяниями из этого времени. Но нет другой возможности. Каждый сейчас забрал бы свою долю, и это бы закрылось от него, он бы не продвинулся. Этот свет, благо, отменили бы это все. Просто было бы нет в чистом виде клипа на 100%. В этом вся причина скрытия. Это то, что он здесь имеет в виду. Иначе, из-за того, что он увидел то, что он сделал из своей работы, это ведет его в его получающий кли. И в любом случае все это вернется в клипот. Получается, что действие — это главное. То есть действие, которое он производит, намерений у него нет, и он не видит его результатов. Еще вопросы? Нет. Хорошо. Есть.
1: Он говорит о том, что сначала нужно совершить действие, материальное действие, а после этого облачить на него намерение. А мы здесь говорим вообще о намерении, что в духовном мире нет материального действия. Но здесь он пишет, он говорит, что без материального действия нет никакого смысла в намерении.
0: Что он имеет в виду тем, что он говорит материальное действие? Материальное — это называется ради получения. Духовное — это называется ради отдачи. Ты слышишь определение? Материальное — это не называется, что я делаю руками и ногами. А человек, у которого, не дай Бог, нет рук, он что, не может делать действия?
1: А это что он пишет?
0: Что он пишет?
1: Он пишет, если ты накладываешь тфилин, то тогда при наложении ты тогда...
0: Накладывание тфилин имеется в виду, что ты используешь средства, чтобы продвигаться в духовном. Вот и все. Неважно, это накладывание тфилин или другие вещи.
1: Но возьмем это для примера.
0: Ну, накладывание тфилин, ладно. Так мне говорят, что если я это делаю, это средство, чтобы я продвигался. Я не понимаю как, я не понимаю почему, но я делаю это. Но зачем? Для того, чтобы продвигаться в духовном. Не чтобы мне было хорошо, и чтобы я заработал сегодня, выиграл в суде, или здоровье, или разные другие вещи.
1: Почему?
0: А, нет, пожалуйста, если ты проблема, если ты хочешь это тоже, тоже, пожалуйста, делай. Только мы говорим здесь о тех, у кого есть стремление заработать от духовного.
1: Более развитые.
0: Более развитые, скажем, да.
1: Тогда они должны сначала совершить это наложение твилин, повязать на свою материальную руку, а потом сделать намерение.
0: Делай это. Твое намерение, что значит, иначе наложить тфилин и на это сделать намерение? Что значит на это сделать намерение? Что это? У меня есть намерение в кармане, и я потом делаю... Как я могу сделать намерение, если у меня нет намерения?
1: Потом.
0: Что такое потом? После того, как я эту коробочку возложил?
1: А в будущем, чтобы превратить из лолишма в лишма.
0: Я не знаю, что в будущем. Я тебя не понимаю. Где в будущем? Где пишет? Ты сейчас делаешь, а потом ты сделаешь это с намерениями в будущем?
1: Действия без намерения.
0: Те же действия. То есть те же вещи, которые ты сейчас делаешь усилия в разных вещах для того, чтобы достичь цели, цель, которую ты хочешь достичь сейчас, ты хочешь достичь ее, чтобы получить. Потом ты захочешь достичь ее для того, чтобы отдавать. Это называется намерение. Еще раз, проблема в определениях. И все.
1: Да. А слова Рамбама, о которых мы говорим, это тоже о людях?
0: Рамбам говорит о детях, женщинах, рабах. Говорит о видах желания получать, которые есть в человеке. В мужчине, не в женщине, как правило. Так, который он должен пройти.
1: Который хочет продвигаться в духовном?
0: И хочет продвигаться в духовном. Они не говорят эти книги о животных. Они говорят о тех, от точки в сердце и дальше, которые начинают развиваться. И иначе Тора дана то, что называется людям сердца.
1: Но они взяли это, приспособили также и для животных?
0: Нет. Для того, чтобы они взяли и сделали это для, соответственно, для животных. Ты сказал верно. Кто они? Каббалисты. Главы поколений, которые все были очень великие, поняли и увидели, что невозможно удерживать народ, если не дать ему практические действия, даже без намерения. Так? И далее.
1: Так я спрашиваю, кто поручился, что это приведет не, как пишет Рабаш, к состоянию?
0: Кто сказал тебе?
1: Чтобы это не привело к тому, что Тора будет ядом смерти.
0: Нет, это не приводит к смертельному яду. Секундочку, к смертельному яду тоже не так-то просто прийти. Не думай, что это, прежде всего, так уж плохо. Кто знает, если бы тебе показали этот смертельный яд, ты, может быть, бы очень стремился к этому. Ты знаешь, это все у нас. Слова — это не... Это трудно объяснить. Я знаю, что это не воспринимается. Годами не воспринимается. И у меня нет для этого языка, который может выяснить эти нюансы. Тот, кто исполняет Тору и заповеди в материальном, делает соответствие против этого с духовными корнями. Если в духовном есть возложение тфилин, да, в духовном. Духовном это называется, что в желании моем, в намерении ради отдачи, я исполняю действие зевук дака с экраном, с высшим светом, да, на высоте Мецеха Зерампина, Целута и так далее, то, что называется, скажем, возложение тфилин. В его гадлуте, конечно, после 13, его ступени и так далее. Хорошо. Это возложение тфилин изначально. Если против этого, я... А против этого что я могу сделать? Прежде всего, сделать то же самое ради получения, это клипа по величине такая же, как святость, одно против другого. Вещи, которые еще очень высокие для нас, и клипот тоже. Теперь, что есть в нашем мире? В нашем мире нет даже против этого действий в желании. Действий в желании нет у меня таких, потому что это действие духовное в чистом виде. Есть против этого у меня простое действие, да? Материальное действие, когда я беру коробочку, которая устроена согласно ветви и корню, в точности в соответствии с теми же законами, как устроены духовные кли там на уровне зон Ацилута, да? И это законы, которые так устроены тфилин, допустим, да. Это такая коробочка в нашем мире, там есть у нее. Главы истории, я кладу это себе на лоб. Зерампин — это человек, это понятно нам, и все эти вещи. То есть ты делаешь проекцию животную в нашем мире, в состоянии, когда находишься с телом, не со своими желаниями внутренними, с телом, против того, что происходит в духовном, в Ацилуте, на уровне самым высоком почти. Это действие, заповедь очень большая. Говорят, что и в этом у тебя есть свечение одно против другого, потому что все миры устроены с одинаковой структурой, тогда как материал в каждом мире отличается. И материал, материя нашего мира самая низкая. И ты, когда исполняешь это действие все-таки на самом низком уровне, есть у тебя против этого маленькое свечение? Есть. Это свечение не продвигает тебя вперед. Оно просто присутствует и поддерживает тебя, как ветвь против корня. Ветвь против корня. Мы видим, что это работает. Для того, чтобы оберегать, так простой народ каббалисты определили эти вещи. И эти вещи не могут привести тебя к каким-то особым мыслям. А они оберегают тебя. Вот и все. Теперь. Потому что говорится о действиях.
3: Когда ты хочешь продвигаться в духовном, то не говорят тебе, что ты должен делать эти действия. Делай эти заповеди. Это сохранит тебя, быть в рамках, не убегать от границ этого стада, который называется народ Израиля. Но если ты сейчас хочешь продвигаться над этим, когда ты бережешь себя, чтобы быть частью народа, ты хочешь быть над народом, так тебе говорят, что ты должен использовать действия, намерения понятны, но есть намерение, какой-то порыв достичь чего-то более высокого. Это порыв, это еще не намерение, потому что намерение это когда ты уже что-то постигаешь, где-то ориентируешься в чем-то. Говорят, здесь ты должен задействовать средства для постижения высшего. И он пишет, что это свобода выбора. Если есть у тела вот этот порыв к более высшей ступени, постичь ее ты можешь только благодаря тому, что ты обретешь желание, впечатление дополнительное от своего окружения. Вот и все. Окружение — это книги, учитель, авторы, группа, окружение. Вот и все. Тебе не поможет, что ты будешь 10 раз накладывать тфилин или ходить с ним целый день и так далее. Это заповеди, которые относятся к тому, что оберегают человека. Не надо пренебрегать ими. Это относится к тому, что оберегают человека. Обычно пренебрегают этим. Тот, кто начинает развиваться в духовном, он обычно пренебрегает этими вещами. Это я слышу от людей очень таких ортодоксальных, которые вообще даже не думали, что когда-либо у них будут какое-то желание. «А, сегодня я не хочу накладывать тфилин». Такое? Я пришел, помню, к Рэбе, уже как бы вернувшимся в религию. Потом я: «Смотри, я уже неделю не накладываю тфилин, что со мной происходит?» Он говорит: «Да, это нехорошо». Все, понимаешь? То есть человек входит в какой-то водоворот, и с ним происходят такие всякие вещи. Но все же, если эти вещи соблюдают, тут есть всякие такие вещи. Ладно, неважно. Ну, не хочу сейчас говорить об этом. Тора и заповеди, то, что называется для человека, который продвигается в пути, это становится уже больше намерением. А средства, которые относятся, как он пишет, в свободе выбора, у тебя нет иного способа подняться наверх, не оставаться на уровне масс. Ты можешь только добавить большее желание, которое ты можешь получить только от группы. Это то, что мы слышим из статей. И мне нечего тебе посоветовать что-то другое.
4: Если каббалисты все это написали для того, чтобы сохранить народ в определенном связи с духовным, почему они, скажем, не ввели в ту же религию еще и дополнительные рамки, которые могли бы им продвигаться?
3: Каббалисты, которые установили для народа выполнять, скажем, вот эти заповеди практически, да, ну, в действии, телом, и молиться, потому что написано в книге, а не потому что в сердце, да, всякие вот эти вещи, они ввели народ в рамки. И более чем эти рамки невозможно ввести, потому что то, что они внедрили в народ, это не относится к желанию, это относится к действию. То нетто. Конечно, человек чувствен, так что иногда он делает это чуть с большим воодушевлением или с меньшим. Чувствует себя, может быть, лучше, может быть, хуже. У него настроение меняется. Но в итоге ты не найдешь религиозного человека, которого обучили, что делать, и что он это не выполняет. Это уже такой изъян. Ну, неправильное воспитание. А правильное воспитание — это когда он делает, что он не может не делать. Но у нас, когда говорят, заповеди не нуждаются в намерении, они подразумевают, что наши действия, которые мы совершаем, даже делая их с намерением ради получения, не страшно, это действует. Если я работаю в группе, если я работаю в учебе, если я участвую в разных там мероприятиях, это действует. Эти заповеди, эти средства, чтобы ты сделать, чего-то достичь духовным, они не нуждаются в намерении ради отдачи. Это они подразумевают под словом «намерение». Нуждается в намерении, действует и так. И мы видим, человек начинает учиться, начинает в чем-то участвовать, насколько он начинает меняться. Он сам поражается, что с ним происходит.
4: Отсюда вопрос. Почему в рамки не добавили обязанности каких-то, например, совместной работы? Чтобы это было частью заповеди, ведь это же приведет к духовному людей.
3: Они не обязали к совместной жизни в группе, в таком обществе, потому что это против желания получать человека. Они все сделали таким образом, чтобы желание получать поддерживало это, потому что рамки не могут существовать, если не будет поддержки со стороны желания получать. Ты делай больше, ты будешь большим праведником, молись больше, получишь больше свыше, у тебя будет и здоровье, и все, и Творец, и этот мир, и будущее, и все, что хочешь. Только таким образом ты можешь обращаться к человеку напрямую, к его природе. Если ты говоришь, постройте общество, группу, коммуну, начинайте отдавать друг другу, это уже... Ну, кто это может сделать? Ты можешь? Пока не видно. Так как же можно заставить народ? Как можно на этой основе построить народ, который может существовать тысячи лет? В разных местах, в каких условиях? Это, смотри, какая сила, которая охраняла нас, огромная. Есть народы древние, да, древние нас, китайцы, индийцы там, но они живут примитивно, не то, что я пренебрегаю в них, есть большой потенциал в них. Подожди, еще смотри, что раскроется в них. Сказано, мудрость у народов верь. Но я говорю об образе жизни, образ веры, существуют, не выходя из себя, установили для себя тоже очень такие жесткие рамки, да, китайцы. Посмотри, какая стена. Это лишь такой символ, да, японцы, еще до Второй мировой войны. Посмотри. Ты не мог даже войти туда, к ним. Это такие очень закрытые общества. Поэтому существуют так много лет. Даже не шли воевать, чтобы захватывать новые территории. Не хотели соединяться ни с одним другим народом. Только вот так вот сохраняли себя. Поэтому смотри, они существуют и сегодня. Но у нас... Мы были рассеяны по всему миру. Здесь уже только духовная сила может удерживать тебя, если ты выходишь из своих рамок. Только духовная сила. Ты видишь, что это сработало, но не для продвижения. Это может быть только сохранять тебя как бы на этой территории. Ты остаешься таким, как и был, а продвигаться наверх. Это только с помощью дополнительных сил от группы. Творец не даст тебе сил на это. То есть пройти 125 ступеней, ты должен мобилизовать силы из себя. Все вот эти ступени, их высоту ты должен постичь.
4: Когда Бальсулам пишет в «Последнем поколении», в том, что воспитание не может помочь, и общество не поможет. И мы это наблюдали в Германии, на нацистах. Но воспитание в религии в виде отдачи, да, это может помочь.
3: То, что он пишет в «Последнем поколении», воспитание, это религия отдачи, он говорит, что у тебя будет большое общество, в котором есть уже достаточно сил. Людей, которые составляют это общество, общество отдачи, и ты помещаешь туда других людей, вопрос получения отдачи — это вопрос психологический. Человек видит, что это лучше, он тянется к этому, и ему нетрудно отдавать. Понимаешь? И поэтому мы видим это также даже по нашим детям. Никто не тянет своего ребенка быть именно здесь, но они получают какое-то воздействие отсюда и тянутся сюда. Это такой небольшой пример того, что может произойти. Но тебе для этого нужно большое общество, вся тенденция которого — стремление к Творцу, к Духовному, то есть оно привлекает к себе людей снаружи.
4: Почему каббалисты?
3: Каббалисты не были прежде всего в предыдущие годы, даже тысячи лет назад. Еще более того, не было достаточно условий для этого. Это во-первых. И у народа было желание получать очень-очень маленькое.
4: Это легче?
3: Это не легче, когда желание меньше, оно ничего не требует. Да, верно, это легче для человека. Ну, что он там хочет? Он на самом деле не хочет. Ты подумай иначе, с другой стороны, что такое маленькое желание получать. Ему ничего не надо. Максимум хафец хасет. А если нужно что-то, ну дай мне что-нибудь там поесть, оставь меня. Были рабами. Почему? Да ему не нужно больше. У меня есть еда, слава Богу. Ты хочешь, чтобы я это сделаю. Я знаю, у меня есть где поспать, где поесть. Сегодня кто-то может этим удовлетвориться. Желание получать настолько выросло в каждом, что даже индусы и китайцы, посмотри, что они там делают. Вся эта промышленность переходит к ним, им недостаточно того, что есть. Ты видишь, какие страшные знаки для всего мира. Сейчас они начнут выходить со своей территории. Мы еще не знаем, что такое миллиард, который выйдет наружу. Еще и китайцы. Понимаешь? Да-да. Я говорю серьезно. Я ожидаю от этого большие вещи. Каббалисты прежде не могли эти вещи определить, установить. Теперь у нас, в нашем состоянии, у нас есть группы, мы, слава Богу, растем. Вы увидите, насколько наши дети, и те, кто присоединятся, и те, кто почувствует. У нас нет пока что условий. Условия придут свыше в соответствии с тем, насколько мы будем расти и будем уже достойными. Насколько мы сможем привлечь людей снаружи и у нас, тоже те, кто родятся и присоединятся, это будет привлекать, потому что желание получать, оно уже поддерживает это. Уже само желание получать достигло таких размеров в человеке, что оно уже поддерживает всякое развитие, лишь бы только не оставаться в том, что есть там снаружи.
4: Можно вопрос в другом направлении?
3: Ну.
4: Когда мы говорим о человеке, который хочет продвигаться к Творцу, мы читаем о таких людях, и здесь написано, может ли он прийти к нежелательному результату. То есть может ли прийти человек, сказать, что я хочу учиться, у меня есть желание продвигаться, и я не знаю, куда приведет его это желание. Может ли он причинить вред себе от учебы?
3: Никогда не может быть человеку вреда от того, что он учит каббалу. Если он уже немножко того, или с каким-то там сильным воображением, есть такие.
4: А как это узнать?
3: Секунду. И ты тогда вводишь его больше напряжения. Ты даешь ему как бы еще больше еды. Ну, раньше он фантазировал себе там немножко. А тут ты показываешь ему такую картину, в которой он может там разгуляться со своим необузданным воображением, там, фантазиями, что он уже ангел. И знаем это или нет? Нет, не знаем. Я не видел много случаев, что даже люди, которые входят, они получали какое-то потрясение. Мы все время получаем потрясение, это понятно. И там мы путаемся, и вообще не ориентируемся, где мы находимся. Вообще проблема ориентации для того, кто растет, да, он входит в какую-то ступень. Даже если мы не чувствуем, что это ступени, мы входим в эти ступени, я даже не знаю, в ком я мире. Я вхожу в более высокую ступень, я еще не знаю ее, я сбит с толку, я не понимаю, не чувствую, не понимаю, что происходит. Да, это все чувствуют. Но эти вещи естественны, когда ты поднимаешься, и каждый раз, когда ты будешь подниматься, это будет иначе. А на высоких ступенях там вообще настолько сильный отрыв от предыдущего постижения, и это всегда так. Но эти вещи, они для нормального, здорового человека. Он это проходит, и невозможно пройти это иначе, потому что он меняет свою душу. Это буквально внутренняя часть, и он ее меняет, и каждый раз это обновляется. Его тело остается как будто бы тем же, но мы не чувствуем и не понимаем, насколько мы каждый раз новые. Наше желание получать, оно буквально каждый раз новое. Разум как бы остается со всей добавкой, которую мы обретаем, но желание получать все время обновляется. Мы должны быть осторожны относительно тех людей, которые как бы слабы душой, то, что называется, да, ну, душевных силах их, неустойчивы. Либо не давать им входить, если это какие-то исключительные случаи, либо как-то поддерживать их. Если мы видим, что этот человек слабоват, может быть, слишком какой-то тонкий, может быть, помочь ему на первых шагах. Потом это все наладится. Если мы учимся в точности по нашей методике, в конце концов, есть исключительные случаи, которые становятся там люди, может быть, какими-то хасидами. Но большинство, 99 и даже больше процентов, там, они либо уходят, либо продолжают. Так что тут нечего переживать. И те, кто уходят, они уже уходят на другом уровне. Это уже в них посеяно. И это уже в них работает. И темп их продвижения, он другой. Человек находится снаружи, он даже, может быть, не открывает книгу и не слышит, или вспоминает о нас там раз в полгода-год, но он продвигается. Он продвигается. Конечно, ты летишь на самолете, а он, может быть, в телеге с трудом тащится, но все равно это продвижение. И придет время, даже если он был здесь всего несколько уроков. Нам нельзя этим пренебрегать.
4: Ну, то, что человек увидит, что происходит с его работой, намерение, то таким образом, то есть, когда я продвигаюсь, я ведь не могу этого знать, да?
3: Когда мы продвигаемся, мы, конечно, не знаем. Это и есть скрытие, и ведь я объяснил. Если бы ты знал, что ты продвигаешься, ты бы удовлетворился этим, закончил бы на этом все свое продвижение. А теперь, когда ты не видишь, тебе кажется, что у тебя есть еще меньше и меньше, чем раньше. Это дает тебе ощущение, что же у меня есть. Ничего. Это как он говорит, я выхожу из этого сокровищницы, да, государства, с чашкой денег, и мне выбрасывают все эти деньги, я плачу, а мне говорят, ну не страшно, зайди еще раз, может быть, в следующий раз будет нормально. Я выхожу и снова, потом лишь мне говорят, возьми, это все твое, но пока я не выношу то, что мне положено, да, до последней вот этой порции мне не скажут, что это все мое. Если бы мне сказали сразу, что это все мое, то я бы не заходил. Зачем мне? У меня есть маленькая чашка, да, мне уже достаточно, большая кучка вот этих золотых монет, я беру их и иду домой. Понимаешь? Поэтому весь процесс скрыт, что поделаешь. Вскрытие от нашего желания получать. Снова, ты это правильно трактуй. Каждое слово, то, что они не говорят до конца. Желание отдавать. Где желание отдавать? Желание получать, у которого будет намерение ради отдачи, то есть когда он использует свое желание получать, он уже смотрит на него со стороны, есть желание получать, а я подхожу к нему и использую его, чтобы кому-то отдавать. Иначе я вообще не беру, не трогаю его, не касаюсь его, вообще не использую его как средство, как клей. Мы называем это действие отдачей, но по сути я получаю. Поэтому нужно все определить и так трактовать очень детально. Еще все? Вы хотите? Есть вопросы о Песахе? Нет. А, мы уже знаем, как выйти из Египта.
4: Ну вот теме, о которой написано, что как бы, что есть на море 50 ударов, а потом умножают еще удары. О чем идет речь? Ну, был такой вопрос в связи с Песахом.
2: 50 макот за некра мадрега шлема.
3: 50 ударов, это называется целая ступень. И тот, кто приходит к большему осознанию, то как бы вместо 50 чувствует 250. Ну, так это.
4: Почему идет мацу?
3: Почему идет мацу? Что сказать тебе? Что такое маца?
4: Ну, хлеб, который не прошел определенные процессы.
3: Хлеб, который не прошел процесс. А что он символизирует? Что это? Бина, Малхут, Кетер, Хохма, что? Ну?
2: Бина.
4: Бина.
3: Бина. Почему бина?
4: Ну, хочет он для себя, не поднимается.
3: Он не хочет для себя, и он не поднимается. Ты видишь, да, признак? Да, то есть ему не дают. Но если бы дали... то заквасился бы, да? Вот эта закваска. Откуда? От желания получать. То есть есть малхут там внутри, ну, бины, но ей не дают вот так вот... подниматься. Когда прилепляются к бине, и таким образом, что как бы нет малхут, мы скрыты внутри бины, да, как Ноев ковчег.
4: А какая связь с едой?
3: Еда — это реализация, то, что я ничего не хочу получать, кроме святов хасадим, кроме ступени хафец хесед. Таким образом, я могу сбежать из Египта.
4: Что значит, что еда — это реализация?
3: Еда — это орпними, да? Таамим, вкусы. Еда. То, что помещают в рот, в п, и ниже, в парцуфе. Да? Так это то, что происходит, когда я довольствуюсь только святами хасадим, хотя желание получать мое скрыто внутри бины. И это таким образом я прохожу махсом. Выхожу из желания получать в отдачу. Тут можно истолковать много разных вещей. Вообще весь процесс Египта, фарао.
2: Есть Моше, что потом мил, мейфу, что барахли...
3: Да, тут есть много всего. Моше, который вдруг сбежал, поскольку убил там двух египтян, вдруг он там... ему открывается Творец в терновнике. Кто он? Заботится там об овечке. И из-за этого как бы получает роль вождя народа. Кто, откуда, что? Батя, который растит дочь фараона.
4: Относительно Моше есть вопрос. Почему говорят, что Моше удостоился, а все остальные пророки до него не удостоились?
3: Все, что у нас есть... в получении методики раскрытия Творца, ну, постижение цели творения, все это пришло к нам от Моше. Это самый большой пророк. Мы не можем оценить его по, там, относительно праотцов, Авраам. Они праотцы, да, они основы. И столпы еще до развития, понимаешь? У нас есть Кетер Хухма Бина. Это вообще находится в отрыве от нас. Потом есть Хесед Гура Тиферет. Это праотцы. Кто они эти, Хесед Гура Тиферет в парцуфе? Они тоже как Кетер Хухма Бина. Но уже относительно нас. Но все-таки относительно нас они все еще как Кетер Хухма Бина. Поэтому Авраам, Исхак и Яков, да, Хесед Гура Тиферет, они еще не из нас, что называется. Поэтому все они были до Египта. Они не относятся к египетскому изгнанию. То есть они буквально остались как бы такой идеей святости. И начинается это уже с Йосефа. И новое развитие, оно уже...
4: Почему 40 лет в пустыне считается полной ступенью зарождения Ибура?
3: 40 лет в пустыне — это буква «мем». «Мем» — это «бина». Когда ты подслащаешь желание получать, пустыня в букве «мем», в «бине», и тогда ты входишь в землю Израиля, когда «малхут» и «бина» связаны вместе в получении ради отдачи. Это «эрец», земля, с одной стороны, желание,

0: получать, прежде всего потом прилепиться к бине, и уже с биной вместе выйти в желание отдавать.
1: Говорят, что переход Махсома происходит внезапно.
0: Переход Махсома — это действительно неожиданно. А ты говоришь, выход из Египта — это не такой внезапный, неожиданный. Это неожиданно, да, это называется в спешке.
1: А потом прохождение Конечного моря.
0: Нет. То, что потом есть процесс, когда бегут из Египта 3 дня, потом подходят к этому Конечному морю, прыгают в море, проходят море, входят в пустыню, и еще там египтяне их преследуют и так далее. Это процесс, который уже относится к исходу. Смотри, спроси, скажем, гинеколога, да, что такое процесс родов. И он скажет тебе, насколько это процесс долгий. И невозможно это подробно объяснить. Все там процессы, разные давления со стороны матки. Также и Ари описывает, как это давление, эти удары, это как... матка воздействует, когда она выталкивает плод, как плод проходит внутри, там это развитие. Мы изучаем в учении 10 сферот весь этот процесс с духовной стороны, как света, как они сжимаются, как они выходят из килим, сменяются света от плода к новорожденному, поворачивается его голова, сначала голова наверху, потом голова внизу. Это процесс, который изучается, и он очень продолжительный, так и выход из Египта, и прохождение Махсома. Но то, что касается точки вот этого раскрытия, она в спешке. Ты не знаешь, в какой точке тьмы, это ведь во тьме, да? И какая тьма? Это просто египетская тьма, это буквально... полночь, ты не знаешь, в какой точке тьмы ты вдруг изнутри получаешь такую команду, и ты проходишь Махсом. Это называется спешка, поспешность, то есть без подготовки с твоей стороны. Но то, что это процесс, да, и процесс длительный, да. Ну, относительно долгий.
1: Мы изучали, что Моше не зашел в землю Израиля из-за того, что должен был привести все человечество в землю Израиля. И когда все человечество войдет, тогда и Моше как бы войдет. Вы как-то отвечали так на один из вопросов.
0: Только это причина? Почему Моше не вошел в землю Израиля? Ну, это одна из причин.
1: Почему это в виде наказания? Почему это как бы считается, что наказание — это еще действие?
0: Нет, какое наказание? Нет. И да вообще наказание в Торе, что это такое? Это исправление, которое он произвел, что он поднялся на гору, увидел землю Израиля издалека. Он сделал в этом... исправление вот в этом своем видении, там, созерцании. Что значит видеть землю Израиля издалека, из-за Иордания? Еще не объясняет.
1: Говорится как бы, про яйцо, про марор, тоже еда.
0: Все эти продукты — это как знаки, символы у нас, что якобы было у них в Египте. Но Ари объясняет все эти вещи, то есть что такое корни их. Может быть, стоит прочитать, но у нас здесь нет книг. Мы уже все эти книги увезли туда, в то место, где мы будем на Песах. И поэтому я прошу прощения, но у меня нету книг, чтобы учиться. Все? Ну, тогда перейдем к обычному нашему распорядку.
1: Поделимся впечатлениями урока и что мы берем к реализации в работе в десятке.
0: Я слышал на уроке, что книга предназначена для того, чтобы притягивать свет.

0: Ну, урок очень мощный, непростой. И слышал много акцентов, которые нам дал Рав, о том, что насколько важно намерение, а не действие. И развил тему, что если есть действие без намерения, как к этому подходить, и что означает выполнение Торы и заповедей с намерением, без намерения, какие исправления происходят.
1: Да, мы учили, как надо работать с нашим желанием. Ну, то, что дано нам практически в действии, и то, как мы из этой ступени, человек, Адам, на котором мы находимся, как мы должны организовывать работу в действии, на действие облачать намерение, чтобы из зло лишма войти в лишма.
0: И получили, говоря о намерении, пример с хирургом, когда важно, что человек хочет, очень важно намерение, то, чего мы хотим достичь, чтобы любое действие двигалось в правильном направлении, в сторону отдачи.
1: Обычно мы говорим, что мы должны реализовать то, что написано в книге, все советы Рабаша, то, что Рав говорит нам, советы Рава. А здесь я слышал уточнение, что это невозможно, что человек не управляет процессами, которые происходят внутри него, и не как-то реализовать. Человек исправляется только с помощью света, возвращающего к источнику, а разум — это эмоции, чтобы вкладывать в правильное место, и нужно производить это выяснение.
2: У
0: меня голова пустая, и это хороший знак. Действие в нашей работе — это добавить намерение к желанию получать. Рассказал, что желание получать обновляется каждый день. С этим ничего не поделать. И если мы хотим работать и добавить к этому намерение,
1: когда мы начинаем с какого-то действия и работаем над намерением.
0: Рабаш говорил в статьях, и Рав пояснил о сочетании намерения и действий, что есть выполнение заповедей, есть намерение, которое мы должны добавить к действиям. И это то, что мы делаем, собственно, в работе между нами.
1: И действия — стараться приблизиться к товарищам, насколько возможно, и как мы стараемся, согласно статьям Рабаша, действовать относительно товарищей.
0: А еще в статье, на уроке, говорили о понятиях правды и лжи и о том, как это все приходит к постижению человека. А еще он пишет, что то время, пока человек удостаивается свойства лишма, то есть он не видит, как Творец управляет миром, как добрый, творящий добро, то он находится в состоянии лжи.
1: Мы слышали объяснение, что такое особая защита, которая есть у нас свыше, когда мы делаем такие большие вещи, сколько мы выигрываем в духовном, в то время, когда мы находимся в этом мире. И именно для того, чтобы охранить нас. Если бы мы сами это видели, мы бы не смогли бы выйти из клипы.
0: И поэтому мы в десятке получили подарок, получили возможность действовать с правильным намерением, в отдаче, иначе что мы делаем? Мы сидим с книгой. За это нужно благодарить.
1: Мы слышали также о заповедях, которые не нуждаются в намерении. Человек, который находится в учебе, работает в группе, даже если он не способен пока что удерживать намерение, он все равно продвигается.
2: Алтидаг, лоцехем льет, дати, кило,
0: не волнуйся, не нужно быть религиозным, то, что называется, а внутреннее понятие намерения работает в развитии. Не понял.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: היום יהיה לנו שיעור קצת שונה.
1: Сегодня урок будет немного отличаться. Мы будем сделаем повторение того, что изучали, будем отвечать на вопросы. Небольшую цитату из урока, который мы видели сейчас. Разум нам нужен для того, чтобы увеличить цель во много раз больше, чтобы во мне было ощущение, чтобы это во мне ощущалось. Еще раз. Разум нам необходим для того, чтобы увеличивать цель, чтобы ощущалось во мне больше, реально в моих чувствах.
2: Я помню, что мы много раз изучали введение в науку Каббала, уроки, которые мы сейчас видим, 2001-2002 годы, много лет. Мы еще до этого сидели на улице Ранезной браке, но старики помнят. 5 часов изучали введение в Каббалу или ТЭС, потом днем в Шаббат, еще 3 часа. И так мы изучали вот эту птиху, и Раф всегда подчеркивал, что главное — это намерение, прийти к правильному намерению. И вместе с тем нужно также знать термины, порядок развития, процесс нисхождения сверху вниз. И это не то, что мы тут делаем какой-то экзамен и потом помним или нет. Мы должны помнить вот эти названия, узнавать их, и из этого, стремясь их понять и постичь, вот из этого стремления светит на наши души свет, и мы продвигаемся к цели. Настолько, что в указаниях Баля Сулама к изучению учения 10 сферот, он говорит, вы должны снова и снова повторять вот эти термины, пока они не будут у вас разложены в вашей коробочке черепной. Сейчас мы повторим то, что мы изучали на прошлых уроках, и будет больше времени для вопросов. Мы видели, что на последних уроках было много вопросов, не все они были отвечены, и мы подытожим уроки, которые мы прошли, и потом продолжим. Самое важное, конечно, действительно послушать Рава, его объяснение. Итак, где же мы были? Давайте попробуем изобразить это быстро, такой чертеж. Итак, мы изучали 4 стадии прямого света. Есть шорыш, 1-я стадия, пхина алиф, 2-я стадия, пхина бет. Я тут изображаю стрелки. Пхина алиф — это желание получать, но она еще не активна как желание получать, она просто наполнена светом хохма. 2-я стадия — это тоже как та же 1-я стадия, которая хочет быть как дающий, поскольку 1-я стадия в конце себя она получает вот это желание быть подобной ему. Когда она старается быть подобной ему, это называется уже 3-я стадия, хочет отдавать, и чтобы отдавать, она получает это форму получения, когда она уже знает, что вот этот корень, она хочет реализовать, это ее цель. Тогда в 4-й стадии она уже полностью вся желание получать, поскольку этим, таким образом, она может отдавать Творцу. Итак, то, что мы сказали, шорыш, алиф, бет, гимл, далит. Это 4 стадии прямого света, 4 стадии света. И 4-я стадия, пхинадалит, она уже называется малхут. Она обнаруживает в себе все предыдущие стадии. Она обнаруживает в себе шорыш, алиф, бет,
3: гимел, пошет далед,
2: гимел,
3: далед.
2: Можно также нарисовать это наоборот, что далед — это центральная точка,
3: кен далед по, вхи
2: здесь далед внутри. И она старается узнать и понять, как она возникла, откуда она была создана. И тогда она начинает различать гимл, бет, алиф, шорыш И когда она испытывает эту разницу между далит и шорш, она производит цимцум, сокращение. Что значит цимцум? Это значит, что она говорит так, что я не получаю наслаждение напрямую, а я сейчас ставлю условия, я буду получать это только ради отдачи. И здесь начинают выходить парцуфим. Парцуф — это экран, который возвращает обратно наслаждение, когда к нему приходит свет. Ор Ишар, он его отталкивает. С помощью экрана отталкивает свет и выдает Орхозер. Орхозер — это считается уже как бы исходит от творения. Ор Ишар исходит от Творца. И когда есть подобие между ними, возникает Ор Пними, это облачение на то, что можно получить от Ор Ишар, облаченного в Орхозер. Вот это облачение, это определенная мера, и это называется Ор Пними, внутренний свет. И есть та мера, где невозможно получить. Итак, место Зивуга называется П, место, до которого можно получить, называется Табур, место, где уже невозможно получать, называется Сов. И окончание его называется «сиюм» или «сиюм раглин». Как это связано с миром сокращения? Мы сказали, что сокращение, четвертая стадия, она сократилась, вот эта точка. Она сократилась. Где она находится? Здесь она находится ниже «сиюма раглин». Весь духовный парцуф «рош», «то» и «сов» находится выше вот этой настоящей пхины далит. И когда мы говорим, что происходит зивуг дака в рош парцуфа, это происходит на 9 первых сферот, на тетришанот, которые находятся еще до четвертой стадии. Все распространение экрана называется распространение от него и ниже, то есть распространение в свойствах экрана. В условии, когда есть экран и отраженный свет, не в самой четвертой стадии. Сама четвертая стадия остается пока что пустой. Когда она наполняется, когда она входит в процесс, это Рав будет объяснять дальше. Это уже в душе Адама Ришона. Там настоящая четвертая стадия уже начинает входить. Но все распространение экрана, отраженный свет, это все происходит над четвертой стадией. Тогда мы говорим так, что вот эта четвертая стадия, которая вышла.
3: Хадаш. Кен, бапама ришона ши яца. Яца аль зивуг дака бапама ришона. Итпашта.
2: В первый раз она вышла на зивуг дака, она распространилась до табура.
3: Ве, ешлану сиюм раглин.
2: И есть сиюм раглин.
3: Вахэ ши итпашта бапама ришона. Галь,
2: и когда вот она первый раз распространилась, это называется Гальгальта. Потом она опустошилась, Масах поднялся снова к П Гальгальта. Здесь произошел дополнительный зивук на меньший авиют. Это называется Аб. Потом Масах снова поднялся, и произошел новый зивук, называемый Саг, и снова поднялся, и снова произошел зивук Ма, и снова опустошился. Поднялся Масах, произошел зивук, называемый Бон. Эти названия, они имеют смысл там со стороны гематрии, расчет, там есть хохма, нет хохмы. ну и так далее. Это более сложные вещи. Но принцип такой, что каждый такой парцов — это как добавка для прохождения света к Малхут. И если мы снова нарисуем Малхут, да, вот эта четвертая стадия, которая находится здесь, со всеми тремя стадиями предыдущими, все распространение Гальгальта — это лишь тонкая линия, которая исходит от бесконечности Эйнсоф до четвертой стадии и почти касается центральной точки. Это невозможно тут нарисовать, но он не касается, находится над центральной точкой. И все пять этих парцуфим, да, вот эти относительно четырех стадий прямого света, Гагальта выходит на Вьют Далит, Аб на Вьют Гимл, Саг на Вьют Бет, Ма на Вьют Алеф, первая степень Вьюта, и Бон выходит на Вьют Шореш. Все это вместе называется мир, улам. Тут есть все действия, все состояния, экран, отраженный свет, весь этот. Есть общая вьют, которая называется «Улам Адам Кадмон» или «Мир Адам Кадмон». Это название.
3: Адам Кадмон — это шемпо, не нужно рефарешить это за Адам или что-то такое.
2: Адам Кадмон, да, это просто название, не нужно это как-то истолковывать. Это такое название, сокращенно мы его называем «Ак». До сих пор это то, что мы учили с Равом, в течение четырех уроков вот этой серии мы будем рады услышать вопросы, выяснения, что понятно, что непонятно, как это вообще накладывается на всю картину нисхождения до сих пор, потому что дальше Рав будет продолжать еще и будет на основе этого и больше углубляться. Поэтому мы рады будем услышать вопросы, пожалуйста.
1: Что означает, что все, что там происходит с Авиютом, начинается с Авиюта Далет, потом переходит к Гимл, Бет Алеф. Как это понять? Что это означает относительно нашей работы? Да, мы говорим про распространение, в данном случае распространение миров. Первый из миров — это мир Адам Кадмон, парцов Гальгальта, это первый из парцуфов. И он выходит на Решимот, Далит. Авиют и Далит Авиют. Итлапшута еще не было. То есть это первый вообще парцов, поэтому просто Авиют Далит. И максимум, что он может получить, это максимум. В то же время это тонкая линия, то, что мы называем. Любой духовный объект получает по максимуму, сколько он может. Он не может получить меньше, он всегда идет на максимум. Итак, Авиют его Далит. Теперь происходит явление, которое называется соударение, битуш. Окружающий свет остался снаружи, 80% получить не может, но есть наслаждение, которое он видит. Он его, это наслаждение давит, хочет получить. А парцов получить уже свет не может, потому что уже получил максимум, который мог получить. И поэтому и происходит еще один целый механизм, который в ТЭС он обсуждается здесь нет, о том, что всегда последнее решимо исчезает. Он может получить всегда меньше. То есть он может сделать больше зивук на Пхину Далит, он сделать не может. И тогда следующий какой это гимл, и следующий зиву на гимл происходит новый парцов, и он называется Аб. Соответственно, происходит продолжение, пока не теряет все решимот. Выходит парцов за парцовом. Вот. Но каждый следующий парцов получает все больше свет с низким эвьютом. Таким образом, мир Адам Кадмон наполняется светом.
2: Спасибо за прекрасный урок. В Рош каждый раз видно, когда Ор и Шар — это наслаждение, которое творит за творение. Затем показывают Ор Хозер, когда творение отталкивает, все это наслаждение отталкивает все. Но потом есть как будто бы какой-то расчет, который мы не видим в Рош. Из этого выходит Ор Пними. Как он делает этот расчет в Рош, и мы не видим его? Да, Баля Сулам действительно приводит нам вот этот пример. Ну, может быть, самый известный в учении Десяти Сферот, в Птихе. Баля Сулам любит использовать примеры. Но когда он использует пример, он содержит все в себе. Это пример гостя хозяина. До первого сокращения наслаждение и кли, которое получало наслаждение, они не сходили вместе. Поэтому это называется четыре стадии прямого света. Почему произошло первое сокращение? Потому что Малхут захотела украсить себя. Что значит украсить? Ари пишет, возникло в его простом желании. То есть Малхут хочет реализовать желание Творца насладить творение. Она понимает, что она, как желание получать, которое стоит против наслаждения, не реализует желание Творца насладить творение, потому что желание насладить ее, она, чтобы желание, чтобы она уподобилась ему. Поэтому после сокращения уже есть условия. Цимцум становится законом, что наслаждение принимать невозможно. И условие — это величие хозяина и уподобление ему. Это и называется экран, отраженный свет, сила преодоления желания. И почему же мы преодолеваем? Потому что есть нечто новое — желание уподобиться хозяину и стать таким же. Экран — это выражение. Это не просто рисунок, когда стрелка опускается. Что такое стрелка опускается? Что такое Ор Яшар? Ор Яшар — это когда Малхут видит снова, что у Творца есть желание наслаждать ее, давать ей. У нее есть желание получать, но в силу сокращения и экрана она преодолевает желание получать, потому что положение хозяина и связь с ним для нее важнее, чем ее желание получать наслаждение напрямую в себя. То есть, когда мы видим эту стрелку, это не что-то техническое. Говорят, что такое сокращение. Это сдерживающее свое желание, хотя очень стремится получить. Стремление получить не исчезает, оно существует в Малхут. Но у нее уже есть сила преодоления. Это называется экран. Что такое преодоление? Желание уподобиться хозяину и наслаждать его так же, как он хочет наслаждать ее. Поэтому мы говорим, что вот эта обратная стрелка, отраженный свет, это 100%. Сколько он хочет наслаждать ее, она хочет также наслаждать его обратно. Она не может получить чуть-чуть и сказать: «Ну, я чуть-чуть получу, остальное оттолкну». Нет. Сила преодоления 100%. И, исходя из этого, раскрывается хозяин, теперь уже есть связь с ним, поскольку удерживается его величие над желанием, и, исходя из связи с ним, есть подобие свойств, то есть подобие намерения. Он хочет наслаждать меня, я хочу наслаждать его обратно. Исходя из этого, она обнаруживает, сколько она может получить и сколько она не может получить. Потому что если она получит больше, то она уже будет получать это ради получения. Это называется экран и отраженный свет, который производит расчеты. Это называется рожь, голова. Поэтому эту часть мы называем голова, парцуфа. Рош. Здесь есть действие Творца Ор Яшар, действие творения Ор Хозер. И вот это Рош, тот расчет, о котором ты говоришь, это исходит из одного условия, из условия сокращения. Если нет сокращения, то и нет головы, нет расчета, нет хозяина вообще. Нет желания уподобиться хозяину. И нет понимания, разумеется, что сколько можно получать, а сколько нельзя получить. И исходя из этого расчета уже рождается и тох. Это возможность получить ради отдачи. Это называется тох парцуф. Ор пними. И сколько нельзя получать. Называется сов парцуфа. Но все это исходя из этого уподобления, которое рождается в рожь парцуфа. Казахстан, Кыргызстан.
4: А большое спасибо за прекрасный урок. Прям вот с самого начала продолжение такое классное. И вопрос о Масахе. Хотелось бы понять его немного свойства. Причем потому что я вижу и здесь несколько. То есть я вижу П, я вижу Табор, я вижу Сиюм, также есть ХЗ. И я вижу, что это все сокращается. Вот это вот все свойства Масаха, это все происходит внутри Малхут? Или это от Творца дается в виде того же Ор Яшар от прямого света. Спасибо.
0: Кеншила, коля пулот шила масах, нахон?
1: Да, вопрос о действиях экрана, масаха. Тоже хороший вопрос. Откуда берется экран? К чему он относится? К Творцу или к Ли, или к творению?
2: Попросили, чтобы мы повторяли ответ. Все действия экрана. Вопрос относительно Табор, Сиюм, Тох, все вот это из экрана, это в самой, или в самой Малхут? Откуда приходят все вот эти действия?
1: Да, все это действие экрана. И где он находится? Если мы поделим Рош на пять сферот, Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут, то что такое ПД Рош? Там, где находится экран, в Малхут Рош. Так это подразделение, как мы говорили на прошлых уроках, у нас есть и Втох, там тоже Кетер Хохма Бина, Зерампин и Малхут. И в Малхут Тох находится Табор. Вот здесь. Это тоже действие Малхут. Малхут расширяется сверху вниз, то есть от П и до Табора. Это действие того же экрана. Далее еще одна часть, куда не входит свет. Там есть свет Хасадим. То есть есть силы преодолеть получение. Это тоже большая сила. И здесь есть еще одно действие экрана, которое называется Сиюм. Но вот наверху, Педерош, там есть два свойства. Есть Кашиют и Авиют. Приходит свет со стороны Творца, и прежде всего творение отталкивает все. Любое наслаждение отторгает. Это называется кашиют, твердость экрана. Вторая сила экрана — это сила авиюта. То есть того расчет, сколько он может получить. И это то, что превращает в получение. И тогда отраженный свет, он превращается в кли. Внутри него воспринимается и Ор Яшар, прямой свет, и заходит в тох. Не просто так он называется, таамим, вкусы. Просто буквально, как мы что-то пробуем ртом. Наслаждение входит в тох парцуфа. И все это делает экран, который расширяется.
4: С вашего разрешения. Все-таки вот сама природа экрана, масаха, это то, что Малхут просит, ему дает от Ор Яшар, или это все-таки производная Малхут? И хотелось бы понять, вот суть и роль Хазе еще есть. Это, я так понимаю, верхняя часть Тиферет. И я так понимаю, она отвечает за какое-то свойство. Спасибо.
3: כן, אנחנו לא דיברנו כאן על המושג חזה, אנחנו רק דיברנו על שלושה
2: מושגים. Да, мы не говорили здесь еще о хазе, мы говорили о трех этих терминах, то, что Раф объяснял П, табур и сиюм, но как Миша и сказал, поскольку причина всего распространения — это орхозер, экраны отраженный свет, поэтому это также условие для получения наслаждения. Наслаждение не принимается в саму Малхут, а оно принимается в новое, вот это кли, и вот это новое кли, оно называется экран отраженный свет. После сокращения невозможно больше получать в само желание, а только в экран и отраженный свет. И поэтому все, что мы видим здесь, рош, и то, что ниже, п, табур, сиюм, это порождение экрана и отраженного света. Поэтому это называется распространение от нее и ниже, в себя. Рав как-то изображал это. Если вот это желание получать, основное, да, которое родилось в результате четырех стадий прямого света, называется четвертая стадия пхинадалит, то все действия парцуфим, экран, отраженный свет, они внутри нового кли, который находится над этим. И тут мы можем найти парцуф, рош, тох,
3: рош, тох и соф. Ва-малхут עצמה נמצאת כאן.
2: И соф.
3: זאת אומרת שכל זה, כל
2: а Малхут находится הזאת, здесь. То есть все это распространение, המסך, распространение экрана, свойств экрана, где, в чем, в том, что он изучает из отраженного света. Это называется девять первых сферот. Тет решонот. Это свойство Творца, которое раскрывается рош в свойствах экрана. Поэтому все распространение духовного парцуфа не внутри самой Малхут, а внутри реакции Малхут на приходящий к ней свет. Поэтому мы говорим, что экран отражен свет становится новым кли. Это и называется новое кли, которого не было до первого сокращения Цимцум Алеф.
5: Buongiorno amici. Possibile spiegare la differenza tra quando nella recezione della luce tra Tagin e Otiot? Шалом хаверим. Эфшар ля сбир бе каббалат аор митох а парцуф.
6: Здравствуйте, хаверим. Можно ли объяснить получение светов в парцуфе? Какая разница между тагин и отиот? Да, когда свет входит в кли, давайте вернем предыдущий чертеж. Еще. Да. Когда свет входит в парцов, мы называем это таамим, вкусы. Вот это таамим. Подобно тому, что чувствует человек, вкусы. Свет, когда начинает выходить, это называется никудот.
7: Никудот, тихтов.
6: Так, это никудот. Давайте запишем.
7: Никудот. Нахон.
6: Никудот. Свет, выходя из парцуфа, это называется никудот. Теперь в никудот постепенно, обратите внимание, вход происходит за один раз. Выход цветов из дыхахут или выход экрана происходит этапами. Сначала выходит четвертая стадия, потом третья, вторая. Первое — шорош, и тогда экран, который был в таборе, уподобляется П. Во всем этом действии, от этого действия, остается решемот. Решемот от таамим называются тагин. То есть есть еще есть буквы, то, что мы называем, над ними нарисованы такие коронки, они называются тагин. А решимот от никудот называются отиот, дословно буквы. Бальсулам говорит о том, что это и есть истинные окончательные килим. И вот эти отиот пишут о них Бальсулам, о том, что есть белый свет, ну, подобляет, как книги, вся белый лист, и на нем отиот, как хиссаронот черным. То есть это те хиссароны, которые нужно исправить. То есть у каждой от, у каждой буквы есть определенная форма, то, что выражает ее свойства.
2: Прежде чем мы продолжим, давайте посмотрим клип номер 5, где Раф напомнил нам о намерении, чтобы мы не умничали, а помнили, для чего мы учимся. Пожалуйста.
6: Книга «Учение детей Сферот», она очень особенная, и мы видим о том, сколько в нее вложил труда Бааль Сулам, сколько заложено мысли, усилий. По-видимому, в этой книге заложена очень особенная сила для того, чтобы помочь тому, кто будет правильно изучать ее, чтобы поднимать человека из мира в мир. И все зависит от того, насколько мы хотим, с помощью нашей учебы не приобретать информацию, знания, а то, насколько мы хотим с помощью учебы достичь внутреннего раскрытия, чтобы сердце раскрылось, и чтобы мы могли почувствовать то, что хочет нам Бааль Сулам показать. Показать нам высший мир, чтобы подняло нас в высший мир. Киев 3.
8: Так, дякую. Дякую, товарищи. Такое питание. Вот цей выход світла.
2: Спасибо, товарищи. Такой вопрос. Выход света. Постепенный Гальгальта, Апсакмабон. Это действие непрерывное, последовательно, одно за другим, или все вот эти пять парцухов существуют одновременно в Мириак? То есть экран Гальгальта производит единовременно или каждый парцуф последовательно? Миша объяснил сначала, что выходящий парцуф выходит на максимум, на который он может выйти, поэтому называется далет. Самый большой выходит на максимум, который может получить. Помните, происходит расчет в рожь парцуфа, и насколько можно получить, получает. После того, как закончил получать, есть теперь килим, который находится под табором. То есть они хотят получать, но пока не могут, им нельзя получать. Поэтому здесь есть то, что называется битуш, соударение. Об этом Рав говорил. Это та разница между давлением желания получать, которое уже получает ради отдачи, как бы реализовал цель творения на то, что мог получить, относительно всех килим, которые находятся внизу, и на них оказывается давление тоже получить. Это называется ормакив, окружающий свет. Так же, как и входит внутренний свет, есть окружающий свет, который оказывает давление на те килим, которые пока еще не получили свет, и отсюда происходит выталкивание экрана, он утончается, и снова происходит расчет в рожь. Почему мы сделали эту линию наверху? То есть он на вьюте дали тоже нельзя получить, там уже было получено, он получает на максимально возможный авьют, который ниже этого, это называется уже авьют гимл, и выходит парцуф, который называется ап, а затем он снова утончается и получает на максимальный авьют, это авьют бет, называется сак. Так выходят друг за другом. Помните, как Бааль Сулам определяет науку Каббала? Порядок нисхождения корней, которые распространяются по причинно-следственной связи, согласно четким абсолютным законам, которые подвержены самой высокой цели раскрытия Творца творения в этом мире. То есть весь процесс, он очень последовательный, логичный, причина, следствие, очень четко, как каждый парцуф порождает следующий. И тут есть целые разделы в изучении в ТЭС. Если вы помните, мы с Рабашем учили несколько месяцев, и в основном говорил о том, как свет выходит из парцуф, и возникает решимот из распространения этого сверху вниз. Мы много часов слушали Рабаша, который говорил только об этом мате и ломате, как это переходит, из далит, гимл, и много еще подробностей, но все это четкий порядок. Потом, как Миша объяснял нам, нужно понимать, что каждый рождающийся парцов, он также и дает предыдущим получать свет. И Гальгальта получает свет, который называется свет Нефиш, и поднимается. Теперь, когда Аб получает свет Нефиш первый раз, это приходит к нему через Гальгальту, поэтому Гальгальта получит в результате этого также свет Руах. Когда родится Сак, и он получит свет Нефиш, Аб уже второй раз получает, поэтому он получит свет Руах, а Гальгальта получит свет Нешама. И так постепенно, когда света входят по порядку, ибо он самый маленький парцов, но на самом низком авиюте, на авиют Шорыш, он получит свет Нефиш. Это приводит к тому, что в Гальгальта получается свет Ихида. То есть это не просто порядок рождения парцуфим, это также порядок вхождения светов. Так что каждый парцуф, который получает свет, он приводит к тому, что предыдущие парцуфы получают тоже свет.
9: Малхут Денсов, Малхут бесконечности после сокращения, когда отражающий свет, отраженный свет становится кли, образует Гальгальту. Вопрос: что означает, что внутри Гальгальта раскрываются дополнительные парцуфы? Апы и так далее. Все пять парцуфов мира Ак, все они в гуфе Гальгальты. Что это означает? Что меняется в Малхут бесконечности?
2: Малхут Дейнсов не становится Гальгальта. Малхут Дейнсов остается Малхут Дейнсов. У нее есть свои законы, то есть она работает в Игулим, в равных вот этих величинах, нету верх-низ. Гальгальт — это добавка к Эйнсов, как распространение света, как тонкая линия в этой Малхут. Малхут приняла решение о сокращении, поэтому свет вышел из нее. Но теперь, когда он принимается, он не принимается сразу, а принимается как тонкая линия, и он тоже по порядку прохождения сверху вниз, чтобы потом через наши действия сейчас, во время урока, когда мы учимся, когда мы слышим эти названия, мы стремимся понять то, что мы изучаем. Это очень нас приближает, нашу душу, чтобы мы поднялись по этим ступеням снизу вверх, и этим наполним ту Малхут бесконечности, которая опустошилась. Все это предназначено для душ, поэтому и произошло сокращение души, которые оторваны от света, чтобы у них была независимость, и чтобы они захотели устремиться обратно, и тогда Малхут Дейнсов наполнится, а Гальгальта — это тонкая линия относительно всего того света, который наполняет Малхут мира бесконечности. Да, мы подходим к завершению.
10: Woman's pain.
11: Gracias, amigos. ¿Qué significa que el masaj se purifica y por qué esto debilita el masaj cada vez?
9: Что означает, что экран истончается, миздахех, и почему это ослабляет экран раз за разом? Верно. Мы говорили о том, что всегда клип может получить максимум из того, что может получить. И максимум в Гальгальте — это пхинадалет,
6: получает до табора. Теперь свет, который не был получен внутрь кли, продолжает давить на табор. Это то, что называется битуш, соударение внутреннего окружающего светов. Получи еще, получи. А Масах уже максимум получил, больше получить не может. И это как раз тот механизм, который вынуждает избавиться от наслаждения, которое было, для того, чтобы уподобиться, чтобы перевести снова экран в П. Потом этот процесс уже повторяется на более низких уровнях
3: авиюта.
2: Мы заканчиваем урок, мы продолжим смотреть эту серию уроков, которую Рав давал. Она была очень такая подробная, было много всяких терминов. Потом мы продолжим учиться и получать все ответы на вопросы, которые пока не получили. Спасибо за все, всем, кто участвовал в уроке. А сейчас мы закончим песней. Спасибо.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, перед тем, как мы войдем в урок, мы включим все намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством нашего центра посещений, и будем их удерживать в едином в десятках. На первой части мы будем слушать урок Рава от 11 апреля 2003 года. Урок основан на статье «Что такое истинная ложь в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 1881 страница. Мы прочитаем статью «Вместе в десятках». 33 минуты, пожалуйста.
1: Маем эмет вешекер баавода.
2: Если авин... Какой истинный ложь в духовной работе? Следует понять, какое отношение истинная ложь имеет к работе Творца. Что означает, что можно быть работником Творца, несмотря на то, что это ложь. Как можно сказать такое? В книге Зоар сказано, «Часть Творцу означает радовать бедных, ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые келим, и он видит, что им нечему радоваться, и он плачет о них». Бар-Сулам объясняет это высказывание в комментарии Сулам следующим образом. «Сначала нужно понять объяснение наших мудрецов, что во время сотворения мира, когда он сказал ангелам, сотворим человека по образу нашему, милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. Истина сказала, да не будет создан, ибо весь он есть ложь. Справедливость сказала, да будет создан, ибо он поступает по справедливости. Мир сказал, да не будет создан, ибо весь он раздор. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю.
0: Объяснение. Мы знаем слова наших мудрецов. Всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма. Потому что из лолишма приходит к лишма. Ведь человек из своей низменности не способен сразу же заниматься заповедями Творца, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. И невозможно для него по его природе сделать какое-либо движение не ради себя. Следовательно, он вынужден сначала исполнять заповеди с намерением лолишма, то есть для собственной выгоды. Но вместе с тем он привлекает свет святости в действие по исполнению заповедей, когда благодаря привлечению света он в конечном счете, в конечном итоге придет к исполнению заповедей лишма. И поэтому истина пожаловалась на создание человека, говоря, он весь ложь. Ведь как может быть создан такой человек, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть в лолишма? Но милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость, и с ее помощью он постепенно будет исправляться, пока не сможет выполнять все заповеди с намерением ради отдачи. И также мир жаловался, что он весь раздор. Но справедливость сказала, да будет создан. И так далее. Потому, благодаря заповеди милосердия к бедным, которую он совершает, он постепенно приблизится к свойству

0: Их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью. Им приоткрывают тайну эту очень постепенно.
1: Из слов Рамбама мы видим, что необходимо начинать работу на Творца в Лолишма. И понятие Лишма нельзя даже раскрывать им, что есть такое понятие. Они должны знать, что то, что они исполняют Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение, это истинное совершенство, и нечего к этому добавить, кроме количества. То есть посвящать больше времени и усилий для того, чтобы исполнять Тору и заповеди, и чтобы они были рады тому, что исполняют Тору и заповеди, и у них будет большое вознаграждение. Получается, согласно этому, что для того, чтобы они были работниками Творца в совершенстве, им нельзя знать, что есть понятие лишма, поскольку они пока еще не способны войти в работу в лишма. Поэтому, если им скажут, что главное в работе — это лишма, они скажут, как мы можем исполнять Тору и заповеди в лишма, если это не истинная работа, а работать в лишма они пока еще не способны. Поэтому они останутся с проблемой с обеих сторон. Другими словами, лолишма не будет важным у них, а лишма они видят, что в этом они работать не способны. Поэтому в соответствии с этим им нельзя раскрывать это, раскрывать, что необходимо работать ради отдачи. Тогда как, когда они не знают, они думают, что они по-настоящему работники Творца и что они праведники. И поэтому это даст им силы для работы, поскольку они рады тому, что они являются работниками Творца. И они смотрят на остальных людей, которые не исполняют Тору и заповеди, как они, как на животных и зверей, у которых нет разума больше, чем у животных и зверей.
0: А по поводу выяснений, Ари написал в Древе Жизни: «Творец дал Израилю Тору и заповеди только чтобы выяснить и очистить и убрать примеси из келим, которые являются облачением души. И благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души, нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. Это значит, что мы не можем сказать, что исполнение Торы и заповедей без намерения не истинны, не дай Бог. А из слов Ари получается, что благодаря всем действиям, совершаемым человеком, приходит выяснение святости из клипот, которая упала в них во время разбиения келим. Однако существует разделение между заповедями без намерения, между Торой без намерения и между Торой и заповедями с намерением. Как сказано, а благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. А понятие лолишма, которая называется ложью, следует объяснить, что поскольку целью творения является насладиться созданием, то для того, чтобы человек постиг это практически, то есть чтобы он увидел добро и наслаждение, как оно раскрывается в мире, невозможно творением это увидеть, прежде чем у них будут истинные келим, с помощью которых они могут видеть добро и наслаждение, которая раскрывается в мире.
1: Поэтому творением еще не раскрыто, что цель творения на самом деле состоит в том, чтобы насладить свои создания. Ведь они видят, что в мире

0: и страдают, или переживают страдания, каждый согласно своему свойству. В таком случае можно объяснить, что до тех пор, пока творение исполняет Тору и заповеди не с намерением ради отдачи, они еще не способны увидеть истину, что в цели творения заключается желание насладить. Поэтому объяснение таково, что те, кто исполняет Тору и заповеди, еще не удостоились построить намерение ради отдачи, хотя с точки зрения истины произошли выяснения в отношении святости в исполнении Торы и заповеди даже и без намерения, то есть святость добавляется с помощью их действий. Но это только в смысле существования святости. Однако творения еще не способны видеть, что происходит благодаря им действиям, то есть какие исправления происходят благодаря их работе даже в Лолишма. Получается, как сказано выше, что понятие лжи, то, что говорят, что Лолишма называется ложью, это в отношении творений. То есть, как сказано выше, они пока еще не могут видеть истину, что заключающееся в исполнении Торы и заповеди без намерения. Но на самом деле происходит исправление выяснения святости.
1: До такой степени мы должны верить в слова Ари, что в каждом действии в Торе и заповедях происходит исправление, что следует спросить в отношении того, что мы видим, что есть правило. Что если человек может подействовать на своего соседа, чтобы тот не нарушал субботу? Например, если соседу нужна его помощь, и благодаря этому сосед будет соблюдать субботу, то человек должен действовать так, чтобы он не нарушал субботу. И следует спросить, если здесь нет намерения соблюдать субботу, а он соблюдает заповедь, которую навязывает ему его товарищ, то какая польза может быть от такой работы? Однако, как сказано выше, каждое действие, которое мы совершаем, даже без намерения, делает свое дело. То есть происходит выяснение святости. Только творение все еще не в состоянии увидеть исправление, поскольку они могут нанести ущерб, поскольку они все еще находятся под властью желания получать. По этой причине, прежде чем он увидит исправление, которое совершается им, он еще не может получить то высшее изобилие, которое раскрывается через его действия. Поэтому, когда они не видят раскрывающегося высшего изобилия, они не могут нанести ущерб, поскольку они не видят, что тут можно что-то получить. Но человек должен верить, что все действия в Торе и духовной работе важны. И так он должен верить.
0: И только после того, как он удостоится получить вторую природу, называемую желанием отдавать, он удостоится увидеть истину, состоящую в том, что цель творения — насладить свои создания. Получается, что то, что говорят, что лолишма называется ложью, это в отношении видения человека. То есть человек еще не видит, что цель творения — насладить его создание. И из сказанного поймем, почему лишма называется истиной. То есть благодаря тому, что человек удостоился свойства лишма, человек должен прийти к уровню любви к Творцу, в том, что Творец лично управляет человеком. То есть человек получает все блага от Творца, и тогда человек видит истину, что цель творения — чтобы насладить свои создания. И мало того, человек должен удостоиться и увидеть, как высшее управление ведет себя по отношению ко всем творениям в свойстве доброй и творящей добром. И это большая ступень, когда человек видит, как Творец управляет им частным образом, свойством доброй, творящей добро. Однако человек должен увидеть, что Творец ведет себя так со всеми творениями, свойством доброй, творящей добро. И поэтому Лишма называется истиной. То есть через работу в свойстве Лишма человек удостаивается и видит истину, состоящую в том, что Творец управляет всеми творениями свойством доброй, творящей добро.
1: И это, как сказано в предисловии к учению десяти сферот. А посему предупредили нас мудрецы об обязательном условии в занятии Торой, чтобы занятие это было именно Лишма. То есть было таким, чтобы благодаря ему он удостоился жизни, ведь это Тора жизни. И пусть направит свой разум и сердце на то, чтобы найти в ней свет лика Царя жизни. То есть постижение явного управления, называющегося светом лика. Другими словами, пока человек не удостоился свойства Лишма, он находится в сокрытии лика. То есть пока еще не видит, как Творец управляет миром в свойстве «добрый» и «творящий добро». Отсюда следует, что он находится в состоянии лжи. То есть, когда он говорит то, что говорили мудрецы, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои творения, это ложь, так как мы видим обратное. Но тот, кто изучает Тору Лишма, удостаивается и видит истину, потому что он сам удостаивается и видит благо и наслаждение, которое он получает от Творца. Более того, он должен прийти в состояние совершенства и увидеть, как Творец управляет всем миром с целью насладить свои творения. Отсюда следует, что истина и ложь относятся к постижению самого человека. И из сказанного получается, что тот, кто изучает Тору Лолишма, это считается ложью только потому, что он не готов увидеть истину, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро.
0: И это, как сказано выше, как говорит великий Ари, что с помощью всех действий, которые человек совершает в святости, происходит исправление. Однако человек еще не может видеть, что происходит благодаря Торе и заповедям, которые творение исполняет даже без намерения, то есть даже в Лолишма, ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что вначале нужно работать, порядок работы должен быть с малолетними и женщинами, чтобы это было ради получения вознаграждения, поскольку само действие по исполнению заповеди производит исправление, как сказано выше. И согласно тому, что сказал мой отец и учитель, о высказывании наших мудрецов, любимый Исраэль, ведь они названы сыновьями Творца. Особая любовь проявляется к ним, ведь они названы сыновьями Творца, как сказано, «Сыны вы Творцу Всесильному вашему». А Барасалам сказал, что то, что они называются сынами Творца, это в общем. Но особенно любимые — это в частном виде. Он спрашивает, что такое особо любимые. И он сказал, что особо любимые — это в том, что им известно. То есть они знают и чувствуют, что называются сыновьями Творца. И аналогично нужно объяснить и здесь. То есть, что с помощью исполнения действий даже без намерения, что называется Лолишма, Исраэль, хотя и называются сыновьями Творца, потому что они занимаются Торой и заповедями в плане действия, происходят тоже большие исправления, как сказал великий Ари, но им это неизвестно. То есть они не в состоянии видеть, какие исправления происходят благодаря их работе.
1: Но после того, как человеку достаивается свойство лишма, тогда становится им известно то, что они делают. И это, как сказано, Раби Мейр говорит, «Всякий, занимающийся Торой лишма, удостаивается многого». И мало того, весь мир становится выгодным для него и раскрывает ему тайны Торы. Следует объяснить это, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он уже видит истину, что цель творения — насладить свои создания. И свидетельством этого является то, что он сейчас видит, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он чувствует добро и наслаждение. Также следует объяснить смысл фразы «и раскрывают ему тайны Торы». Это значит, что он получает награду за то, что видит, как посредством его Торы, его работы в Торе и заповедях производится исправление свыше. Но прежде чем он будет вознагражден за выполнение Торы и заповедей лишма, хотя и совершает исправление посредством своей работы в Торе и заповедях, он не может увидеть этого, пока не будет вознагражден отдающими келим. В свете сказанного нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Главное не учение, а действие. Здесь перед нами есть две вещи. Первое — действие. Второе — намерение.
0: С одной стороны, мы понимаем, что главное — это намерение. Другими словами, когда человек делает какое-то действие, плохое или хорошее, нужно считаться с намерением, а не с действием. Например, два человека, между которыми произошла ссора. Один взял нож и пырнул другого. Конечно, это плохое действие. А второй повел его в суд, и тот, кто пырнул, получил штраф за свое действие. И вот пырнувший говорит, что тот, кого я пырнул ножом, сделал тот, ударил только, попал ему только по руке, поцарапал его. Я должен заплатить штраф. А я видел, что этот человек какое-то время назад вошел в больницу, и врач разрезал ему живот и вынул что-то оттуда. А он заплатил врачу много денег, а я за маленький порез, который я ему нанес, должен за это платить. Ведь это противоположно тому, что было у врача, сказано выше. Ответ простой, сказал судья. Мы судим, исходя из намерения, поскольку ты пырнул его, потому что ты хотел получить удовольствие, поэтому ты должен заплатить за то наслаждение, которое ты испытал, тогда как хирург разрезал его плоть ножом, поскольку он хотел, чтобы пациент получил от этого пользу. Поэтому пациент должен заплатить врачу. В таком случае мы видим, что главное — это намерение, а не действие. И, таким образом, почему мудрецы сказали главное не учение, а действие?
1: Однако, как было сказано выше, в духовном, в том, что касается Торы и заповедей, главное — это действие, как сказал Ари, что действиями по исправлению заповедей выясняются искры святости из клипот. Однако человек не может этого увидеть, пока у него не появляются дающие келим. Иначе, если он увидит, что производится его работой, это уйдет в его получающий келим, и автоматически он вернет все в клипот. Выходит, что действие — это главное. Однако, разумеется, если он может создать намерение, чтобы и намерение было ради отдачи, тогда он с помощью намерения, которое властвует над действием, поднимается на более высокую ступень, как было сказано выше. Благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира и цера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира осия и образуется облачение души нефеш. Поэтому главное — это действие. А к действию мы должны добавить еще и намерение. И мы должны верить, что в плане ветвей и корней все материальные вещи, происходящие у нас, исходят от высших корней. То есть, так же, как материальные действия исправляют тело, и без них тело не может существовать, также и в вопросах души. Без действий по исполнению Торы и заповедей нет питания душе, чтобы она могла существовать.
0: И это как приводится в книге Бейт Шар ха-Каванот. «И знай, что в Адаме Ришоне были произведены все выяснения всех миров и всех душ, и были выяснены все животные. А выяснение неживого и растительного не было завершено, поэтому они ели, чтобы выяснять их. А когда согрешили, души и животные вернулись в глубины клипот, и только чистые животные выясняются посредством нашей еды, а также неживое и растительное. Из сказанного выходит, что именно с помощью нашей еды производится выяснение в отношении неживого, растительного и животного. И к этому следует только добавить намерение. Но без действия намерение не приносит пользы. Поэтому не следует говорить, зачем накладывать тфилин, ведь главное — это намерение. В таком случае он может создать намерение на тфилин, и ему не нужно исполнять это в действии. Однако главное — это действие, а намерение — это дополнение. Поэтому, как в материальном, если человек строит намерение на еду или на питье, но не будет есть и пить, на практике он умрет. Аналогично, если человек не будет исполнять Тору и заповеди в действии, его душе, которая получает питание от действий в Торе и заповедях, тоже будет не от чего жить.
1: И в этом смысл фразы. Главное не учение, а действие. То есть настоящее практическое действие. А потом, в качестве дополнения, следует добавить намерение на действие, которое совершает человек. И это духовно-неживой уровень святости. А из духовно-неживого уровня мы можем выйти на уровни растительного, животного и говорящего. Из сказанного поймем то, что было приведено выше по поводу того, что Творец приходит осмотреть эти свои разбитые келим, которые в конце концов должны прийти к лишма. И тогда истина поднимется из земли и говорит там, и в этом тоже смысл разбиения келим. произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры Биа разделения, упали вместе с ними в клипот и искры святости. И из-за этих келим попадают под власть клипот, удовольствие и любовь всевозможных видов, потому что они передают эти искры человеку для получения и наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям. Но вместе с тем Он даровал нам Тору и заповеди. И даже если человек начинает заниматься ими даже еще в лолишма, то есть ради самонаслаждения, для наполнения своих низменных желаний, в конце, благодаря им, все же придет к лишма и удостоится цели творения, то есть получить все наслаждение и благо, уготованные в замысле творения, чтобы доставить наслаждение Творцу. И необходимо помнить правила в отношении работы, что человек не должен смотреть на себя и проверять, в порядке он или нет. То есть, если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он был в порядке. И это именно в то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некое сближение с Творцом. Тогда можно ему смотреть на свое состояние критически. Но в то время, когда человек чувствует, что есть у него отдаление от духовной работы, то есть у него нет особого желания к работе, тогда ему запрещено смотреть на себя и молиться. Но он должен тогда обратить внимание и сказать, насколько есть у меня хотя бы какая-то связь с работой, этому я рад, и я благодарю Творца за это. Но не следует тогда молиться Творцу, чтобы он приблизил его. А что касается молитвы, чтобы он молился о том, чтобы Творец приблизил его, то это должно быть именно тогда, когда у него есть какой-то подъем в работе.
0: Это как сказано в книге Зоар: «Приди и увидь». Днем он занимался Торой для восполнения судов, а ночью занимался воспеванием и восхвалением до наступления дня. Весь день он занимался восполнением и выяснением судов, являющихся свойством левой линии, а ночью он занимался восхвалениями, то есть хасадим. Поэтому объяснение, как сказано выше, что именно...

Строим духовное общество. Дорогие друзья, перед тем, как мы войдем в урок, мы включимся в намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством нашего центра посещений, и будем их удерживать в едином десятках. На первой части мы будем слушать урок Раба от 11 апреля.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, перед тем, как мы войдем в урок, мы включимся в намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством нашего центра посещений, и будем их удерживать единым сердцем в десятках. На первой части мы будем слушать урок Рава от 11 апреля 2003 года. Урок основан на статье «Что такое истинная ложь в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 1881 страница. Мы прочитаем статью вместе в десятках, 33 минуты, пожалуйста.
1: Маем эмет вешекер баавода.
2: Какую истинную ложь в духовной работе? Следует понять, какое отношение истинная ложь имеет к работе Творца. Что означает, что можно быть работником Творца, несмотря на то, что это ложь. Как можно сказать такое? В книге Зоар сказано, «Часть Творцу означает радовать бедных, ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые келим, и он видит, что им нечему радоваться, и он плачет о них». Рабей Сулам объясняет это высказывание в комментарии Сулам следующим образом. «Сначала нужно понять объяснение наших мудрецов, что во время сотворения мира, когда он сказал ангелам, сотворим человека по образу нашему, милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. Истина сказала, да не будет создан, ибо весь он есть ложь. Справедливость сказала, да будет создан, ибо он поступает по справедливости. Мир сказал, да не будет создан, ибо весь он раздор. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю.
0: Объяснение. Мы знаем слова наших мудрецов. Всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в ло лишма. Потому что из ло лишма приходит к лишма. Ведь человек из своей низменности не способен сразу же заниматься заповедями Творца, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. И невозможно для него по его природе сделать какое-либо движение не ради себя. Следовательно, он вынужден сначала исполнять заповеди с намерением ло лишма, то есть для собственной выгоды. Но вместе с тем он привлекает свет святости в действие по исполнению заповедей, когда благодаря привлечению света он в конечном счете, в конечном итоге придет к исполнению заповедей лишма. И поэтому истина пожаловалась на создание человека, говоря, он весь ложь. Ведь как может быть создан такой человек, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть в ло лишма? Но милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. И с ее помощью он постепенно будет исправляться, пока не сможет выполнять все заповеди с намерением ради отдачи.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, перед тем, как мы войдем в урок, мы включимся в намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством нашего центра посещений, и будем их удерживать в едином сердце в десятках. На первой части мы будем слушать урок Рава от 11 апреля 2003 года. Урок основан на статье «Что такое истинная ложь в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 1881 страница. Мы прочитаем статью «Вместе в десятках». 33 минуты, пожалуйста.
1: Какую истинную ложь в духовной работе? Следует понять, какое отношение истинная ложь имеет к работе Творца. Что означает, что можно быть работником Творца, несмотря на то, что это ложь. Как можно сказать такое? В книге Зоар сказано, «Часть Творцу означает радовать бедных, ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые келим, и он видит, что им нечему радоваться, и он плачет о них». Рабей Сулам объясняет это высказывание в комментарии Сулам следующим образом. «Сначала нужно понять объяснение наших мудрецов, что во время сотворения мира, когда он сказал ангелам, сотворим человека по образу нашему, милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. Истина сказала, да не будет создан, ибо весь он есть ложь. Справедливость сказала, да будет создан, ибо он поступает по справедливости. Мир сказал, да не будет создан, ибо весь он раздор. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю.
0: Объяснение. Мы знаем слова наших мудрецов. Всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в ло лишма. Потому что из ло лишма приходит к лишма. Ведь человек из своей низменности не способен сразу же заниматься заповедями Творца, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. И невозможно для него по его природе сделать какое-либо движение не ради себя. Следовательно, он вынужден сначала исполнять заповеди с намерением ло лишма, то есть для собственной выгоды. Но вместе с тем он привлекает свет святости в действие по исполнению заповедей, когда благодаря привлечению света он в конечном счете, в конечном итоге придет к исполнению заповедей лишма. И поэтому истина пожаловалась на создание человека, говоря, он весь ложь. Ведь как может быть создан такой человек, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть в ло лишма? Но милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. И с ее помощью он постепенно будет исправляться, пока не сможет выполнять все заповеди с намерением ради отдачи. И также мир жаловался, что он весь раздор. Но справедливость сказала, да будет создан. И так далее. Потому, благодаря заповеди милосердия к бедным, которую он совершает, он постепенно приблизится к свойству отдачи, пока не придет и не станет заниматься лишма. После того, как все их аргументы были услышаны, Творец согласился с ангелами милость и справедливость и бросил истину на землю, то есть разрешил выполнять заповеди первоначально в ло лишма, несмотря на то, что и это ложь, так как, в конце концов, придет к лишма. И тогда истина поднимется из земли и так далее. Конец цитаты. А Рамбам сказал так. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью. Им приоткрывают тайну эту очень постепенно.
1: Из слов Рамбама мы видим, что необходимо начинать работу на Творца в Лолишма. И понятие Лишма нельзя даже раскрывать им, что есть такое понятие. А они должны знать, что то, что они исполняют Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение, это истинное совершенство, и нечего к этому добавить, кроме количества. То есть посвящать больше времени и усилий для того, чтобы исполнять Тору и заповеди, и чтобы они были рады тому, что исполняют Тору и заповеди, и у них будет большое вознаграждение. Получается, согласно этому, что для того, чтобы они были работниками Творца в совершенстве, им нельзя знать, что есть понятие «лишма», поскольку они пока еще не способны войти в работу в «лишма». Поэтому, если им скажут, что главное в работе — это «лишма», они скажут, как мы можем исполнять Тору и заповеди в «лишма», если это не истинная работа, а работать в лишма они пока еще не способны. Поэтому они останутся с проблемой с обеих сторон. Другими словами, лолишма не будет важным у них, а лишма они видят, что в этом они работать не способны. Поэтому в соответствии с этим им нельзя раскрывать это, раскрывать, что необходимо работать ради отдачи. Тогда как, когда они не знают, они думают, что они по-настоящему работники Творца и что они праведники. И поэтому это даст им силы для работы, поскольку они рады тому, что они являются работниками Творца. И они смотрят на остальных людей, которые не исполняют Тору и заповеди, как они, как на животных и зверей, у которых нет разума больше, чем у животных и зверей.
0: А по поводу выяснений, Ари написал в «Древе жизни»: «Творец дал Израилю Тору и заповеди только чтобы выяснить и очистить и убрать примеси из келим, которые являются облачением души. И благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души, нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. Это значит, что мы не можем сказать, что исполнение Торы и заповедей без намерения неистинны, не дай Бог. А из слов Арии получается, что благодаря всем действиям, совершаемым человеком, приходит выяснение святости из клипот, которая упала в них во время разбиения келим. Однако существует разделение между заповедями без намерения, между Торой без намерения и между Торой и заповедями с намерением. Как сказано, а благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. А понятие лолишма, которое называется ложью, следует объяснить, что поскольку целью творения является насладить создание, то для того, чтобы человек постиг это практически, то есть чтобы он увидел добро и наслаждение, как оно раскрывается в мире, невозможно творением это увидеть, прежде чем у них будут истинные келим, с помощью которых они могут видеть добро и наслаждение, которая раскрывается в мире.
1: Поэтому творением еще не раскрыто, что цель творения на самом деле состоит в том, чтобы насладить свои создания. Ведь они видят, что в мире страдают, в мире переживают страдания, каждый согласно своему свойству. В таком случае можно объяснить, что до тех пор, пока творение исполняет Тору и заповеди не с намерением, ради отдачи. Они еще не способны увидеть истину, что в цели творения заключается желание насладить. Поэтому объяснение таково, что те, кто исполняет Тору и заповеди, еще не удостоились построить намерение ради отдачи. Хотя, с точки зрения истины произошли выяснения в отношении святости в исполнении Торы и заповеди даже и без намерения, то есть святость добавляется с помощью их действий. Но это только в смысле существования святости. Однако творения еще не способны видеть, что происходит благодаря им действиям, то есть какие исправления происходят благодаря их работе даже в Лолишма. Получается, как сказано выше, что понятие лжи, то, что говорят, что лолишма называется ложью, это в отношении творений. То есть, как сказано выше, они пока еще не могут видеть истину, что заключающееся в исполнении Торы и заповеди без намерения. Но на самом деле происходит исправление выяснения святости.
0: До такой степени мы должны верить в слова Ари, что в каждом действии в Торе и заповедях происходит исправление, что следует спросить в отношении того, что мы видим, что есть правило. Что если человек может подействовать на своего соседа, чтобы тот не нарушал субботу? Например, если соседу нужна его помощь, и благодаря этому сосед будет соблюдать субботу, то человек должен действовать так, чтобы он не нарушал субботу. И следует спросить, если здесь нет намерения соблюдать субботу, а он соблюдает заповедь, которую навязывает ему его товарищ, то какая польза может быть от такой работы? Однако, как сказано выше, каждое действие, которое мы совершаем, даже без намерения, делает свое дело. То есть происходит выяснение святости. Только творение все еще не в состоянии увидеть исправление, поскольку они могут нанести ущерб, поскольку они все еще находятся под властью желания получать. По этой причине, прежде чем он увидит исправление, которое совершается им, он еще не может получить то высшее изобилие, которое раскрывается через его действия. Поэтому, когда они не видят раскрывающегося высшего изобилия, они не могут нанести ущерб, поскольку они не видят, что тут можно что-то получить. Но человек должен верить, что все действия в Торе и духовной работе важны. И так он должен верить.
1: И только после того, как он удостоится получить вторую природу, называемую желанием отдавать, он удостоится увидеть истину, стоящую в том, что цель творения — насладить свои создания. Получается,

0: Тогда человек видит истину, что цель творения, чтобы насладить свои создания. И мало того, человек должен удостоиться и увидеть, как высшее управление ведет себя по отношению ко всем творениям в свойстве доброй и творящей добром. И это большая ступень, когда человек видит, как Творец управляет им частным образом, свойством доброй, творящей добро. Однако человек должен увидеть, что Творец ведет себя так со всеми творениями, свойством доброй, творящей добро. И поэтому лишма называется истиной. То есть через работу в свойстве лишма человек удостаивается и видит истину, состоящую в том, что Творец управляет всеми творениями свойством доброй, творящей добро.
1: И это, как сказано в предисловии к учению десяти сферот. А посему предупредили нас мудрецы об обязательном условии в занятии Торой, чтобы занятие это было именно лишма. То есть было таким, чтобы благодаря ему он удостоился жизни, ведь это Тора жизни. И пусть направит свой разум и сердце на то, чтобы найти в ней свет лика царя жизни. То есть постижение явного управления, называющегося светом лика. Другими словами, пока человек не удостоился свойства лишма, он находится в сокрытии лика. То есть пока еще не видит, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро. Отсюда следует, что он находится в состоянии лжи. То есть, когда он говорит то, что говорили мудрецы, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои творения, это ложь, так как мы видим обратное. Но тот, кто изучает Тору лишма, удостаивается и видит истину, потому что он сам удостаивается и видит благо и наслаждение, которое он получает от Творца. Более того, он должен прийти в состояние совершенства и увидеть, как Творец управляет всем миром с целью насладить свои творения. Отсюда следует, что истина и ложь относятся к постижению самого человека. И сказано получается, что тот, кто изучает Тору лолишма, это считается ложью только потому, что он не готов увидеть истину, как Творец управляет миром.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, перед тем, как мы войдем в урок, мы включимся в намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством нашего центра посещений, и будем их удерживать в 11 десятках. На первой части мы будем слушать урок Рава от 11 апреля 2003 года. Урок основан на статье «Что такое истинная ложь в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 1881 страница. Мы прочитаем статью «Вместе в десятках». 33 минуты, пожалуйста.
1: Маем эмет вешекер баавода.
2: Какой истинный ложь в духовной работе? Следует понять, какое отношение истинная ложь имеет к работе Творца. Что означает, что можно быть работником Творца, несмотря на то, что это ложь. Как можно сказать такое? В книге Зоар сказано: «Часть Творцу означает радовать бедных, ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые келим, и он видит, что им нечему радоваться, и он плачет о них». Рабей Сулам объясняет это высказывание в комментарии Сулам следующим образом. Сначала нужно понять объяснение наших мудрецов, что во время сотворения мира, когда он сказал ангелам: «Сотворим человека по образу нашему», милость сказала: «Да будет создан, ибо он вершит милость». Истина сказала: «Да не будет создан, ибо весь он есть ложь». Справедливость сказала: «Да будет создан, ибо он поступает по справедливости». Мир сказал: «Да не будет создан, ибо весь он раздор». Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю.
0: Объяснение. Мы знаем слова наших мудрецов: «Всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в ло лишма, потому что из ло лишма приходит к лишма». Ведь человек из своей низменности не способен сразу же заниматься заповедями Творца, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. И невозможно для него по его природе сделать какое-либо движение не ради себя. Следовательно, он вынужден сначала исполнять заповеди с намерением ло лишма, то есть для собственной выгоды. Но вместе с тем он привлекает свет святости в действие по исполнению заповедей, когда благодаря привлечению света он в конечном счете, в конечном итоге придет к исполнению заповедей лишма. И поэтому истина пожаловалась на создание человека, говоря: «Он весь ложь». Ведь как может быть создан такой человек, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть в ло лишма? Но милость сказала: «Да будет создан, ибо он вершит милость». И с ее помощью он постепенно будет исправляться, пока не сможет выполнять все заповеди с намерением ради отдачи. И также мир жаловался, что он весь раздор. Но справедливость сказала: «Да будет создан». И так далее. Потому, благодаря заповеди милосердия к бедным, которую он совершает, он постепенно приблизится к свойству отдачи, пока не придет и не станет заниматься лишма. После того, как все их аргументы были услышаны, Творец согласился с ангелами милость и справедливость и бросил истину на землю, то есть разрешил выполнять заповеди первоначально в ло лишма, несмотря на то, что и это ложь, так как, в конце концов, придет к лишма. И тогда истина поднимется из земли и так далее. Конец цитаты. А Рамбам сказал так. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью. Им приоткрывают тайну эту очень постепенно.
2: Из слов Рамбама мы видим, что необходимо начинать работу на Творца в Лолишма. И понятие Лишма нельзя даже раскрывать им, что есть такое понятие. Они должны знать, что то, что они исполняют Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение, это истинное совершенство, и нечего к этому добавить, кроме количества. То есть посвящать больше времени и усилий для того, чтобы исполнять Тору и заповеди, и чтобы они были рады тому, что исполняют Тору и заповеди, и у них будет большое вознаграждение. Получается, согласно этому, что для того, чтобы они были работниками Творца в совершенстве, им нельзя знать, что есть понятие лишма, поскольку они пока еще не способны войти в работу в лишма. Поэтому, если им скажут, что главное в работе — это лишма, они скажут, как мы можем исполнять Тору и заповеди в лолишма, если это не истинная работа, а работать в лишма они пока еще не способны. Поэтому они останутся с проблемой с обеих сторон. Другими словами, лолишма не будет важным у них, а лишма они видят, что в этом они работать не способны. Поэтому в соответствии с этим им нельзя раскрывать это, раскрывать, что необходимо работать ради отдачи. Тогда как, когда они не знают, они думают, что они по-настоящему работники Творца и что они праведники. И поэтому это даст им силы для работы, поскольку они рады тому, что они являются работниками Творца. И они смотрят на остальных людей, которые не исполняют Тору и заповеди, как они, как на животных и зверей, у которых нет разума больше, чем у животных и зверей.
0: А по поводу выяснений, Ари написал в Древе Жизни, «Творец дал Израилю Тору и заповеди только чтобы выяснить и очистить и убрать примеси из келим, которые являются облачением души. И благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души, нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. Это значит, что мы не можем сказать, что исполнение Торы и заповедей без намерения не истинны, не дай Бог. А из слов Ари получается, что благодаря всем действиям, совершаемым человеком, приходит выяснение святости из клипот, которая упала в них во время разбиения келим. Однако существует разделение между заповедями без намерения, между Торой без намерения и между Торой и заповедями с намерением. Как сказано, а благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. А понятие лолишма, которая называется ложью, следует объяснить, что поскольку целью творения является насладить создание, то для того, чтобы человек постиг это практически, то есть чтобы он увидел добро и наслаждение, как оно раскрывается в мире, невозможно творением это увидеть, прежде чем у них будут истинные келим, с помощью которых они могут видеть добро и наслаждение, которая раскрывается в мире.
2: Поэтому творением еще не раскрыто, что цель творения на самом деле состоит в том, чтобы насладить свои создания. Ведь они видят, что в мире страдают, в мире переживают страдания, каждый согласно своему свойству. В таком случае можно объяснить, что до тех пор, пока творение исполняет Тору и заповеди не с намерением, ради отдачи. Они еще не способны увидеть истину, что в цели творения заключается желание насладить. Поэтому объяснение таково, что те, кто исполняет Тору и заповеди, еще не удостоились построить намерение ради отдачи, хотя с точки зрения истины произошли выяснения в отношении святости исполнения Торы и заповеди даже и без намерения, то есть святость добавляется с помощью их действий. Но это только в смысле существования святости. Однако творение еще не способны видеть, что происходит благодаря им действиям, то есть какие исправления происходят благодаря их работе даже в Ло Лишма. Получается, как сказано выше, что понятие лжи, то, что говорят, что ло лишма называется ложью, это в отношении творений. То есть, как сказано выше, они пока еще не могут видеть истину, что заключающееся в исполнении Торы и заповеди без намерения. Но на самом деле происходит исправление выяснения святости.
0: До такой степени мы должны верить в слова Ари, что в каждом действии в Торе и заповедях происходит исправление, что следует спросить в отношении того, что мы видим, что есть правило. Что если человек может подействовать на своего соседа, чтобы тот не нарушал субботу? Например, если соседу нужна его помощь, и благодаря этому сосед будет соблюдать субботу, то человек должен действовать так, чтобы он не нарушал субботу. И следует спросить, если здесь нет намерения соблюдать субботу, а он соблюдает заповедь, которую навязывает ему его товарищ, то какая польза может быть от такой работы? Однако, как сказано выше, каждое действие, которое мы совершаем, даже без намерения, делает свое дело. То есть происходит выяснение святости. Только творение все еще не в состоянии увидеть исправление, поскольку они могут нанести ущерб, поскольку они все еще находятся под властью желания получать. По этой причине, прежде чем он увидит исправление, которое совершается им, он еще не может получить то высшее изобилие, которое раскрывается через его действия. Поэтому, когда они не видят раскрывающегося высшего изобилия, они не могут нанести ущерб, поскольку они не видят, что тут можно что-то получить. Но человек должен верить, что все действия в Торе и духовной работе важны. И так он должен верить.
2: И только после того, как он удостоится получить вторую природу, называемую желанием отдавать, он удостоится увидеть истину, состоящую в том, что цель творения — насладить свои создания. Получается, что то, что говорят, что ло лишма называется ложью, это в отношении видения человека. То есть человек еще не видит, что цель творения — насладить его создание. И из сказанного поймем, почему лишма называется истиной. То есть благодаря тому, что человек удостоился свойства лишма, человек должен прийти к уровню любви к Творцу, в том, что Творец лично управляет человеком. То есть человек получает все блага от Творца, и тогда человек видит истину, что цель творения, чтобы насладить свои создания. И мало того, человек должен удостоиться и увидеть, как высшее управление ведет себя по отношению ко всем творениям в свойстве доброй и творящей добром. И это большая ступень, когда человек видит, как Творец управляет им частным образом, свойством доброй, творящей добро. Однако человек должен увидеть, что Творец ведет себя так со всеми творениями, свойством доброй, творящей добро. И поэтому Лишма называется истиной. То есть через работу в свойстве Лишма человек удостаивается и видит истину, состоящую в том, что Творец управляет всеми творениями, свойством доброй, творящей добро.
0: И это, как сказано в предисловии к учению десяти сферот. А посему предупредили нас мудрецы об обязательном условии в занятии Торой, чтобы занятие это было именно Лишма. То есть было таким, чтобы благодаря ему он удостоился жизни, ведь это Тора жизни. И пусть направит свой разум и сердце на то, чтобы найти в ней свет лика Царя жизни. То есть постижение явного управления, называющегося светом лика. Другими словами, пока человек не удостоился свойства Лишма, он находится в сокрытии лика. То есть пока еще не видит, как Творец управляет миром в свойстве «добрый» и «творящий добро». Отсюда следует, что он находится в состоянии лжи. То есть, когда он говорит то, что говорили мудрецы, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои творения, это ложь, так как мы видим обратное. Но тот, кто изучает Тору Лишма, удостаивается и видит истину, потому что он сам удостаивается и видит благо и наслаждение, которое он получает от Творца. Более того, он должен прийти в состояние совершенства и увидеть, как Творец управляет всем миром с целью насладить свои творения. Отсюда следует, что истина и ложь относятся к постижению самого человека. И сказано получается, что тот, кто изучает Тору Лолишма, это считается ложью только потому, что он не готов увидеть истину, как Творец управляет миром в свойстве доброй и творящей добро.
2: И это, как сказано выше, как говорит великий Ари, что с помощью всех действий, которые человек совершает в святости, происходит исправление. Однако человек еще не может видеть, что происходит благодаря Торе и заповедям, которые творение исполняет даже без намерения, то есть даже в Лолишма, ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что вначале нужно работать, порядок работы должен быть с малолетними и женщинами, чтобы это было ради получения вознаграждения, поскольку само действие по исполнению заповеди производит исправление, как сказано выше. И согласно тому, что сказал мой отец и учитель, о высказывании наших мудрецов, любимый Исраэль, ведь они названы сыновьями Творца. Особая любовь проявляется к ним, ведь они названы сыновьями Творца, как сказано, «Сыны вы Творцу Всесильному вашему». А Барсалам сказал, что то, что они называются сынами Творца, это в общем. Но особенно любимые — это в частном виде. Он спрашивает, что такое особо любимые. И он сказал, что особо любимые — это в том, что им известно. То есть они знают и чувствуют, что называются сыновьями Творца. И аналогично нужно объяснить и здесь, то есть что с помощью исполнения действий даже без намерения, что называется Лолишма, Исраэль, хотя и называются сыновьями Творца, потому что они занимаются Торой и заповедями в плане действия, происходят тоже большие исправления, как сказал великий Ари, но им это неизвестно. То есть они не в состоянии видеть, какие исправления происходят благодаря их работе.
0: Но после того, как человеку достаивается свойство лишма, тогда становится им известно то, что они делают. И это, как сказано, Раби Мейр говорит, «Всякий, занимающийся Торой лишма, удостаивается многого». И мало того, весь мир становится выгодным для него и раскрывает ему тайны Торы. Следует объяснить это, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он уже видит истину, что цель творения — насладить свои создания. И свидетельством этого является то, что он сейчас видит, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он чувствует добро и наслаждение. Также следует объяснить смысл фразы «и раскрывают ему тайны Торы». Это значит, что он получает награду за то, что видит, как посредством его Торы, его работы в Торе и заповедях производится исправление свыше. Но прежде чем он будет вознагражден за выполнение Торы и заповедей лишма, хотя и совершает исправление посредством своей работы в Торе и заповедях, он не может увидеть этого, пока не будет вознагражден отдающими келим. В свете сказанного нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Главное не учение, а действие. Здесь перед нами есть две вещи. Первое — действие, второе — намерение.
2: С одной стороны, мы понимаем, что главное — это намерение. Другими словами, когда человек делает какое-то действие, плохое или хорошее, нужно считаться с намерением, а не с действием. Например, два человека, между которыми произошла ссора. Один взял нож и пырнул другого. Конечно, это плохое действие. А второй повел его в суд, и тот, кто пырнул, получил штраф за свое действие. И вот пырнувший говорит, что тот, кого я пырнул ножом, сделал тот, ударил только, попал ему только по руке, поцарапал его, я должен заплатить штраф. А я видел, что этот человек какое-то время назад вошел в больницу, и врач разрезал ему живот и вынул что-то оттуда. А он заплатил врачу много денег, а я за маленький порез, который я ему нанес, должен за это платить. Ведь это противоположно тому, что было у врача, сказано выше. Ответ простой, сказал судья. Мы судим, исходя из намерения, поскольку ты пырнул его, потому что ты хотел получить удовольствие, поэтому ты должен заплатить за то наслаждение, которое ты испытал, тогда как хирург разрезал его плоть ножом, поскольку он хотел, чтобы пациент получил от этого пользу, поэтому пациент должен заплатить врачу. В таком случае мы видим, что главное — это намерение, а не действие. И, таким образом, почему мудрецы сказали главное не учение, а действие?
0: Однако, как было сказано выше, в духовном, в том, что касается Торы и заповедей, главное — это действие, как сказал Ари, что действиями по исправлению заповедей выясняются искры святости из клипот. Однако человек не может этого увидеть, пока у него не появляются отдающие килим. Иначе, если он увидит, что производится его работой, это уйдет в его получающий килим, и автоматически он вернет все в клипот. Выходит, что действие — это главное. Однако, разумеется, если он может создать намерение, чтобы и намерение было ради отдачи, тогда он с помощью намерения, которое властвует над действием, поднимается на более высокую ступень, как было сказано выше. Благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира Асия и образуется облачение души нефеш. Поэтому главное — это действие. А к действию мы должны добавить еще и намерение. И мы должны верить, что в плане ветвей и корней все материальные вещи, происходящие у нас, исходят от высших корней. То есть, так же, как материальные действия исправляют тело, и без них тело не может существовать, также и в вопросах души. Без действий по исполнению Торы и заповедей нет питания душе, чтобы она могла существовать.
2: И это как приводится в книге Бейт Шар Каванот. «И знай, что в Адаме Ришоне были произведены все выяснения всех миров и всех душ, и были выяснены все животные. А выяснение неживого и растительного не было завершено, поэтому они ели, чтобы выяснять их. А когда согрешили, души и животные вернулись в глубины клипот, и только чистые животные выясняются посредством нашей еды, а также неживое и растительное. Из сказанного выходит, что именно с помощью нашей еды производится выяснение в отношении неживого, растительного и животного. И к этому следует только добавить намерение. Но без действия намерение не приносит пользы. Поэтому не следует говорить, зачем накладывать тфилин, ведь главное — это намерение. В таком случае он может создать намерение на тфилин, и ему не нужно исполнять это в действии. Однако главное — это действие, а намерение — это дополнение. Поэтому, как в материальном, если человек строит намерение на еду или на питье, но не будет есть и пить, на практике он умрет. Аналогично, если человек не будет исполнять Тору и заповеди в действии, его душе, которая получает питание от действий в Торе и заповедях, тоже будет не от чего жить.
0: И в этом смысл фразы. Главное не учение, а действие. То есть настоящее практическое действие. А потом, в качестве дополнения, следует добавить намерение на действие, которое совершает человек. И это духовно-неживой уровень святости. А из духовно-неживого уровня мы можем выйти на уровни растительного, животного и говорящего. Из сказанного поймем то, что было приведено выше по поводу того, что Творец приходит осмотреть эти свои разбитые килим, которые, в конце концов, должны прийти к Лишма. И тогда истина поднимется из земли. и говорит там, и в этом тоже смысл разбиения келим, произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры бия разделения упали вместе с ними в клипот и искры святости. И из-за этих келим попадают под власть клипот, удовольствие и любовь всевозможных видов, потому что они передают эти искры человеку для получения и наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям. Но вместе с тем Он даровал нам Тору и заповеди. И даже если человек начинает заниматься ими даже еще в лолишма, то есть ради самонаслаждения, для наполнения своих низменных желаний, в конце, благодаря им, все же придет к лишма и удостоится цели творения, то есть получить все наслаждение и благо, уготованные в замысле творения, чтобы доставить наслаждение Творцу. И необходимо помнить правило в отношении работы, что человек не должен смотреть на себя и проверять, в порядке он или нет. То есть, если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он был в порядке. И это именно в то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некое сближение с Творцом. Тогда можно ему смотреть на свое состояние критически. Но в то время, когда человек чувствует, что есть у него отдаление от духовной работы, то есть у него нет особого желания к работе, тогда ему запрещено смотреть на себя и молиться. Но он должен тогда обратить внимание и сказать, насколько есть у меня хотя бы какая-то связь с работой, этому я рад, и я благодарю Творца за это. Но не следует тогда молиться Творцу, чтобы он приблизил его. А что касается молитвы, чтобы он молился о том, чтобы Творец приблизил его, то это должно быть именно тогда, когда у него есть какой-то подъем в работе.
2: Это как сказано в книге Зоар: «Приди и увидь». Днем он занимался Торой для восполнения судов, а ночью занимался воспеванием и восхвалением до наступления дня. Весь день он занимался восполнением и выяснением судов, являющихся свойством левой линии, а ночью он занимался восхвалениями, то есть хасадим. Поэтому объяснение, как сказано выше, что именно днем, то есть во время подъема, он занимался левой линией, чтобы выяснять суды, тогда как ночью, когда свет не светит, он занимался восхвалениями.
0: Есть действие, есть намерение. Вещь, которая более важная, это действие, а намерение — это добавка.
2: Да, сейчас каждый находится на какой-то ступени, и вопрос здесь, я бы сказал, что просто начинать работать.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, перед тем, как мы войдем в урок, мы включимся в намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством нашего центра посещений, и будем их удерживать в едином сердце в десятках. На первой части мы будем слушать урок Рава от 11 апреля 2003 года. Урок основан на статье «Что такое истинная ложь в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 1881 страница. Мы прочитаем статью «Вместе в десятках». 33 минуты, пожалуйста.
1: Какую истинную ложь в духовной работе? Следует понять, какое отношение истинная ложь имеет к работе Творца. Что означает, что можно быть работником Творца, несмотря на то, что это ложь. Как можно сказать такое? В книге Зоар сказано, «Часть Творцу означает радовать бедных, ведь в эти дни, в праздники, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые келим, и он видит, что им нечему радоваться, и он плачет о них». Рабей Сулам объясняет это высказывание в комментарии Сулам следующим образом. «Сначала нужно понять объяснение наших мудрецов, что во время сотворения мира, когда он сказал ангелам, сотворим человека по образу нашему, милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. Истина сказала, да не будет создан, ибо весь он есть ложь. Справедливость сказала, да будет создан, ибо он поступает по справедливости. Мир сказал, да не будет создан, ибо весь он раздор. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю.
0: Объяснение. Мы знаем слова наших мудрецов. Всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в ло лишма. Потому что из ло лишма приходит к лишма. Ведь человек из своей низменности не способен сразу же заниматься заповедями Творца, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. И невозможно для него по его природе сделать какое-либо движение не ради себя. Следовательно, он вынужден сначала исполнять заповеди с намерением ло лишма, то есть для собственной выгоды. Но вместе с тем он привлекает свет святости в действие по исполнению заповедей, когда благодаря привлечению света он в конечном счете, в конечном итоге придет к исполнению заповедей лишма. И поэтому истина пожаловалась на создание человека, говоря, он весь ложь. Ведь как может быть создан такой человек, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть в ло лишма? Но милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. И с ее помощью он постепенно будет исправляться, пока не сможет выполнять все заповеди с намерением ради отдачи. И также мир жаловался, что он весь раздор. Но справедливость сказала, да будет создан. И так далее. Потому, благодаря заповеди милосердия к бедным, которую он совершает, он постепенно приблизится к свойству отдачи, пока не придет и не станет заниматься лишма. После того, как все их аргументы были услышаны, Творец согласился с ангелами милость и справедливость и бросил истину на землю, то есть разрешил выполнять заповеди первоначально в ло лишма, несмотря на то, что и это ложь, так как в конце концов придет к лишма. И тогда истина поднимется из земли и так далее. Конец цитаты. А Рамбам сказал так. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью. Им приоткрывают тайну эту очень постепенно.
1: Из слов Рамбама мы видим, что необходимо начинать работу на Творца в Лолишма. И понятие Лишма нельзя даже раскрывать им, что есть такое понятие. А они должны знать, что то, что они исполняют Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение, это истинное совершенство, и нечего к этому добавить, кроме количества. То есть посвящать больше времени и усилий для того, чтобы исполнять Тору и заповеди, и чтобы они были рады тому, что...
2: Так, Зор, глава Шмот, колодец Моше Якова.
3: Зоар Лаам, Шмот, колодец Моше Якова, 228 пункт. Благословен удел праведников.
2: Тот, кто достигает ступени праведника, конечно, он счастлив.
3: Яков бежал от брата своего. Появился перед ним колодец, нуква. Когда этот колодец увидел его, воды узнали своего хозяина и поднялись к нему в качестве ман и радовались вместе с ним. И там соединилась с ним его супруга Рахель. Моше бежал от фараона, и повстречался ему колодец. И воды увидели его, узнали своего хозяина, и поднялись к нему в качестве ман. И там соединилась с ним его супруга Ципора. 229. В чем разница между Моше и Яковом? О Якове сказано. Когда Яков увидел Рахель, подошел Яков и снял камень с устья колодца. А что написано о Моше? И пришли пастухи, и отогнали их. А Моше встал и выручил их. Конечно же, знал Моше, после того, как увидел, что воды поднимаются к нему, что там он встретит свою супругу. И еще. Ведь Дух Святости никогда не прекращался в нем. И благодаря ему знал он, что Ципора будет его супругой. Подумал Моше, несомненно, когда Яков пришел сюда, и воды поднялись к нему, повстречался ему человек, который взял его в дом свой и дал ему все, что необходимо. И со мной будет так же.
2: Потому что Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид и еще, все они — это изменения в человеке. Эти изменения, их человек проходит внутри себя, и его мужская часть, соответственно, этому и женская часть в нем, соответственно, этому и колодец, и общий малхут. Кажется, от Исафа, вдруг он раскрывает колодец, и есть уже малхут, ищет, каким образом произвести зевук с ней, уже согласно этому есть неживые растительные и животные уровни. И говорящий, он производит зевук с говорящей частью. Колодец — это вода, это бина, сферот, и где человек в этом. То есть, короче говоря, мы видим в этом, что говорится о том же определении, что называется человек, Адам, который все время продвигается. Авраам произвел первое исправление, как хесед, хафец хесед, свойство отдачи на малхут, на желание получать, Но свойство отдачи — это не цель творения. Затем породил Ицхака, потому что почувствовал, что этого недостаточно. Нужно понимать, что делать желание получать, а не подавлять его. Творец сотворил желание получать, что нужно, чтобы исправить его. Творец хочет, чтобы получили от него. Он произвел следующее исправление. От Авраама родился Ицхак. То есть уже то действие, которое называется Авраамом, оно обновляется с более высокого уровня, которое называется Ицхак. Ицхак не способен работать со всем желанием получать. Есть уже часть его, которую он должен отделить, это Эсав. То есть желание получать уже есть две части. Желание, с которым можно работать, которое называется Ицхак, и желание, с которым пока нельзя работать, называемое Эсав. Что делает Яков? Яков выходит таким образом, что если он работает с той частью, которая называется Ицхак, то он работает с этой частью только. И что он делает со второй частью? Тут возникает проблема. Он способен работать со второй частью в чем-то или нет? И тут есть такое понятие «страх Якова», уровень страха, к которому он возвращается. Либо он служит Творцу и получает ради отдачи, и немного на уровне ВАК, потому что он боится продолжить, либо он работает и получает ради отдачи, потому что он хочет продолжать к Творцу. И получается из его катнута и гадлут, Исраэль. Он получает ради отдачи только лишь при условии, что Творец хочет, а не потому, что он боится Эйсава. То есть он поднимается к гар. Но мы еще будем изучать это. Так это потом проходит от Якова к Юсефу. Юсеф уже работает желанием получать еще большим. Это уже не только Израиль в личном аспекте, а общий, это уже народ Израиля. Он является, в общем-то, основой народа, потому что это Исот относительно Малхут. И так далее, и так далее. То есть развитие каждый раз одной и той же точки искры Творца в творении, которое начинает развиваться, так и развивается Авраам, Ицхак, Яков, Аарон, Моше, Иосиф, Давид и так далее, и так далее, и так далее. По всем этим ступеням. Также и здесь. И, соответственно, этому, конечно же, есть колодцы и нуквы. Соответственно, этому, когда он выясняет, он также выясняет клипу Сам, Лилит, Нахаш, Змей и прочие. Выяснение включает в себя, когда проявляется связь, часть святости и часть клипы, к душе и клипа, соответственно.
3: 230. Итро был жрецом, служителем поклонения идолам. И поскольку он увидел, что нет истины в идолопоклонстве, отделился от этого служения. Возмутился народ и объявил его вне закона. И когда они увидели, что дочери его приходят напоить скот, то прогоняли их. Однако вначале они сами пасли его скот, ибо он был жрецом. И так как увидел Моше, благодаря Духу Святости, что в связи с идолопоклонством делали ему это, тотчас встал Моше и выручил их, и напоил скот их. И все было сделано ради ревностного служения Творцу. Статья «Черная, но пригожа». 232. «И сказали они, один египтянин спас нас». Когда сказали «один египтянин спас нас», то сказали, сами не зная, что говорят. Как в примере с человеком, который жил в пустыне и долгое время не ел мяса. Однажды на пастбище пришел медведь для того, чтобы задрать одного из баранов. и побежал баран, а медведь погнался за ним, пока не добежали они до этого человека в пустыне. Увидел он барана, схватил и зарезал его, и ел его мясо. Таким образом, медведь был причиной того, что этот человек ел мясо. Также здесь египтянин, который был убит Муше, привел к тому, что Муше убежал и оказался в Мидьяне, возле колодца. Поэтому сказали они: «Один египтянин спас нас». Благодаря Духу Святости, тот египтянин, которого убил Муше.
2: Все представляете внутреннее. В каждом из нас. Моше, египтянин, Исраэль, фараон, Мидьян. И также ради чего мы учимся.
3: 233. Имя Исраэль означает «гадлут». В таком случае, почему упомянуто это имя при уходе их в египетское изгнание? Почему же затем повторяется имя Яков? Ведь это имя означает «катнут». Как сказано, «черная, но пригожа». Это Кнессет Исраэль, Шхина, которая черна от изгнания, но пригожа. То есть она пригожа в Торе и заповедях, и в благих деяниях, совершаемых Исраэлем. Дочери Иерусалима — это души, которые занимаются Торой и заповедями, вследствие чего они удостаиваются наследовать Высший Иерусалим, то есть Шхину. Как шатры кидают.

0: со стороны сути самого изгнания. Сказано «сыновей Иакова, сошедших с семействами их», имя, означающее «катнут».
1: Насколько он уточняет.
0: «Беги, друг мой». 235. «Беги, друг мой, и будь подобен газели или молодому оленю». Все устремление, с которым устремлялись Израиль к Творцу, это страстное желание Израиля, чтобы Творец не уходил и удалялся, а убегал подобно газели или молодому оленю. 236. Ни одно животное в мире не поступает подобно газели или молодому оленю. Убегая, он продвигается мелкими шагами и оборачивает голову к тому месту, откуда ушел. Неизменно всегда оборачивает он голову назад. Так сказали Израиль, владыка мира. Если мы привели к тому, что ты уходишь из нашей среды, да будет желание, чтобы ты убегал, подобно газели или молодому оленю, что бежит, оборачивая голову к тому месту, которое оставил, к месту, в котором был раньше, и которое оставил, убежав оттуда. Сказано об этом. Но и при этом все, когда они будут в земле врагов своих, не презрю я их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы нарушить мой союз с ними. Другое объяснение. Газель спит с одним глазом, тогда как другой бодрствует. Так сказали Израиль Творцу. Поступай подобно газели, ибо вот не дремлет и не спит страж Израиля. 237. Услышал это Раби Хия и сказал: они, высшие, занимаются Торой в доме, а я сижу снаружи. И заплакал. Услышал это Раби Шимон и сказал: конечно же, Шхина снаружи, с Раби Хией. Кто выйдет и введет его? Сказал его сын Раби Элазар: сгорю ли я, выходя через огненный экран? Не сгорю, ибо Шхина вне нас, у Раби Хии. Войди же, Шхина, и огонь экрана обретет совершенство. Услышал Раби Элазар голос, который сказал: еще не поставлены столбы, три линии, еще не установлены врата, 50 врат бины. Из наименьших ароматов в раю он теперь. То есть из наименьших душ, которые зовутся ароматами. Иными словами, еще не удостоился Раби Хия ступеней мира исправления, представляющих исправление трех линий и 50 врат бины. Поэтому недостоин он войти внутрь за экран. И поэтому не вышел Раби Элазар, чтобы ввести его.
1: Понятно? Да.
0: Непонятно, когда можно попросить у высшего просьбу, которая...
1: Всегда. И да, и нет. Всегда просить. Ребенок кричит по любой причине. Для него все является причиной. Да.
0: Насколько я понял, должна быть очень четкая просьба.
1: Пока ты дойдешь до очень обостренной просьбы и очень нацеленной, тогда ты поймешь, что и она тоже ничего не стоит. Кричи. Пусть будет пустым, пусть будет так. Постепенно это дойдет, достигнет того, чего нужно. Пусть у тебя будет, по крайней мере, хоть ложная связь с Творцом вместо ничего. То есть ничего не будет. Вместо того, чтобы ты поставил себя в зависимость от товарищей, группы, чего-то, поставь себя в зависимость от него. Все остальное — это как причина, как условие. А что ты будешь ждать, пока у тебя будет крик, как в Мартикуне, и сразу к Мартикун? Так...

0: возможно так, с такой остротой достичь выяснения? Каким образом? Ступень за ступенью. Поэтому все время кричат, все время просят. Если ты сдерживаешься, признак того, что гордыня твоя не позволяет. Нужно учиться у ребенка, нужно учиться у женщины. Что, Томер?
1: Я думаю о примере, который вы привели. Смотрю на свою дочь и вижу, я не отвечаю на каждый ее крик. Она уже может говорить где-то несколько слов. И я начинаю понимать, просто так она кричит или по делу.
0: Ну, она учится, твоя дочь, из этого, как правильно кричать. Ну, вот и все.
1: Но когда она научится говорить, она же скажет, что она хочет. Будет выяснено требование.
0: Ну, допустим. Я хочу сказать, что если ты не кричишь, то ты не связан с Творцом. У тебя нет другого обращения к Нему, кроме как просить. Что у тебя есть? Предложить Ему что-то? Дать Ему что-то? Что? Что ты можешь предложить Ему? Что ты Ему дашь? Только просить. Исправление, понимание, силы, выяснение, возможности, шансы. Да? Пожалуйста, все время будьте в требовании, в чем проблема? Написано, дай Бог, чтобы молился целый день.
1: 238. Сел Раби Хия, заплакал и застонал. Растворил и сказал, обернись, друг мой, будь подобен газели или молодому оленю. Согласно толкованию, которое слышал от Раби Шимона, хотя олень убегает, он оборачивает голову назад и не удаляется. Тогда открылись врата экрана. Но Раби Хия не вошел. Поднял Раби Шимон глаза и увидел, что открылись врата экрана. Сказал, значит, дано позволение кому-то снаружи, а мы внутри. Разве мы не введем его? Встал Раби Шимон и прошел через огонь со своего места до места Раби Хии. Сказал Раби Шимон, искра принимающего света уже распространилась наружу, к Раби Хии, а я здесь, внутри. Разве я не введу его? Они имели уста Раби Хии из-за огня, что простерся к нему. 239. Когда вошел Раби Хия внутрь, он опустил глаза и не поднимал головы. Сказал Раби Шимон своему сыну Раби Элазару, «Проведи рукой по устам Раби Хии, ведь он не знает этого, так как не привычен к этому и не умеет догадываться сам». Встал Раби Элазар и провел рукой по устам Раби Хии. Открыл Раби Хия уста и сказал, «Глаза мои видят то, чего не видел я отроду. Ступень моя возвысилась настолько, что я никогда и не помышлял. Хорошо умереть в огне золота хорошего и горящего». Известно, что есть мохин обратной стороны и внешней части, происходящей от левой линии без правой. При возникновении точки Шурук, то есть возвращении Бины, в Рош Ариханпина. В Рош Ариханпина есть свет Хохма без Хасадим. А Хохма без Хасадим светит только в Гар, а не в Зон и Бия. Таким образом, Хохма тоже не светит в них, поскольку они представляют левую линию без правой. И являются они поэтому светами мохин обратной стороны и внешней части. Левая линия соединяется с правой только при образовании средней линии в экране Хирик. Сила экрана и уровня хасадим, она подчиняет левую линию и соединяет ее с правой. И облачается хохма левой линии в хасадим правой линии. И тогда может хохма светить в совершенстве. Помни здесь о трех точках — холом, шурук и хирик. И эти мохин, приходящие с решающим действием средней линии силы экрана хирик, называются мохин лицевой стороны и внутренней части. И есть преимущество в левой линии, которого нет в средней линии. Левая линия привлекает хохму из Рош Ариханпина, то есть Гар-де-Гар, хотя они не светят в ней. И есть преимущество в средней линии, которого нет в левой линии. Средняя линия светит во всем совершенстве вследствие облачения хохмы в хасадим. Однако в ней есть только Вак-де-Гар, поскольку сила экрана хирик уменьшает ее, оставляя без Гар-де-Гар. Раби Хия находился на ступени мохин обратной стороны, который приходит из левой линии до решающего действия средней линии.
0: Поэтому о нем так много и говорится.
1: И почувствовал он в Раби Шимоне, и было всегда заведано учиться, как идти по ступеням, наращивая силы. И почувствовал он в Раби Шимоне экран хирик средней линии, от которого получал Раби Шимон свои мохин лицевой стороны. Этот экран прерывает мохин де хохма, зовущийся домом, то есть удаляет из него гар де хохма, гар де гар, и светит только в вак де гар. И показалось Раби Хии, что тот меньше его, ибо у Раби Хия, хотя он и пребывал в мохин обратной стороны, были гар де гар, что свойственно левой линии. А у Раби Шимона были только Вагдегар, так как он использовал среднюю линию. И поэтому считал Раби Хия свои мохин более сокровенными, чем свята мохин Раби Шимона, Вагдегар. Страстное желание Исраэля, чтобы Творец не уходил и удалялся, а убегал подобно газели или молодому оленю, которые оборачивают голову назад. Когда Исраэль держится за левую линию, убегает от них Творец и не светит им. Однако этот побег не является уходом. Наоборот, он хочет светить им категории Рош, хохмой. Но поскольку им недостает хасадим, а Рош не может светить без облачения в хасадим, поскольку он убегает от них, пока они не получат экран хирик, на который выходит средняя линия. Тогда его Рош светит в обратной стороне, в левой линии, так как теперь посредством средней линии хохма, посредством средней линии хохма облачается в хасадим и светит в совершенстве, но в вагдегар. И это означает, что он убегает подобно газели, оборачивающей голову назад. Об этом молились Исраэль. Если мы привели к тому, что ты уходишь из нашей среды, ведь они держались за среднюю линию, где хохма не светит из-за недостатка хасадим. И потому мы привели к тому, что Творец ушел из нашей среды. Да будет желание, чтобы ты убегал, подобно газели или молодому оленю. Он бежит, оборачивая голову к тому месту, которое оставил. Так и побег Творца вернет его, Рош, голову, то есть Гар, в то место, которое он оставил. То есть левую линию, откуда он ушел. И об этом сказано, что газель, когда спит, спит с одним глазом, тогда как другой бодрствует. Так и сказали Исраэль. Эйнаим, глаза — это хохма. и в них есть 10 сферот. В одном гар, а в другом зад. Сон — это уход мохин. Исраэль молились, чтобы этот уход властвовал только над одним глазом, гарды хохма, а не над вторым, вагды хохма. А затем они должны существовать посредством средней линии. Об этом и сказано: «Не дремлет и не спит страж Израиля. Глаз его открыт и светит хохмой для Израиля». И известили Раби Хию о достоинстве Раби Шимона. Хотя он использует среднюю линию и свой кран Хирик, все равно он получает от левой линии свет Хохма во всем совершенстве ее свечения, но в категории Ваг де Хохма. А Раби Хия, хотя и держится за левую линию без экрана, то есть может привлечь гарды хухма. Но чем поможет ему это, когда она не светит ему вовсе? И Творец уходит от шхины из-за него, а он словно бы спит. Теперь осознал Раби Хия, что высшие, то есть Раби Шимон и его товарищи, находятся в доме, то есть в хохме. А он сидит во внешней части хохмы, так как она не светит ему. И потому заплакал. Услышал это Раби Шимон и сказал, что Раби Хия уже чувствует, что шхина находится во внешней части из-за него, и потому можно привлечь к нему мохин лицевой стороны. Сказал сын его Раби Элазар, чтобы услышал Раби Хия: «Сгорю ли я из-за экрана Хирик в средней линии, когда уйдут от меня гар-де-гар? Не сгорю». То есть я не считаю это сожжением, ведь шхина была вне его, во внешней части. «Войди же, шхина, лицом к лицу с Зерампином, благодаря тому, что я получил экран Хирик в средней линии. И будет огонь экрана совершенным в силу того, что вызвал зевук Творца и шхины лицом к лицу». С этими словами намеревался Раби Элазар содействовать Раби Хии, чтобы он вышел из левой линии и получил среднюю линию. Однако еще не поставлены у Раби Хия правая и левая линия с экраном Хирик. И врата еще не установлены в экране первого сокращения. И поэтому не примет Раби Хия от него эти слова. И не вышел Раби Элазар, потому что понял, что Раби Хия не сможет принять его слова. Выйти — значит слиться со ступенью Раби Хия, то есть с внешней частью, ибо невозможно возвысить ступень товарища, иначе как спустившись и сравнявшись с его ступенью. И потому должен был Раби Элазар выйти из внутреннего во внешнее. Раби Хия приумножил молитву, чтобы удостоиться святов Мохин внутренней части, растворил и сказал: «Обернись, друг мой, будь подобен газели». Это намекает на то, что он удостоился обрести экран Хирик, уменьшающий гар левой линии, и остался в ваг без рож.
2: Поэтому он попросил у Творца, чтобы он обернул голову назад, подобно газели. То есть он еще не удостоился самого экрана, на который выходит средняя линия, а удостоился лишь его врат. Ибо сначала выходит экран Хирик в экране первого сокращения, который его силой подчиняет среднюю линию правой линии. В этой категории он еще не достоин высшего зивуга, чтобы привлечь свет лика, так как экран первого сокращения не получает в себя свет. А потому нужно подсластить этот экран вторым сокращением. И тогда он достоин того, чтобы привлечь и получить свет лика. Поэтому экран первого сокращения считается не настоящим экраном, а вратами экрана. Иными словами, он является причиной подслащенного экрана второго сокращения, и без него не была бы подчинена левая линия. И не вошел Раби Хия, так как экран первого сокращения не достоин того, чтобы привлекать свет внутренней части, и потому он еще не может войти внутрь. Раби Шимон почувствовал в нем, что уже удостоился экрана Хирик от первого сокращения, который представляет лишь врата экрана и считается предоставлением позволения войти внутрь. Разве не поможем ему войти? Встал Раби Шимон и прошел через огонь экрана. От места Раби Шимона, то есть экрана, подслащенного вторым сокращением. Тем самым получил Раби Хия от Раби Шимона подслащение экрана второго сокращения. Искра, принимающего света, находится снаружи у Раби Хии, который уже получил катнут, мохин, посредством зивуга на экран второго сокращения. И хотя она еще мала, подобно искре, однако это уже принимающий свет. То есть внутренняя часть уже принимает его, и он может войти туда.
1: Потому что свет или искра — это не важно, важно от того, от кого получаешь.
2: А затем он будет достоин принять мохин гадлута, поскольку катнут, происходящий от матери, от има, подготавливает его к тому, чтобы получить гадлут де има. Полученный им катнут называется божественной немотой. Это намекает на то, что ему недостает ют-хей де слово «илуким». То есть гар, и сказано, кто дает уста человеку. Бина, зовущая ми, буквы ми, кто? Ми придает уста человеку, то есть раскрытие гар, или кто делает немым, ми. То есть бина дает мохин декатнут, и уста не имеют тайной божественной немоты, так как недостает гар, ют кей, в слове Илоким. Так как у него были оттуда лишь мохин декатнут и недоставало ему рож головы, а рука — это сила и мощь. И сказал Раби Шимон Раби Лазару, чтобы он провел рукой по устам Раби Хии и помог ему поднять ман для привлечения гар. И тогда раскроется ему мохин дегар, раскрытие которых зовется устами. Встал Раби Лазар, провел рукой и открыл уста Раби Хии. Иными словами, обрел мохин дегар внутренней части, раскрытие которых называется откровением уст. Зрение — это изобилие хохмы, так как глаза — это хохма. Теперь, постигнув мохин дегар внутренней части, он увидел, что обрел свет хохма, который не видел прежде. Ибо ранее он пребывал во внешней части, и хотя питался от гар-де-гар левой линии, эта хухма не светила ему вовсе из-за недостатка облачения хасадим. И напротив, в этих светах гар внутренней части, которые он теперь обрел, хохма светит в совершенстве, так как у нее есть хасадим для облачения, но светит в агдегар. Таким образом, он обрел гар, зовущийся головой, который и не помышлял когда-либо обрести. Уход гар-де-гар из-за экрана хирик, который он получил, зовется смертью. Бина называется хорошим золотом. Тем самым он сказал, чтобы обрести гар хорошего золота, горящего в силу экрана хирик, стоит умереть, то есть потерять гардыгар. 240. Место Раби Шимона, где он мечет искры во все стороны, это Мохин Декатнут. Искра, принимающего света. А каждая искра поднимается к 370 построениям. То есть каждая искра получает гадлут от бины, сферот которой исчисляются сотнями. 4 сферы хуб-тум, составляющие 400, лишены гардегар, и потому им недостает 30 сферот от хухмы. Они составляют лишь 370 построений. И недостает им 30 до 400. А затем, удостоившись большего, они поднимаются к высшим Абады Ваима и Карихампину, сферот которого исчисляются сотнями тысяч, а 10 его сферот составляют 1000 тысяч. Тогда каждое построение трактуется как 1000 тысяч, поскольку каждая из них обретает Мохин де Абба Ваима. А сферот Атик Йомин исчисляются десятками тысяч, и составляют 10 тысяч по 10 тысяч. Он восседает на престоле, то есть за деатик, на которых восседают гар. И этот престол содрогается от него на 260 миров. То есть престол содрогается, боясь получить от гар 10 авайот, составляющих по гематрии решсамых 260, о чем сказано «подходит посмотреть». И все эти ступени есть в Раби Шимоне. 241. Пока Раби Шимон не приходит вместо рая праведников, пока во всех небосводах не разносится достоинство Раби Шимона, и все высшие и нижние в одно время удивляются и говорят: «Это Раби Шимон бен Йохай, который всех ошеломил, кто может устоять перед ним?» Это Раби Шимон. Когда он открывает уста, чтобы начать заниматься Торой, слушают его голос все престолы и все небосводы, и все построения, и все те, кто славит своего владыку. 242. Никто не растворит, чтобы возгласить песнь, и никто не завершит свою песнь. Иными словами, те, кто стоит посреди песни, не завершают свою песнь, ибо все присутствуют, чтобы слушать голос Раби Шимона, пока не слышится во всех небосводах наверху и внизу откровение уст. Когда заканчивает Раби Шимон заниматься Торой, кто видел радость восславляющих своего владыку, видел голоса, расходящиеся по всем небосводам, благодаря Раби Шимону приходят все души и ангелы и преклоняют колени, и склоняются перед своим владыкой, и возносят благовонные ароматы в раю, то есть свечение хухма до Атик Йомин. И все это благодаря Раби Шимону. 243. Открыл Раби Шимон уста и сказал: «Шесть ступеней спустились с Яаковом в Египет, Хагат Неи, и каждая распространяется до 10, и пребывают они лишь в свечении гар, в свечении Зайрампина, и тогда они 60. И их 1000, когда они получают свечение хухма, исчисляемое тысячами. И их 600 тысяч, 60 тысяч, и до 10 тысяч, когда они получают свечение хасадим де атика. И их 60 по 10 тысяч, и в соответствии с ними 6 ступеней у Израиля, так как От Исраэля они спускаются к Якову, и в соответствии с ними шесть ступеней у Высшего Престола, то есть Хагата Зайрампина, включающего Неи. И в соответствии с ними шесть ступеней у Нижнего Престола, то есть Малхут Хагат Неи, как сказано, шесть ступеней у Престола. Десятитысячекратность, как растению полевому даровал я тебе, это первая ступень, возросла вторая, выросла третья, явилась в драгоценных украшениях четвертая, груди достигли совершенства пятая. Волосы твои отросли, это шестая, и в соответствии с ними сказано, сыновья Израиля расплодились, это первая ступень, размножились вторая, возросли третья, усилились четвертая, премного пятая, восьмая, шестая. 244. Каждый из вак достигает десяти от свечения самого Зайрампина, сферот которого исчисляются десятками, и составили вак 60. И тогда они представляют 60 героев вокруг Шхины. Сказано, вот ложа Шломо. Это Шхина, называющаяся ложем. 60 героев вокруг него из героев Израиля, их 60 по 10 тысяч. Когда она получает свечение Хасадим от Атика, вышедших с Израилем из изгнания и прошедших с Яковом к изгнанию. Семь их хагатны им, и когда каждая становится десятью, они достигают 70, а не 60. Но 70 не имеют к этому отношения, так как здесь говорится о светящих ступенях, а ступень Малхут не светит сама. Сама по себе сказано, 60 ветвей выходят из боков его. Это соответствует Хагат Неи. Одна средняя ветвь Малхут не принимается в расчет. Сказано, перед лицевой стороной светильника будут светить, так как Малхут не светит сама по себе, а только получает от шести свечей.
1: Ну, агам, что? Я думаю, что если он нам в предыдущем пункте не рассказал бы, не разложил бы это на ступени, то было бы тяжелее.
2: Ну, было бы немножко тяжелее. Ну что, он говорит тебе, что гар, что такое вак, как соединять вместе, где Раби Шимон, Раби Хия, как из гар ступени приходят к средней линии, все эти истории в Зоор между Раби Хия и Раби Шимон, есть между ними такие особые отношения. Так он объясняет тебе, что две ступени Раби Хия, как от ступени достигает средней линии, это Раби Шимон. Да. Я смотрю на вас в течение урока, я вижу, в каком таком покое вы читаете текст, и я вижу, что я нахожусь в таких усилиях, где взять силы, чтобы продолжать вот эту монотонность.
1: Ну что, спокойствие — это плохо? Ну, спокойствие, ну так что. Старик я. Это приходит только, когда есть некое свечение, и ничего с этим не поделаешь. Я очень много страдал от Зоара. Страдал, то есть я его не мог вытерпеть. Я от него. Я понимаю. И вообще я согласен со всем, что проживают, что переживают ученики. Это природа. Ничего не поделаешь. только свет. Ускорение. Мы нуждаемся в ускорении. А потом затем вы почувствуете, насколько просто легко сказать. Хорошо? Ну, я не знаю. Просто чудо. Я не мог вытерпеть более получаса чтения Зоара в день. Первые годы, я думаю, где-то три первых года. Не мог. До 83-го, 84-го года, может, даже до 85-го, мне были очень большие трудности. С большим-большим трудом. Потом это уложилось. Сегодня, конечно, наоборот. Но я понимаю, что значит наоборот. До урока. Я тоже, вот кроме Владыка, который... с кем мы поговорили. Кроме этого, 5 часов. Как минимум я сидел над Зоаром. Это то, что дает тебе наполнение. Жизнь. Насыщение проводит тебя через разные состояния. Ты входишь, выходишь. Это придет. Но еще раз, я повторяю, это придет. Так, если зубами ухватиться. Но вы находитесь уже в продвинутом состоянии. Мне было намного сложнее. Я думаю, что мы в этом году достигнем всего. Буквально. Я думаю, что мы закончим Зоар, скажем, до зимы. Отпечатаем его для Ам, для народа. Из него выйдут еще книги. Избранные статьи для вступления, для тех, кто не будет учиться, как положено, чтобы были избраны приятные, интересные отрывки с таким вступлением, такие жемчужины избранные. Может быть, отрывки молодым, детям, молодежи. Зор для студентов. Можно сделать много продуктов. Ты можешь оттуда вывести какие-то особые темы, о которых говорит Зор. Конечно, Зор все время говорит о зевуге и слиянии. Но ты можешь вынести оттуда и согласно теме, которую ты желаешь раскрыть. Да.
2: В пункте Реш Ламед Хэ тут не хватает чего-то, если это не поместить, то текст теряет...
1: В 238-м пункте.
2: Строчка Шинитан. Значит, дано позволение кому-то снаружи, а мы внутри, разве мы не введем его? Это вопрос здесь. Реш Ламед Хэ, 238.
1: Вы видите это?
2: Это неоднозначно. Потом там есть еще раз.
1: Значит, дано позволение кому-то снаружи, а мы внутри. Разве не введем мы его? Встал Раби Шимон. А может быть, там знак вопроса, а может быть, нет. Ну, мы идем согласно Зоару. Знак вопроса мы ставим, когда понятно, что есть вопрос, там вообще нет знаков препинания. мы добавляем, когда понятно, что это знак вопроса. Ну, может быть, это и то. В любом случае, то, что я передаю это Бенце, и если есть претензии, это все к нему, я ему передаю, и они там, Бенце, Агам, Микки, есть еще много умников, которые лучше меня понимают в этих текстах, умеют преподать его ближе к народу. Я в этом-то что понимаю. Но я вижу, что сам текст, он гладкий, он течет, верно? Уже мы достигли что-то. Его нужно еще шлифовать, его еще нужно обрабатывать. Выйдет первое издание, возможно, будет еще изменение. Может быть, будет несколько изданий. Не отрицаю. Посмотрим, что хорошо, что не очень для народа. И вообще, есть проблема. В Зоре есть иногда главы длинные и говорят на темы, которые народу вообще очень сложно вынести. Объясняют, рассуждают на всякие темы, которые... Ну, просто пережевывают и пережевывают, ну, сколько можно уже. Я понимаю это, я чувствую, что все эти тонкости... Разумеется, в этом есть очень много вкусов и смысла, но... Дать это кому-то, чтобы он вошел в 20 листов чтения, где повторения сплошные. Может быть, что придется их сокращать. И так мы сокращаем, очищаем текст. Может быть, придется сократить некоторые главы, даже если мы сделали большую работу. И, может быть, жалко выбрасывать обработанный текст, уже чистый, но считаться с населением. Им не нужно 5 томов, может быть, достаточно 2-3. Пусть почитают, пусть увидят, что есть движение, что что-то движется. Тебе не нужно передать весь Зор слово в слово от начала до конца. В конце концов, это лиам для народа. Тот, кто ученик и хочет учиться, изучать, это не для него. Может быть, нам стоит именно так и поступить. Это только мысль. В 2 главах я это сделал, Бенце знает. Я их сократил. Знаете, это можно так вот... Просто кладешь друг на друга, сравниваешь и тут же видишь. Это не проблема. Но 2 главы я так и с ними так и поступил. Кто же это может вытерпеть вообще? Мы здесь прочли 2 листа. Но говорится о Раби Шимон, Раби Хие. Мы изучаем их в каких-то других местах, что Раби Хие плакал, он хотел... Поговорить Раби Шимона, ему сказали, ему не сказали. Вдруг Раби Шимон с Раби Лазаром говорят о Раби Шимон, какой он мудрый и так далее. Есть между ними что-то, какая-то система отношений на протяжении всего Зора, потому что каждый из них представляет из себя особое состояние из 10 сферот. Но иногда есть моменты, в которых ни рог, ни ног. Ни рог, ни ног. Теряет абсолютно весь смысл. Для начинающего, имею в виду. И поэтому нужно сокращать. Да.
2: Сейчас мы не встречались с Раби Шимоном и Раби Хия. Это кажется, что вот так вот, без всякого предисловия, тебя вносит в такой тяжелый рассказ.
1: А почему сложно? Он тебе объясняет. Это приходит с левой стороны, а он приходит по средней линии. Между ними есть отношения. Как с одной ступени перейдет на другую ступень. Как они понимают друг друга. То есть как человек, у которого есть 1 ступень и другая, переходит от состояния к состоянию. Это очень, очень красивые и понятные вещи. Может быть, то, что мы прочли быстро, может, нужно повторить? Да. Я хочу спросить что-то о высшем разуме. В нашей материальной жизни есть много состояний, когда мы хотим достичь что-то и сталкиваемся с всякими силами и желаниями против. Как можно постичь высший разум?
2: Да, конечно. Именно. Да, Томер.
1: Вы говорили о гладком тексте. Может быть, сделать карманное издание Зоар. Я вижу, сколько мы занимаемся этим. Постепенно ты получаешь такой вкус и нуждаешься в Зоаре, что ты нуждаешься в нем в течение дня. Вспоминаешь что-то из урока и вспоминаю только Зоар. И если слушал какой-то другой урок, я меняю его только на Зоар. И именно эти сильные отрывки можно было бы подобрать и сложить в какое-то издание карманное.
2: Ну, пожалуйста. Тот, кто хочет заняться этим, я ему передам материал. Нет проблем. Да.
1: Я хотел спросить. Человек, например, написал книгу. Все святые книги, Зоар. Мы понимаем, что он постиг какую-то ступень. И называет ее именем. Как язык ветвей и корней. Раби Шимон, например. Вопрос. Каждый ли человек, все ли время, когда он будет на этой ступени, он постигнет Раби Шимона и будет называть все теми же именами?
2: Раби Шимон... Это называется в общем ступень, которую я достигаю. Когда я достигаю этой ступени, допустим, я вхожу в какой-то музей. Передо мной коридор, большие залы с разными выставками. Меня влечет, и я понимаю что-то в каком-то, скажем, картины по стилю. Он в вышивках, тот в лепке, этот еще в чем-то. Но мы находимся все в одном пространстве. Ну, как это сказать? В каком-то таком слое искусства современного. Есть другой музей. Там, скажем, музей техники. Тут поезда, самолеты, машины с тех времен, когда там были каменные колеса до колесов пластмассовых. И так каждый, все это уровни, ступени в духовном. И когда ты входишь, у тебя есть что-то такое в общем. Это и называется Раби Шимон. Вот так. Теперь в этом Раби Шимоне ты со своей душой раскрываешь часть свою, и остальные части, как сторонние, ты знаешь, что они есть, но это у тебя нету к ним подхода, ты не занимаешься ими, это как бы не твое дело. Кто-то другой находится там. Итак, есть ступени общие, поэтому 10 этих человек, они написали книгу «Зоар». Они являются основой всех душ. И каждая душа, которая выходит, включается, она идет по своему пути. И в каждом состоянии Раби Шимон, Раби Хия, Раби Лазар, все эти имена, ты раскрываешь эти ступени, соответственно, своей душе. Вот и все. Буквально так. Ты чувствуешь, что это так. То есть ты не можешь по-другому. Есть души, которые улавливают в более общем виде. Кроме того, что они сами раскрывают, они раскрывают также это как бы состояние в более общем виде. Есть души, которые раскрывают в больших деталях. И, соответственно, этому... Так они раскрывают каждое состояние.
0: Есть такие. Но каждый достигает реализации своего корня. Но это наверняка, что ты прочитаешь всю книгу Зор от начала до конца, и в каждом слове ты можешь найти себя. И так каждый. Хорошо? Да.
1: Я хотел спросить об отрывке. В то время, когда убегает, оборачивается назад, и в нашем мире он все время оборачивается назад. В моих ощущениях я могу почувствовать, что я обратен Творцу, и тогда ощущение стыда, я...
0: Зачем тебе путаться с ощущениями стыда или еще чем-то? Сейчас, если ты чувствуешь себя плохо, ты должен постараться раскрыть, что это Творец, что он так вот поступает в своих ахураем.
1: И тогда я отождествляю себя с ним?
0: Никто не говорит. Все это во благо, и все это служит приближениями к нему.
1: Большее время чтения внутри я требовал, кричал, старался говорить то, что я хочу, ну, внутренние вещи. И вы сказали, что в каждом слове Зор ты находишь себя. Я не смог соединить вместе это. То есть требования и то, о чем я читаю. Как себя найти в тексте?
0: Ты не можешь найти себя в тексте. Требуй. Ты не можешь распознать те вещи в себе из того, что ты читаешь, требуя соединения с группой, с Творцом. Вокруг этого все время старайся находиться. Все. Если пока ты не можешь соединить это «я», и это вся группа, и все человечество, и это все одна душа, в которой раскрывается Творец. И прежде чем Творец раскрывается, там есть свет, возвращающий к источнику. Это тот же Творец, что свет, что и Творец. Но это действует сначала как 613 советов, потом как 613 закладов, потом это все согласно моему состоянию, что я стараюсь раскрыть его таким образом, буквально все это в окончательном исправлении. Этот свет наполняет меня. Меня имеется в виду я и вся реальность только, которую я могу представить. И если все эти вещи, о которых я сейчас сказал, если у тебя есть в одном внутреннем понимании такое, вот так вот, оп, я ощущаю их в одной точке, все это, то это хорошо. Если ты не способен на это, то возьми, скажем, ты и группа, ты требуешь свет, возвращающий к источнику, ты желаешь ощутить Творца, ты желаешь почувствовать Творца в соединении между товарищами. Разные такие группы, от одной мысли к другой. И так ты все время стараешься быть в чем-то. Это восприятие реальности, где это внутри все. Ну и так вот постепенно, так снова, все изменения только с помощью света, возвращающего к источнику. Ты не можешь изначально ничего соединить и правильно себе представить. Дай свету проделать работу. А пока что такие вот усилия, которые приводят к действию света. Да, актер.
1: То, что касается течения текста и касается отрывков в народе, все, что касается Зора, очень ясно. Они могут сказать, что мы сократили, может быть, выпустить издание сокращенное, как Шульхан Арух сокращенный.
0: Хорошо. Прежде всего, не думайте, что не принято делать там компиляцию, ну, сокращение. Из текстов. Это принимается. Ну, Зор, конечно, это что-то особое. Ну, в общем, делают.

0: Многие делают такие вещи. И делали их и в предыдущих поколениях. Скажем, вместо Вавилонского Талмуда есть сокращенный Вавилонский Талмуд. Риф, тот, кто изучал. Риф был такой мудрец много лет назад, много сотен лет назад. И он сделал из Талмуда, из всей вот этой Масехет взял трактат. Из каждого трактата, там он опустил, этот говорит так, этот говорит так, этот, он тебе так гладко это все выстроил, и ты буквально как бы плывешь по этому, и нужно увидеть это очень, очень хорошо сделано. Вавилонский Талмуд, ты знаешь, это со всеми этими краеугольными камнями. Камни имеется в виду, что ты на них спотыкаешься, а не то, что... Я говорю тебе, это было принято уже давно, не говоря уже о нашем времени. Поэтому здесь нет ничего особого, то, что мы делаем. На нас не могут накричать, что мы испортили это что-то. Не могут. Это просто... то, что есть. То, что принято. Ну, посмотрим. Да.
1: Вы советуете, можно, есть всякие интересные темы, можно...
0: Делай все, что хочешь вокруг
1: взять
0: этого.
1: Взять в театр темы какие-то выразить. Взять овцы, о том, как хватает его медведь, там... Ну, например, мы читали о медведе, который бежал за бараном. Да, ну, есть много всяких притчей. Можно взять их и...
0: Ты сможешь потом объяснить тебе эту притчу? Возьми детей, одень одного в медведя, другого в барана, третьего в пастуха. Человека в пустыне. Сделай эту сцену между ними. Так... с юмором, и потом начни объяснять, потом сядь с ними в кружок, и чтобы они пришли к такого результата, а после этого прочитайте то, что написано «Взор». Это очень хорошо.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, перед тем, как мы войдем в урок, мы включимся в намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством нашего центра посещений, и будем их удерживать в 11 десятках. На первой части мы будем слушать урок Рава от 11 апреля 2003 года. Урок основан на статье «Что такое истинная ложь в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 1881 страница. Мы прочитаем статью «Вместе в десятках». 33 минуты, пожалуйста.
1: Маем эмет вешекер баавода.
2: Какой истинный ложь в духовной работе? Следует понять, какое отношение истинная ложь имеет к работе Творца. Что означает, что можно быть работником Творца, несмотря на то, что это ложь. Как можно сказать такое? В книге Зоар сказано, «Часть Творцу означает радовать бедных, ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые келим, и он видит, что им нечему радоваться, и он плачет о них». Бар-Сулам объясняет это высказывание в комментарии Сулам следующим образом. «Сначала нужно понять объяснение наших мудрецов, что во время сотворения мира, когда он сказал ангелам, сотворим человека по образу нашему, милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость».

0: не способен сразу же заниматься заповедями Творца, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. И невозможно для него по его природе сделать какое-либо движение не ради себя. Следовательно, он вынужден сначала исполнять заповеди с намерением лолишма, то есть для собственной выгоды. Но вместе с тем он привлекает свет святости в действие по исполнению заповедей, когда благодаря привлечению света он в конечном счете, в конечном итоге придет к исполнению заповедей лишма. И поэтому истина пожаловалась на создание человека, говоря, он весь ложь. Ведь как может быть создан такой человек, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть в лолишма? Но милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. И с ее помощью он постепенно будет исправляться, пока не сможет выполнять все заповеди с намерением ради отдачи. И также мир жаловался, что он весь раздор. Но справедливость сказала, да будет создан. И так далее. Потому, благодаря заповеди милосердия к бедному, которую он совершает, он постепенно приблизится к свойству отдачи, пока не придет и не станет заниматься лишма. После того, как все их аргументы были услышаны, Творец согласился с ангелами милость и справедливость и бросил истину на землю, то есть разрешил выполнять заповеди первоначально в лолишма, несмотря на то, что и это ложь, так как, в конце концов, придет к лишма. И тогда истина поднимется из земли и так далее. Конец цитаты. А Рамбам сказал так. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью. Им приоткрывают тайну эту очень постепенно.
1: Из слов Рамбама мы видим, что необходимо начинать работу на Творца в лолишма. И понятие лишма нельзя даже раскрывать им, что есть такое понятие. Они должны знать, что то, что они исполняют Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение, это истинное совершенство, и нечего к этому добавить, кроме количества. То есть посвящать больше времени и усилий для того, чтобы исполнять Тору и заповеди, и чтобы они были рады тому, что исполняют Тору и заповеди, и у них будет большое вознаграждение. Получается, согласно этому, что для того, чтобы они были работниками Творца в совершенстве, им нельзя знать, что есть понятие лишма, поскольку они пока еще не способны войти в работу в лишма. Поэтому, если им скажут, что главное в работе — это лишма, они скажут, как мы можем исполнять Тору и заповеди в лолишма, если это не истинная работа, а работать в лишма они пока еще не способны. Поэтому они останутся с проблемой с обеих сторон. Другими словами, лолишма не будет важным у них, а лишма они видят, что в этом они работать не способны. Поэтому в соответствии с этим им нельзя раскрывать это, раскрывать, что необходимо работать ради отдачи. Тогда как, когда они не знают, они думают, что они по-настоящему работники Творца и что они праведники. И поэтому это даст им силы для работы, поскольку они рады тому, что они являются работниками Творца. И они смотрят на остальных людей, которые не исполняют Тору и заповеди, как они.

0: животных и зверей, у которых нет разума больше, чем у животных и зверей.
1: А по поводу выяснений, Ари написал в Древе Жизни, Творец дал Израилю Тору и заповеди, только чтобы выяснить и очистить, и убрать примеси из келим, которые являются облачением души. И благодаря намерению человека в Торе и заповедях, завершается облачение души, нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия, и образуется облачение души нефеш. Это значит, что мы не можем сказать, что исполнение Торы и заповедей без намерения не истинны, не дай Бог. А из слов Ари получается, что благодаря всем действиям, совершаемым человеком, приходит выяснение святости из клипот, которая упала в них во время разбиения келим. Однако существует разделение между заповедями без намерения, между Торой без намерения и между Торой и заповедями с намерением. Как сказано, а благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. А понятие лолишма, которая называется ложью, следует объяснить, что поскольку целью творения является насладиться зданием, то для того, чтобы человек постиг это практически, то есть чтобы он увидел добро и наслаждение, как оно раскрывается в мире, невозможно творением это увидеть, прежде чем у них будут истинные келим, с помощью которых они могут видеть добро и наслаждение, которая раскрывается в мире.
0: Поэтому творением еще не раскрыто, что цель творения на самом деле состоит в том, чтобы насладить свои создания. Ведь они видят, что в мире страдают, в мире переживают страдания, каждый согласно своему свойству. В таком случае можно объяснить, что до тех пор, пока творение исполняет Тору и заповеди не с намерением, ради отдачи. Они еще не способны увидеть истину, что в цели творения заключается желание насладить. Поэтому объяснение таково, что те, кто исполняет Тору и заповеди, еще не удостоились построить намерение ради отдачи. Хотя, с точки зрения истины, произошли выяснения в отношении святости исполнения Торы и заповеди даже и без намерения, то есть святость добавляется с помощью их действий. Но это только в смысле существования святости. Однако творения еще не способны видеть, что происходит благодаря им действиям, то есть какие исправления происходят благодаря их работе даже в лолишма. Получается, как сказано выше, что понятие лжи, то, что говорят, что лолишма называется ложью, это в отношении творений. То есть, как сказано выше, они пока еще не могут видеть истину, что заключающееся в исполнении Торы и заповеди без намерения. Но на самом деле происходит исправление выяснения святости.
1: До такой степени мы должны верить в слова Ари, что в каждом действии в Торе и заповедях происходит исправление, что следует спросить в отношении того, что мы видим, что есть правило. Что если человек может подействовать на своего соседа, чтобы тот не нарушал субботу? Например, если соседу нужна его помощь, и благодаря этому сосед будет соблюдать субботу, то человек должен действовать так, чтобы он не нарушал субботу. И следует спросить, если здесь нет намерения соблюдать субботу, а он соблюдает заповедь, которую навязывает ему его товарищ, то какая польза может быть от такой работы? Однако, как сказано выше, каждое действие, которое мы совершаем, даже без намерения, делает свое дело. То есть происходит выяснение святости. Только творение все еще не в состоянии увидеть исправление, поскольку они могут нанести ущерб, поскольку они все еще находятся под властью желания получать. По этой причине, прежде чем он увидит исправления, которые совершаются им, он еще не может получить то высшее изобилие, которое раскрывается через его действия. Поэтому, когда они не видят раскрывающегося высшего изобилия, они не могут нанести ущерб, поскольку они не видят, что тут можно что-то получить. Но человек должен верить, что все действия в Торе и духовной работе важны. И так он должен верить.
0: И только после того, как он удостоится получить вторую природу, называемую желанием отдавать, он удостоится увидеть истину, состоящую в том, что цель творения — насладить свои создания. Получается, что то, что говорят, что лолишма называется ложью, это в отношении видения человека. То есть человек еще не видит, что цель творения — насладить его создание. И из сказанного поймем, почему лишма называется истиной. То есть благодаря тому, что человек удостоился свойства лишма, человек должен прийти к уровню любви к Творцу, в том, что Творец лично управляет человеком. То есть человек получает все блага от Творца, и тогда человек видит истину, что цель творения — чтобы насладить свои создания. И мало того, человек должен удостоиться и увидеть, как высшее управление ведет себя по отношению ко всем творениям в свойстве доброй и творящей добром. И это большая ступень, когда человек видит, как Творец управляет им частным образом, свойством доброй, творящей добро. Однако человек должен увидеть, что Творец ведет себя так со всеми творениями, свойством доброй, творящей добро. И поэтому лишма называется истиной. То есть через работу в свойстве лишма человек удостаивается и видит истину, состоящую в том, что Творец управляет всеми творениями свойством доброй, творящей добро.
1: И это, как сказано в предисловии к учению десяти сферот. А посему предупредили нас мудрецы об обязательном условии в занятии Торой, чтобы занятие это было именно лишма. То есть было таким, чтобы благодаря ему он удостоился жизни, ведь это Тора жизни. И пусть направит свой разум и сердце на то, чтобы найти в ней свет лика Царя жизни. То есть постижение явного управления, называющегося светом лика. Другими словами, пока человек не удостоился свойства лишма, он находится в сокрытии лика. То есть пока еще не видит, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро. Отсюда следует, что он находится в состоянии лжи. То есть, когда он говорит то, что говорили мудрецы, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои творения, это ложь, так как мы видим обратное. Но тот, кто изучает Тору лишма, удостаивается и видит истину, потому что он сам удостаивается и видит благо и наслаждение, которое он получает от Творца. Более того, он должен прийти в состояние совершенства и увидеть, как Творец управляет всем миром с целью насладить свои творения. Отсюда следует, что истина и ложь относятся к постижению самого человека. И сказано получается, что тот, кто изучает Тору Лолишма, это считается ложью только потому, что он не готов увидеть истину, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро.
0: И это, как сказано выше, как говорит великий Ари, что с помощью всех действий, которые человек совершает в святости, происходит исправление. Однако человек еще не может видеть, что происходит благодаря Торе и заповедям, которые творение исполняет даже без намерения, то есть даже в Лолишма, ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что вначале нужно работать, порядок работы должен быть с малолетними и женщинами, чтобы это было ради получения вознаграждения, поскольку само действие по исполнению заповеди производит исправление, как сказано выше. И согласно тому, что сказал мой отец и учитель, о высказывании наших мудрецов, любимый Исраэль, ведь они названы сыновьями Творца. Особая любовь проявляется к ним, ведь они названы сыновьями Творца, как сказано, сыны вы Творцу Всесильному вашему. А Бар-Салам сказал, что то, что они называются сынами Творца, это в общем. Но особенно любимое — это в частном виде. Он спрашивает, что такое особо любимое. И он сказал, что особо любимое — это в том, что им известно. То есть они знают и чувствуют, что называются сыновьями Творца. И аналогично нужно объяснить и здесь. То есть, что с помощью исполнения действий даже без намерения, что называется Лолишма, Исраэль, хотя и называются сыновьями Творца, потому что они занимаются Торой и заповедями в плане действия, происходят тоже большие исправления, как сказал великий Ари. Но им это неизвестно. То есть они не в состоянии видеть, какие исправления происходят благодаря их работе.
1: Но после того, как человеку достаивается свойство лишма, тогда становится им известно то, что они делают. И это, как сказано, Раби Мейр говорит, «Всякий, занимающийся Торой лишма, удостаивается многого. И мало того, весь мир становится выгодным для него и раскрывает ему тайны Торы». Следует объяснить это, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он уже видит истину, что цель творения — насладить свои создания. И свидетельством этого является то, что он сейчас видит, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он чувствует добро и наслаждение. Также следует объяснить смысл фразы «и раскрывают ему тайны Торы». Это значит, что он получает награду за то, что видит, как посредством его Торы, его работы в Торе и заповедях производится исправление свыше. Но прежде чем он будет вознагражден за выполнение Торы и заповеди лишма, хотя и совершает исправление посредством своей работы в Торе и заповедях, он не может увидеть этого, пока не будет вознагражден отдающими келим. В свете сказанного нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Главное не учение, а действие. Здесь перед нами есть две вещи. Первое — действие. Второе — намерение.
0: С одной стороны, мы понимаем, что главное — это намерение. Другими словами, когда человек делает какое-то действие, плохое или хорошее, нужно считаться с намерением, а не с действием. Например, два человека, между которыми произошла ссора. Один взял нож и пырнул другого. Конечно, это плохое действие. А второй повел его в суд, и тот, кто пырнул, получил штраф за свое действие. И вот пырнувший говорит, что тот, кого я пырнул ножом, сделал тот, ударил только, попал ему только по руке, поцарапал его. Я должен заплатить штраф. А я видел, что этот человек какое-то время назад вошел в больницу, и врач разрезал ему живот и вынул что-то оттуда. А он заплатил врачу много денег, а я за маленький порез, который я ему нанес, должен за это платить. Ведь это противоположно тому, что было у врача, сказано выше. Ответ простой, сказал судья. Мы судим, исходя из намерения, поскольку ты пырнул его, потому что ты хотел получить удовольствие, поэтому ты должен заплатить за то наслаждение, которое ты испытал, тогда как хирург разрезал его плоть ножом, поскольку он хотел, чтобы пациент получил от этого пользу. Поэтому пациент должен заплатить врачу. В таком случае мы видим, что главное — это намерение, а не действие. И, таким образом, почему мудрецы сказали главное не учение, а действие?
1: Однако, как было сказано выше, в духовном, в том, что касается Торы и заповедей, главное — это действие, как сказал Ари, что действиями по исправлению заповедей выясняются искры святости из клипот. Однако человек не может этого увидеть, пока у него не появляются отдающие килим. Иначе, если он увидит, что производится его работой, это уйдет в его получающий килим, и автоматически он вернет все в клипот. Выходит, что действие — это главное. Однако, разумеется, если он может создать намерение, чтобы и намерение было ради отдачи, тогда он с помощью намерения, которое властвует над действием, поднимается на более высокую ступень, как было сказано выше. Благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира и цера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира осия и образуется облачение души нефеш. Поэтому главное — это действие. А к действию мы должны добавить еще и намерение. И мы должны верить, что в плане ветвей и корней все материальные вещи, происходящие у нас, исходят от высших корней. То есть, так же, как материальные действия исправляют тело, и без них тело не может существовать, также и в вопросах души. Без действий по исполнению Торы и заповедей нет питания душе, чтобы она могла существовать.
0: И это как приводится в книге Бейт Шар Акаванот. «И знай, что в Адаме Ришоне были произведены все выяснения всех миров и всех душ, и были выяснены все животные, а выяснение неживого и растительного не было завершено, поэтому они ели, чтобы выяснять их. А когда согрешили, души и животные вернулись в глубины клипот, и только чистые животные выясняются посредством нашей еды, а также неживое и растительное». Из сказанного выходит, что именно с помощью нашей еды производится выяснение в отношении неживого растительного и животного. И к этому следует только добавить намерение. Но без действия намерение не приносит пользы. Поэтому не следует говорить, зачем накладывать тфилин, ведь главное — это намерение. В таком случае он может создать намерение на тфилин, и ему не нужно исполнять это в действии. Однако главное — это действие, а намерение — это дополнение. Поэтому, как в материальном, если человек строит намерение на еду или на питье, но не будет есть и пить на практике, он умрет. Аналогично, если человек не будет исполнять Тору и заповеди в действии, его душе, которая получает питание от действий в Торе и заповедях, тоже будет не от чего жить.
1: И в этом смысл фразы: главное не учение, а действие. То есть настоящее практическое действие. А потом, в качестве дополнения, следует добавить намерение на действие, которое совершает человек. И это духовно-неживой уровень святости. А из духовно-неживого уровня мы можем выйти на уровни растительного, животного и говорящего. Из сказанного поймем то, что было приведено выше по поводу того, что Творец приходит осмотреть эти свои разбитые келим, которые, в конце концов, должны прийти к Лишма. И тогда истина поднимется из земли и говорит там, и в этом тоже смысл разбиения келим, произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры Биа разделения упали вместе с ними в клипот и искры святости. И из этих келим попадают под власть клипот, удовольствие и любовь всевозможных видов, потому что они передают эти искры человеку для получения и наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям. Но вместе с тем Он даровал нам Тору и заповеди. И даже если человек начинает заниматься ими даже еще в лолишма, то есть ради самонаслаждения, для наполнения своих низменных желаний, в конце, благодаря им, все же придет к лишма и удостоится цели творения, то есть получить все наслаждение и благо, уготованные в замысле творения, чтобы доставить наслаждение Творцу. И необходимо помнить правила в отношении работы, что человек не должен смотреть на себя и проверять, в порядке он или нет. То есть, если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он был в порядке. И это именно в то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некое сближение с Творцом. Тогда можно ему смотреть на свое состояние критически. Но в то время, когда человек чувствует, что есть у него отдаление от духовной работы, то есть у него нет особого желания к работе, тогда ему запрещено смотреть на себя и молиться. Но он должен тогда обратить внимание и сказать: насколько есть у меня хотя бы какая-то связь с работой, этому я рад, и я благодарю Творца за это. Но не следует тогда молиться Творцу, чтобы он приблизил его. А что касается молитвы, чтобы он молился о том, чтобы Творец приблизил его, то это должно быть именно тогда, когда у него есть какой-то подъем в работе.
0: Это как сказано в книге Зоар: «Приди и увидь, днем он занимался Торой для восполнения судов, а ночью занимался воспеванием и восхвалением до наступления дня. Весь день он занимался восполнением и выяснением судов, являющихся свойством левой линии, а ночью он занимался восхвалениями, то есть хасадим. Поэтому объяснение, как сказано выше, что именно днем, то есть во время подъема, он занимался левой линией, чтобы выяснять суды, тогда как ночью, когда свет не светит, он занимался восхвалениями.
1: Есть действие, есть намерение. Вещь, которая более важная, это действие. А намерение — это добавка.
0: Да, сейчас каждый находится на какой-то ступени, и вопрос здесь, я бы сказал, что просто начинать работать. Сделаем и услышим.
1: Рабаш здесь говорит о действии и намерении, где намерение должно быть. Перейдем к уроку от 11 апреля 2003 года.
0: Пятый том Шлавей Сулам, страница 282. Что такое истинная ложь в работе? Действительно, вся наша работа в выяснении между светом и кли, в чем разница между ними? Преимущество света из тьмы. Это называется у нас на нашем языке истинной ложь. Мы знаем, насколько истинная ложь — это вещи... Это недвижимость, да? Приходит, уходит. Вещи, которые не имеют никакой постоянной основы. Которые можно было бы пользоваться с течением времени. В зависимости от того, на чем человек основывается. Здесь, тоже и здесь он говорит, что человек растет, и согласно тому, насколько он помещает себя в этот путь к Творцу, у него получается, что вначале исполнять практические заповеди, а потом самоисправление с помощью Торы, пока он не приходит уже в работе с намерениями, с намерением ради отдачи. И всякий раз истинная ложь выясняется у него иначе. В третьей части, в Тес он объясняет, и в пятой части, что Малхут Высшего становится Кетером Нижнего. Этот переворот приводит просто к отрыву Кетера от Малхут. То есть вообще все, что было на предыдущей ступени, истинной и устойчивостью, и он нас стоял на этом, был уверен в этом. На каждой следующей ступени, каждое следующее состояние, это как бы находится в абсолютном противоречии с предыдущим состоянием. Такова природа ступени. И не то, что он все время добавляет всякий раз от ступени к ступени, а ступени находятся в взаимном противоречии друг к другу. Поэтому истина и ложь, то, что было до этого истиной, становится просто ложью, а истина становится или выясняется сейчас абсолютно в противоречии с предыдущей истиной. Потому что всякий раз в выяснении кли выясняется клипот от прошлого предыдущего выясненного кли. То есть до этого я выяснил кли, это кли сейчас для меня святое, хорошее. Я вижу, что из него я сужу, кто такой Творец, кто такой я и так далее. Мне кажется, что я достиг чего-то, у меня есть какое-то выяснение, исправление. Противоположность этому приходит более высокая ступень, большая ступень, выясняется клипот на предыдущем уровне, то, что представлялось мне святостью, и я начинаю видеть по сравнению с этим глубину внутри нее следующую ступень. Следующая ступень по сравнению с ступенью, на которой я думал до этого, и думал, что это святость, она выглядит просто как клипа, как отбросы. И так это всякий раз. Поэтому нет истины и лжи абсолютной, а все измеряется согласно уровню ступени, на которой человек находится. И так мы должны относиться также и к себе, и к процессу, который мы проходим, что во всяком состоянии, во всяком месте это вещи относительные. И поэтому нужно терпение и правильное отношение к этим ступеням, которые мы проходим.
1: Да. Когда он пишет здесь, в конце статьи, он представляет состояние, что именно во время дня, то есть во время подъема, он работал в левой линии, чтобы выяснять суды. Тогда как ночью, когда свет не светит, он занимался восхвалением. Противоположность Бальсулама, который пишет, что нет более счастливого мгновения в жизни человека, кроме мгновения отчаяния, в котором строится правильная молитва. Здесь он говорит, что по сути, что молитва должна быть не там, где человек чувствует ночь, а как это сочетается вместе.
0: Где это твой вопрос? Нужно помнить порядок, правила порядка в работе. Человек не должен смотреть на себя, в порядке он или нет. То есть если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы он был в порядке. И это как раз в то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некоторое приближение к Творцу, и тогда ему можно смотреть на свое состояние критически. Но время, когда человек чувствует, что у него есть отдаление от работы, то есть у него есть настолько нет особого желания к работе, ему нельзя смотреть на себя и молиться. Он должен обращать внимание и сказать, насколько у меня есть связь с работой, я радуюсь этому и даю.
1: Вопрос в том, как это согласуется с состоянием, в котором мы знаем, что истинная молитва это в то время, когда человек чувствует отчаяние, когда чувствует себя удаленным. Тогда это время для истинной молитвы. А здесь он говорит как бы наоборот, в то время, когда человек чувствует себя далеким, не молиться, а пусть скажет спасибо за связь, которую ему дали. Как это сочетается вместе?
0: Как это сочетается, я скажу тебе. На самом деле, нам не надо то, что ты сейчас читаешь статью. Ты получаешь это, принимаешь это к исполнению?
1: Пытаюсь понять, что он имеет в виду, в чем есть указание.
0: Указание простое, что каждое состояние — это как парцуф, в котором есть кетер и есть малхут. Два края. Из двух этих краев, концов, человек должен работать. И у него есть так же, как в нашей молитве, и благодарность, и просьба. И всякое состояние, неважно, какое состояние человек проходит, и в нем есть тоже свет и кли, и из одного кли он может как бы обратиться и с просьбой, и с благодарностью. Ты видишь, он тоже поворачивает это здесь по сравнению с тем, как в другом месте, и делает это иначе.
1: Так это надо принимать как указание к действию?
0: Принимаю, посмотри. Ты думаешь, от того, что ты читаешь, что с тобой происходит для исполнения?
1: Я пытаюсь установить, потому что
0: согласно тому, что ты читаешь, ты можешь как-то установить себя?
1: Стараюсь.
0: Это хорошо, стараться, да. Пытаться для того, чтобы видеть, что это вообще не происходит. Это от книги. Это, что здесь инструкция, поверни здесь кнопку тут, а тут там сделай, тут немножко давление, эту мысль помести туда. Ты не можешь ничего с этим делать, ты не решаешь внутренние процессы, которые в тебе. Книга — это, в общем, то, чтобы привлекать цвета. Только привлекать цвета, ничего сама книга не дает. Разум, который ты как бы берешь из этой книги, я много брал от книги, поверь мне, это ни в чем мне не помогло. Это не помогает, это просто не работает. Когда ты радуешься, когда ты находишься в депрессии, разум не работает, работает кли, где разум? Сколько ты не будешь говорить себе, что это нехорошо, что надо делать иначе, делать иначе. Но сколько ты будешь говорить себе из разума, кли не слышит.
1: Но разум создает состояние, относительно которого есть разница.
0: Разум может только научить тебя обращаться к правильному средству. Возможно. Когда ты не находишься под воздействием кли. Просто... В рабстве у кли. Разум — это вещь очень-очень ограниченная, как наш помощник. Когда ты можешь действовать из разума, когда чувства не господствуют? В серых, то, что называется, состояниях, пограничных.
1: Но все равно надо упорядочить состояние с того, в котором я нахожусь, к тому, в котором я хочу быть, к которому я должен стремиться, к которому я должен построить желание, в котором я сейчас не нахожусь, но я хочу в нем быть завтра или послезавтра или через год. Это я строю в разуме. Где мне еще такое найти?
0: Я читаю книгу, что нужно, я должен учиться, я должен думать весь день о разных вещах, я должен вкладывать себя в группу, верно? Для этого мне нужен разум, чтобы он давал мне какую-то оценку вещей, новую оценку. И тогда, согласно тому, как я буду убеждать себя, я смогу переводить мои вклады из одной кассы в другую кассу, начинать вкладывать в группу, в учебу, вместо того, чтобы там в какие-то другие вещи. Для этого нужен разум, верно. То есть разум нам нужен для того, чтобы возвеличивать цель настолько, чтобы она ощущалась у меня в ощущении. Я чувствую ее, она важна, да. Вся жизнь — это мусор, весь мир. Действительно, Творец дал мне такие удары, что я чувствую, что этот мир ничего не стоит. Я отчаялся в нем. Я вижу, что здесь нет вообще чем заниматься, с кем заниматься. И все. Теперь я должен увеличивать цель. Ну, разум поможет. Но это до того, как я начинаю входить в действительно процессы, у меня есть подъемы, падения, и тогда разум работает, может помочь мне в очень ограниченном виде.
1: Это не поможет, но как знание. Нужно придерживаться определенного мнения во всех изменениях состояний. Так ты можешь сказать, но к чему ты стремишься? Согласно ступени, ты можешь быть совершенно иным, чем то, что сейчас у меня в ощущении, в каком-то знании. Я не понимаю, знание, то есть чувственное, или оно превращается в что-то? Не знаю, где-то остается, но оно остается где-то.
0: Слушай, проблема... различить разум и чувства. Мы не знаем вообще, если у нас какая-то информация, какое-то знание, какие-то параметры, чувственное это или рациональное. Да?
2: Очилот.
0: Еще вопросы?
1: На странице 388, абзац, однако.
2: Амучинпейхет.
0: Страница 388, абзац, начинающийся все. Но в духовном, по поводу Торы и заповеди, главное это действие. То есть, как сказано в словах Великого Ари, что из действия по исполнению заповеди выясняются святые искры, исклипот. Но это только на уровне мира Асия. Так? Или, как он сказал там, практические заповеди. Ну да, Асия, конечно, да, Асия. И также, когда человек еще не способен видеть это до того, как у него есть отдающий килим, иначе благодаря тому, что он увидит, что то, что произошло из его работы, это уйдет в его получающий килим, в любом случае он вернет все в клипот. Получается, что главное — это действие, да?
1: Вопрос в том, что...
0: Вопрос, что такое действие, да, или что?
1: Тут есть как бы противоречие. Вначале он выясняет про искры в клипот, а потом он говорит, что это все возвращается в твое кли. И говорит, что главное — это действие.
0: То есть вопрос, наверное, что такое? Что такое... Намерение, что такое действие, прежде всего?
2: Ну, маза кавана нахну килу юдим, кен?
0: Кавана за то, что намерение мы знаем. Намерение — это чего я хочу из того, что я делаю, так?
2: Застам кавана, кен?
0: Это просто намерение, да? Человек делает что-то руками и ногами, разными средствами, и нам важно знать его намерение. По сути дела, его намерение определяет, может быть, он делает вещи очень хорошие, может быть, он активен в группе, в распространении, я говорю, у нас тут, да? И просто делает очень много вещей, но намерение его, кто знает, может быть, он как шпион здесь. Просто так, да? Ну, не хочется ничего говорить такого уж. Так намерение его, по сути дела, определяет не то, что сейчас выходит у него от работы, а к чему эта работа как бы приводит его, и что он вызывает не только у себя, но и у других, и у группы, и у Творцу. То есть действие может быть хорошим, намерение может быть плохим, и тогда, согласно намерению, мы, по сути дела, судим его. Так, все. В духовном мире, духовный мир — это желание. В духовном мире действуют желания, намерения. Там не считаются с телом. Другие расчеты. Поэтому намерение называется там, если это ради отдачи. А если это ради получения, это называется без намерения. У нас в этом мире намерение называется, что человек намеревается, подразумевает что-то, вообще добро, зло, это неважно, у него есть намерение хорошее или плохое. В духовном нет такого, хорошее намерение или плохое намерение. Намерение, если просто говорят о намерении, у него есть намерение для того, чтобы отдавать Творцу, а у нас нет. У нас есть действие телом. И намерение может быть хорошее от этого или нет. Поэтому он пишет, что тут есть у нас исполнять практические заповеди, и заповеди без намерения. Имеется в виду, то есть состояние следующее, что мы в нашем состоянии, как мы сидим здесь, У нас пока еще нет намерения ради отдачи, у нас есть пока еще намерение ради получения. Так, это называется, что мы исполняем практические заповеди без намерения. То есть я читаю, я учусь, я занимаюсь группой, и намерение мое в этом заработать, обрести что-то. Это называется, что я исполняю практические заповеди без намерения. Я занимаюсь действием, разные средства, которые могут привести меня к цели. Мне говорят, это учеба, работа в группе, распространение, так, товарищи, главным образом. Так написано всюду. Да? Я занимаюсь этим. Это называется заповеди, средства практические, которые я исполняю руками и ногами. Намерение мое пока еще для себя, чтобы было хорошо. Да? О Творце я пока что не думаю. Он для меня пока что не источник, о котором я как бы должен заботиться. Я забочусь о себе. Это называется, что я делаю это без намерения. Вот и все. Потом наступит время, когда мы получим также намерение ради отдачи. Называется, что мы будем делать уже действия с намерением или работаем с намерением. Вот и все. То есть никогда, если мы говорим о связи человека с духовным, мы не говорим о руках и ногах. Что сделала моя рука, это называется действие. Это называется заповедь. Всегда имеют в виду действия в желании. Потому что желание — это наш носитель. Это единственное, что было создано, и с этим мы работаем.
1: Но он говорит здесь, что в действии заповедей, а не в намерении, в действии проходят выяснения, которые вводят искры в клипот.
0: Да, так и мы в действии при исполнении заповедей, не с намерением. То есть практически заповеди очищаются много для сия и становятся облачением души нашей. Так ты видишь дальше, видишь, страница Шинпей Далет. 382. Что он говорит? Что благодаря практическим заповедям очищается много дайсия и становится облачением души нефеш. А дальше? То есть нельзя говорить, что действие исполнения заповедей Торы его без намерения, это, не дай Бог, не истина. А получается из слов Великого Ари, что из каждого действия, которое человек производит, выясняются благодаря им выяснение святости из клипот, то, что упало туда в момент разбиения. Есть часть мицва, заповедь без намерения и Тор без намерения. Следует отличать это от Торы и заповеди с намерением.
1: Теперь продолжение абзаца. Он говорит.
0: Какое продолжение, какой абзац ты сейчас говоришь?
1: 388.
0: Да.
1: Он говорит, что в тот момент, когда производит заповедь без намерения, то он и так вернет все в клипот. В конце абзаца.
0: На странице 388 Шинпэхэт. Иначе через то, что он увидит, что произойдет с его работой, это все пойдет в получающий кли, он вернется в клипот. Получается, что главное — это действие, да? Да, что ты здесь не понимаешь?
1: Действие возвращает все в клипот, и оно же главное?
0: Если тебе дадут сейчас, в твоем состоянии, когда у тебя нет экрана, у тебя нет намерения ради отдачи, увидеть, что ты делаешь в духовном, тем, что ты сейчас пришел учиться против своего естественного желания тела, ты прилагаешь сейчас усилия в учебе, скажем, ты как-то стараешься соединиться с группой, то есть ты стараешься исполнять какую-то работу с помощью средств, которые могут привести к святости, к Творцу. Ты не подразумеваешь это, ты не знаешь, что ты выполняешь. Ты как-то участвуешь в этом. Но в этом есть немного вещи, которые даже если ты не знаешь, но они работают. Если бы ты знал, что выходит у тебя, допустим, 10 грамм сегодня ты получил духовность, и ты только еще не знаешь с помощью своих усилий. Если бы ты сейчас раскрыл 10 грамм этой духовности, и ты бы увидел, что это больше, чем все наслаждения этого мира, то, что получило все человечество в течение всех поколений, это действительно так. Ты мог бы продолжить дальше в чем-то, или ты бы задохнулся и разорвался бы от этого блага. Ты бы сказал, я больше ничего не хочу, слава Богу, все, дай мне мое. Так? Ты бы продолжил работу? Нет. Поэтому это скрыто. То есть ты бы внес бы это в клипу. Ты бы поместил свою духовность, которую ты достигаешь. Ты сейчас делаешь большие вещи. Только почему они скрыты? Потому что у тебя пока нет экрана. Каждый тот, кто сейчас сидит здесь, он сейчас зарабатывает духовно. В чистом виде. Наверняка, я подписываюсь. Но если бы мы увидели это потом, после Максома, ты начинаешь получать это. Вместе с заблуждениями, злодеяниями из этого времени. Но нет другой возможности. Каждый сейчас забрал бы свою долю, и это бы закрылось от него, он бы не продвинулся. Этот свет, благо, отменили бы это все. Просто было бы нет в чистом виде клипа на 100%. В этом вся причина скрытия. Это то, что он здесь имеет в виду. Иначе, из-за того, что он увидел то, что он сделал из своей работы, это ведет его в его получающий клип. И в любом случае все это вернется в клипот. Получается, что действие – это главное. То есть действие, которое он производит, намерений у него нет, и он не видит его результатов. Еще вопросы? Нет, хорошо. Есть.
1: Он говорит о том, что сначала нужно совершить действие, материальное действие, а после этого облачить на него намерение. А мы здесь говорим вообще о намерении, что в духовном мире нет материального действия. Но здесь он пишет, он говорит, что без материального действия нет никакого смысла в намерении.
0: Что он имеет в виду тем, что он говорит материальное действие? Материальное — это называется ради получения. Духовное — это называется ради отдачи. Ты слышишь определение? Материальное — это не называется, что я делаю руками и ногами. А человек, у которого, не дай Бог, нет рук, он что, не может делать действия?
1: А это то, что он пишет?
0: Что он пишет?
1: Он пишет, если ты накладываешь тфилин, то тогда при наложении ты тогда...
0: Накладывание тфилин имеется в виду, что ты используешь средства, чтобы продвигаться в духовном. Вот и все. Неважно, это накладывание тфилин или другие вещи.
1: Но возьмем это для примера.
0: Ну, накладывание тфилин, ладно. Так мне говорят, что если я это делаю, это средство, чтобы я продвигался. Я не понимаю как, я не понимаю почему, но я делаю это. Но зачем? Для того, чтобы продвигаться в духовном. Не чтобы мне было хорошо, и чтобы я заработал сегодня, выиграл в суде, или здоровье, или разные другие вещи.
1: Почему?
0: А, нет, пожалуйста, если ты проблема, если ты хочешь это тоже, пожалуйста, делай. Только мы говорим здесь о тех, у кого есть стремление заработать от духовного.
1: Более развитые.
0: Более развитые, скажем, да.
1: Тогда они должны сначала совершить это наложение твилин, повязать на свою материальную руку, а потом сделать намерение.
0: Делай это. твое намерение, что значит иначе, наложить тфилины, на это сделать намерение, что значит на это сделать намерение? Что это? У меня есть намерение в кармане, я потом делаю. Как я могу сделать намерение, если у меня нет намерения?
1: Потом.
0: Что такое потом? После того, как я эту коробочку возложил?
1: В будущем, чтобы превратить из лалишма в лишма.
0: Я не знаю, что в будущем. Я тебя не понимаю. Где в будущем? Где пишет? Ты сейчас делаешь, а потом ты сделаешь это с намерениями в будущем?
1: Действия без намерения.
0: Те же действия. То есть те же вещи, которые ты сейчас делаешь усилия в разных вещах для того, чтобы достичь цели, цель, которую ты хочешь достичь сейчас, ты хочешь достичь ее, чтобы получить. Потом ты захочешь достичь ее для того, чтобы отдавать. Это называется намерение. Еще раз, проблема в определениях. И все.
1: Да. А слова Рамбама, о которых мы говорим, это тоже о людях?
0: Рамбам говорит о детях, женщинах, рабах. Говорит о видах желания получать, которые есть в человеке. В мужчине, не в женщине, как

0: практические действия даже без намерения, так и далее.
1: Так я спрашиваю, кто им, кто поручился, что это приведет не к, как пишет Рабаш, состоянию?
0: Кто сказал тебе?
1: Чтобы это не привело к тому, что Тора будет ядом смерти.
0: Нет, это не приводит к смертельному яду. Секундочку, к смертельному яду тоже не так-то просто прийти. Не думаю, что это, прежде всего, так уж плохо. Кто знает, если бы тебе показали этот смертельный яд, ты, может быть, бы очень стремился к этому. Ты знаешь, это все у нас. Слова — это не... Это трудно объяснить, я знаю, что это не воспринимается, годами не воспринимается, и у меня нет для этого языка, который может выяснить эти нюансы. Тот, кто исполняет Тору и заповеди в материальном, делает соответствие против этого с духовными корнями. Если в духовном есть возложение тфилин, да, в духовном. Духовном это называется, что в желании моем, в намерении ради отдачи, я исполняю действие, действие Зивугдака с экраном, с высшим светом, да, на высоте Мецеха Зерампина, Целута и так далее, то, что называется, скажем, возложение тфилин. В его гадлуте, конечно, после 13 его ступени и так далее. Хорошо. Это возложение тфилин изначально. Если против этого я... А против этого что я могу сделать? Прежде всего, сделать то же самое ради получения — это клипа по величине такая же, как святость, одно против другого. Вещи, которые еще очень высокие для нас, и клипот тоже. Теперь, что есть в нашем мире? В нашем мире нет даже против этого действий в желании. Действий в желании нет у меня таких, потому что это действие духовное в чистом виде. Есть против этого у меня простое действие, да? Материальное действие, когда я беру коробочку, которая устроена согласно ветви и корню, в точности в соответствии с теми же законами, как устроены духовные кли там на уровне зон Ацилута, да? И это законы, которые так устроены тфилин, допустим, да. Это такая коробочка в нашем мире, там есть у нее. Главы истории, я кладу это себе на лоб. Зерампин — это человек, это понятно нам, и все эти вещи. То есть ты делаешь проекцию животную в нашем мире, в состоянии, когда ты находишься с телом, не со своими желаниями внутренними, с телом, против того, что происходит в духовном, в Ацилуте, на уровне самом высоком почти. Это действие, заповедь очень большая. Говорят, что и в этом у тебя есть свечение одно против другого, потому что все миры устроены с одинаковой структурой, тогда как материал в каждом мире отличается. И материал, материя нашего мира самая низкая. И ты, когда исполняешь это действие все-таки на самом низком уровне, есть у тебя против этого маленькое свечение? Есть. Это свечение не продвигает тебя вперед. Оно просто присутствует и поддерживает тебя, как ветвь против корня. Ветвь против корня. Мы видим, что это работает. Для того, чтобы оберегать, так простой народ каббалисты определили эти вещи. И эти вещи не могут привести тебя к каким-то особым мыслям. А они оберегают тебя. Вот и все. Теперь. Потому что говорится о действиях.

0: עכשיו רוצה להתקדם לרוחניות.
1: Когда ты хочешь продвигаться в духовном,
0: то
1: не говорят тебе, что ты должен делать эти действия. Делайте заповеди. Это сохранит тебя, быть в рамках, не убегать от границ этого стада, который называется народ Израиля. Но если ты сейчас хочешь продвигаться над этим, когда ты бережешь себя, чтобы быть частью народа, ты хочешь быть над народом, так тебе говорят, что ты должен использовать действия, намерения понятны, но есть намерение, какой-то порыв достичь чего-то более высокого. Это порыв, это еще не намерение, потому что намерение это когда ты уже что-то постигаешь, где-то ориентируешься в чем-то. Говорят, здесь ты должен задействовать средства для постижения высшего. И он пишет, что это свобода выбора. Если есть у тела вот этот порыв к более высшей ступени, постичь ее ты можешь только благодаря тому, что ты обретешь желание, впечатление дополнительное от своего окружения. Вот и все. Окружение — это книги, учитель, авторы, группа, окружение. Вот и все. Тебе не поможет, что ты будешь 10 раз накладывать тфилин или ходить с ним целый день и так далее. Это заповеди, которые относятся к тому, что оберегают человека. Не надо пренебрегать ими. Это относится к тому, что оберегают человека. Обычно пренебрегают этим. Тот, кто начинает развиваться в духовном, он обычно пренебрегает этими вещами. Это я слышу от людей очень таких ортодоксальных, которые вообще даже не думали, что когда-либо у них будут какое-то желание. «А, сегодня я не хочу накладывать тфилин». Такое? Я пришел, помню, к Рэбе, уже как бы вернувшимся в религию. Потом я: смотри, я уже неделю не накладываю тфилин, что со мной происходит? Он говорит: да, это нехорошо. Все, понимаешь? То есть человек входит в какой-то водоворот, и с ним происходят такие всякие вещи. Но все же, если эти вещи соблюдают, тут есть всякие такие вещи. Ладно, неважно. Ну, не хочу сейчас говорить об этом. Тора и заповеди, то, что называется для человека, который продвигается в пути, это становится уже больше намерением. А средства, которые относятся, как он пишет, к свободе выбора, у тебя нет иного способа подняться наверх, не оставаться на уровне масс. Ты можешь только добавить большее желание, которое ты можешь получить только от группы. Это то, что мы слышим из статей. И мне нечего тебе посоветовать что-то другое.
2: Если каббалисты все это написали для того, чтобы сохранить народ в определенном связи с духовным, почему они, скажем, не ввели в ту же религию еще и дополнительные рамки, которые могли бы им продвигаться?
1: Каббалисты, которые установили для народа выполнять, скажем, вот эти заповеди практически, да, ну, в действии, телом, и молиться, потому что написано в книге, а не потому что в сердце, да, всякие вот эти вещи, они ввели народ в рамки. И более чем эти рамки невозможно ввести, потому что то, что они внедрили в народ, это не относится к желанию, это относится к действию. То нетто. Конечно, человек чувствен, так что иногда он делает это чуть с большим воодушевлением или с меньшим. Чувствует себя, может быть, лучше, может быть, хуже. У него настроение меняется. Но в итоге ты не найдешь религиозного человека, которого обучили, что делать, и что он это не выполняет. Это уже такой изъян, ну, неправильное воспитание. А правильное воспитание — это когда он делает, что он не может не делать. Но у нас, когда говорят «заповеди не нуждаются в намерении», они подразумевают, что наши действия, которые мы совершаем, даже делая их с намерением ради получения, не страшно это действует. Если я работаю в группе, если я работаю в учебе, если я участвую в разных там мероприятиях, это действует. Эти заповеди, эти средства, чтобы это сделать, чего-то достичь духовным, они не нуждаются в намерении ради отдачи. Это они подразумевают под словом «намерение». Нуждается в намерении, это действует и так. И мы видим, человек начинает учиться, начинает в чем-то участвовать, насколько он начинает меняться. Он сам поражается, что с ним происходит.
2: Отсюда вопрос. Почему в рамки не добавили обязанности каких-то, например, совместной работы, чтобы это было частью заповеди, ведь это же приведет к духовному людей.
1: Они не обязали к совместной жизни в группе, в таком обществе, потому что это против желания получать человека. Они все сделали таким образом, чтобы желание получать поддерживало это, потому что рамки не могут существовать, если не будет поддержки со стороны желания получать. Ты делай больше, ты будешь большим праведником, молись больше, получишь больше свыше, у тебя будет и здоровье, и все, и Творец, и этот мир, и будущее, и все, что хочешь. Только таким образом ты можешь обращаться к человеку напрямую, к его природе. Если ты говоришь «постройте общество, группу, коммуну, начинайте отдавать друг другу». Это уже... Ну, кто это может сделать? Ты можешь? Пока не видно. Так как же можно заставить народ? Как можно на этой основе построить народ, который может существовать тысячи лет? В разных местах, в каких условиях. Это, смотри, какая сила, которая охраняла нас, огромная. Есть народы древние, да, древние нас, китайцы, индийцы там, но они живут примитивно, не то, что я пренебрегаю в них, есть большой потенциал в них. Подожди, еще смотри, что раскроется в них. Сказано, мудрость у народов верь. Но я говорю об образе жизни, образ веры существует, не выходя из себя. Установили для себя тоже очень такие жесткие рамки, да, китайцы? Посмотри, какая стена. Это лишь такой символ, да, японцы, еще до Второй мировой войны. Посмотри. Ты не мог даже войти туда, к ним. Это такие очень закрытые общества. Поэтому существуют так много лет. Даже не шли воевать, чтобы захватывать новые территории. Не хотели соединяться ни с одним другим народом. Только вот так вот сохраняли себя. Поэтому смотри, они существуют и сегодня. Но у нас... Мы были рассеяны по всему миру. Здесь уже только духовная сила может удерживать тебя, если ты выходишь из своих рамок. Только духовная сила. Ты видишь, что это сработало, но не для продвижения. Это может быть только сохранять тебя как бы на этой территории. Ты остаешься таким, как и был, а продвигаться наверх это только с помощью дополнительных сил от группы. Творец не даст тебе сил на это. То есть пройти 125 ступеней, ты должен мобилизовать силы из себя. Все вот эти ступени, их высоту ты должен постичь.
2: Когда Бальсулам пишет в «Последнем поколении» о том, что воспитание не может помочь, и общество не поможет, и мы это наблюдали в Германии, и на нацисты, Но воспитание в религии в виде отдачи, да, это может помочь.
1: То, что он пишет в «Последнем поколении», воспитание, это религия отдачи, он говорит, что у тебя будет большое общество, в котором есть уже достаточно сил людей, которые составляют это общество, общество отдачи. И ты помещаешь туда других людей. Вопрос получения отдачи — это вопрос психологический. Человек видит, что это лучше, он тянется к этому. И ему нетрудно отдавать. Понимаешь? И поэтому мы видим это также даже по нашим детям. Никто не тянет своего ребенка быть именно здесь, но они получают какое-то воздействие отсюда и тянутся сюда. Это такой небольшой пример того, что может произойти. Но тебе для этого нужно большое общество, вся тенденция которого — стремление к Творцу, к Духовному. То есть оно привлекает к себе людей снаружи.
2: Почему каббалисты?
1: Каббалисты не были, прежде всего, в предыдущие годы, даже тысячи лет назад, еще более того, не было достаточно условий для этого. Это во-первых. И у народа было желание получать очень и очень маленькое.
2: Это легче?
1: Это не легче, когда желание меньше, оно ничего не требует. Да, верно, это легче для человека. Ну, что он там хочет? Он на самом деле не хочет. Ты подумай иначе, с другой стороны, что такое маленькое желание получать? Ему ничего не надо. Максимум хафец хасет. А если нужно что-то, ну дай мне что-нибудь там поесть, оставь меня. Были рабами. Почему? Да ему не нужно больше. У меня есть еда, слава Богу. Ты хочешь, чтобы я это сделал? Я это сделаю. Я знаю, у меня есть где поспать, где поесть. Сегодня кто-то может этим удовлетвориться. Желание получать настолько выросло в каждом, что даже индусы и китайцы, посмотри, что они там делают. Вся эта промышленность переходит к ним, им недостаточно того, что есть. Ты видишь, какие страшные знаки для всего мира. Сейчас они начнут выходить со своей территории. Мы еще не знаем, что такое миллиард, который выйдет наружу. Еще и китайцы. Понимаешь? Да-да. Я говорю серьезно. Я ожидаю от этого большие вещи. Каббалисты прежде не могли эти вещи определить, установить. Теперь у нас, в нашем состоянии, у нас есть группы, мы, слава Богу, растем. А вы увидите, насколько наши дети, и те, кто присоединятся, и те, кто почувствует. У нас нет пока что условий. Условия придут свыше в соответствии с тем, насколько мы будем расти и будем уже достойными. Насколько мы сможем привлечь людей снаружи и у нас, тоже те, кто родятся и присоединятся, это будет привлекать, потому что желание получать, оно уже поддерживает это. Уже само желание получать достигло таких размеров в человеке, что оно уже поддерживает всякое развитие, лишь бы только не оставаться в том, что есть там снаружи.
2: Ну. Можно вопрос в другом направлении?
1: Ну.
2: Когда мы говорим о человеке, который хочет продвигаться к Творцу, мы читаем о таких людях, и здесь написано, может ли он прийти к нежелательному результату. То есть может ли прийти человек, сказать, что я хочу учиться, у меня есть желание продвигаться, и я не знаю, куда приведет его это желание. Может ли он причинить вред себе от учебы?
1: Никогда не может быть человеку вреда от того, что он учит каббалу. Если он уже немножко того, или с каким-то там сильным воображением, есть такие.
2: А как это узнать?
1: Секунду. И ты тогда вводишь его больше напряжения. Ты даешь ему как бы еще больше еды. Ну, раньше он фантазировал себе там немножко. А тут ты показываешь ему такую картину, в которой он может там разгуляться со своим необузданным воображением, там, фантазиями, что он уже ангел. И знаем это или нет? Нет, не знаем. Я не видел много случаев, что даже люди, которые входят, они получали какое-то потрясение. Мы все время получаем потрясение, это понятно. И там мы путаемся и вообще не ориентируемся, где мы находимся. Вообще проблема ориентации для того, кто растет, да, он входит в какую-то ступень, даже если мы не чувствуем, что это ступени, мы входим в эти ступени, я даже не знаю, в ком я мире, я вхожу в более высокую ступень, я еще не знаю ее, я сбит с толку, я не понимаю, не чувствую, не понимаю, что происходит. Да, это все чувствуют. Но эти вещи естественные, когда ты поднимаешься, и каждый раз, когда ты будешь подниматься, это будет иначе. А на высоких ступенях там вообще настолько сильный отрыв от предыдущего постижения, и это всегда так. Но эти вещи, они для нормального, здорового человека. Он это проходит, и невозможно пройти это иначе, потому что он меняет свою душу. Это буквально внутренняя часть, и он ее меняет, и каждый раз это обновляется. Его тело остается как будто бы тем же, но мы не чувствуем и не понимаем, насколько мы каждый раз новые. Наше желание получать, оно буквально каждый раз новое. Разум как бы остается со всей добавкой, которую мы обретаем, но желание получать все время обновляется. Мы должны быть осторожны относительно тех людей, которые как бы слабы душой, то, что называется, да, ну, душевных силах их, неустойчивы. Либо не давать им входить, если это какие-то исключительные случаи, либо как-то поддерживать их. Если мы видим, что этот человек слабоват, может быть, слишком какой-то тонкий, может быть, помочь ему на первых шагах. Потом это все наладится. Если мы учимся в точности по нашей методике, в конце концов, есть исключительные случаи, которые становятся там люди, может быть, какими-то хасидами. Но большинство, 99 и даже больше процентов, там они либо уходят, либо продолжают. Так что тут нечего переживать. И те, кто уходят, они уже уходят на другом уровне. Это уже в них посеяно. И это уже в них работает. И темп их продвижения, он другой. Человек находится снаружи, он даже, может быть, не открывает книгу и не слышит, или вспоминает о нас там раз в полгода-год, но он продвигается. Он продвигается. Конечно, ты летишь на самолете, а он, может быть, в телеге с трудом тащится, но все равно это продвижение. И придет время, даже если он был здесь всего несколько уроков. Нам нельзя этим пренебрегать.
2: Ну, то, что человек увидит, что происходит с его работой, намерение, то таким образом, то есть, когда я продвигаюсь, я ведь не могу этого знать, да?
1: Когда мы продвигаемся, мы, конечно, не знаем. Это и есть скрытие, и тебе объяснил. Если бы ты знал, что ты продвигаешься, ты бы удовлетворился этим, закончил бы на этом все свое продвижение. А теперь, когда ты не видишь, тебе кажется, что у тебя есть еще меньше и меньше, чем раньше. Это дает тебе ощущение, что же у меня есть. Ничего. Это как он говорит, я выхожу из этого сокровищницы, да, государства, с чашкой денег, и мне выбрасывают все эти деньги, я плачу, а мне говорят, ну не страшно, зайди еще раз, может быть, в следующий раз будет нормально. Я выхожу и снова, потом лишь мне говорят, возьми, это все твое, но пока я не выношу то, что мне положено, да, до последней вот этой порции мне не скажут, что это все мое. Если бы мне сказали сразу, что это все мое, то я бы не заходил. Зачем мне? У меня есть маленькая чашка, да? Мне уже достаточно. Большая кучка вот этих золотых монет. Я беру их и иду домой. Понимаешь? Поэтому весь процесс скрыт. Что поделаешь? Скрытие от нашего желания получать. Снова. Ты это правильно трактуй. Каждое слово, то, что они не говорят до конца. Желание отдавать. Где желание отдавать? Желание получать, у которого будет намерение ради отдачи, то есть когда он использует свое желание получать, он уже смотрит на него со стороны, есть желание получать, а я подхожу к нему и использую его, чтобы кому-то отдавать. Иначе я вообще не беру, не трогаю его, не касаюсь его, вообще не использую его как средство, как кли. Мы называем это действие отдачей, но по сути я получаю. Поэтому нужно все определить и так трактовать очень детально. Еще все? Вы хотите? Есть вопросы о Песахе? Нет. Да, мы уже знаем, как выйти из Египта.
2: Ну вот теме, о которой написано, что как бы, что есть на море 50 ударов, а потом умножают еще удары. О чем идет речь? Ну, был такой вопрос в связи с Песахом.
0: 50 макот за некра мадрига шлема.
1: 50 ударов, это называется целая ступень. И тот, кто приходит к большему осознанию, то как бы вместо 50 чувствует 250. Ну, так это.
2: Почему идет мацу?
1: Почему идет мацу? Что сказать тебе? Что такое маца?
2: Ну, хлеб, который не прошел определенные процессы.
1: Хлеб, который не прошел процесс. А что он символизирует? Что это? Бина, Малхут, Кетер, Хохма, что? Ну?
0: Бина.
2: Бину.
1: Бина. Почему бина?
2: Он хочет не для себя, не поднимается.
1: Он не хочет для себя, и он не поднимается. Ты видишь, да? Признак. Да, то есть ему не дают. Но если бы дали, то заквасился бы, да? Вот эта закваска. Откуда? От желания получать. То есть есть малхут там внутри, ну, бины, но ей не дают вот так вот подниматься. Когда прилепляются к бине, и таким образом, что как бы нет малхут, мы скрыты внутри бины, да, как Ноев ковчег.
2: А какая связь с едой?
1: Еда — это реализация, то, что я ничего не хочу получать, кроме святов Хасадим, кроме ступени Хафец Хесед. Таким образом, я могу сбежать из Египта.
2: Что значит, что еда — это реализация?
1: Еда — это орпними, да? Таамим, вкусы. Еда. То, что помещают в рот, в п, и ниже, в парцуфе. Да? Так это то, что происходит, когда я довольствуюсь только святами Хасадим, хотя желание получать мое скрыто внутри бины. И это таким образом я прохожу махсом. Выхожу из желания получать в отдачу. Тут можно истолковать много разных вещей. Вообще весь процесс Египта, фарао.
0: Есть Моше, что потом Миу, Мейфу, что барахли.
1: Да, тут есть много всего. Моше, который вдруг сбежал, поскольку убил там двух египтян, вдруг он там ему открывается творец в терновнике, кто он, заботится там об овечке, и из-за этого как бы получает роль вождя народа, кто, откуда, что, батя, который растит дочь фараона.
2: Относительно Моше есть вопрос. Почему говорят, что Моше удостоился, а все остальные пророки до него не удостоились?
1: Все, что у нас есть, в получении методики раскрытия Творца, ну, постижение цели творения, все это пришло к нам от Моше. Это самый большой пророк. Мы не можем оценить его по, там, относительно праотцов, Авраам. Они праотцы, да? Они основы и столпы еще до развития, понимаешь? У нас есть Кетер Хухма Бина. Это вообще находится в отрыве от нас. Потом есть Хесед Гура Тиферет. Это праотцы. Кто они эти, Хесед Гура Тиферет в Парцуфе? Они тоже как Кетер Хухма Бина. Но уже относительно нас. Но все-таки относительно нас они все еще как Кетер Хухма Бина. Поэтому Авраам, Исхак и Яков, да, Хесед Гура Тиферет, они еще не из нас, что называется. Поэтому все они были до Египта. Они не относятся к египетскому изгнанию. То есть они буквально остались как бы такой идеей в святости. И начинается это уже с Йосефа. И новое развитие, оно уже...
2: Почему 40 лет в пустыне считается полной ступенью зарождения Ибура?
1: 40 лет в пустыне — это буква «мем». «Мем» — это «бина». Когда ты подслащаешь желание получать, пустыня в букве «мем», в «бине», и тогда ты входишь в землю Израиля, когда «малхут» и «бина» связаны вместе в получении ради отдачи. Это «эрец». Земля, с одной стороны, желание, и Исраэль, Жаркель, прямо к Творцу.
2: Когда говорят, что выход из Египта подобен выходу над Махсомом, мы видим, что при выходе из Махсома, из Египта, то есть проходит конечное море. Так это выход из Египта? Что это?
1: Выход из Египта, это, ты же видишь, это процесс довольно долгий. В Торе об этом написано, о каждом ударе. Очень много. Нам нужно, может быть, почитать у Ари в Шара Каванот, Врата намерения, как это там. Ну, я надеюсь, что в неделю Песоха мы почитаем об этом. Это процесс, который нужен для того, чтобы отделиться от желания получать. Прежде всего, потом прилепиться к бине и уже с биной вместе выйти в желание отдавать.
2: Говорим, что переход Махсома происходит внезапно.
1: Переход Махсома — это действительно неожиданно. А ты говоришь, выход из Египта — это не такой внезапный, неожиданный. Это неожиданно, да, это называется в спешке.
2: А потом прохождение конечного моря?
1: Нет. То, что потом есть процесс, когда бегут из Египта 3 дня, потом подходят к этому конечному морю, прыгают в море, проходят море, входят в пустыню, и еще там египтяне их преследуют и так далее. Это процесс, который уже относится к исходу. Смотри, спроси, скажем, гинеколога, да, что такое процесс родов. И он скажет тебе, насколько это процесс долгий. И невозможно это подробно объяснить. Все там процессы, разные давления со стороны матки. Также и Ари описывает, как это давление, эти удары, это как... Матка воздействует, когда она выталкивает плод, как плод проходит внутри, там это развитие. Мы изучаем в учении 10 сферот весь этот процесс с духовной стороны, как света, как они сжимаются, как они выходят из келим, сменяются света от плода к новорожденному, поворачивается его голова, сначала голова наверху, потом голова внизу. Но это процесс, который изучается, и он очень продолжительный, так и выход из Египта, и прохождение Махсома. Но то, что касается точки вот этого раскрытия, она в спешке. Ты не знаешь, в какой точке тьмы, это ведь во тьме, да? И какая тьма? Это просто египетская тьма, это буквально... полночь, ты не знаешь, в какой точке тьмы ты вдруг изнутри получаешь такую команду, и ты проходишь Махсом. Это называется спешка, поспешность, то есть без подготовки с твоей стороны. Но то, что это процесс, да, и процесс длительный, да. Ну, относительно долгий.
2: Мы изучали, что Моше не зашел в землю Израиля из-за того, что должен был привести все человечество в землю Израиля. И когда все человечество войдет, тогда и Моше как бы войдет. Вы как-то отвечали так на один из вопросов.
1: Только эта причина? Почему Моше не вошел в землю Израиля? Ну, это одна из причин.
2: Почему это в виде наказания? Почему это как бы считается, что наказание — это еще действие?
1: Нет, нет, какое наказание? Нет. Это вообще наказание в Торе, что это такое? Это исправление, которое он произвел, что он поднялся на гору, увидел землю Израиля издалека. Он сделал в этом исправление, вот в этом своем видении, там, созерцании. Что значит видеть землю Израиля издалека, из-за Иордания? Еще не объясняет.
2: Говорится как бы, про яйцо, про марор, тоже еда.
1: Все эти продукты — это как знаки, символы у нас, что якобы было у них в Египте. Но Ари объясняет все эти вещи, то есть что такое корни их. Может быть, стоит прочитать, но у нас здесь нет книг. Мы уже все эти книги увезли туда, в то место, где мы будем на Песах. И поэтому я прошу прощения, но у меня нету книг, чтобы учиться. Все? Ну, тогда перейдем к обычному нашему распорядку.
2: Поделимся впечатлениями урока и что мы берем к реализации в работе в десятке.
1: Я слышал на уроке, что книга предназначена для того, чтобы притягивать свет.
2: Ну, урок очень мощный, непростой. И слышал много акцентов, которые нам дал Рав, о том, что насколько важно намерение, а не действие. И развил тему, что если есть действие без намерения, как к этому подходить, и что означает выполнение Торы и заповедей с намерением, без намерения, какие исправления происходят.
1: Да, мы учили, как надо работать с нашим желанием. То, что дано нам практически в действии, и то, как мы из этой ступени, человек, Адам, на котором мы находимся, как мы должны организовывать работу в действии, на действие облачать намерение, чтобы из зло лишма войти в лишма.
2: И получили, говоря о намерении, пример с хирургом, когда важно, что человек хочет, очень важно намерение, то, чего мы хотим достичь, чтобы любое действие двигалось в правильном направлении, в сторону отдачи.
1: Обычно мы говорим, что мы должны реализовать то, что написано в книге, все советы Рабаша, то, что Рав говорит нам, советы Рава. А здесь я слышал уточнение, что это невозможно, что человек не управляет процессами, которые происходят внутри него, и не как-то реализовать. Человек исправляется только с помощью света, возвращающего к источнику, а разум — это эмоции, чтобы вкладывать в правильное место, и нужно производить это выяснение.
3: У меня голова пустая, и это хороший знак. Действие в нашей работе — это добавить намерение к желанию получать. Рассказал, что желание получать обновляется каждый день. С этим ничего не поделать. И если мы хотим работать и добавить к этому намерение,
1: когда мы начинаем с какого-то действия и работаем над намерением.
3: Рабаш говорил в статьях, и Рав пояснил о сочетании намерения и действий, что есть выполнение заповедей, есть намерение, которое мы должны добавить к действиям. И это то, что мы делаем, собственно, в работе между нами.
1: И действия — стараться приблизиться к товарищам, насколько возможно. И как мы стараемся, согласно статьям Рабаша, действовать относительно товарищей.
3: А еще в статье, на уроке, говорили о понятиях правды и лжи и о том, как это все приходит к постижению человека. А еще он пишет, что то время, пока человек удостаивается свойства лишма, то есть он не видит, как Творец управляет миром, как добрый, творящий добро, то он находится в состоянии лжи.
1: Мы слышали объяснение, что такое особая защита, которая есть у нас выше, когда мы делаем такие большие вещи, сколько мы выигрываем в духовном, в то время, когда мы находимся в этом мире, и именно для того, чтобы охранить нас. Если бы мы сами это видели, мы бы не смогли бы выйти из клипы.
3: И поэтому мы в десятке получили подарок, получили возможность действовать с правильным намерением, в отдаче, иначе что мы делаем? Мы сидим с книгой. За это нужно благодарить.
1: Мы слышали также о заповедях, которые не нуждаются в намерении. Человек, который находится в учебе, работает в группе, даже если он не способен пока что удерживать намерение, он все равно продвигается.
4: Алтидаг, лоцехем льет дати кило.
3: Не волнуйся, не нужно быть религиозным, то, что называется, а внутреннее понятие намерения работает в развитии. Не понял.
1: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: היום יהיה לנו שיעור קצת שונה.
1: Сегодня урок будет немного отличаться. Мы будем сделаем повторение того, что изучали, будем отвечать на вопросы. Небольшую цитату из урока, который мы видели сейчас. Разум нам нужен для того, чтобы увеличить цель во много раз больше, чтобы во мне было ощущение, чтобы это во мне ощущалось. Еще раз. Разум нам необходим для того, чтобы увеличивать цель, чтобы ощущалось во мне больше, реально в моих чувствах.
2: Я помню, что мы много раз изучали введение в науку Каббала, уроки, которые мы сейчас видим, 2001-2002 годы, много лет. Мы еще до этого сидели на улице Ранезной браке, но старики помнят. Пять часов изучали введение в Каббалу или ТЭС, потом днем в Шаббат, еще три часа. И так мы изучали вот эту птиху, и Раф всегда подчеркивал, что главное — это намерение, прийти к правильному намерению. И вместе с тем нужно также знать термины, порядок развития, процесс нисхождения сверху вниз. И это не то, что мы тут делаем какой-то экзамен и потом помним или нет. Мы должны помнить вот эти названия, узнавать их, и из этого, стремясь их понять и постичь, вот из этого стремления светит на наши души свет, и мы продвигаемся к цели. Настолько, что в указаниях Баля Сулама к изучению учения 10 сферот, он говорит, вы должны снова и снова повторять вот эти термины, пока они не будут у вас разложены в вашей коробочке черепной. Сейчас мы повторим то, что мы изучали на прошлых уроках, и будет больше времени для вопросов. Мы видели, что на последних уроках было много вопросов, не все они были отвечены, и мы подытожим уроки, которые мы прошли, потом продолжим.
0: Самое важное, конечно, действительно послушать Рава, его объяснение. Итак, где же мы были? Давайте попробуем изобразить это быстро, такой чертеж. Итак, мы изучали четыре стадии прямого света. Есть шорош, первая стадия — пхина алиф, вторая стадия — пхина бет. Я тут изображаю стрелки. Пхина алиф — это желание получать, но она еще не активна как желание получать, она просто наполнена светом хохма. Вторая стадия — это тоже как та же первая стадия, которая хочет быть как дающий, поскольку первая стадия в конце себя она получает вот это желание быть подобной ему. Когда она старается быть подобной ему, это называется уже третья стадия, хочет отдавать, и чтобы отдавать, она получает это форму получения, когда она уже знает, что вот этот корень, она хочет реализовать это ее цель. Тогда в четвертой стадии она уже полностью вся желание получает, поскольку этим, таким образом, она может отдавать Творцу. Итак, что мы сказали, шорыш, алев, бет, гимл, далит. Это четыре стадии прямого света, четыре стадии света. И четвертая стадия, пхинадалит, она уже называется малхут. Она обнаруживает в себе все предыдущие стадии. Она обнаруживает в себе шорыш, алиф, бет,
3: гимел, поишет далед,
0: гимел, далед. Можно также нарисовать это наоборот, что далед — это центральная точка.
3: Кен, далед по, вхи,
0: здесь, далед внутри. И она старается узнать и понять, как она возникла, откуда она была создана. И тогда она начинает различать гимл, бет, алиф, шорош И когда она испытывает эту разницу между далит и шорш, она производит цимцум, сокращение. Что значит цимцум? Это значит, что она говорит так, что я не получаю наслаждение напрямую, а я сейчас ставлю условия, я буду получать это только ради отдачи. И здесь начинают выходить парцуфим. Парцуф — это экран, который возвращает обратно наслаждение, когда к нему приходит свет. Ор Ишар, он его отталкивает. С помощью экрана отталкивает свет и выдает Орхозер. Орхозер — это считается уже как бы исходит от творения. Ор Ишар исходит от Творца. И когда есть подобие между ними, возникает Ор Пними, это облачение на то, что можно получить от Ор Ишар, облаченного в Орхозер. Вот это облачение, это определенная мера, и это называется Ор Пними, внутренний свет. И есть та мера, где невозможно получить. Итак, место Зивуга называется П, место, до которого можно получить, называется Табур, место, где уже невозможно получать, называется Сов. И окончание его называется «сиюм» или «сиюм раглин». Как это связано с миром сокращения? Мы сказали, что сокращение, четвертая стадия, она сократилась, вот эта точка. Она сократилась. Где она находится? Здесь она находится ниже «сиюма раглин». Весь духовный парцуф «рош», «то» и «сов» находится выше вот этой настоящей пхины далит. И когда мы говорим, что происходит зивуг дака в рош парцуфа, это происходит на 9 первых сферот, на тетришанот, которые находятся еще до четвертой стадии. Все распространение экрана называется распространение от него и ниже, то есть распространение в свойствах экрана. В условии, когда есть экран и отраженный свет, не в самой четвертой стадии. Сама четвертая стадия остается пока что пустой. Когда она наполняется, когда она входит в процесс, это Рав будет объяснять дальше. Это уже в душе Адама Ришона. Там настоящая четвертая стадия уже начинает входить. Но все распространение экрана, отраженный свет, это все происходит над четвертой стадией. Тогда мы говорим так, что вот эта четвертая стадия, которая вышла.
3: Хадаш. Кен, бапама ришона ши яца. Яца аль зивуг дака бапама ришона. Итпашта.
0: В первый раз она вышла на зивуг дака, она распространилась до табура.
3: Ве, еш лану сиюм раглин.
0: И есть сиюм раглин.
3: Вахэ ши итпашта бапама ришона. Галь,
0: и когда вот она первый раз распространилась, это называется Гальгальта. Потом она опустошилась, Масах поднялся снова в КП Гальгальта. Здесь произошел дополнительный зивук на меньший авиют. Это называется Аб. Потом Масах снова поднялся, и произошел новый зивук, называемый Саг. И снова поднялся, и снова произошел зивук Ма. И снова опустошился. Поднялся Масах, произошел зивук, называемый Бон. Эти названия, они имеют смысл там со стороны гематрии, расчет, там есть хохма, нет хохмы. ну и так далее. Это более сложные вещи. Но принцип такой, что каждый такой парцов — это как добавка для прохождения света к Малхут. Если мы снова нарисуем Малхут, да, вот эта четвертая стадия, которая находится здесь, со всеми тремя стадиями предыдущими, все распространение Гальгальта — это лишь тонкая линия, которая исходит от бесконечности, Эйнсоф, до четвертой стадии, и почти касается центральной точки. Это невозможно тут нарисовать, но он не касается, находится над центральной точкой. И все пять этих парцуфим, да, вот эти относительно четырех стадий прямого света, Гагальта выходит на Вьют Далит, Аб на Вьют Гимл, Саг на Вьют Бет, Ма на Вьют Алеф, первая степень Вьюта, и Бон выходит на Вьют Шореш. Все это вместе называется мир, улам. Тут есть все действия, все состояния, экран, отраженный свет, весь этот. Есть общая вьют, которая называется «Улам Адам Кадмон» или «Мир Адам Кадмон». Это название. Адам Кадмон. Да, это просто название. Не нужно это как-то истолковывать. Это такое название. Сокращенно мы его называем «Ак». До сих пор это то, что мы учили с Равом. В течение четырех уроков вот этой серии мы будем рады услышать вопросы, выяснения, что понятно, что непонятно, как это вообще накладывается на всю картину нисхождения до сих пор, потому что дальше Ра будет продолжать еще и будет на основе этого и больше углубляться. Поэтому мы рады будем услышать вопросы, пожалуйста.
1: Что означает, что все, что там происходит с Авиютом, начинается с Авиюта Далет, потом переходит к Гимл, Бет Алеф. Как это понять? Что это означает относительно нашей работы? Да, мы говорим про распространение, в данном случае распространение миров.

0: Он видит, он его, это наслаждение давит, хочет получить. А Парцов получить уже свет не может, потому что уже получил максимум, который мог получить. И поэтому и происходит еще один целый механизм, который в ТЭС он обсуждается, здесь нет, о том, что всегда последнее решимо исчезает. Он может получить всегда меньше. То есть он может сделать больше зевук на пхину далит, он сделать не может. И тогда следующий какой это гимл? И следующий зевук на гимл происходит новый парцов. И он называется ап. Соответственно, происходит продолжение, пока не теряет все решимот. Выходит парцов за парцовом. Вот. Но каждый следующий парцов получает все больше свет с низким ивьютом. Таким образом, мир Адам Кадмон наполняется светом.
1: Кент, да, Рабаля, чего не фля.
2: Спасибо за прекрасный урок. В Рош каждый раз видно, когда Ор и Шар — это наслаждение, которое творец дает творению. Затем показывают Ор Хозер, когда творение отталкивает все это наслаждение, отталкивает все. Но потом есть как будто бы какой-то расчет, который мы не видим в Рош. Из этого выходит Ор Пними. Как он делает этот расчет в Рош, и мы не видим его? Да, Баля Сулам действительно приводит нам вот этот пример. Ну, может быть, самый известный в учении Десяти Сферот, в Птихе. Баля Сулам любит использовать примеры. Но когда он использует пример, он содержит все в себе. Это пример гостя хозяина. До первого сокращения наслаждение и кли, которое получало наслаждение, они не сходили вместе. Поэтому это называется четыре стадии прямого света. Почему произошло первое сокращение? Потому что Малхут захотела украсить себя. Что значит украсить? Ари пишет, возникло в его простом желании. То есть Малхут хочет реализовать желание Творца насладить творение. Она понимает, что она, как желание получать, которое стоит против наслаждения, не реализует желание Творца насладить творение, потому что желание насладить ее, она, чтобы желание, чтобы она уподобилась ему. Поэтому после сокращения уже есть условия. Цимцум становится законом, что наслаждение принимать невозможно. И условие — это величие хозяина и уподобление ему. Это и называется экран, отраженный свет, сила преодоления желания. И почему же мы преодолеваем? Потому что есть нечто новое — желание уподобиться хозяину и стать таким же. Экран — это выражение. Это не просто рисунок, когда стрелка опускается. Что такое стрелка опускается? Что такое Ор Яшар? Ор Яшар — это когда Малхут видит снова, что у Творца есть желание наслаждать ее, давать ей. У нее есть желание получать, но в силу сокращения и экрана она преодолевает желание получать, потому что положение хозяина и связь с ним для нее важнее, чем ее желание получать наслаждение напрямую в себя. То есть, когда мы видим эту стрелку, это не что-то техническое. Говорят, что такое сокращение. Это сдерживающее свое желание, хотя очень стремится получить. Стремление получить не исчезает, оно существует в Малхут. Но у нее уже есть сила преодоления. Это называется экран. Что такое преодоление? Желание уподобиться хозяину и наслаждать его так же, как он хочет наслаждать ее. Поэтому мы говорим, что вот эта обратная стрелка, отраженный

0: Ответ — это 100%. Сколько он хочет наслаждать ее, она хочет также наслаждать его обратно. Она не может получить чуть-чуть и сказать, «Ну, я чуть-чуть получу, остальное оттолкну». Нет. Сила преодоления 100%. И, исходя из этого, раскрывается хозяин, теперь уже есть связь с ним, поскольку удерживается его величие над желанием, и, исходя из связи с ним, есть подобие свойств, то есть подобие намерения. Он хочет наслаждать меня, я хочу наслаждать его обратно. Исходя из этого, она обнаруживает, сколько она может получить и сколько она не может получить. Потому что если она получит больше, то она уже будет получать это ради получения. Это называется экран и отраженный свет, который производит расчеты. Это называется рож, голова. Поэтому эту часть мы называем голова парцуфа. Рош. Здесь есть действие Творца Ор Яшар, действие творения Ор Хозер. И вот это Рош, тот расчет, о котором ты говоришь, это исходит из одного условия, из условия сокращения. Если нет сокращения, то и нет головы, нет расчета, нет хозяина вообще. Нет желания уподобиться хозяину. И нет понимания, разумеется, что сколько можно получать, а сколько нельзя получить. И исходя из этого расчета уже рождается и тох. Это возможность получить ради отдачи. Это называется тох парцуф, ор пними, и сколько нельзя получать. Называется сов парцуфа, но все это исходя из этого уподобления, которое рождается в рожь парцуфа. Казахстан, Кыргызстан.
1: А большое спасибо за прекрасный урок. Прям вот с самого начала продолжение такое классное. И вопрос о масахе. Хотелось бы понять его немного свойства. Причем потому что я вижу и здесь несколько. То есть я вижу П, я вижу Табор, я вижу Сиюм. Также есть ХЗ. И я вижу, что это все сокращается. Вот это вот все свойства масаха, это все происходит внутри Малхут? Или это от Творца дается в виде того же Ор Яшар от прямого света. Спасибо.
2: Кеншила, коля пулот шила масах, нахон?
3: Да, вопрос о действиях экрана, масаха. Тоже хороший вопрос. Откуда берется экран? К чему он относится? К Творцу или к Ли, или к творению?
0: Попросили, чтобы мы повторяли ответ. Все действия экрана. Вопрос относительно Табор, Сиюм, Тох, все вот это из экрана, это в самой, или в самой Малхут? Откуда приходят все вот эти действия?
3: Да, все это действие экрана. И где он находится? Если мы поделим Рош на 5 сферот, Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут, то что такое ПД Рош? Там, где находится экран, в Малхут Рош. Так это подразделение, как мы говорили на прошлых уроках, у нас есть и Втох, там тоже Кетер Хохма Бина, Зерампин и Малхут. И в Малхут Тох находится Табор. Вот здесь. Это тоже действие Малхут. Малхут расширяется сверху вниз, то есть от П и до Табора. Это действие того же экрана. Далее еще одна часть, куда не входит свет. Там есть свет Хасадим. То есть есть силы преодолеть получение. Это тоже большая сила. И здесь есть еще одно действие экрана, которое называется Сиюм. Но вот наверху, ПДРош, там есть два свойства. Есть Кашиют и Авиют. Приходит свет со стороны Творца, и прежде всего творение отталкивает все. Любое наслаждение отторгает. Это называется кашьют, твердость экрана. Вторая сила экрана — это сила авиюта. то есть того расчета, сколько он может получить. И это то, что превращает в получение. И тогда отраженный свет, он превращается в кли. Внутри него воспринимается и ор-ишар, прямой свет, и заходит в тох. Не просто так он называется, таамим, вкусы. Просто буквально, как мы что-то пробуем ртом. Наслаждение входит в тох парцуфа. И все это делает экран, который расширяется.
1: С вашего разрешения. Все-таки вот сама природа экрана, масаха, это то, что Малхут просит, ему дает от ор-ишар, или это все-таки производная Малхут? И хотелось бы понять, вот суть и роль Хазе еще есть. Это, я так понимаю, верхняя часть Тиферет. И я так понимаю, она отвечает за какое-то свойство. Спасибо.
0: Да, мы не говорили здесь еще о хазе, мы говорили о трех этих терминах, то, что Раф объяснял П, Табур и Сиюм, но, как Миша и сказал, поскольку причина всего распространения — это Ор-Хозер, экран и отраженный свет, поэтому это также условие для получения наслаждения. Наслаждение не принимается в саму Малхут, а оно принимается в новое вот это кли, и вот это новое кли, оно называется экран отраженный свет. После сокращения невозможно больше получать в само желание, а только в экран и отраженный свет. И поэтому все, что мы видим здесь, рожь, и то, что ниже, п, табур, сиюм, это порождение экрана и отраженного света. Поэтому это называется распространение от нее и ниже, в себя. Рав как-то изображал это. Если вот это желание получать, основное, да, которое родилось в результате четырех стадий прямого света, называется четвертая стадия пхинадалит, то все действия парцуфим, экран, отраженный свет, они внутри нового кли, который находится над этим. И тут мы можем найти парцуф, рош, тох,
4: рош, тох, весов. Весов.
0: А Малхут находится здесь. То есть все это распространение, распространение экрана, свойств экрана, где, в чем, в том, что он изучает из отраженного света. Это называется девять первых сферот. Тет ришонот. Это свойство Творца, которое раскрывается рож в свойствах экрана. Поэтому все распространение духовного парцуфа не внутри самой Малхут, а внутри реакции Малхут на приходящий к ней свет. Поэтому мы говорим, что экран, отраженный свет, становится новым кли. Это и называется новое кли, которого не было до первого сокращения Цимцум Алеф.
5: Buongiorno, amici. Possibile spiegare la differenza tra quando nella recezione della luce tra Tagin e Otiot? Шалом хаверим. Эфшар ли азбир бе каббалат аор митох а парцуф?
3: Здравствуйте, хаверим. Можно ли объяснить получение светов в парцуфе? Какая разница между тагин и отиот? Да, когда свет входит в кли, давайте вернем предыдущий чертеж. Еще. Да. Когда свет входит в парцуф, мы называем это таамим, вкусы. Вот это таамим. Подобно тому, что чувствует человек, вкусы. Свет, когда начинает выходить, это называется никудот.
2: Никудот, тихтов.
3: Не. Так, это никудот. Давайте запишем.
2: Никудот. Нахон.
3: Никуда.
2: Да не кра, шеор йоце, мя парцуф, да не кра.
3: Свет, выходя из парцуфа, это называется никудот.
2: Ляд, ляд.
3: Теперь в никудот постепенно. Обратите внимание, вход происходит за один раз. Выход цветов из дыхахут или выход экрана происходит этапами. Сначала выходит четвертая стадия, потом третья, вторая. Первое — шорош, и тогда экран, который был в таборе, уподобляется П. Во всем этом действии, от этого действия, остается решемот. Решемот от таамим называются тагин. То есть есть еще есть буквы, да, то, что мы называем, над ними нарисованы такие коронки, они называются тагин. А решемот от никудот называются отиот, дословно буквы. Бальсулам говорит о том, что это и есть истинные окончательные килим. И вот эти отиот пишут о них Бальсулам о том, что есть белый свет, ну, подобляет как книги, вся белый лист, и на нем отиот как хиссаронот черным. То есть это те хиссароны, которые нужно исправить. То есть у каждой от, у каждой буквы есть определенная форма, то, что выражает ее свойства.
0: Прежде чем мы продолжим, давайте посмотрим клип номер 5, где Раф напомнил нам о намерении, чтобы мы не умничали, а помнили, для чего мы учимся. Пожалуйста.
3: Книга «Учение детей Сферот», она очень особенная, и мы видим о том, сколько в нее вложил труда Бальсулам, сколько заложено мысли, усилий. По-видимому, в этой книге заложена очень особенная сила для того, чтобы помочь тому, кто будет правильно изучать ее, чтобы поднимать человека из мира в мир. И все зависит от того, насколько мы хотим с помощью нашей учебы не приобретать информацию, знания, а то, насколько мы хотим с помощью учебы достичь внутреннего раскрытия, чтобы сердце раскрылось, и чтобы мы могли почувствовать то, что хочет нам Бальсулам показать. Показать нам высший мир, чтобы подняло нас в высший мир. Киев 3.
6: Так, дякую. Дякую, товарищи. Таке питання. От цей вихід світла.
0: Спасибо, товарищи. Такой вопрос. Выход света. Постепенный Гальгальта, Абсакмабон. Это действие непрерывное, последовательно, одно за другим, или все вот эти пять парцуфов существуют одновременно в Мириак? То есть экран Гальгальта производит единовременно или каждый парцуф последовательно? Миша объяснил сначала, что выходящий парцуф выходит на максимум, на который он может выйти, поэтому называется далет. Самый большой выходит на максимум, который может получить. Помните, происходит расчет в рожь парцуфа. И насколько можно получить, получает. После того, как закончил получать, есть теперь килим, который находится под табором. То есть они хотят получать, но пока не могут, им нельзя получать. Поэтому здесь есть то, что называется битуш, соударение. Об этом Рав говорил. Это та разница между давлением желания получать, которое уже получает ради отдачи, как бы реализовал цель творения на то, что мог получить, относительно всех килим, которые находятся внизу, и на них оказывается давление тоже получить. Это называется ормакив, окружающий свет. Так же, как и входит внутренний свет, есть окружающий свет, который оказывает давление на те келим, которые пока еще не получили свет, и отсюда происходит выталкивание экрана, он утоньшается, и снова происходит расчет в рож. Почему мы сделали эту линию наверху? То есть он на вьюте дали тоже нельзя получить, там уже было получено, он получает на максимально возможный вьют, который ниже этого, это называется уже вьют гиммел, и выходит парцуф, который называется ап, а затем он снова утоньшается и получает на максимальный авьют, это авьют бет, называется сак. Так выходят друг за другом. Помните, как Балясулам определяет науку Каббала? Порядок нисхождения корней, которые распространяются по причинно-следственной связи, согласно четким абсолютным законам, которые подвержены самой высокой цели раскрытия Творца творением в этом мире. То есть весь процесс, он очень последовательные, логичные, причины, следствия, очень четко, как каждый парцуф порождает следующий. И тут есть целые разделы в изучении в ТЭС. Если вы помните, мы с Рабашем учили несколько месяцев, и в основном он говорил о том, как свет выходит из парцуф, и возникают решемот из распространения этого сверху вниз. Мы много часов слушали Рабаша, который говорил только об этом мате и ломате, как это переходит, из далит, гимл, и много еще подробностей, но все это четкий порядок. Потом, как Миша объяснял нам, нужно понимать, что каждый рождающийся парцов, он также и дает предыдущим получать свет. И Гальгальта получает свет, который называется свет Нефеш, и поднимается. Теперь, когда Аб получает свет Нефеш первый раз, это приходит к нему через Гальгальту, поэтому Гальгальта получит в результате этого также свет Руах. Когда родится Сак, и он получит свет Нефеш, Аб уже второй раз получает, поэтому он получит свет Руах, а Гальгальта получит свет Нешама. И так постепенно, когда света входят по порядку, ибо он самый маленький парцов на самом низком авиюте, на авиют Шорыш, он получит свет Нефиш. Это приводит к тому, что в Гальгальта получается свет Ихида. То есть это не просто порядок рождения парцуфим, это также порядок вхождения светов. Так что каждый парцуф, который получает свет, он приводит к тому, что предыдущие парцуфы получают тоже свет.
7: Малхут Денсов Малхут бесконечности после сокращения, когда отражающий свет, отраженный свет становится кли, образует Гальгальту. Вопрос: что означает, что внутри Гальгальта раскрываются дополнительные парцуфы? Апы и так далее, все пять парцуфов мира Ак, все они в гуфе Гальгальты. Что это означает? Что меняется в Малхут бесконечности?
0: Малхут Дейнсов не становится Гальгальта, Малхут Дейнсов остается Малхут Дейнсов. У нее есть свои законы, то есть она работает в Игулим, в равных вот этих величинах, нету верх-низ. Гальгальт — это добавка к Эйнсоф, как распространение света, как тонкая линия в этой Малхут. Малхут приняла решение о сокращении, поэтому свет вышел из нее. Но теперь, когда он принимается, он не принимается сразу, а принимается как тонкая линия, и он тоже по порядку прохождения сверху вниз, чтобы потом через наши действия сейчас, во время урока, когда мы учимся, когда мы слышим эти названия, мы стремимся понять то, что мы изучаем. Это очень нас приближает, нашу душу, чтобы мы поднялись по этим ступеням снизу вверх, и этим наполним ту Малхут бесконечности, которая опустошилась. Все это предназначено для душ, Поэтому и произошло сокращение души, которая оторвана от света, чтобы у них была независимость, и чтобы они захотели устремиться обратно. И тогда Малхут Дейнсов наполнится, а Гальгальта — это тонкая линия относительно всего того света, который наполняет Малхут Мира Бесконечности. Да, мы подходим к завершению.
2: Woman Spain.
8: Gracias, amigos. ¿Qué significa que el masaj se purifica y por qué esto debilita el masaj cada vez?
3: Что означает, что экран истончается, миздахех, и почему это ослабляет экран раз за разом? Верно. Мы говорили о том, что всегда клип может получить максимум из того, что может получить. И максимум в Гальгальте
2: —
3: это пхинадалит, получает до табура. Теперь свет, который не был получен внутрь кли, продолжает давить на табур. Это то, что называется битуш, соударение внутреннего окружающего светов. Получи еще, получи. А масах уже максимум получил, больше получить не может. И это как раз тот механизм, который вынуждает избавиться от наслаждения, которое было, для того, чтобы уподобиться, чтобы перевести снова экран в П. Потом этот процесс уже повторяется на более низких уровнях
4: авиюта.
0: Мы заканчиваем урок, мы продолжим смотреть эту серию уроков, которую Рав давал. Она была очень такая подробная, было много всяких терминов. Потом мы продолжим учиться и получать все ответы на вопросы, которые пока не получили. Спасибо за все, всем, кто участвовал в уроке. А сейчас мы закончим песней. Спасибо.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, перед тем, как мы войдем в урок, мы включимся в намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством нашего центра посещений, и будем их удерживать единым сердцем в десятках. На первой части мы будем слушать урок Рава от 11 апреля 2003 года. Урок основан на статье «Что такое истинная ложь в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 1881 страница. Мы прочитаем статью «Вместе в десятках». 33 минуты, пожалуйста.
1: Какой истинный ложь в духовной работе? Следует понять, какое отношение истинная ложь имеет к работе Творца. Что означает, что можно быть работником Творца, несмотря на то, что это ложь. Как можно сказать такое? В книге Зоар сказано, «Часть Творцу означает радовать бедных, ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые келим, и он видит, что им нечему радоваться, и он плачет о них». Рабей Сулам объясняет это высказывание в комментарии Сулам следующим образом. «Сначала нужно понять объяснение наших мудрецов, что во время сотворения мира, когда он сказал ангелам, сотворим человека по образу нашему, милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. Истина сказала, да не будет создан, ибо весь он есть ложь. Справедливость сказала, да будет создан, ибо он поступает по справедливости. Мир сказал, да не будет создан, ибо весь он раздор. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю.
0: Объяснение. Мы знаем слова наших мудрецов. Всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в ло лишма. Потому что из ло лишма приходит к лишма. Ведь человек из своей низменности не способен сразу же заниматься заповедями Творца, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. И невозможно для него по его природе сделать какое-либо движение не ради себя. Следовательно, он вынужден сначала исполнять заповеди с намерением ло лишма, то есть для собственной выгоды. Но вместе с тем он привлекает свет святости в действие по исполнению заповедей, когда благодаря привлечению света он в конечном счете, в конечном итоге придет к исполнению заповедей лишма. И поэтому истина пожаловалась на создание человека, говоря, он весь ложь. Ведь как может быть создан такой человек, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть в ло лишма? Но милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. И с ее помощью он постепенно будет исправляться, пока не сможет выполнять все заповеди с намерением ради отдачи. И также мир жаловался, что он весь раздор. Но справедливость сказала, да будет создан. И так далее. Потому, благодаря заповеди милосердия к бедным, которую он совершает, он постепенно приблизится к свойству отдачи, пока не придет и не станет заниматься лишма. После того, как все их аргументы были услышаны, Творец согласился с ангелами милость и справедливость и бросил истину на землю, то есть разрешил выполнять заповеди первоначально в ло лишма, несмотря на то, что и это ложь, так как, в конце концов, придет к лишма. И тогда истина поднимется из земли и так далее. Конец цитаты. А Рамбам сказал так. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью. Им приоткрывают тайну эту очень постепенно.
1: Из слов Рамбама мы видим, что необходимо начинать работу на Творца в Лолишма. И понятие Лишма нельзя даже раскрывать им, что есть такое понятие. Они должны знать, что то, что они исполняют Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение, это истинное совершенство, и нечего к этому добавить, кроме количества. То есть посвящать больше времени и усилий для того, чтобы исполнять Тору и заповеди, и чтобы они были рады тому, что исполняют Тору и заповеди, и у них будет большое вознаграждение. Получается, согласно этому, что для того, чтобы они были работниками Творца в совершенстве, им нельзя знать, что есть понятие лишма, поскольку они пока еще не способны войти в работу в лишма. Поэтому, если им скажут, что главное в работе — это лишма, они скажут, как мы можем исполнять Тору и заповеди в лишма, если это не истинная работа, а работать в лишма они пока еще не способны. Поэтому они останутся с проблемой с обеих сторон. Другими словами, лолишма не будет важным у них, а лишма они видят, что в этом они работать не способны. Поэтому в соответствии с этим им нельзя раскрывать это, раскрывать, что необходимо работать ради отдачи. Тогда как, когда они не знают, они думают, что они по-настоящему работники Творца и что они праведники. И поэтому это даст им силы для работы, поскольку они рады тому, что они являются работниками Творца. И они смотрят на остальных людей, которые не исполняют Тору и заповеди, как они, как на животных и зверей, у которых нет разума больше, чем у животных и зверей.
0: А по поводу выяснений, Ари написал в «Древе жизни»: «Творец дал Израилю Тору и заповеди только чтобы выяснить и очистить и убрать примеси из келим, которые являются облачением души. И благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души, нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. Это значит, что мы не можем сказать, что исполнение Торы и заповедей без намерения неистинны, не дай Бог. А из слов Арии получается, что благодаря всем действиям, совершаемым человеком, приходит выяснение святости из клипот, которая упала в них во время разбиения келим. Однако существует разделение между заповедями без намерения, между Торой без намерения и между Торой и заповедями с намерением. Как сказано, а благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. А понятие лолишма, которое называется ложью, следует объяснить, что поскольку целью творения является насладить создание, то для того, чтобы человек постиг это практически, то есть чтобы он увидел добро и наслаждение, как оно раскрывается в мире, невозможно творением это увидеть, прежде чем у них будут истинные келим, с помощью которых они могут видеть добро и наслаждение, которая раскрывается в мире.
1: Поэтому творением еще не раскрыто, что цель творения на самом деле состоит в том, чтобы насладить свои создания. Ведь они видят, что в мире страдают, в мире переживают страдания, каждый согласно своему свойству. В таком случае можно объяснить, что до тех пор, пока творение исполняет Тору и заповеди не с намерением, ради отдачи. Они еще не способны увидеть истину, что в цели творения заключается желание насладить. Поэтому объяснение таково, что те, кто исполняет Тору и заповеди, еще не удостоились построить намерение ради отдачи. Хотя, с точки зрения истины, произошли выяснения в отношении святости исполнения Торы и заповеди даже и без намерения, то есть святость добавляется с помощью их действий. Но это только в смысле существования святости. Однако творения еще не способны видеть, что происходит благодаря им действиям, то есть какие исправления происходят благодаря их работе даже в Ло Лишма. Получается, как сказано выше, что понятие лжи, то, что говорят, что ло лишма называется ложью, это в отношении творений. То есть, как сказано выше, они пока еще не могут видеть истину, что заключающееся в исполнении Торы и заповеди без намерения. Но на самом деле происходит исправление выяснения святости.
0: До такой степени мы должны верить в слова Ари, что в каждом действии в Торе и заповедях происходит исправление, что следует спросить в отношении того, что мы видим, что есть правило. Что если человек может подействовать на своего соседа, чтобы тот не нарушал субботу? Например, если соседу нужна его помощь, и благодаря этому сосед будет соблюдать субботу, то человек должен действовать так, чтобы он не нарушал субботу. И следует спросить, если здесь нет намерения соблюдать субботу, а он соблюдает заповедь, которую навязывает ему его товарищ, то какая польза может быть от такой работы? Однако, как сказано выше, каждое действие, которое мы совершаем, даже без намерения, делает свое дело. То есть происходит выяснение святости. Только творение все еще не в состоянии увидеть исправление, поскольку они могут нанести ущерб, поскольку они все еще находятся под властью желания получать. По этой причине, прежде чем он увидит исправление, которое совершается им, он еще не может получить то высшее изобилие, которое раскрывается через его действия. Поэтому, когда они не видят раскрывающегося высшего изобилия, они не могут нанести ущерб, поскольку они не видят, что тут можно что-то получить. Но человек должен верить, что все действия в Торе и духовной работе важны. И так он должен верить.
1: И только после того, как он удостоится получить вторую природу, называемую желанием отдавать, он удостоится увидеть истину, стоящую в том, что цель творения — насладить свои создания. Получается, что то, что говорят, что ло лишма называется ложью, это в отношении видения человека. То есть человек еще не видит, что цель творения — насладить его создание. И из сказанного поймем, почему лишма называется истиной. То есть благодаря тому, что человеку достался свойство лишма, человек должен прийти к уровню любви к Творцу, в том, что Творец лично управляет человеком. То есть человек получает все блага от Творца, и тогда человек видит истину, что цель творения — чтобы насладить свои создания. И мало того, человек должен удостоиться и увидеть, как высшее управление ведет себя по отношению ко всем творениям в свойстве доброй и творящей добро. И это большая ступень, когда человек видит, как Творец управляет им частным образом, свойством доброй творящей добро. Однако человек должен увидеть, что Творец ведет себя так со всеми творениями, свойством доброй творящей добро. И поэтому лишма называется истиной. То есть через работу в свойстве лишма человек удостаивается и видит истину, состоящую в том, что Творец управляет всеми творениями свойством доброй, творящей добро.
0: И это, как сказано в предисловии к учению десяти сферот. А посему предупредили нас мудрецы об обязательном условии в занятии Торой, чтобы занятие это было именно лишма. То есть было таким, чтобы благодаря ему он удостоился жизни, ведь это Тора жизни. И пусть направит свой разум и сердце на то, чтобы найти в ней свет лика царя жизни. То есть постижение явного управления, называющегося светом лика. Другими словами, пока человек не удостоился свойства лишма, он находится в сокрытии лика. То есть пока еще не видит, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро. Отсюда следует, что он находится в состоянии лжи. То есть, когда он говорит то, что говорили мудрецы, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои творения, это ложь, так как мы видим обратное. Но тот, кто изучает Тору лишма, удостаивается и видит истину, потому что он сам удостаивается и видит благо и наслаждение, которое он получает от Творца. Более того, он должен прийти в состояние совершенства и увидеть, как Творец управляет всем миром с целью насладить свои творения. Отсюда следует, что истина и ложь относятся к постижению самого человека. И сказано получается, что тот, кто изучает Тору лолишма, это считается ложью только потому, что он не готов увидеть истину, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро.
1: И это, как сказано выше, как говорит великий Ари, что с помощью всех действий, которые человек совершает в святости, происходит исправление. Однако человек еще не может видеть, что происходит благодаря Торе и заповедям, которые творение исполняет даже без намерения, то есть даже в лолишма, ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что вначале нужно работать, порядок работы должен быть с малолетними и женщинами, чтобы это было ради получения вознаграждения, поскольку само действие по исполнению заповеди производит исправление, как сказано выше. И согласно тому, что сказал мой отец и учитель, о высказывании наших мудрецов, любимый Исраэль, ведь они названы сыновьями Творца. Особая любовь проявляется к ним, ведь они названы сыновьями Творца, как сказано, сыны вы Творцу Всесильному вашему. А Барасалам сказал, что то, что они называются сынами Творца, это в общем. Но особенно любимые — это в частном виде. Он спрашивает, что такое особо любимые. И он сказал, что особо любимые — это в том, что им известно. То есть они знают и чувствуют, что называются сыновьями Творца.
2: И
1: аналогично нужно объяснить и здесь, то есть что с помощью исполнения действий даже без намерения, что называется Лолишма, Исраэль, хотя и называются сыновьями Творца, потому что они занимаются Торой и заповедями в плане действия, происходят тоже большие исправления, как сказал Великий Ари, но им это неизвестно. То есть они не в состоянии видеть, какие исправления происходят благодаря их работе.
0: Но после того, как человеку достаивается свойство лишма, тогда становится им известно то, что они делают. И это, как сказано, Раби Мейр говорит, «Всякий, занимающийся Торой лишма, удостаивается многого». И мало того, весь мир становится выгодным для него и раскрывает ему тайны Торы. Следует объяснить это, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он уже видит истину, что цель творения — насладить свои создания. И свидетельством этого является то, что он сейчас видит, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он чувствует добро и наслаждение. Также следует объяснить смысл фразы «и раскрывают ему тайны Торы». Это значит, что он получает награду за то, что видит, как посредством его Торы, его работы в Торе и заповедях производится исправление свыше. Но прежде чем он будет вознагражден за выполнение Торы и заповедей Лишма, хотя и совершает исправление посредством своей работы в Торе и заповедях, он не может увидеть этого, пока не будет вознагражден отдающими келим. В свете сказанного нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Главное не учение, а действие. Здесь перед нами есть две вещи. Первое — действие. Второе — намерение.
1: С одной стороны, мы понимаем, что главное — это намерение. Другими словами, когда человек делает какое-то действие, плохое или хорошее, нужно считаться с намерением, а не с действием. Например, два человека, между которыми произошла ссора. Один взял нож и пырнул другого. Конечно, это плохое действие. А второй повел его в суд, и тот, кто пырнул, получил штраф за свое действие. И вот пырнувший говорит, что тот, кого я пырнул ножом, сделал этот, ударил только, попал ему только по руке, поцарапал его. Я должен заплатить штраф. А я видел, что этот человек какое-то время назад вошел в больницу, и врач разрезал ему живот и вынул что-то оттуда. А он заплатил врачу много денег, а я за маленький порез, который я ему нанес, должен за это платить. Ведь это противоположно тому, что было у врача, сказано выше. Ответ простой, сказал судья. Мы судим, исходя из намерения, поскольку ты пырнул его, потому что ты хотел получить удовольствие, поэтому ты должен заплатить за то наслаждение, которое ты испытал, тогда как хирург разрезал его плоть ножом, поскольку он хотел, чтобы пациент получил от этого пользу. Поэтому пациент должен заплатить врачу. В таком случае мы видим, что главное — это намерение, а не действие. И таким образом, почему мудрецы сказали «главное не учение, а действие»?
0: Однако, как было сказано выше, в духовном, в том, что касается Торы и заповедей, главное — это действие, как сказал Ари, что действиями по исправлению заповедей выясняются искры святости из клипот. Однако человек не может этого увидеть, пока у него не появляются отдающие келим. Иначе, если он увидит, что производится его работой, это уйдет в его получающий келим, и автоматически он вернет все в клипот. Выходит, что действие — это главное. Однако, разумеется, если он может создать намерение, чтобы и намерение было ради отдачи, тогда он с помощью намерения, которое властвует над действием, поднимается на более высокую ступень, как было сказано выше. Благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира Асия и образуется облачение души нефеш. Поэтому главное — это действие. А к действию мы должны добавить еще и намерение. И мы должны верить, что в плане ветвей и корней все материальные вещи, происходящие у нас, исходят от высших корней. То есть, так же, как материальные действия исправляют тело, и без них тело не может существовать, также и в вопросах души. Без действий по исполнению Торы и заповедей нет питания душе, чтобы она могла существовать.
1: И это как приводится в книге Бейт Шар Каванот. «И знай, что в Адаме Ришоне были произведены все выяснения всех миров и всех душ, и были выяснены все животные, а выяснение неживого и растительного не было завершено, поэтому они ели, чтобы выяснять их. А когда согрешили, души и животные вернулись в глубины клипот, и только чистые животные выясняются посредством нашей еды, а также неживое и растительное». Из сказанного выходит, что именно с помощью нашей еды производится выяснение в отношении неживого, растительного и животного. И к этому следует только добавить намерение. Но без действия намерение не приносит пользы. Поэтому не следует говорить, зачем накладывать тфилин, ведь главное — это намерение. В таком случае он может создать намерение на тфилин, и ему не нужно исполнять это в действии. Однако главное — это действие, а намерение — это дополнение. Поэтому, как в материальном, если человек строит намерение на еду или на питье, но не будет есть и пить на практике, он умрет. Аналогично, если человек не будет исполнять Тору и заповеди в действии, его душе, которая получает питание от действий в Торе и заповедях, тоже будет не от чего жить.
0: И в этом смысл фразы. Главное не учение, а действие. То есть настоящее практическое действие. А потом, в качестве дополнения, следует добавить намерение на действие, которое совершает человек. И это духовно-неживой уровень святости. А из духовно-неживого уровня мы можем выйти на уровни растительного, животного и говорящего. Из сказанного поймем то, что было приведено выше по поводу того, что Творец приходит осмотреть эти свои разбитые келим, которые в конце концов должны прийти к лишма. И тогда истина поднимется из земли. и говорит там, и в этом тоже смысл разбиения келим, произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в мир и бия разделения упали вместе с ними в клепот и искры святости. И из-за этих келим попадают под власть клепот, удовольствие и любовь всевозможных видов, потому что они передают эти искры человеку для получения и наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям. Но вместе с тем Он даровал нам Тору и заповеди. И даже если человек начинает заниматься ими, даже еще в лолишма, то есть ради самонаслаждения, для наполнения своих низменных желаний, в конце, благодаря им, все же придет к лишма и удостоится цели творения, то есть получить все наслаждение и благо, уготованные в замысле творения, чтобы доставить наслаждение Творцу. И необходимо помнить правило в отношении работы, что человек не должен смотреть на себя и проверять, в порядке он или нет. То есть, если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он был в порядке. И это именно в то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некое сближение с Творцом. Тогда можно ему смотреть на свое состояние критически. Но в то время, когда человек чувствует, что есть у него отдаление от духовной работы, то есть у него нет особого желания к работе, тогда ему запрещено смотреть на себя и молиться. Но он должен тогда обратить внимание и сказать, насколько есть у меня хотя бы какая-то связь с работой, этому я рад, и я благодарю Творца за это. Но не следует тогда молиться Творцу, чтобы он приблизил его. А что касается молитвы, чтобы он молился о том, чтобы Творец приблизил его, то это должно быть именно тогда, когда у него есть какой-то подъем в работе.
1: Это как сказано в книге Зоар: «Приди и увидь». Днем он занимался Торой

0: Вещь, которая более важная, это действие. А намерение — это добавка.
1: Да, сейчас каждый находится на какой-то ступени, и вопрос здесь, я бы сказал, что просто начинать работать, сделаем и услышим.
0: Рабаш здесь говорит о действии и намерении, где намерение должно быть. Перейдем к уроку от 11 апреля 2003 года.
1: Пятый том Шлавей Сулам, страница 282. Что такое истинная ложь в работе? Значит, действительно, вся наша работа в выяснении между светом и кли, в чем разница между ними? Преимущество света из тьмы. Это называется у нас на нашем языке истинной ложь. Мы знаем, насколько истина и ложь — это вещи, это недвижимость, да? Приходит, уходит. Вещи, которые не имеют никакой постоянной основы. Которым можно было бы пользоваться с течением времени. Все зависит от того, на чем человек основывается. Здесь, тоже и здесь он говорит, что человек растет и согласно тому, насколько он помещает себя в этот путь к Творцу, у него получается, что вначале исполнять практические заповеди, а потом самоисправление с помощью Торы, пока он не приходит уже в работе с намерениями. С намерением ради отдачи. И всякий раз истинная ложь выясняется у него иначе. В третьей части, в ТЭС, он объясняет, и в пятой части, что Малхут Высшего становится кетером Нижнего. Этот переворот приводит просто к отрыву кетера от Малхут. То есть вообще все, что было на предыдущей ступени истиной и устойчивостью, и он нас стоял на этом, был уверен в этом. На каждой следующей ступени, в каждом следующем состоянии, это как бы находится в абсолютном противоречии с предыдущим состоянием. Такова природа ступеней. И не то, что он все время добавляет всякий раз от ступени к ступени, а ступени находятся в взаимном противоречии друг другу. Поэтому истина и ложь, то, что было до этого истиной, становится просто ложью, а истина становится или выясняется сейчас абсолютно в противоречии с предыдущей истиной. Потому что всякий раз в выяснении кли выясняется клипот от прошлого, предыдущего выясненного кли. То есть до этого я выяснил кли, это кли сейчас для меня святое, хорошее. Я вижу, что из него я сужу, кто такой Творец, кто такой я и так далее. Мне кажется, что я достиг чего-то, у меня есть какое-то выяснение, исправление. В противоположность этому приходит более высокая ступень, большая ступень, выясняются клипот на предыдущем уровне, то, что представлялось мне святостью, и я начинаю видеть по сравнению с этим глубину внутри нее следующую ступень. Следующая ступень по сравнению с ступенью, на которой я думал до этого, и думал, что это святость, она выглядит просто как клипа, как отбросы. И так это всякий раз. Поэтому нет истины и лжи абсолютной, а

0: все измеряется согласно уровню, ступени, на которой человек находится. И так мы должны относиться также и к себе, и к процессу, который мы проходим, что во всяком состоянии, во всяком месте это вещи относительные. И поэтому нужно терпение и правильное отношение к этим ступеням, которые мы проходим.
1: Да. Когда он пишет здесь, в конце статьи, он представляет состояние, что именно во время дня, то есть во время подъема, он работал в левой линии, чтобы выяснять суды. Тогда как ночью, когда свет не светит, он занимался восхвалением. Противоположность Бальсулама, который пишет, что нет более счастливого мгновения в жизни человека, кроме мгновения отчаяния, в котором строится правильная молитва. Здесь он говорит, что по сути, что молитва должна быть не там, где человек чувствует ночь, а как это сочетается вместе?
0: Где это твой вопрос? Нужно помнить порядок, правила порядка в работе. Человек не должен смотреть на себя, в порядке он или нет. То есть если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы он был в порядке. И это как раз то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некоторое приближение к Творцу, и тогда ему можно смотреть на свое состояние критически. Но время, когда человек чувствует, что у него есть отдаление от работы, то есть у него есть настолько... И нет особого желания к работе, ему нельзя смотреть на себя и молиться. Он должен обращать внимание и сказать, насколько у меня есть связь с работой, я радуюсь этому и даю...
1: Вопрос в том, как это согласуется с состоянием, в котором мы знаем, что истинная молитва — это в то время, когда человек чувствует отчаяние, когда чувствует себя удаленным. Тогда это время для истинной молитвы. А здесь он говорит как бы наоборот. В то время, когда человек чувствует себя далеким, не молиться, а пусть скажет спасибо за связь, которую ему дали. Как это сочетается вместе?
0: Как это сочетается, я скажу тебе. На самом деле, нам не надо того, что ты сейчас читаешь статью. Ты получаешь это, принимаешь это к исполнению?
1: Пытаюсь понять, что он имеет в виду, в чем есть указание.
0: Указание простое, что каждое состояние — это как парцуф, в котором есть кетер и есть малхут. Два края. И из двух этих краев, концов, человек должен работать. И у него есть так же, как в нашей молитве, и благодарность, и просьба. И всякое состояние, неважно, какое состояние человек проходит, и в нем есть тоже свет и кли, и из одного кли он может как бы обратиться и с просьбой, и с благодарностью. Ты видишь, он тоже поворачивает это здесь по сравнению с тем, как в другом месте, и делает это иначе.
1: Так это надо принимать как указание к действию?
0: Принимай, посмотри. Ты думаешь, от того, что ты читаешь, что с тобой происходит для исполнения?
1: Я пытаюсь установить, потому что...
0: Согласно тому, что ты читаешь, ты можешь как-то установить себя?
1: Стараюсь.
0: Старайся. Это хорошо, стараться, да. Пытаться для того, чтобы видеть, что это вообще не происходит. Это от книги. Это, что здесь инструкция, поверни здесь кнопку тут, а тут там сделай, тут немножко давление, эту мысль помести туда. Ты не можешь ничего с этим делать, ты не решаешь внутренние процессы, которые в тебе. Книга — это в общем для того, чтобы привлекать цвета. Только привлекать цвета, ничего сама книга не дает. Разум, который ты как бы берешь из этой книги, я много брал от книги, поверь мне, это ни в чем мне не помогло. Это не помогает, это просто не работает. Когда ты радуешься, когда ты находишься в депрессии, разум не работает, работает кли, где разум?
2: כמה שתגיד לעצמך

0: Сколько ты не будешь говорить себе, что это нехорошо, что надо делать иначе, делать иначе. Но сколько ты будешь говорить себе из разума, кли не слышит.
1: Но разум создает состояние, относительно которого есть разница.
0: Разум может только научить тебя обращаться к правильному средству. Возможно. Когда ты не находишься под воздействием кли. Просто... В рабстве у кли. Разум — это вещь очень-очень ограниченная, как наш помощник. Когда ты можешь действовать из разума, когда чувства не господствуют? В серых, то, что называется, состояниях, пограничных.
1: Но все равно надо упорядочить состояние с того, в котором я нахожусь, к тому, в котором я хочу быть, к которому я должен стремиться, к которому я должен построить желание, в котором я сейчас не нахожусь, но я хочу в нем быть завтра или послезавтра или через год. Это я строю в разуме. Где мне еще такое найти?
0: Я читаю книгу, что нужно, я должен учиться, я должен думать весь день о разных вещах, я должен вкладывать себя в группу, верно? Для этого мне нужен разум, чтобы он давал мне какую-то оценку вещей, новую оценку. И тогда, согласно тому, как я буду убеждать себя, я смогу переводить мои вклады из одной кассы в другую кассу, начинать вкладывать в группу, в учебу, вместо того, чтобы там в какие-то другие вещи. Для этого нужен разум, верно? То есть разум нам нужен для того, чтобы возвеличивать цель настолько, чтобы она ощущалась у меня в ощущении. Я чувствую ее, она важна, да. Вся жизнь — это мусор, весь мир. Действительно, Творец дал мне такие удары, что я чувствую, что этот мир ничего не стоит. Я отчаялся в нем. Я вижу, что здесь нет вообще чем заниматься, с кем заниматься. И все. Теперь я должен увеличивать цель. Ну, разум поможет. Но это до того, как я начинаю входить в действительно процессы, у меня есть подъемы, падения, и тогда разум работает, может помочь мне в очень ограниченном виде.
1: Это не поможет, но как знание. Нужно придерживаться определенного мнения во всех изменениях состояний. Так ты можешь сказать, но к чему ты стремишься? Согласно ступени, ты можешь быть совершенно иным, чем то, что есть сейчас у меня в ощущении, в каком-то знании. Я не понимаю, знание, то есть чувственное, или оно превращается во что-то? Не знаю, где-то остается, но оно остается где-то.
0: Слушай, проблема... Различить разум и чувство. Мы не знаем вообще, есть ли у нас какая-то информация, какое-то знание, какие-то параметры, чувственное это или рациональное. Да? Еще вопросы?
1: На странице 388, абзац, однако.
0: Страница 388, абзац, начинающийся с всего. Но в духовном, по поводу Торы и заповеди, главное — это действие. То есть, как сказано в словах великого Ари, что из действия по исполнению заповеди выясняются святые искры, исклипот. Но это только на уровне мира Осия. Так? Или, как он сказал там, практические заповеди. Ну да, Васия, конечно, да, Васия. И также, когда человек еще не способен видеть это до того, как у него есть отдающий килим, иначе благодаря тому, что он увидит, что то, что произошло из его работы, это идет в его получающий килим, В любом случае, он вернет все в клипот. Получается, что главное — это действие, да?
1: Вопрос в том, что...
0: Вопрос, что такое действие, да, или что?
1: Тут есть как бы противоречие. Вначале он выясняет про искры в клипот, а потом он говорит, что это все возвращается в твое кли. И говорит, что главное — это действие.
0: То есть вопрос наш такой. Что такое намерение, что такое действие, прежде всего?
2: Ну, маза кавана, нахну килу юдим, кен?
0: Кавана, зато... То, что намерение мы знаем. Намерение — это чего я хочу от того, что я делаю, так?
2: Застам, кавана, кен?
0: Это просто намерение, да? Человек делает что-то руками и ногами, разными средствами, и нам важно знать его намерение. По сути дела, его намерение определяет, может быть, он делает вещи очень хорошие, может быть, он активен в группе, в распространении, я говорю, у нас, допустим, да? И просто делает очень много вещей, но намерение его, кто знает? Может быть, он как шпион здесь. Просто так. Ну, не хочется ничего говорить такого уж. Так намерение его, по сути дела, определяет не то, что сейчас выходит у него от работы, а к чему эта работа как бы приводит его, и что он вызывает не только у себя, но и у других, и у группы, и у творцу. То есть действие может быть хорошим, намерение может быть плохим, и тогда, согласно намерению, мы, по сути дела, судим его. Так, все. В духовном мире, духовный мир — это желание. В духовном мире действуют желания, намерения. Там не считаются с телом. Другие расчеты. Поэтому намерение называется там, если это ради отдачи. А если это ради получения, это называется без намерения. У нас в этом мире намерение называется, что человек намеревается, подразумевает что-то, вообще добро, зло, это неважно, у него есть намерение хорошее или плохое. В духовном нет такого, хорошее намерение или плохое намерение. Намерение, если просто говорят о намерении, у него есть намерение для того, чтобы отдавать Творцу, а у нас нет. У нас есть действие телом. И намерение может быть хорошее от этого или нет. Поэтому он пишет, что тут есть у нас исполнять практические заповеди, и заповеди без намерения. Имеется в виду, то есть состояние следующее, что мы в нашем состоянии, как мы сидим здесь, у нас пока еще нет намерения ради отдачи, у нас есть пока еще намерение ради получения. Так, это называется, что мы исполняем практические заповеди без намерения. То есть я читаю, я учусь, я занимаюсь группой, и намерение мое в этом заработать, обрести что-то. Это называется, что я исполняю практические заповеди без намерения. Я занимаюсь действием, разные средства, которые могут привести меня к цели. Мне говорят, это учеба, работа в группе, распространение, так, товарищи, главным образом. Так написано все. Да? Я занимаюсь этим. Это называется заповеди, средства практические, которые я исполняю руками и ногами. Намерение мое пока еще для себя, чтобы было хорошо. Да? О Творце я пока что не думаю. Он для меня пока что не источник, о котором я как бы должен заботиться. Я забочусь о себе. Это называется, что я делаю это без намерения. Вот и все. Потом наступит время, когда мы получим также намерение ради отдачи. Называется, что мы будем делать уже действие с намерением. Или работаем с намерением. Вот и все. То есть никогда, если мы говорим о связи человека с духовным, мы не говорим о руках и ногах. Что сделала моя рука, это называется действие. Это называется заповедь. Всегда имеют в виду действие в желании. Потому что желание – это наш носитель. Это единственное, что было создано, и с этим мы работаем.
1: Но он говорит здесь, что в действии заповедей, а не в намерении, в действии. Проходят выяснения, которые вводят искры в клипот.
0: Да, так и мы в действии, при исполнении заповедей, не с намерением. То есть практически заповеди очищаются много для сия и становятся облачением души. Так ты видишь дальше, видишь, страница Шинпейдалет. 382. Что он говорит, что благодаря практическим заповедям очищается нога дайсия и становится облачением души нефеш. А дальше? То есть нельзя говорить, что действие исполнения заповедей Торы его без намерения, это, не дай Бог, не истина. А получается из слов Великого Ари, что из каждого действия, которое человек производит, выясняются благодаря им выяснение святости из клипот, то, что упало туда в момент разбиения. Есть часть мицва, заповедь без намерения и Тора без намерения. Следует отличать это от Торы и заповеди с намерением.
1: Теперь продолжение абзаца. Он говорит.
0: Какое продолжение, какой абзац ты сейчас говоришь?
1: 388.
0: Да.
1: Он говорит, что в тот момент, когда производит заповедь без намерения, то он и так вернет все в клипот. В конце абзаца.
0: На странице 388 Шинпэхэт. Иначе через то, что он увидит, что произойдет с его работой, это все пойдет в получающий кли, он вернется в клипот. Получается, что главное — это действие, да? Да, что ты здесь не понимаешь?
1: Действие возвращает все в клипот, и оно же главное?
0: Если тебе дадут сейчас, в твоем состоянии, когда у тебя нет экрана, у тебя нет намерения ради отдачи, увидеть, что ты делаешь в духовном, тем, что ты сейчас пришел учиться против своего естественного желания тела, ты прилагаешь сейчас усилия в учебе, скажем, ты как-то стараешься соединиться с группой, то есть ты стараешься исполнять какую-то работу с помощью средств, которые могут привести к святости, к Творцу. Ты не подразумеваешь это, ты не знаешь, что ты выполняешь. Ты как-то участвуешь в этом. Но в этом есть немного вещей, которые даже если ты не знаешь, но они работают. Если бы ты знал, что выходит у тебя, допустим, 10 грамм сегодня, ты получил духовности, ты только еще не знаешь с помощью своих усилий. Если бы ты сейчас раскрыл 10 грамм этой духовности, и ты бы увидел, что это больше, чем все наслаждения этого мира, то, что получило все человечество в течение всех поколений, это действительно так, ты мог бы продолжить дальше в чем-то, или ты бы задохнулся и разорвался бы от этого блага. Ты бы сказал, я больше ничего не хочу, слава Богу, все, дай мне мое. Так? Ты бы продолжил работу? Нет. Поэтому это скрыто. То есть ты бы внес бы это в клипу. Ты бы поместил свою духовность, которую ты достигаешь. Ты сейчас делаешь большие вещи. Только почему они скрыты? Потому что у тебя пока нет экрана. Каждый тот, кто сейчас сидит здесь, он сейчас зарабатывает духовно в чистом виде. Наверняка, я подписываюсь, но если бы мы увидели это потом, после Максома, ты начинаешь получать это вместе с заблуждениями, злодеяниями из этого времени. Но нет другой возможности. Каждый сейчас забрал бы свою долю, и это бы закрылось от него, он бы не продвинулся. Этот свет, благо, отменили бы это все. Просто было бы нет в чистом виде клипа на 100%. В этом вся причина скрытия. Это то, что он здесь имеет в виду. Иначе, из-за того, что он увидел то, что он сделал из своей работы, это ведет его в его получающий клип. И в любом случае все это вернется в клипот. Получается, что действие – это главное. То есть действие, которое он производит, намерений у него нет, и он не видит его результатов. Еще вопросы? Нет. Хорошо. Есть.
1: Он говорит о том, что сначала нужно совершить действие, материальное действие, а после этого облачить на него намерение. А мы здесь говорим вообще о намерении, что в духовном мире нет материального действия. Но здесь он пишет, он говорит, что без материального действия нет никакого смысла в намерении.
0: Что он имеет в виду тем, что он говорит материальное действие? Материальное — это называется ради получения. Духовное — это называется ради отдачи. Ты слышишь определение? Материальное — это не называется, что я делаю руками и ногами. А человек, у которого, не дай бог, нет рук, он что, не может делать действие?
1: А это то, что он пишет.
0: Что он пишет?
1: Он пишет, если ты накладываешь тфилин, то тогда при наложении ты тогда...
0: Накладывание тфилин имеется в виду, что ты используешь средства, чтобы продвигаться в духовном. Вот и все. Неважно, это накладывание тфилин или другие вещи.
1: Но возьмем это для примера.
0: Ну, накладывание тфилин, ладно. Так мне говорят, что если я это делаю, это средство, чтобы я продвигался. Я не понимаю как, я не понимаю почему, но я делаю это. Но зачем? Для того, чтобы продвигаться в духовном. Не чтобы мне было хорошо, и чтобы я заработал сегодня, выиграл в суде, или здоровье, или разные другие вещи.
1: Почему?
0: А, нет, пожалуйста, если ты проблема, если ты хочешь это тоже, тоже, пожалуйста, делай. Только мы говорим здесь о тех, у кого есть стремление заработать от духовного.
1: Более развитые.
0: Более развитые, скажем, да.
1: Тогда они должны сначала совершить это наложение твилин, повязать на свою материальную руку, а потом сделать намерение.
0: Делай это. Твое намерение, что значит, иначе наложить тфилин и на это сделать намерение? Что значит на это сделать намерение? Что это? У меня есть намерение в кармане, и я потом делаю... Как я могу сделать намерение, если у меня нет намерения?
1: Потом.
0: Что такое потом? После того, как я эту коробочку возложил?
1: В будущем, чтобы превратить из лолишма в лишма.
0: Я не знаю, что такое в будущем. Я тебя не понимаю. Где в будущем? Где пишет? Ты сейчас делаешь, а потом ты сделаешь это с намерениями в будущем?
1: Действия без намерения.
0: Те же действия. То есть те же вещи, которые ты сейчас делаешь усилия в разных вещах для того, чтобы достичь цели. Цель, которую ты хочешь достичь сейчас, ты хочешь достичь ее, чтобы получить. Потом ты захочешь достичь ее для того, чтобы отдавать. Это называется намерение. Еще раз, проблема в определениях. И все.
1: Да. А слова Рамбама, о которых мы говорим, это тоже о людях?
0: Рамбам говорит о детях, женщинах, рабах. Говорит о видах желания получать, которые есть в человеке. В мужчине, не в женщине, как правило. Так? который он должен пройти,
1: который хочет продвигаться в духовном,
0: и хочет продвигаться в духовном. Они не говорят эти книги о животных, они говорят о тех, от точки в сердце и дальше, которые начинают развиваться. И иначе Тора дана то, что называется людям сердца.
1: Но они взяли это, приспособили также и для животных.
0: Нет, для того, чтобы они взяли и сделали это для, соответственно, для животных. Ты сказал верно. Кто они? Каббалисты. Главы поколений, которые все были очень великие, поняли и увидели, что невозможно удерживать народ, если не дать ему практические действия, даже без намерения. Так? И далее.
1: Так я спрашиваю, кто поручился, что это приведет к них, как пишет Рабаш в состоянии?
0: Кто сказал тебе?
1: Чтобы это не привело к тому, что Тора будет ядом смерти.
0: Нет, это не приводит к смертельному яду. Секундочку. К смертельному яду тоже не так-то просто прийти. Не думаю, что это, прежде всего, так уж плохо. Кто знает, если бы тебе показали этот смертельный яд, ты, может быть, бы очень стремился к этому. Ты знаешь, это все у нас. Слова — это не... Это трудно объяснить, я знаю, что это не воспринимается, годами не воспринимается, и у меня нет для этого языка, который может выяснить эти нюансы. Тот, кто исполняет Тору и заповеди в материальном, делает соответствие против этого с духовными корнями. Если в духовном есть возложение тфилин, да, в духовном. В духовном это называется, что в желании моем, в намерении ради отдачи, я исполняю действие Зивук Дака с экраном, с высшим светом, да, на высоте Мецеха Зерампина, Целута и так далее, то, что называется, скажем, возложение тфилин. В его гадлуте, конечно, после 13, его ступени и так далее. Хорошо. Это возложение тфилин изначально. Если против этого я... А против этого что я могу сделать? Прежде всего, сделать то же самое ради получения. Это клипа по величине такая же, как святость, одно против другого. Вещи, которые еще очень высокие для нас, и клипот тоже. Теперь, что есть в нашем мире? В нашем мире нет даже против этого действий в желании. Действий в желании нет у меня таких, потому что это действие духовное в чистом виде. Есть против этого у меня простое действие, да? Материальное действие. Когда я беру коробочку, которая устроена согласно ветви и корню, в точности в соответствии с теми же законами, как устроены духовные кли там на уровне зон Ацилута, да? И это законы, которые так устроены тфилин, допустим, да. Это такая коробочка в нашем мире, там есть у нее. Главы истории, я кладу это себе на лоб. Зарампин — это человек, это понятно нам, и все эти вещи. То есть ты делаешь проекцию животную в нашем мире, в состоянии, когда находишься с телом, не со своими желаниями внутренними, с телом, против того, что происходит в духовном, в Ацилуте, на уровне, самым высоком почти. Это действие, заповедь очень большая. Говорят, что и в этом у тебя есть свечение одно против другого, потому что все миры устроены с одинаковой структурой, тогда как материал в каждом мире отличается. И материал, материя нашего мира самая низкая. И ты, когда исполняешь это действие, все-таки на самом низком уровне, есть у тебя против этого маленькое свечение? есть. Это свечение не продвигает тебя вперед. Оно просто присутствует и поддерживает тебя, как ветвь против корня. Ветвь против корня. Мы видим, что это работает. Для того, чтобы оберегать так простой народ, каббалисты определили эти вещи. И эти вещи не могут привести тебя к каким-то особым мыслям. А они оберегают тебя. Вот и все. Теперь. Потому что говорится о действиях.
1: Когда ты хочешь продвигаться в духовном, то не говорят тебе, что ты должен делать эти действия. Делай эти заповеди. Это сохранит тебя, быть в рамках, не убегать от границ этого стада, который называется народ Израиля. Но если ты сейчас хочешь продвигаться над этим, когда ты бережешь себя, чтобы быть частью народа, ты хочешь быть над народом, так тебе говорят, что ты должен использовать действия, намерения понятны, но есть намерение, какой-то порыв достичь чего-то более высокого. Это порыв, это еще не намерение, потому что намерение это когда ты уже что-то постигаешь, где-то ориентируешься в чем-то. Говорят, здесь ты должен задействовать средства для постижения высшего. И он пишет, что это свобода выбора. Если есть у тебя вот этот порыв к более высшей ступени, постичь ее ты можешь только благодаря тому, что ты обретешь желание, впечатление дополнительное от своего окружения. Вот и все. Окружение — это книги, учитель, авторы, группа, окружение. Вот и все. Тебе не поможет, что ты будешь 10 раз накладывать тфилин или ходить с ним целый день и так далее. Это заповеди, которые относятся к тому, что оберегают человека. Не надо пренебрегать ими. Это относится к тому, что оберегают человека. Обычно пренебрегают этим. Тот, кто начинает развиваться в духовном, он обычно пренебрегает этими вещами. Это я слышу от людей очень таких ортодоксальных, которые вообще даже не думали, что когда-либо у них будут какое-то желание. «А, сегодня я не хочу накладывать тфилин». Такое? Я пришел, помню, к Рэбе, уже как бы вернувшимся в религию. Потом, смотри, я уже неделю не накладываю тфилин, что со мной происходит? Он говорит, да, это нехорошо. Все, понимаешь? То есть человек входит в какой-то водоворот, и с ним происходят такие всякие вещи. Но все же, если эти вещи соблюдают, тут есть всякие такие вещи. Ладно, неважно. Ну, не хочу сейчас говорить об этом. Тора и заповеди, то, что называется для человека, который продвигается в пути, это становится уже больше намерением. А средства, которые относятся, как он пишет, к свободе выбора, у тебя нет иного способа подняться наверх, не оставаться на уровне масс. Ты можешь только добавить большее желание, которое ты можешь получить только от группы. Это то, что мы слышим из статей. И мне нечего тебе посоветовать что-то другое.
3: Если каббалисты все это написали для того, чтобы сохранить народ в определенном связи с духовным, почему они, скажем, не ввели в ту же религию еще и дополнительные рамки, которые бы могли бы им продвигаться?
1: Каббалисты, которые установили для народа
4: выполнять, скажем, вот эти заповеди практически, да, ну, в действии, телом, и молиться, потому что написано в книге, а не потому что в сердце, да, всякие вот эти вещи, они ввели народ в рамки. И более чем эти рамки невозможно ввести, потому что то, что они внедрили в народ, это не относится к желанию, это относится к действию. То нетто. Конечно, человек чувственный, так что иногда он делает это чуть с большим воодушевлением или с меньшим. Чувствует себя, может быть, лучше, может быть, хуже. У него настроение меняется. Но в итоге ты не найдешь религиозного человека, которого обучили, что делать, и что он это не выполняет. Это уже такой изъян. Ну, неправильное воспитание. А правильное воспитание — это когда он делает, что он не может не делать. Но у нас, когда говорят «заповеди не нуждаются в намерении», они подразумевают, что наши действия, которые мы совершаем, даже делая их с намерением ради получения, не страшно это действует. Если я работаю в группе, если я работаю в учебе, если я участвую в разных там мероприятиях, это действует. Эти заповеди, эти средства, чтобы ты сделал, чего-то достичь духовным, они не нуждаются в намерении ради отдачи. Это они подразумевают под словом «намерение». Нуждаются в намерении, действует и так. И мы видим, человек начинает учиться, начинает в чем-то участвовать, насколько он начинает меняться. Он сам поражается, что с ним происходит.
3: Отсюда вопрос. Почему в рамки не добавили обязанности каких-то, например, совместной работы, чтобы это было частью заповеди, ведь это же приведет к духовному людям.
4: Они не обязали к совместной жизни в группе, в таком обществе, потому что это против желания получать человека. Они все сделали таким образом, чтобы желание получать поддерживало это, потому что рамки не могут существовать, если не будет поддержки со стороны желания получать. Ты делай больше, ты будешь большим праведником, молись больше, получишь больше свыше, у тебя будет и здоровье, и все, и Творец, и этот мир, и будущее, и все, что хочешь. Только таким образом ты можешь обращаться к человеку напрямую, к его природе. Если ты говоришь, «Постройте общество, группу, коммуну, начинайте отдавать друг другу». Это уже... Ну, кто это может сделать? Ты можешь? Пока не видно. Так как же можно заставить народ? Как можно на этой основе построить народ, который может существовать тысячи лет? В разных местах, в каких условиях. Это, смотри, какая сила, которая охраняла нас, огромная. Есть народы древние, да, древнее нас, китайцы, индийцы там, но они живут примитивно, не то, что я пренебрегаю в них, есть большой потенциал в них. Подожди, еще смотри, что раскроется в них. Сказано, мудрость у народов верит. Но я говорю об образе жизни, образ веры существует, не выходя из себя. Установили для себя тоже очень такие жесткие рамки, да, китайцы. Посмотри, какая стена. Это лишь такой символ, да, японцы еще до Второй мировой войны. Посмотри. Ты не мог даже войти туда, к ним. Это такие очень закрытые общества. И поэтому существуют так много лет. Даже не шли воевать, чтобы захватывать новые территории. Не хотели соединяться ни с одним другим народом. Только вот так вот сохраняли себя. Поэтому смотри, они существуют и сегодня. Но у нас... Мы были рассеяны по всему миру. Здесь же только духовная сила может удерживать тебя, если ты выходишь из своих рамок. Только духовная сила. Ты видишь, что это сработало, но не для продвижения. Это может быть только сохраняют тебя как бы на этой территории. Ты остаешься таким, как и был, а продвигаться наверх — это только с помощью дополнительных сил от группы. Творец не даст тебе сил на это. То есть пройти 125 ступеней ты должен мобилизовать силы из себя. Все вот эти ступени, их высоту ты должен постичь.
3: Когда Бальсулам пишет в «Последнем поколении», в том, что воспитание не может помочь, и общество не поможет. И мы это наблюдали в Германии, на нацистах. Но воспитание в религии в виде отдачи, да, это может помочь.
4: То, что он пишет в «Последнем поколении», воспитание, это религия отдачи, он говорит, что у тебя будет большое общество, в котором есть уже достаточно сил. Людей, которые составляют это общество, общество отдачи, и ты помещаешь туда других людей, вопрос получения отдачи — это вопрос психологический. Человек видит, что это лучше, он тянется к этому, и ему нетрудно отдавать. Понимаешь? И поэтому мы видим это также даже по нашим детям. Никто не тянет своего ребенка быть именно здесь, но они получают какое-то воздействие отсюда и тянутся сюда. Это такой небольшой пример того, что может произойти. Но тебе для этого нужно большое общество, вся тенденция которого — стремление к Творцу, к Духовному. То есть оно привлекает к себе людей снаружи.
3: Почему каббалисты?
4: Каббалисты не были, прежде всего, в предыдущие годы, даже тысячи лет назад. Еще более того, не было достаточно условий для этого. Это во-первых. И у народа было желание получать очень-очень маленькое.
3: Это легче?
4: Это не легче. Когда желание меньше, оно ничего не требует. Да, верно, это легче для человека. Ну, что он там хочет? Он на самом деле не хочет. Ты подумай иначе. С другой стороны, что такое маленькое желание получать? Ему ничего не надо. Максимум хафец хесед. А если нужно что-то, ну дай мне что-нибудь там поесть, оставь меня. Были рабами. Почему? Да ему не нужно больше. У меня есть еда, слава Богу. Ты хочешь, чтобы я это сделал? Я это сделаю. Я знаю, у меня есть где поспать, где поесть. Сегодня кто-то может этим удовлетвориться. Желание получать настолько выросло в каждом, что даже индусы и китайцы, посмотри, что они там делают. Вся эта промышленность переходит к ним, им недостаточно того, что есть. Ты видишь, какие страшные знаки для всего мира. Сейчас они начнут выходить со своей территории. Мы еще не знаем, что такое миллиард, который выйдет наружу. Еще и китайцы. Понимаешь? Да-да. Я говорю серьезно. Я ожидаю от этого большие вещи. Каббалисты прежде не могли эти вещи определить, установить. Теперь у нас, в нашем состоянии, у нас есть группы, мы, слава Богу, растем. А вы увидите, насколько наши дети, и те, кто присоединятся, и те, кто почувствует. У нас нет пока что условий. Условия придут свыше в соответствии с тем, насколько мы будем расти и будем уже достойными. Насколько мы сможем привлечь людей снаружи и у нас, тоже те, кто родятся и присоединятся, это будет привлекать, потому что желание получать, оно уже поддерживает это. Уже само желание получать достигло таких размеров в человеке, что оно уже поддерживает всякое развитие, лишь бы только не оставаться в том, что есть там снаружи.
3: Можно вопрос в другом направлении?
4: Ну.
3: Когда мы говорим о человеке, который хочет продвигаться Творцу, мы читаем о таких людях, и здесь написано, может ли он прийти к нежелательному результату? То есть может ли прийти человек, сказать, что я хочу учиться, у меня есть желание продвигаться, Я не знаю, куда приведет его это желание. Может ли он причинить вред себе от учебы?
4: Никогда не может быть человеку вреда от того, что он учит каббалу. Если он уже немножко того, или с каким-то там сильным воображением, есть такие.
3: А как это узнать?
4: Секунду. И ты тогда вводишь его больше напряжения. Ты даешь ему как бы еще больше еды. Ну, раньше он фантазировал себе там немножко. А тут ты показываешь ему такую картину, в которой он может там разгуляться со своим необузданным воображением, там, фантазиями, что он уже ангел. И знаем это или нет? Нет, не знаем. Я не видел много случаев, что даже люди, которые входят, они получали какое-то потрясение. Мы все время получаем потрясение, это понятно. И там мы путаемся и вообще не ориентируемся, где мы находимся. Вообще проблема ориентации для того, кто растет, да, он входит в какую-то ступень. Даже если мы не чувствуем, что это ступени, мы входим в эти ступени, я даже не знаю, в ком я мире. Я вхожу в более высокую ступень, я еще не знаю ее, я сбит с толку, я не понимаю, не чувствую, не понимаю, что происходит. Да, это все чувствуют. Но эти вещи естественные, когда ты поднимаешься, и каждый раз, когда ты будешь подниматься, это будет иначе. А на высоких ступенях там вообще настолько сильный отрыв от предыдущего постижения, и это всегда так. Но эти вещи, они для нормального, здорового человека. Он это проходит, и невозможно пройти это иначе, потому что он меняет свою душу. Это буквально внутренняя часть, и он ее меняет, и каждый раз это обновляется. Его тело остается как будто бы тем же, но мы не чувствуем и не понимаем, насколько мы каждый раз новые. Наше желание получать, оно буквально каждый раз новое. Разум как бы остается со всей добавкой, которую мы обретаем, но желание получать все время обновляется. Мы должны быть осторожны относительно тех людей, которые как бы слабы душой, то, что называется, да? Ну, душевных силах их. Неустойчивы. Либо не давать им входить, если это какие-то исключительные случаи, либо как-то поддерживать их. Если мы видим, что этот человек слабоват, может быть, слишком какой-то тонкий, может быть, помочь ему на первых шагах. Потом это все наладится. Если мы учимся в точности по нашей методике, в конце концов, есть исключительные случаи, которые становятся там люди, может быть, какими-то хасидами. Но большинство, 99 и даже больше процентов, там они либо уходят, либо продолжают. Так что тут нечего переживать. И те, кто уходят, они уже уходят на другом уровне. Это уже в них посеяно. И это уже в них работает. И темп их продвижения, он другой. Человек находится снаружи, он даже, может быть, не открывает книгу и не слышит, или вспоминает о нас там раз в полгода-год, но он продвигается. Он продвигается. Конечно, ты летишь на самолете, он, может быть, в телеге с трудом тащится, но все равно это продвижение. И придет время, даже если он был здесь всего несколько уроков. Нам нельзя этим пренебрегать.
3: Ну, то, что человек увидит, что происходит с его работой, намерение, то таким образом, то есть, когда я продвигаюсь, я ведь не могу этого знать, да?
4: Когда мы продвигаемся, мы, конечно, не знаем. Это и есть скрытие, и ведь я объяснил. Если бы ты знал, что ты продвигаешься, ты бы удовлетворился этим, закончил бы на этом все свое продвижение. А теперь, когда ты не видишь, тебе кажется, что у тебя есть еще меньше и меньше, чем раньше. Это дает тебе ощущение, что же у меня есть. Ничего. Это как он говорит, я выхожу из этого сокровищницы, да, государства, с чашкой денег, и мне выбрасывают все эти деньги, я плачу, а мне говорят, ну не страшно, зайди еще раз, может быть, в следующий раз будет нормально. Я выхожу и снова, потом лишь мне говорят, возьми, это все твое, но пока... Пока я не выношу то, что мне положено, да, до последней вот этой порции мне не скажут, что это все мое. Если бы мне сказали сразу, что это все мое, то я бы не заходил. Зачем мне? У меня есть маленькая чашка, да? Мне уже достаточно. Большая кучка вот этих золотых монет. Я беру их и иду домой. Понимаешь? Поэтому весь процесс скрыт. Что поделаешь? Скрытие от нашего желания получать. Снова, ты это правильно трактуй. Каждое слово, то, что они говорят, они не говорят до конца. Желание отдавать. Где желание отдавать? Желание получать, у которого будет намерение ради отдачи, то есть когда он использует свое желание получать, он уже смотрит на него со стороны, есть желание получать, а я... подхожу к нему и использую его, чтобы кому-то отдавать. Иначе я вообще не беру, не трогаю его, не касаюсь его, вообще не использую его как средство, как кли. Мы называем это действие отдачей, но по сути я получаю. Поэтому нужно все определить и так трактовать очень... детально. Еще все? Вы хотите? Есть вопросы о Песахе? Нет. А, мы уже знаем, как выйти из Египта.
3: Ну вот теме, о которой написано, что как бы что есть на море 50 ударов, а потом умножают еще удары. О чем идет речь? Ну, был такой вопрос в связи с Песахом.
4: 50 ударов, это называется целая ступень. И тот, кто приходит к большему осознанию, то как бы вместо 50 чувствует 250. Ну, так это.
3: Почему идет мацу?
4: Почему идет мацу? Что сказать тебе? Что такое маца?
3: Ну, хлеб, который не прошел определенные процессы.
4: Хлеб, который не прошел процесс. А что он символизирует? Что это? Бина, Малхут, Кетер, Хохма. Что? Ну?
2: Бина.
3: Бина.
4: Бина. Почему бина?
3: Он хочет для себя, не поднимается.
4: Он не хочет для себя, и он не поднимается. Ты видишь, да? Признак. Да, то есть ему не дают. Но если бы дали... то заквасился бы, да? Вот эта закваска. Откуда? От желания получать. То есть есть малхут там внутри, ну, бины, но ей не дают вот так вот... подниматься. Когда прилепляются к бине, и таким образом, что как бы нет малхут, мы скрыты внутри бины, да, как Ноев ковчег.
3: А какая связь с едой?
4: Еда — это реализация, то, что я ничего не хочу получать, кроме святов Хасадим, кроме ступени Хафец Хесед. Таким образом, я могу сбежать из Египта.
3: Что значит, что еда — это реализация?
4: Еда — это орпними, да? Тамим, вкусы. Еда. То, что помещают в рот, в П, и ниже, в парцуфе. Да? Так это то, что происходит, когда я довольствуюсь только святами Хасадим, хотя желание получать мое скрыто внутри бины.
2: И это
4: таким образом я прохожу махсом. Выхожу из желания получать в отдачу. Тут можно истолковать много разных вещей. Вообще весь процесс Египта, фараон.
2: Есть Моше, что потом миу, миэйфу, что барахле...
4: Да, тут есть много всего. Моше, который вдруг сбежал, поскольку убил там двух египтян.

0: приходит к лишма. Ведь человек из своей низменности не способен сразу же заниматься заповедями Творца, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. И невозможно для него по его природе сделать какое-либо движение не ради себя. Следовательно, он вынужден сначала исполнять заповеди с намерением «ло лишма», то есть для собственной выгоды. Но вместе с тем он привлекает свет святости в действие по исполнению заповедей, когда благодаря привлечению света он в конечном счете, в конечном итоге придет к исполнению заповедей лишма. И поэтому истина пожаловалась на создание человека, говоря, он весь ложь. Ведь как может быть создан такой человек, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть в ло лишма? Но милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость, и с ее помощью он постепенно будет исправляться, пока не сможет выполнять все заповеди с намерением ради отдачи. И также мир жаловался, что он весь раздор. Но справедливость сказала, да будет создан. И так далее. Потому, благодаря заповеди милосердия к бедным, которую он совершает, он постепенно приблизится к свойству отдачи, пока не придет и не станет заниматься лишма. После того, как все их аргументы были услышаны, Творец согласился с ангелами милость и справедливость и бросил истину на землю, то есть разрешил выполнять заповеди первоначально в ло лишма, несмотря на то, что и это ложь, так как, в конце концов, придет к лишма. И тогда истина поднимется из земли и так далее. Конец цитаты. А Рамбам сказал так. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью. Им приоткрывают тайну эту очень постепенно.
1: Из слов Рамбама мы видим, что необходимо начинать работу на Творца в ло лишма. И понятие лишма нельзя даже раскрывать им, что есть такое понятие. Они должны знать, что то, что они исполняют Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение, это истинное совершенство, и нечего к этому добавить, кроме количества. То есть посвящать больше времени и усилий для того, чтобы исполнять Тору и заповеди, и чтобы они были рады тому, что исполняют Тору и заповеди, и у них будет большое вознаграждение. Получается, согласно этому, что для того, чтобы они были работниками Творца в совершенстве, им нельзя знать, что есть понятие лишма, поскольку они пока еще не способны войти в работу в лишма. Поэтому, если им скажут, что главное в работе — это лишма, они скажут, как мы можем исполнять Тору и заповеди в ло лишма, если это не истинная работа, а работать в лишма они пока еще не способны. Поэтому они останутся с проблемой с обеих сторон. Другими словами, ло лишма не будет важным у них, а лишма они видят, что в этом они работать не способны. Поэтому в соответствии с этим им нельзя раскрывать это, раскрывать, что необходимо работать ради отдачи. Тогда как, когда они не знают, они думают, что они по-настоящему работники Творца и что они праведники. И поэтому это даст им силы для работы, поскольку они рады тому, что они являются работниками.

0: Творца. И они смотрят на остальных людей, которые не исполняют Тору и заповеди, как они, как на животных и зверей, у которых нет разума больше, чем у животных и зверей.
1: А по поводу выяснений, Ари написал в Древе Жизни, Творец дал Израилю Тору и заповеди только чтобы выяснить и очистить и убрать примеси из келим, которые являются облачением души. И благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души, нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. Это значит, что мы не можем сказать, что исполнение Торы и заповедей без намерения не истинны, не дай Бог. А из слов Ари получается, что благодаря всем действиям, совершаемым человеком, приходит выяснение святости из клипот, которое упало в них во время разбиения келим. Однако существует разделение между заповедями без намерения, между Торой без намерения и между Торой и заповедями с намерением. Как сказано, а благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. А понятие лолишма, которая называется ложью, следует объяснить, что поскольку целью творения является насладить создание, то для того, чтобы человек постиг это практически, то есть чтобы он увидел добро и наслаждение, как оно раскрывается в мире, невозможно творением это увидеть, прежде чем у них будут истинные келим, с помощью которых они могут видеть добро и наслаждение, которая раскрывается в мире.
0: Поэтому творением еще не раскрыто, что цель творения на самом деле состоит в том, чтобы насладить свои создания. Ведь они видят, что в мире страдают, в мире переживают страдания, каждый согласно своему свойству. В таком случае можно объяснить, что до тех пор, пока творение исполняет Тору и заповеди не с намерением, ради отдачи. Они еще не способны увидеть истину, что в цели творения заключается желание насладить. Поэтому объяснение таково, что те, кто исполняет Тору и заповеди, еще не удостоились построить намерение ради отдачи. Хотя, с точки зрения истины, произошли выяснения в отношении святости исполнения Торы и заповеди даже и без намерения, то есть святость добавляется с помощью их действий. Но это только в смысле существования святости. Однако творение еще не способны видеть, что происходит благодаря им действиям, то есть какие исправления происходят благодаря их работе даже в лолишма. Получается, как сказано выше, что понятие лжи, то, что говорят, что лолишма называется ложью, это в отношении творений. То есть, как сказано выше, они пока еще не могут видеть истину, что заключающееся в исполнении Торы и заповеди без намерения. Но на самом деле происходит исправление выяснения святости.
1: До такой степени мы должны верить в слова Ари, что в каждом действии в Торе и заповедях происходит исправление, что следует спросить в отношении того, что мы видим, что есть правило. Что если человек может подействовать на своего соседа, чтобы тот не нарушал субботу? Например, если соседу нужна его помощь, и благодаря этому сосед будет соблюдать субботу, то человек должен действовать так, чтобы он не нарушал субботу. И следует спросить, если здесь нет намерения соблюдать субботу, а он соблюдает заповедь, которую навязывает ему его товарищ, то какая польза может быть от такой работы? Однако, как сказано выше, каждое действие, которое мы совершаем, даже без намерения, делает свое дело. То есть происходит выяснение святости. Только творение все еще не в состоянии увидеть исправление, поскольку они могут нанести ущерб, поскольку они все еще находятся под властью желания получать. По этой причине, прежде чем он увидит исправление, которое совершается им, он еще не может получить то высшее изобилие, которое раскрывается через его действия. Поэтому, когда они не видят раскрывающегося высшего изобилия, они не могут нанести ущерб, поскольку они не видят, что тут можно что-то получить. Но человек должен верить, что все действия в Торе и духовной работе важны. И так он должен верить.
0: И только после того, как он удостоится получить вторую природу, называемую желанием отдавать, он удостоится увидеть истину, состоящую в том, что цель творения — насладить свои создания. Получается, что то, что говорят, что лолишма называется ложью, это в отношении видения человека. То есть человек еще не видит, что цель творения — насладить его создание. И из сказанного поймем, почему лишма называется истиной. То есть благодаря тому, что человек удостоился свойства лишма, человек должен прийти к уровню любви к Творцу, в том, что Творец лично управляет человеком. То есть человек получает все блага от Творца, и тогда человек видит истину, что цель творения — чтобы насладить свои создания. И мало того, человек должен удостоиться и увидеть, как высшее управление ведет себя по отношению ко всем творениям в свойстве доброй и творящей добром. И это большая ступень, когда человек видит, как Творец управляет им частным образом, свойством доброй, творящей добро. Однако человек должен увидеть, что Творец ведет себя так со всеми творениями, свойством доброй, творящей добро. И поэтому лишма называется истиной. То есть через работу в свойстве лишма человек удостаивается и видит истину, состоящую в том, что Творец управляет всеми творениями свойством доброй, творящей добро.
1: И это, как сказано в предисловии к учению десяти сферот. А посему предупредили нас мудрецы об обязательном условии в занятии Торой, чтобы занятие это было именно лишма. То есть было таким, чтобы благодаря ему он удостоился жизни, ведь это Тора жизни. И пусть направит свой разум и сердце на то, чтобы найти в ней свет лика царя жизни. То есть постижение явного управления, называющегося светом лика. Другими словами, пока человек не удостоился свойства лишма, он находится в сокрытии лика. То есть пока еще не видит, как Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро. Отсюда следует, что он находится в состоянии лжи. То есть, когда он говорит то, что говорили мудрецы, что цель творения состоит в том, чтобы насладить свои творения, это ложь, так как мы видим обратное. Но тот, кто изучает Тору лишма, удостаивается и видит истину, потому что он сам удостаивается и видит благо и наслаждение, которое он получает от Творца. Более того, он должен прийти в состояние совершенства и увидеть, как Творец управляет всем миром с целью насладить свои творения. Отсюда следует, что истина и ложь относятся к постижению самого человека. И из сказанного получается, что тот, кто изучает Тору Лолишма, это считается ложью только потому, что он не готов увидеть истину, как Творец управляет миром в свойстве доброй и творящей добро.
0: И это, как сказано выше, как говорит великий Ари, что с помощью всех действий, которые человек совершает в святости, происходит исправление. Однако человек еще не может видеть, что происходит благодаря Торе и заповедям, которые творение исполняет даже без намерения, то есть даже в Лолишма, ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что вначале нужно работать, порядок работы должен быть с малолетними и женщинами, чтобы это было ради получения вознаграждения, поскольку само действие по исполнению заповеди производит исправление, как сказано выше. И согласно тому, что сказал мой отец и учитель, о высказывании наших мудрецов, любимый Исраэль, ведь они названы сыновьями Творца. Особая любовь проявляется к ним, ведь они названы сыновьями Творца, как сказано, «Сыны вы Творцу Всесильному вашему». А Барасалам сказал, что то, что они называются сынами Творца, это в общем. Но особенно любимые — это в частном виде. Он спрашивает, что такое особо любимые. И он сказал, что особо любимые — это в том, что им известно. То есть они знают и чувствуют, что называются сыновьями Творца. И аналогично нужно объяснить и здесь, то есть что с помощью исполнения действий даже без намерения, что называется Лолишма, Исраэль, хотя и называются сыновьями Творца, потому что они занимаются Торой и заповедями в плане действия, происходят тоже большие исправления, как сказал великий Ари. Но им это неизвестно. То есть они не в состоянии видеть, какие исправления происходят благодаря их работе.
1: Но после того, как человеку достаивается свойство лишма, тогда становится им известно то, что они делают. И это, как сказано, Раби Мейр говорит, «Всякий, занимающийся Торой лишма, удостаивается многого. И мало того, весь мир становится выгодным для него и раскрывает ему тайны Торы». Следует объяснить это, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он уже видит истину, что цель творения — насладить свои создания. И свидетельством этого является то, что он сейчас видит, что весь мир становится выгодным для него, поскольку он чувствует добро и наслаждение. Также следует объяснить смысл фразы «и раскрывают ему тайны Торы». Это значит, что он получает награду за то, что видит, как посредством его Торы, его работы в Торе и заповедях производится исправление свыше. Но прежде чем он будет вознагражден за выполнение Торы и заповедей лишма, хотя и совершает исправление посредством своей работы в Торе и заповедях, он не может увидеть этого, пока не будет вознагражден отдающими келим. В свете сказанного нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Главное не учение, а действие. Здесь перед нами есть две вещи. Первое — действие. Второе — намерение.
0: С одной стороны, мы понимаем, что главное — это намерение. Другими словами, когда человек делает какое-то действие, плохое или хорошее, нужно считаться с намерением, а не с действием. Например, два человека, между которыми произошла ссора. Один взял нож и пырнул другого. Конечно, это плохое действие. А второй повел его в суд, и тот, кто пырнул, получил штраф за свое действие. И вот пырнувший говорит, что тот, кого я пырнул ножом, сделал тот, ударил только, попал ему только по руке и поцарапал его. Я должен заплатить штраф. А я видел, что этот человек какое-то время назад вошел в больницу, и врач разрезал ему живот и вынул что-то оттуда. А он заплатил врачу много денег, а я за маленький порез, который я ему нанес, должен за это платить. Ведь это противоположно тому, что было у врача, сказано выше. Ответ простой, сказал судья. Мы судим, исходя из намерения, поскольку ты пырнул его, потому что ты хотел получить удовольствие, поэтому ты должен заплатить за то наслаждение, которое ты испытал, тогда как хирург разрезал его плоть ножом, поскольку он хотел, чтобы пациент получил от этого пользу, поэтому пациент должен заплатить врачу. В таком случае мы видим, что главное — это намерение, а не действие. Таким образом, почему мудрецы сказали, главное не учение, а действие?
1: Однако, как было сказано выше, в духовном, в том, что касается Торы и заповедей, главное — это действие, как сказал Ари, что действиями по исправлению заповедей выясняются искры святости из клипот. Однако человек не может этого увидеть, пока у него не появляются отдающие килим. Иначе, если он увидит, что производится его работой, это уйдет в его получающий килим, и автоматически он вернет все в клипот. Выходит, что действие — это главное. Однако, разумеется, если он может создать намерение, чтобы и намерение было ради отдачи, тогда он с помощью намерения, которое властвует над действием, поднимается на более высокую ступень, как было сказано выше. Благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира Асия и образуется облачение души нефеш. Поэтому главное — это действие. А к действию мы должны добавить еще и намерение. И мы должны верить, что в плане ветвей и корней все материальные вещи, происходящие у нас, исходят от высших корней. То есть, так же, как материальные действия исправляют тело, и без них тело не может существовать, также и в вопросах души. Без действий по исполнению Торы и заповедей нет питания душе, чтобы она могла существовать.
0: И это как приводится в книге Бейт Шар Каванот. «И знай, что в Адаме Ришоне были произведены все выяснения всех миров и всех душ, и были выяснены все животные, а выяснение неживого и растительного не было завершено, поэтому они ели, чтобы выяснять их». когда согрешили, души и животные вернулись в глубины клипот, и только чистые животные выясняются посредством нашей еды, а также неживое и растительное. Из сказанного выходит, что именно с помощью нашей еды производится выяснение в отношении неживого, растительного и животного. И к этому следует только добавить намерение. Но без действия намерение не приносит пользы. Поэтому не следует говорить, зачем накладывать тфилин, ведь главное — это намерение. В таком случае он может создать намерение на тфилин, и ему не нужно исполнять это в действии. Однако главное — это действие, а намерение — это дополнение. Поэтому, как в материальном, если человек строит намерение на еду или на питье, но не будет есть и пить, на практике он умрет. Аналогично, если человек не будет исполнять Тору и заповеди в действии, его душе, которая получает питание от действий в Торе и заповедях, тоже будет не от чего жить.
1: И в этом смысл фразы. Главное не учение, а действие. То есть настоящее практическое действие. А потом, в качестве дополнения, следует добавить намерение на действие, которое совершает человек. И это духовно-неживой уровень святости. А из духовно-неживого уровня мы можем выйти на уровни растительного, животного и говорящего. Из сказанного поймем то, что было приведено выше по поводу того, что Творец приходит осмотреть эти свои разбитые келим, которые в конце концов должны прийти к Лишма. И тогда истина поднимется из земли. И говорит там, и в этом тоже смысл разбиения келим, произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры Бия разделения упали вместе с ними в клипот и искры святости. И из-за этих келим попадают под власть клипот, удовольствие и любовь всевозможных видов, потому что они передают эти искры человеку для получения и наслаждения. И они приводят тем самым ко всякого рода преступлениям. Но вместе с тем он даровал нам Тору и заповеди. И даже если человек начинает заниматься ими даже еще в лолишма, то есть ради самонаслаждения, для наполнения своих низменных желаний, в конце, благодаря им, все же придет к лишма и удостоится цели творения, то есть получить все наслаждение и благо, уготованные в замысле творения, чтобы доставить наслаждение Творцу. И необходимо помнить правила в отношении работы, что человек не должен смотреть на себя и проверять, в порядке он или нет. То есть, если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он был в порядке. И это именно в то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некое сближение с Творцом. Тогда можно ему смотреть на свое состояние критически. Но в то время, когда человек чувствует, что есть у него отдаление от духовной работы, то есть у него нет особого желания к работе, тогда ему запрещено смотреть на себя и молиться. Но он должен тогда обратить внимание и сказать, насколько есть у меня хотя бы какая-то связь с работой, этому я рад, и я благодарю Творца за это. Но не следует тогда молиться Творцу, чтобы он приблизил его. А что касается молитвы, чтобы он молился о том, чтобы Творец приблизил его, то это должно быть именно тогда, когда у него есть какой-то подъем в работе.
0: Это как сказано в книге Зоар: «Приди и увидь, днем он занимался Торой для восполнения судов, а ночью занимался воспеванием и восхвалением до наступления дня. Весь день он занимался восполнением и выяснением судов, являющихся свойством левой линии, а ночью он занимался восхвалениями, то есть хасадим. Поэтому объяснение, как сказано выше, что именно днем, то есть во время подъема, он занимался левой линией, чтобы выяснять суды, тогда как ночью, когда свет не светит, он занимался восхвалениями.
1: Есть действие, есть намерение. Вещь, которая более важная, это действие. А намерение — это добавка.
0: Да, сейчас каждый находится на какой-то ступени, и вопрос здесь, я бы сказал, что просто начинать работать. Сделаем и услышим.
1: Рабаш здесь говорит о действии и намерении, где намерение должно быть. Перейдем к уроку от 11 апреля 2003 года.
0: Пятый том Шлавей Сулам, страница 282. Что такое истинная ложь в работе? Действительно, вся наша работа в выяснении между светом и кли, в чем разница между ними? Преимущество света из тьмы. Это называется у нас на нашем языке истинной ложь. Мы знаем, насколько истинная ложь — это вещи... Это недвижимость, да? Приходит, уходит. Вещи, которые не имеют никакой постоянной основы. Которые можно было бы пользоваться с течением времени. Все зависит от того, на чем человек основывается. Здесь тоже и здесь он говорит, что человек растет и согласно тому, насколько он помещает себя в этот путь к Творцу, у него получается, что вначале исполнять практические заповеди, а потом самоисправление с помощью Торы, пока он не приходит уже в работе с намерениями, с намерением ради отдачи. И всякий раз истинная ложь выясняется у него иначе. В третьей части, в Тес он объясняет, и в пятой части, что Малхут Высшего становится Кетером Нижнего. Этот переворот приводит просто к отрыву Кетера от Малхут. То есть вообще все, что было на предыдущей ступени истиной и устойчивостью, и он нас стоял на этом, был уверен в этом. На каждой следующей ступени, в каждом следующем состоянии, это как бы находится в абсолютном противоречии с предыдущим состоянием. Такова природа ступеней. И не то, что он все время добавляет всякий раз от ступени к ступени, а ступени находятся в взаимном противоречии друг к другу. Поэтому истина и ложь, то, что было до этого истиной, становится просто ложью, а истина становится или выясняется сейчас абсолютно в противоречии с предыдущей истиной. Потому что всякий раз в выяснении кли выясняются клипот от прошлого, предыдущего выясненного кли. То есть до этого я выяснил кли, это кли сейчас для меня святое, хорошее. Я вижу, что из него я сужу, кто такой Творец, кто такой я и так далее. Мне кажется, что я достиг чего-то, у меня есть какое-то выяснение, исправление. В противоположность этому приходит более высокая ступень, большая ступень, выясняется клипот на предыдущем уровне, то, что представлялось мне святостью, и я начинаю видеть по сравнению с этим глубину, внутри нее следующую ступень. Следующая ступень по сравнению с ступенью, на которой я думал до этого, и думал, что это святость, она выглядит просто как клипа, как отбросы. И так это всякий раз. Поэтому нет истины и лжи абсолютной, а все измеряется согласно уровню ступени, на которой человек находится. И так мы должны относиться также и к себе, и к процессу, который мы проходим, что во всяком состоянии, во всяком месте это вещи относительные. И поэтому нужно терпение и правильное отношение к этим ступеням, которые мы проходим.
1: Да. Когда он пишет здесь, в конце статьи, он представляет состояние, что именно во время дня, то есть во время подъема, он работал в левой линии, чтобы выяснять суды. Тогда как ночью, когда свет не светит, он занимался восхвалением. Противоположность Бааль Сулама, который пишет, что нет более счастливого мгновения в жизни человека, кроме мгновения отчаяния, в котором строится правильная молитва. Здесь он говорит, что по сути, что молитва должна быть не там, где человек чувствует ночь, а как это сочетается вместе.
0: Где это твой вопрос?
1: Шин-пей-тет.
0: Нужно помнить порядок, правила порядка в работе. Человек не должен смотреть на себя, в порядке он или нет. То есть если человек видит, что он не в порядке, то это время, когда человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы он был в порядке. И это как раз в то время, когда человек чувствует сам, что у него есть некоторое приближение к Творцу, и тогда ему можно смотреть на свое состояние критически. Но время, когда человек чувствует, что у него есть отдаление от работы, то есть у него есть настолько нет особого желания к работе, ему нельзя смотреть на себя и молиться. Он должен обращать внимание и сказать, насколько у меня есть связь с работой, я радуюсь этому и даю.
1: Вопрос в том, как это согласуется с состоянием, в котором мы знаем, что истинная молитва — это в то время, когда человек чувствует отчаяние, когда чувствует себя удаленным. Тогда это время для истинной молитвы. А здесь он говорит как бы наоборот. В то время, когда человек чувствует себя далеким, не молиться, а пусть скажет спасибо за связь, которую ему дали. Как это сочетается вместе?
0: Как это сочетается, я скажу тебе. На самом деле, нам не надо того, что ты сейчас читаешь статью. Ты получаешь это, принимаешь это к исполнению?
1: Пытаюсь понять, что он имеет в виду, в чем есть указание.
0: Указание простое, что каждое состояние — это как парцуф, в котором есть кетер и есть малхут. Два края. И из двух этих краев, концов, человек должен работать. И у него есть, так же, как в нашей молитве, и благодарность, и просьба. И всякое состояние, неважно, какое состояние человек проходит, и в нем есть тоже свет и кли, и из одного кли он может как бы обратиться и с просьбой, и с благодарностью. Ты видишь, он тоже поворачивает это здесь по сравнению с тем, как в другом месте, и делает это иначе.
1: Так это надо принимать как указание к действию?
0: Принимаю, посмотри. Ты думаешь, от того, что ты читаешь, что с тобой происходит для исполнения?
1: Я пытаюсь установить, потому что
0: согласно тому, что ты читаешь, ты можешь как-то установить себя?
1: Стараюсь.
0: Это хорошо, стараться, да. Пытаться для того, чтобы видеть, что это вообще не происходит. Это от книги. Что здесь инструкция, поверни здесь кнопку тут, а тут там, сделай тут немножко давление, эту мысль помести туда. Ты не можешь ничего с этим делать. Ты не решаешь внутренние процессы, которые в тебе. Книга — это, в общем, то, чтобы привлекать цвета. Только привлекать цвета, ничего сама книга не дает. Разум, который ты как бы берешь из этой книги, я много брал от книги, поверь мне, это ни в чем мне не помогло. Это не помогает, это просто не работает. Когда ты радуешься, когда ты находишься в депрессии, разум не работает, работает кли, где разум? Сколько ты не будешь говорить себе, что это нехорошо, что надо делать иначе, делать иначе. Но сколько ты будешь говорить себе из разума, кли не слышит.
1: Но разум создает состояние, относительно которого есть разница.
0: Разум может только научить тебя обращаться к правильному средству. Возможно, когда ты не находишься под воздействием кли. Просто... В рабстве у кли. Разум — это вещь очень-очень ограниченная, как наш помощник. Когда ты можешь действовать из разума, когда чувства не господствуют? В серых, то, что называется, состояниях, пограничных.
1: Но все равно надо упорядочить состояние с того, в котором я нахожусь, к тому, в котором я хочу быть, к которому я должен стремиться, к которому я должен построить желание, в котором я сейчас не нахожусь, но я хочу в нем быть завтра или послезавтра или через год. Это я строю в разуме. Где мне еще такое найти?
0: Я читаю книгу, что нужно, я должен учиться, я должен думать весь день о разных вещах, я должен вкладывать себя в группу, верно? Для этого мне нужен разум, чтобы он давал мне какую-то оценку вещей, новую оценку. И тогда, согласно тому, как я буду убеждать себя, я смогу переводить мои вклады из одной кассы в другую кассу, начинать вкладывать в группу, в учебу, вместо того, чтобы там в какие-то другие вещи. Для этого нужен разум, верно. То есть разум нам нужен для того, чтобы возвеличивать цель настолько, чтобы она ощущалась у меня в ощущении. Я чувствую ее, она важна, да. Вся жизнь — это мусор, весь мир. Действительно, Творец дал мне такие удары, что я чувствую, что этот мир ничего не стоит. Я отчаялся в нем. Я вижу, что здесь нет вообще чем заниматься, с кем заниматься. И все. Теперь я должен увеличивать цель. Ну, разум поможет. Но это до того, как я начинаю входить в действительно процессы, у меня есть подъемы, падения, и тогда разум работает, может помочь мне в очень ограниченном виде.
1: Это не поможет, но как знание. Нужно придерживаться определенного мнения во всех изменениях состояний. Так ты можешь сказать, но к чему ты стремишься? Согласно ступени, ты можешь быть совершенно иным, чем то, что сейчас у меня в ощущении, в каком-то знании. Я не понимаю, знание то есть чувственное, или оно превращается в что-то? Не знаю, где-то остается, но оно остается где-то.
0: Слушай, проблема... Различить разум и чувство. Мы не знаем вообще, есть ли у нас какая-то информация, какое-то знание, какие-то параметры, чувственное это или рациональное. Да? Еще вопросы?
1: На странице 388, абзац, однако.
0: Страница 388, абзац, начинающийся все. Но в духовном, по поводу Торы и заповеди, главное это действие. То есть, как сказано в словах великого Ари, что из действия по исполнению заповеди выясняются святые искры, исклепот. Но это только на уровне мира Асия. Или, как он сказал там, практические заповеди. Ну да, Асия, конечно, да, Асия. И также, когда человек еще не способен видеть это до того, как у него есть отдающий килим, иначе благодаря тому, что он увидит, что то, что произошло из его работы, это уйдет в его получающий килим, в любом случае он вернет все в клипот. Получается, что главное — это действие, да?
1: Вопрос в том, что...
0: Вопрос, что такое действие, да, или что?
1: Тут есть как бы противоречие. Вначале он выясняет про искры в клипот, а потом он говорит, что это все возвращается в твое кли. И говорит, что главное — это действие.
0: То есть вопрос, наверное, что такое? Что такое... Намерение, что такое действие, прежде всего?
2: Ну, маза кавана нахну килу юдим, кен?
0: Кавана за то, что намерение мы знаем. Намерение – это чего я хочу от того, что я делаю, так?
2: Застам кавана, кен?
0: Это просто намерение, да? Человек делает что-то руками и ногами, разными средствами, и нам важно знать его намерение. По сути дела, его намерение определяет, может быть, он делает вещи очень хорошие, может быть, он активен в группе, в распространении, я говорю, у нас, допустим, да? И просто делает очень много вещей, но намерение его, кто знает, может быть, он как шпион здесь. Просто так, ну, не хочется ничего говорить такого уж. Так намерение его, по сути дела, определяет не то, что сейчас выходит у него от работы, а к чему эта работа как бы приводит его, и что он вызывает не только у себя, но и у других, и у группы, и у творцу. То есть действие может быть хорошим, намерение может быть плохим, и тогда, согласно намерению, мы, по сути дела, судим его. Так, все. В духовном мире, духовный мир — это желание. В духовном мире действуют желания, намерения. Там не считаются с телом. Другие расчеты. Поэтому намерение называется там, если это ради отдачи. А если это ради получения, это называется без намерения. У нас в этом мире намерение называется, что человек намеревается, подразумевает что-то, вообще добро, зло, это неважно, у него есть намерение хорошее или плохое. В духовном нет такого, хорошее намерение или плохое намерение. Намерение, если просто говорят о намерении, у него есть намерение для того, чтобы отдавать Творцу, а у нас нет. У нас есть действие телом, и намерение может быть хорошее от этого или нет. Поэтому он пишет, что тут есть у нас исполнять практические заповеди, и заповеди без намерения. Имеется в виду, то есть состояние следующее, что мы в нашем состоянии, как мы сидим здесь, у нас пока еще нет намерения ради отдачи, у нас есть пока еще намерение ради получения. Так, это называется, что мы исполняем практические заповеди без намерения. То есть я читаю, я учусь, я занимаюсь группой, и намерение мое в этом заработать, обрести что-то. Это называется, что я исполняю практические заповеди без намерения. Я занимаюсь действием, разные средства, которые могут привести меня к цели. Мне говорят, это учеба, работа в группе, распространение, так, товарищи, главным образом. Так написано все. Да? Я занимаюсь этим. Это называется заповеди, средства практические, которые я исполняю руками и ногами. Намерение мое пока еще для себя, чтобы было хорошо. Да? О Творце я пока что не думаю. Он для меня

0: пока что не источник, которому я как бы должен заботиться. Я забочусь о себе. Это называется, что я делаю это без намерения. Вот и все. Потом наступит время, когда мы получим также намерение ради отдачи. Называется, что мы будем делать уже действия с намерением. Или работаем с намерением. Вот и все. То есть никогда, если мы говорим о связи человека с духовным, мы не говорим о руках и ногах. Это что сделала моя рука, это называется действие. Это называется заповедь. Всегда имеют в виду действие в желании. Потому что желание — это наш носитель. Это единственное, что было создано, и с этим мы работаем.
1: Но он говорит здесь, что в действии заповедей, а не в намерении, в действии. Проходят выяснения, которые вводят искры в клипот.
0: Да, так и мы в действии при исполнении заповеди, не с намерением. То есть практически заповеди очищаются много для сия и становятся облачением души нашей. Так ты видишь дальше, видишь, страница Шинпей Далет. 382. Что он говорит? Что благодаря практическим заповедям очищается много дофия и становится облачением души нефеш. А дальше? То есть нельзя говорить, что действие исполнения заповедей Торы его без намерения, это, не дай Бог, не истина. А получается из слов Великого Ари, что из каждого действия, которое человек производит, выясняются благодаря им выяснение святости из клипот, то, что упало туда в момент разбиения. Есть часть мицва, заповедь без намерения и Тора без намерения. Следует отличать это от Торы и заповеди с намерением.
1: Теперь продолжение абзаца. Он говорит.
0: Какое продолжение, какой абзац ты сейчас говоришь?
1: 388.
0: Да.
1: Он говорит, что в тот момент, когда производит заповедь без намерения, то он и так вернет все в клипот. В конце абзаца.
0: На странице 388 Шинпэхэт. Иначе через то, что он увидит, что произойдет с его работой, это все пойдет в получающий кли, он вернется в клипот. Получается, что главное — это действие, да? Да, что ты здесь не понимаешь?
1: Действие возвращает все в клипот, и оно же главное?
0: Если тебе дадут сейчас, в твоем состоянии, когда у тебя нет экрана, у тебя нет намерения ради отдачи, увидеть, что ты делаешь в духовном, тем, что ты сейчас пришел учиться против своего естественного желания тела, ты прилагаешь сейчас усилия в учебе, скажем, ты как-то стараешься соединиться с группой, то есть ты стараешься исполнять какую-то работу с помощью средств, которые могут привести к святости, к Творцу. Ты не подразумеваешь это, ты не знаешь, что ты выполняешь. Ты как-то участвуешь в этом. Но в этом есть немного вещей, которые даже если ты не знаешь, но они работают. Если бы ты знал, что выходит у тебя, допустим, 10 грамм сегодня, ты получил духовность, и ты только еще не знаешь с помощью своих усилий. Если бы ты сейчас раскрыл 10 грамм этой духовности, и ты бы увидел, что это больше, чем все наслаждения этого мира, то, что получило все человечество в течение всех поколений, это действительно так, ты мог бы продолжить дальше в чем-то, или ты бы задохнулся и разорвался бы от этого блага. Ты бы сказал, я больше ничего не хочу, слава Богу, все, дай мне мое. Так? Ты бы продолжил работу? Нет. Поэтому это скрыто. То есть ты бы внес бы это в клипу. Ты бы поместил свою духовность, которую ты достигаешь. Ты сейчас делаешь большие вещи. Только почему они скрыты? Потому что у тебя пока нет экрана. Каждый тот, кто сейчас сидит здесь, он сейчас зарабатывает духовно в чистом виде. Наверняка, я подписываюсь, но если бы мы увидели это потом, после Максома, ты начинаешь получать это вместе с заблуждениями, злодеяниями из этого времени. Но нет другой возможности. Каждый сейчас забрал бы свою долю, и это бы закрылось от него, он бы не продвинулся. Этот свет, благо, отменили бы это все. Просто было бы нет в чистом виде клипа на 100%. В этом вся причина скрытия. Это то, что он здесь имеет в виду. Иначе, из-за того, что он увидел то, что он сделал из своей работы, это ведет его в его получающий клип. И в любом случае все это вернется в клипот. Получается, что действие – это главное. То есть действие, которое он производит, намерений у него нет, и он не видит его результатов. Еще вопросы? Нет. Хорошо. Есть.
1: Он говорит о том, что сначала нужно совершить действие, материальное действие, а после этого облачить на него намерение. А мы здесь говорим вообще о намерении, что в духовном мире нет материального действия. Но здесь он пишет, он говорит, что без материального действия нет никакого смысла в намерении.
0: Что он имеет в виду тем, что он говорит материальное действие? Материальное — это называется ради получения. Духовное — это называется ради отдачи. Ты слышишь определение? Материальное — это не называется, что я делаю руками и ногами. А человек, у которого, не дай Бог, нет рук, он что, не может делать действия?
1: А это что он пишет?
0: Что он пишет?
1: Он пишет, если ты накладываешь тфилин, то тогда при наложении ты тогда...
0: Накладывание тфилин имеется в виду, что ты используешь средства, чтобы продвигаться в духовном. Вот и все. Неважно, это накладывание тфилин или другие вещи.
1: Но возьмем это для примера.
0: Накладывание тфилин, ладно. Так мне говорят, что если я это делаю, это средство, чтобы я продвигался. Я не понимаю как, я не понимаю почему, но я делаю это. Но зачем? Для того, чтобы продвигаться в духовном. Не чтобы мне было хорошо, и чтобы я заработал сегодня, выиграл в суде, или здоровье, или разные другие вещи.
1: Почему?
0: Нет, пожалуйста, если ты проблема, если ты хочешь это тоже, пожалуйста, делай. Только мы говорим здесь о тех, у кого есть стремление заработать от духовного.
1: Более развитые.
0: Более развитые, скажем, да.
1: Тогда они должны сначала совершить это наложение твилин, повязать на свою материальную руку, а потом сделать намерение.
0: Делай это. Твое намерение, что значит иначе наложить тфилин и на это сделать намерение? Что значит на это сделать намерение? Что это? У меня есть намерение в кармане, и я потом делаю... Как я могу сделать намерение, если у меня нет намерения?
1: Потом.
0: Что такое потом? После того, как я эту коробочку возложил?
1: В будущем, чтобы превратить из лолишма в лишма.
0: Я не знаю, что в будущем. Я тебя не понимаю. Где в будущем? Где пишет? Ты сейчас делаешь, а потом ты сделаешь это с намерениями в будущем?
1: Действия без намерения.
0: Те же действия. То есть те же вещи, которые ты сейчас делаешь усилия в разных вещах для того, чтобы достичь цели. Цель, которую ты хочешь достичь сейчас, ты хочешь достичь ее, чтобы получить. Потом ты захочешь достичь ее для того, чтобы отдавать. Это называется намерение. Еще раз, проблема в определениях. И все. Да.
1: А слова Рамбама, о которых мы говорим, это тоже о людях?
0: Рамбам говорит о детях, женщинах, рабах.

0: невозможно удерживать народ, если не дать ему практические действия, даже без намерения. Так и далее.
1: Так я спрашиваю, кто им, кто поручился, что это приведет не к, как пишет Рабаш, состоянию?
0: Кто сказал тебе?
1: Чтобы это не привело к тому, что Тора будет ядом смерти.
0: Нет, это не приводит к смертельному яду. Секундочку, к смертельному яду тоже не так-то просто прийти. Не думаю, что это, прежде всего, так уж плохо. Кто знает, если бы тебе показали этот смертельный яд, ты, может быть, бы очень стремился к этому. Ты знаешь, это все у нас. Слова — это не... Это трудно объяснить. Я знаю, что это не воспринимается. Годами не воспринимается. И у меня нет для этого языка, который может выяснить эти нюансы. Тот, кто исполняет Тору и заповеди в материальном, делает соответствие против этого с духовными корнями. Если в духовном есть возложение тфилин, да, в духовном. В духовном это называется, что в желании моем, в намерении ради отдачи, я исполняю действие, действие Зивук Дака с экраном, с высшим светом, да, на высоте Мецеха Зерампина, Целута и так далее, то, что называется, скажем, возложение тфилин. В его гадлуте, конечно, после 13, его ступени и так далее. Хорошо. Это возложение тфилин изначально. Если против этого я... А против этого что я могу сделать? Прежде всего, сделать то же самое ради получения. Это клипа по величине такая же, как святость, одно против другого. Вещи, которые еще очень высокие для нас, и клипот тоже. Теперь, что есть в нашем мире? В нашем мире нет даже против этого действий в желании. Действий в желании нет у меня таких, потому что это действие духовное в чистом виде. Есть против этого у меня простое действие, да? Материальное действие, когда я беру коробочку, которая устроена согласно ветви и корню, в точности соответствии с теми же законами, как устроены духовные кли там на уровне зон Ацилута, да? И это законы, которые так устроены тфилин, допустим, да. Это такая коробочка в нашем мире, там есть у нее. Главы истории, я кладу это себе на лоб. Зерампин — это человек, это понятно нам, и все эти вещи. То есть ты делаешь проекцию животную в нашем мире, в состоянии, когда ты находишься с телом, не со своими желаниями внутренними, с телом, против того, что происходит в духовном, в Ацилуте, на уровне, самым высоком почти. Это действие, заповедь очень большая. Говорят, что и в этом у тебя есть свечение одно против другого, потому что все миры устроены с одинаковой структурой, тогда как материал в каждом мире отличается. И материал, материя нашего мира самая низкая. И ты, когда исполняешь это действие все-таки на самом низком уровне, есть у тебя против этого маленькое свечение? Есть. Это свечение не продвигает тебя вперед. Оно просто присутствует и поддерживает тебя, как ветвь против корня. Ветвь против корня. Мы видим, что это работает. Для того, чтобы оберегать, так простой народ каббалисты определили эти вещи. И эти вещи не могут привести тебя к каким-то особым мыслям. А они оберегают тебя. Вот и все. Теперь. Потому что говорится о действии.

0: שאתה עכשיו רוצה להתקדם לרוחניות.
1: Когда ты хочешь продвигаться в духовном,
0: то
1: не говорят тебе, что ты должен делать эти действия. Делай эти заповеди. Это сохранит тебя, быть в рамках, не убегать от границ этого стада, который называется народ Израиля. Но если ты сейчас хочешь продвигаться над этим, когда ты бережешь себя, чтобы быть частью народа, ты хочешь быть над народом, так тебе говорят, что ты должен использовать действия, намерения понятны, но есть намерение, какой-то порыв достичь чего-то более высокого. Это порыв, это еще не намерение, потому что намерение это когда ты уже что-то постигаешь, где-то ориентируешься в чем-то. Говорят, здесь ты должен задействовать средства для постижения высшего. И он пишет, что это свобода выбора. Если есть у тебя вот этот порыв к более высшей ступени, постичь ее ты можешь только благодаря тому, что ты обретешь желание, впечатление дополнительное от своего окружения. Вот и все. Окружение — это книги, учитель, авторы, группа, окружение. Вот и все. Тебе не поможет, что ты будешь 10 раз накладывать тфилин или ходить с ним целый день и так далее. Это заповеди, которые относятся к тому, что оберегают человека. Не надо пренебрегать ими. Это относится к тому, что оберегают человека. Обычно пренебрегают этим. Тот, кто начинает развиваться в духовном, он обычно пренебрегает этими вещами. Это я слышу от людей очень таких ортодоксальных, которые вообще даже не думали, что когда-либо у них будут какое-то желание. «А, сегодня я не хочу накладывать тфилин». Такое? Я пришел, помню, к Рэбе, уже как бы вернувшимся в религию. Потом: смотри, я уже неделю не накладываю тфилин, что со мной происходит? Он говорит: да, это нехорошо. Все, понимаешь? То есть человек входит в какой-то водоворот, и с ним происходят такие всякие вещи. Но все же, если эти вещи соблюдают, тут есть всякие такие вещи. Ладно, неважно. Ну, не хочу сейчас говорить об этом. Тора и заповеди, то, что называется для человека, который продвигается в пути, это становится уже больше намерением. А средства, которые относятся, как он пишет, в свободе выбора, у тебя нет иного способа подняться наверх, не оставаться на уровне масс. Ты можешь только добавить большее желание, которое ты можешь получить только от группы. Это то, что мы слышим из статей. И мне нечего тебе посоветовать что-то другое.
2: Если каббалисты все это написали для того, чтобы сохранить народ в определенном связи с духовным, почему они, скажем, не ввели в ту же религию еще и дополнительные рамки, которые бы могли бы им продвигаться?
1: Каббалисты, которые установили для народа выполнять, скажем, вот эти заповеди практически, да, ну, в действии, телом, и молиться, потому что написано в книге, а не потому что в сердце, да, всякие вот эти вещи, они ввели народ в рамки. И более чем эти рамки невозможно ввести, потому что то, что они внедрили в народ, это не относится к желанию, это относится к действию. То нетто. Конечно, человек чувственный, так что иногда он делает это чуть с большим воодушевлением или с меньшим. Чувствует себя, может быть, лучше, может быть, хуже. У него настроение меняется. Но в итоге ты не найдешь религиозного человека, которого обучили, что делать, и что он это не выполняет. Это уже такой изъян. Ну, неправильное воспитание. А правильное воспитание — это когда он делает, что он не может не делать. Но у нас, когда говорят, заповеди не нуждаются в намерении, они подразумевают, что наши действия, которые мы совершаем, даже делая их с намерением ради получения, не страшно это действует. Если я работаю в группе, если я работаю в учебе, если я участвую в разных там мероприятиях, это действует. Эти заповеди, эти средства, чтобы ты сделал, чего-то достичь духовным, они не нуждаются в намерении ради отдачи. Это они подразумевают под словом «намерение». Нуждается в намерении, это действует и так. И мы видим, человек начинает учиться, начинает в чем-то участвовать, насколько он начинает меняться. Он сам поражается, что с ним происходит.
2: Отсюда вопрос. Почему в рамки не добавили обязанности каких-то, например, совместной работы, чтобы это было частью заповеди, ведь это же приведет к духовному людей.
1: Они не обязали к совместной жизни в группе, в таком обществе, потому что это против желания получать человека. Они все сделали таким образом, чтобы желание получать поддерживало это, потому что рамки не могут существовать, если не будет поддержки со стороны желания получать. Ты делай больше, ты будешь большим праведником, молись больше, получишь больше свыше, у тебя будет и здоровье, и все, и Творец, и этот мир, и будущее, и все, что хочешь. Только таким образом ты можешь обращаться к человеку напрямую, к его природе. Если ты говоришь, «Постройте общество, группу, коммуну, начинайте отдавать друг другу». Это уже... Ну, кто это может сделать? Ты можешь? Пока не видно. Так как же можно заставить народ? Как можно на этой основе построить народ, который может существовать тысячи лет? В разных местах, в каких условиях. Это, смотри, какая сила, которая охраняла нас, огромная. Есть народы древние, да, древние нас, китайцы, индийцы там, но они живут примитивно, не то, что я пренебрегаю в них, есть большой потенциал в них. Подожди, еще смотри, что раскроется в них. Сказано, мудрость у народов верь. Но я говорю об образе жизни, образ веры существует, не выходя из себя. Установили для себя тоже очень такие жесткие рамки, да, китайцы? Посмотри, какая стена. Это лишь такой символ, да, японцы, еще до Второй мировой войны. Посмотри. Ты не мог даже войти туда, к ним. Это такие очень закрытые общества. И поэтому существуют так много лет. Даже не шли воевать, чтобы захватывать новые территории. Не хотели соединяться ни с одним другим народом. Только вот так вот сохраняли себя. Поэтому смотри, они существуют и сегодня. Но у нас... Мы были рассеяны по всему миру. Здесь же только духовная сила может удерживать тебя, если ты выходишь из своих рамок. Только духовная сила. Ты видишь, что это сработало, но не для продвижения. Это может быть только сохранять тебя как бы на этой территории. Ты остаешься таким, как и был, а продвигаться наверх это только с помощью дополнительных сил от группы. Творец не даст тебе сил на это. То есть пройти 125 ступеней, ты должен мобилизовать силы из себя. Все вот эти ступени, их высоту ты должен постичь.
2: Когда Бааль Сулам пишет в «Последнем поколении» о том, что воспитание не может помочь, и общество не поможет, и мы это наблюдали в Германии, на нацистах, но воспитание в религии в виде отдачи, да, это может помочь.
1: То, что он пишет в «Последнем поколении», «Воспитание», там, «Религия отдачи», он говорит, что у тебя будет большое общество, в котором есть уже достаточно сил людей, которые составляют это общество, общество отдачи, и ты помещаешь туда других людей. Вопрос получения отдачи — это вопрос психологический. Человек видит, что это лучше, он тянется к этому, и ему нетрудно отдавать. Понимаешь? И поэтому мы видим это также даже по нашим детям. Никто не тянет своего ребенка быть именно здесь, но они получают какое-то воздействие отсюда и тянутся сюда. Это такой небольшой пример того, что может произойти. Но тебе для этого нужно большое общество, вся тенденция которого — стремление к Творцу, к Духовному, то есть оно привлекает к себе людей снаружи.
2: Почему каббалисты?
1: Каббалисты не были, прежде всего, в предыдущие годы, даже тысячи лет назад. Еще более того, не было достаточно условий для этого. Это во-первых. И у народа было желание получать очень и очень маленькое.
2: Это легче?
1: Это не легче, когда желание меньше, оно ничего не требует. Да, верно, это легче для человека. Ну, что он там хочет? Он на самом деле не хочет. Ты подумай иначе, с другой стороны, что такое маленькое желание получать. Ему ничего не надо. Максимум хафец хесед. А если нужно что-то, ну дай мне что-нибудь там поесть, оставь меня. Были рабами. Почему? Да ему не нужно больше. У меня есть еда, слава Богу. Ты хочешь, чтобы я это сделал? Я это сделаю. Я знаю, у меня есть где поспать, где поесть. Сегодня кто-то может этим удовлетвориться. Желание получать настолько выросло в каждом, что даже индусы и китайцы, посмотри, что они там делают. Вся эта промышленность переходит к ним, им недостаточно того, что есть. Ты видишь, какие страшные знаки для всего мира. Сейчас они начнут выходить со своей территории. Мы еще не знаем, что такое миллиард, который выйдет наружу. Еще и китайцы. Понимаешь? Да-да. Я говорю серьезно. Я ожидаю от этого большие вещи. Каббалисты прежде не могли эти вещи определить, установить. Теперь у нас, в нашем состоянии, у нас есть группы, мы, слава Богу, растем. А вы увидите, насколько наши дети, и те, кто присоединятся, и те, кто почувствует. У нас нет пока что условий. Условия придут свыше в соответствии с тем, насколько мы будем расти и будем уже достойными. Насколько мы сможем привлечь людей снаружи и у нас, тоже те, кто родятся и присоединятся, это будет привлекать, потому что желание получать, оно уже поддерживает это. Уже само желание получать достигло таких размеров в человеке, что оно уже поддерживает всякое развитие, лишь бы только не оставаться в том, что есть там снаружи.
2: Ну. Можно вопрос в другом направлении?
1: Ну.
2: Когда мы говорим о человеке, который хочет продвигаться к Творцу, мы читаем о таких людях, и здесь написано, может ли он прийти к нежелательному результату. То есть может ли прийти человек, сказать, что я хочу учиться, у меня есть желание продвигаться, и я не знаю, куда приведет его это желание. Может ли он причинить вред себе от учебы?
1: Никогда не может быть человеку вреда от того, что он учит каббалу. Если он уже немножко того, или с каким-то там сильным воображением, есть такие.
2: А как это узнать?
1: Секунду. И ты тогда вводишь его больше напряжения. Ты даешь ему как бы еще больше еды. Ну, раньше он фантазировал себе там немножко. А тут ты показываешь ему такую картину, в которой он может там разгуляться со своим необузданным воображением, там, фантазиями, что он уже ангел. И знаем это или нет? Нет, не знаем. Я не видел много случаев, что даже люди, которые входят, они получали какое-то потрясение. Мы все время получаем потрясение, это понятно. И там мы путаемся, и вообще не ориентируемся, где мы находимся. Вообще проблема ориентации. Для того, кто растет, да, он входит в какую-то ступень, даже если мы не чувствуем, что это ступени, мы входим в эти ступени, я даже не знаю, в ком я мире. Я вхожу в более высокую ступень, я еще не знаю ее, я сбит с толку, я не понимаю, не чувствую, не понимаю, что происходит. Да, это все чувствуют. Но эти вещи естественные, когда ты поднимаешься, и каждый раз, когда ты будешь подниматься, это будет иначе. А на высоких ступенях там вообще настолько сильный отрыв от предыдущего постижения, и это всегда так. Но эти вещи, они для нормального, здорового человека. Он это проходит, и невозможно пройти это иначе, потому что он меняет свою душу. Это буквально внутренняя часть, и он ее меняет, и каждый раз это обновляется. Его тело остается как будто бы тем же, но мы не чувствуем и не понимаем, насколько мы каждый раз новые. Наше желание получать, оно буквально каждый раз новое. Разум как бы остается со всей добавкой, которую мы обретаем, но желание получать все время обновляется. Мы должны быть осторожны относительно тех людей, которые как бы слабы душой, то, что называется, да? Ну, душевных силах их. Неустойчивы. Либо не давать им входить, если это какие-то исключительные случаи, либо как-то поддерживать их. Если мы видим, что этот человек слабоват, может быть, слишком какой-то тонкий, может быть, помочь ему на первых шагах. Потом это все наладится. Если мы учимся в точности по нашей методике, в конце концов, есть исключительные случаи, которые становятся там люди, может быть, какими-то хасидами. Но большинство, 99 и даже больше процентов, там они либо уходят, либо продолжают. Так что тут нечего переживать. И те, кто уходят, они уже уходят на другом уровне. Это уже в них посеяно. И это уже в них работает. И темп их продвижения, он другой. Человек находится снаружи, он даже, может быть, не открывает книгу и не слышит, или вспоминает о нас там раз в полгода-год, но он продвигается. Он продвигается. Конечно, ты летишь на самолете, а он, может быть, в телеге с трудом тащится, но все равно это продвижение. И придет время, даже если он был здесь всего несколько уроков. Нам нельзя этим пренебрегать.
2: Ну, то, что человек увидит, что происходит с его работой, намерение, то таким образом, то есть, когда я продвигаюсь, я ведь не могу этого знать, да?
1: Когда мы продвигаемся, мы, конечно, не знаем. Это и есть скрытие, и тебе объяснил. Если бы ты знал, что ты продвигаешься, ты бы удовлетворился этим, закончил бы на этом все свое продвижение. А теперь, когда ты не видишь, тебе кажется, что у тебя есть еще меньше и меньше, чем раньше. Это дает тебе ощущение, что же у меня есть. Ничего. Это как он говорит, я выхожу из этого сокровищницы, да, государства, с чашкой денег, и мне выбрасывают все эти деньги, я плачу, а мне говорят, ну не страшно, зайди еще раз, может быть, в следующий раз будет нормально. Я выхожу и снова, потом лишь мне говорят, возьми, это все твое, но пока я не выношу то, что мне положено, да, до последней вот этой порции мне не скажут, что это все мое. Если бы мне сказали сразу, что это все мое, то я бы не заходил. Зачем мне? У меня есть маленькая чашка, да? Мне уже достаточно. Большая кучка вот этих золотых монет. Я беру их и иду домой. Понимаешь? Поэтому весь процесс скрыт. Что поделаешь? Скрытие от нашего желания получать. Снова. Ты это правильно трактуй. Каждое слово, то, что они говорят, они не говорят до конца. Желание отдавать. Где желание отдавать? Желание получать, у которого будет намерение ради отдачи, то есть когда он использует свое желание получать, он уже смотрит на него со стороны, есть желание получать, а я подхожу к нему и использую его, чтобы кому-то отдавать. Иначе я вообще не беру, не трогаю его, не касаюсь его, вообще не использую его как средство, как клей. Мы называем это действие отдачей, но по сути я получаю. Поэтому нужно все определить и так трактовать очень детально. Еще все? Вы хотите? Есть вопросы о Песахе? Нет. А, мы уже знаем, как выйти из Египта.
2: Ну вот теме, о которой написано, что как бы, что есть на море 50 ударов, а потом умножают еще удары. О чем идет речь? Ну, был такой вопрос в связи с Песахом.
1: 50 ударов, это называется целая ступень. И тот, кто приходит к большему осознанию, то как бы вместо 50 чувствует 250. Ну, так это.
2: Почему идет мацу?
1: Почему идет мацу? Что сказать тебе? Что такое маца?
2: Ну, хлеб, который не прошел определенные процессы.
1: Хлеб, который не прошел процесс. А что он символизирует? Что это? Бина, Малхут, Кетер, Хохма, что? Ну?
0: Бина.
2: Бину.
1: Бина. Почему бина?
2: Ну, хочет он для себя, не поднимается.
1: Он не хочет для себя, и он не поднимается. Ты видишь, да, признак? Да, то есть ему не дают. Но если бы дали, то заквасился бы, да? Вот эта закваска. Откуда? От желания получать. То есть есть малхут там внутри, ну, бины, но ей не дают вот так вот подниматься. Когда прилепляются к бине, и таким образом, что как бы нет малхут, мы скрыты внутри бины, да, как Ноев ковчег.
2: А какая связь с едой?
1: Еда — это реализация, то, что я ничего не хочу получать, кроме святов Хасадим, кроме ступени Хафец Хесед. Таким образом, я могу сбежать из Египта.
2: Что значит, что еда — это реализация?
1: Еда — это орпними, да? Таамим, вкусы. Еда. То, что помещают в рот, в П, и ниже, в парцуфе. Да? Так это то, что происходит, когда я довольствуюсь только святами Хасадим, хотя желание получать мое скрыто внутри бины. И это таким образом я прохожу махсом. Выхожу из желания получать в отдачу. Тут можно истолковать много разных вещей. Вообще весь процесс Египта, фарао.
0: Есть Моше, что потом миу, мейфу, что барахли.
1: Да, тут есть много всего. Моше, который вдруг сбежал, поскольку убил там двух египтян, вдруг он там ему открывается Творец в терновнике, кто он, заботится там об овечке, и из-за этого как бы получает роль вождя народа, кто, откуда, что, батя, который растит дочь фараона.
2: Относительно Моше есть вопрос. Почему говорят, что Моше удостоился, а все остальные пророки до него не удостоились?
1: Все, что у нас есть, в получении методики раскрытия Творца, ну, постижение цели творения, все это пришло к нам от Моше. Это самый большой пророк. Мы не можем оценить его по, там, относительно праотцов, Авраам. Они праотцы, да? Они основы и столпы еще до развития, понимаешь? У нас есть Кетер Хухма Бина. Это вообще находится в отрыве от нас. Потом есть Хесед Гура Тиферет. Это праотцы. Кто они эти, Хесед Гура Тиферет в парцуфе? Они тоже как Кетер Хухма Бина. Но уже относительно нас. Но все-таки относительно нас они все еще как Кетер Хухма Бина. Поэтому Авраам, Исхак и Яков, да, Хесед Гура Тиферет, они еще не из нас, что называется. Поэтому все они были до Египта. Они не относятся к египетскому изгнанию. То есть они буквально остались как бы такой идеей в святости. И начинается это уже с Йосефа. И новое развитие, оно уже...
2: Почему 40 лет в пустыне считается полной ступенью зарождения Ибура?
1: 40 лет в пустыне — это буква Мем. Мем — это бина. Когда ты подслащаешь желание получать, пустыня в букве Мем, в бине. И тогда ты входишь в землю Израиля. Когда Малхут и бина связаны вместе в получении ради отдачи. Это Эрец. Земля, с одной стороны, желание, и Исраэль, Жаркель, прямо к Творцу.
2: Когда говорят, что выход из Египта подобен выходу над Махсомом, мы видим, что при выходе из Махсома, из Египта, то есть проходит конечное море. Так это выход из Египта? Что это?
1: Выход из Египта, это, ты же видишь, это процесс довольно долгий. В Торе об этом написано, о каждом ударе. Очень много. Нам нужно, может быть, почитать у Ари в Шара Каванот, Врата намерения, как это там. Ну, я надеюсь, что в неделю Песоха мы почитаем об этом. Это процесс, который нужен для того, чтобы отделиться от желания получать. Прежде всего, потом прилепиться к бине и уже с биной вместе выйти в желание отдавать.
2: Говорим, что переход Махсома происходит внезапно.
1: Переход Махсома — это действительно неожиданно. А ты говоришь, выход из Египта — это не такой внезапный, неожиданный. Это неожиданно, да, это называется в спешке.
2: А потом прохождение конечного моря?
1: Нет. То, что потом есть процесс, когда бегут из Египта 3 дня, потом подходят к этому конечному морю, прыгают в море, проходят море, входят в пустыню, и еще там египтяне их преследуют и так далее. Это процесс, который уже относится к исходу. Смотри, спроси, скажем, гинеколога, да, что такое процесс родов. И он скажет тебе, насколько это процесс долгий. И невозможно это подробно объяснить. Все там процессы, разные давления со стороны матки. Также Иари описывает, как это давление, эти удары, это как... Матка воздействует, когда она выталкивает плод, как плод проходит внутри, там это развитие. Мы изучаем в учении 10 сферот весь этот процесс с духовной стороны, как света, как они сжимаются, как они выходят из килим, сменяются света от плода к новорожденному, поворачивается его голова, сначала голова наверху, потом голова внизу. Это процесс, который изучается, и он очень продолжительный, так и выход из Египта, и прохождение Махсома. Но то, что касается точки вот этого раскрытия, она в спешке. Ты не знаешь, в какой точке тьмы, это ведь во тьме, да? И какая тьма? Это просто египетская тьма, это буквально... полночь, ты не знаешь, в какой точке тьмы ты вдруг изнутри получаешь такую команду, и ты проходишь Махсом. Это называется спешка, поспешность, то есть без подготовки с твоей стороны. Но то, что это процесс, да, и процесс длительный, да. Ну, относительно долгий.
2: Мы изучали, что Моше не зашел в землю Израиля из-за того, что должен был привести все человечество в землю Израиля. И когда все человечество войдет, тогда и Моше как бы войдет. Вы как-то отвечали так на один из вопросов.
1: Только эта причина? Почему Моше не вошел в землю Израиля? Ну, это одна из причин.
2: Почему это в виде наказания? Почему это как бы считается, что наказание — это еще действие?
1: Нет, нет, какое наказание? Нет. И да вообще наказание в Торе, что это такое? Это исправление, которое он произвел, что он поднялся на гору, увидел землю Израиля издалека. Он сделал в этом исправление, вот в этом своем видении, там, созерцании. Что значит видеть землю Израиля издалека, из-за Иордания? Еще не объясняет.
2: Говорится как бы, про яйцо, про марор, тоже еда.
1: Все эти продукты — это как знаки, символы у нас, что якобы было у них в Египте. Но Ари объясняет все эти вещи, то есть что такое корни их. Может быть, стоит прочитать, но у нас здесь нет книг. Мы уже все эти книги увезли туда, в то место, где мы будем на Песах. И поэтому я прошу прощения, но у меня нету книг, чтобы учиться. Все? Ну, тогда перейдем к обычному нашему распорядку.
2: Поделимся впечатлениями урока и что мы берем к реализации в работе в десятке.
1: Я слышал на уроке, что книга предназначена для того, чтобы притягивать свет.
2: Ну, урок очень мощный, непростой. И слышал много акцентов, которые нам дал Рав, о том, что насколько важно намерение, а не действие. И развил тему, что если есть действие без намерения, как к этому подходить, и что означает выполнение Торы и заповедей с намерением, без намерения, какие исправления происходят.
1: Да, мы учили, как надо работать с нашим желанием. То, что дано нам практически в действии, и то, как мы из этой ступени, человек, Адам, на котором мы находимся, как мы должны организовывать работу в действии, на действие облачать намерение, чтобы из зло лишма войти в лишма.
2: И получили, говоря о намерении, пример с хирургом, когда важно, что человек хочет, очень важно намерение, то, чего мы хотим достичь, чтобы любое действие двигалось в правильном направлении, в сторону отдачи.
1: Обычно мы говорим, что мы должны реализовать то, что написано в книге, все советы Рабаша, то, что Рав говорит нам, советы Рава. А здесь я слышал уточнение, что это невозможно, что человек не управляет процессами, которые происходят внутри него, и не как-то реализовать. Человек исправляется только с помощью света, возвращающего к источнику, а разум — это эмоции, чтобы вкладывать в правильное место, и нужно производить это выяснение.
3: У меня голова пустая, и это хороший знак. Действие в нашей работе — это добавить намерение к желанию получать. Рассказал, что желание получать обновляется каждый день. С этим ничего не поделать. И если мы хотим работать и добавить к этому намерение,
1: когда мы начинаем с какого-то действия и работаем над намерением.
3: Рабаш говорил в статьях, и Рав пояснил о сочетании намерения и действий, что есть выполнение заповедей, есть намерение, которое мы должны добавить к действиям. И это то, что мы делаем, собственно, в работе между нами.
1: И действия — стараться приблизиться к товарищам, насколько возможно, и как мы стараемся, согласно статьям Рабаша, действовать относительно товарищей.
3: А еще в статье, на уроке, говорили о понятиях правды и лжи и о том, как это все приходит к постижению человека. А еще он пишет, что то время, пока человеку достаивается свойство лишма, то есть он не видит, как Творец управляет миром, как добрый, творящий добро, то он находится в состоянии лжи.
1: Мы слышали объяснение, что такое особая защита, которая есть у нас свыше, когда мы делаем такие большие вещи, сколько мы выигрываем в духовном, в то время, когда мы находимся в этом мире, и именно для того, чтобы охранить нас. Если бы мы сами это видели, мы бы не смогли бы выйти из клипы.
3: И поэтому мы в десятке получили подарок, получили возможность действовать с правильным намерением, в отдаче, иначе что мы делаем? Мы сидим с книгой. За это нужно благодарить.
1: Мы слышали также о заповедях, которые не нуждаются в намерении. Человек, который находится в учебе, работает в группе, даже если он не способен пока что удерживать намерение, он все равно продвигается.
4: Алтидаг, лоцехем льет дати кило,
3: не волнуйся, не нужно быть религиозным, то что называется, а внутреннее понятие намерения работает в развитии. Не понял.
1: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: היום יהיה לנו שיעור קצת שונה.
1: Сегодня урок будет немного отличаться. Мы будем сделаем повторение того, что изучали, будем отвечать на вопросы. Небольшую цитату из урока, который мы видели сейчас. Разум нам нужен для того, чтобы увеличить цель во много раз больше, чтобы во мне было ощущение, чтобы это во мне ощущалось. Еще раз. Разум нам необходим для того, чтобы увеличивать цель, чтобы ощущалось во мне больше, реально в моих чувствах.
2: Я помню, что мы много раз изучали введение в науку Каббала, уроки, которые мы сейчас видим, 2001-2002 годы. Много лет мы еще до этого сидели на улице Ранезной браке, но старики помнят. 5 часов изучали введение в Каббалу или ТЭС, потом днем в Шаббат, еще 3 часа. И так мы изучали вот эту птиху, и Раф всегда подчеркивал, что главное — это намерение, прийти к правильному намерению. И вместе с тем нужно также знать термины, порядок развития, процесс нисхождения сверху вниз. И это не то, что мы тут делаем какой-то экзамен и потом помним или нет. Мы должны помнить вот эти названия, узнавать их, и из этого, стремясь их понять и постичь, вот из этого стремления светит на наши души свет, и мы продвигаемся к цели. Настолько, что в указаниях Баля Сулама к изучению учения 10 сферот, он говорит, вы должны снова и снова повторять вот эти термины, пока они не будут у вас разложены в вашей коробочке черепной. Сейчас мы повторим то, что мы изучали на прошлых уроках, и будет больше времени для вопросов. Мы видели, что на последних уроках было много вопросов, не все они были отвечены, и мы подытожим уроки, которые мы прошли, потом продолжим.
0: Самое важное, конечно, действительно послушать Рава, его объяснение. Итак, где же

0: мы были. Давайте попробуем изобразить это быстро, такой чертеж. Итак, мы изучали четыре стадии прямого света. Есть шореш, первая стадия, пхина алиф, вторая стадия, пхина бет. Я тут изображаю стрелки. Пхина алиф — это желание получать, но она еще не активна как желание получать, она просто наполнена светом хохма. Вторая стадия — это тоже как та же первая стадия, которая хочет быть как дающий, поскольку первая стадия в конце себя она получает вот это желание быть подобной ему. Когда она старается быть подобной ему, это называется уже третья стадия, хочет отдавать, и чтобы отдавать, она получает это форму получения, когда она уже знает, что вот этот корень, она хочет реализовать это ее цель. И тогда в четвертой стадии она уже полностью вся желание получать, поскольку этим, таким образом, она может отдавать Творцу. Итак, то, что мы сказали, шореш, алев, бет, гимл, далит. Это четыре стадии прямого света, четыре стадии света. И четвертая стадия, пхинадалит, она уже называется Малхут. Она обнаруживает в себе все предыдущие стадии. Она обнаруживает в себе шореш, алеф, бет,
1: гимел, пошет далед,
0: гимел,
1: далед.
0: Можно также нарисовать это наоборот, что далед — это центральная точка,
1: кен далед по, вхи
0: здесь далед внутри. И она старается узнать и понять, как она возникла, откуда она была создана. И тогда она начинает различать гимл, бет, алиф, шореш. И когда она испытывает эту разницу между далит и шореш, она производит цимцум, сокращение. Что значит цимцум? Это значит, что она говорит так, что я не получаю наслаждение напрямую, а я сейчас ставлю условия, я буду получать это только ради отдачи. И здесь начинают выходить парцуфим. Парцуф — это экран, который возвращает обратно наслаждение, когда к нему приходит свет. Ор Ишар, он его отталкивает. С помощью экрана отталкивает свет и выдает Орхозер. Орхозер — это считается уже как бы исходит от творения. Ор Ишар исходит от Творца. И когда есть подобие между ними, возникает Ор Пними, это облачение на то, что можно получить от Ор Ишар, облаченного в Орхозер. Вот это облачение, это определенная мера, и это называется Ор Пними, внутренний свет. И есть та мера, где невозможно получить. Итак, место Зивуга называется П, место, до которого можно получить, называется Табур, место, где уже невозможно получать, называется Сов. И окончание его называется «сиюм» или «сиюм раглин». Как это связано с миром сокращения? Мы сказали, что сокращение, четвертая стадия, она сократилась, вот эта точка. Она сократилась. Где она находится? Здесь она находится ниже «сиюма раглин». Весь духовный парцуф «рош», «то» и «сов» находится выше вот этой настоящей пхины далит. И когда мы говорим, что происходит зивук дака в рош парцуфа, это происходит на 9 первых сферот, на тетришанот, которые находятся еще до четвертой стадии. Все распространение экрана называется распространение от него и ниже, то есть распространение в свойствах экрана. В условии, когда есть экран и отраженный свет, не в самой четвертой стадии. Сама четвертая стадия остается пока что пустой. Когда она наполняется, когда она входит в процесс, это Рав будет объяснять дальше. Это уже в душе Адама Ришона. Там настоящая четвертая стадия уже начинает входить. Но все распространение экрана, отраженный свет, это все происходит над четвертой стадией. Тогда мы говорим так, что вот эта четвертая стадия, которая вышла.
1: Хадаш. Кен, бапама ришона ши яца. Яца аль зивуг дака бапама ришона. Итпашта.
0: В первый раз она вышла на зивуг дака, она распространилась до табура.
1: Ве, ешлану сиум раглин.
0: И есть сиум раглин.
1: Вахэ ши итпашта бапама ришона. Галь,
0: и когда вот она первый раз распространилась, это называется Гальгальта. Потом она опустошилась, Масах поднялся снова к П Гальгальта. Здесь произошел дополнительный зивук на меньший авиют. Это называется Аб. Потом Масах снова поднялся, и произошел новый зивук, называемый Саг. И снова поднялся, и снова произошел зивук Ма. И снова опустошился. Поднялся Масах, произошел зивук, называемый Бон. Эти названия, они имеют смысл там со стороны гематрии, расчет, там есть хохма, нет хохмы, ну и так далее. Это более сложные вещи. Но принцип такой, что каждый такой парцов — это как добавка для прохождения света к Малхут. И если мы снова нарисуем Малхут, да, вот эта четвертая стадия, которая находится здесь, со всеми тремя стадиями предыдущими, все распространение Гальгальта — это лишь тонкая линия, которая исходит от бесконечности Эйнсоф до четвертой стадии и почти касается центральной точки. Это невозможно тут нарисовать, но он не касается, находится над центральной точкой. И все пять этих парцуфим, да, вот эти относительно четырех стадий прямого света, Гагальта выходит на Вьют Далит, Аб на Вьют Гимл, Саг на Вьют Бет, Ма на Вьют Алеф, первая степень Вьюта, и Бон выходит на Вьют Шореш. Все это вместе называется мир, улам. Тут есть все действия, все состояния, экран, отраженный свет, весь этот. Есть общий авиют, который называется «Улам Адам Кадмон» или «Мир Адам Кадмон». Это название.
1: Адам Кадмон — это шемпо, не нужно фарешить это за Адам или что-то такое.
0: Адам Кадмон, да, это просто название, не нужно это как-то истолковывать. Это такое название, сокращенно мы его называем «Ак». До сих пор это то, что мы учили с Равом, в течение четырех уроков вот этой серии мы будем рады услышать вопросы, выяснения, что понятно, что непонятно, как это вообще накладывается на всю картину нисхождения до сих пор, потому что дальше Рав будет продолжать еще и будет на основе этого и больше углубляться. Поэтому мы рады будем услышать вопросы, пожалуйста.
2: Что означает, что все, что там происходит с Авиютом, начинается с Авиюта Далет, потом переходит к Гимел, Бет Алеф. Как это понять? Что это означает относительно нашей работы? Да, мы говорим про...

0: Окружающий свет остался снаружи, 80% получить не может, но есть наслаждение, которое он видит. Он его, это наслаждение давит, хочет получить. А Парцов получить уже свет не может, потому что уже получил максимум, который мог получить. И поэтому и происходит еще один целый механизм, который в ТЭС он обсуждается, здесь нет, о том, что всегда последнее решимо исчезает. Он может получить всегда меньше. То есть он может сделать больше зевук на пхину далит, он сделать не может. И тогда следующий какой-то гимл, и следующий зиву на гимл происходит новый парцов, и он называется ап. Соответственно, происходит продолжение, пока не теряет все решимо. Вот выходит парцов за парцовом. Вот, но каждый следующий парцов получает все больше свет с низким ивьютом. Таким образом, мир Адам Кадмон наполняется светом.
1: Спасибо за прекрасный урок. В Рош каждый раз видно, когда Ор и Шар — это наслаждение, которое творец дает творению. Затем показывают Ор Хозер, когда творение отталкивает все это наслаждение, отталкивает все. Но потом есть как будто бы какой-то расчет, который мы не видим в Рош. Из этого выходит Ор Пними. Как он делает этот расчет в Рош, и мы не видим его? Да, Баля Сулам действительно приводит нам вот этот пример. Ну, может быть, самый известный в учении Десяти Сферот, в Птихе. Баля Сулам любит использовать примеры. Но когда он использует пример, он содержит все в себе. Это пример гости хозяина. До первого сокращения наслаждение и кли, которое получало наслаждение, они не сходили вместе. Поэтому это называется четыре стадии прямого света. Почему произошло первое сокращение? Потому что Малхут захотела украсить себя. Что значит украсить? Ари пишет, возникло в его простом желании. То есть Малхут хочет реализовать желание Творца насладить творение. Она понимает, что она, как желание получать, которое стоит против наслаждения, не реализует желание Творца насладить творение, потому что желание насладить ее, она, чтобы желание, чтобы она уподобилась ему. Поэтому после сокращения уже есть условия. Цимцум становится законом, что наслаждение принимать невозможно. И условие — это величие хозяина и уподобление ему. Это и называется экран, отраженный свет, сила преодоления желания. И почему же мы преодолеваем? Потому что есть нечто новое, желание уподобиться хозяину и стать таким же. Экран — это выражение, это не просто рисунок, когда стрелка опускается. Что такое стрелка опускается? Что такое Ор-Яшар? Ор-Яшар — это когда Малхут видит снова, что у Творца есть желание наслаждать ее, давать ей. У нее есть желание получать, но в силу сокращения и экрана она преодолевает желание получать, потому что положение хозяина и связь с ним для нее важнее, чем ее желание получать наслаждение напрямую в себя. То есть, когда мы видим эту стрелку, это не что-то техническое. Говорят, что такое сокращение. Это сдерживающее свое желание, хотя очень стремится получить. Стремление получить не исчезает, оно существует в Малхут. Но у нее уже есть сила преодоления. Это называется экран. Что такое преодоление? Желание уподобиться хозяину и наслаждаться.

0: дать его так же, как он хочет наслаждать ее. Поэтому мы говорим, что вот эта обратная стрелка, отраженный свет, это 100%. Сколько он хочет наслаждать ее, она хочет также наслаждать его обратно. Она не может получить чуть-чуть и сказать, ну я чуть-чуть получу, остальное оттолкну. Нет. Сила преодоления 100%. И исходя из этого, раскрывается хозяин, теперь уже есть связь с ним. Поскольку удерживается его величие над желанием, и исходя из связи с ним, есть подобие свойств, то есть подобие намерения. Он хочет наслаждать меня, я хочу наслаждать его обратно. Исходя из этого, она обнаруживает, сколько она может получить и сколько она не может получить. Потому что если она получит больше, то она уже будет получать это ради получения. Это называется экран и отраженный свет, который производит расчеты. Это называется рожь, голова. Поэтому эту часть мы называем голова парцуфа. Здесь есть действие Творца Ор Яшар, действие творения Ор Хозер. И вот это рожь, тот расчет, о котором ты говоришь, это исходит из одного условия, из условия сокращения. Если нет сокращения, то и нет головы, нет расчета, нет хозяина вообще. Нет желания уподобиться хозяину. И нет понимания, разумеется, что сколько можно получать, а сколько нельзя получить. И исходя из этого расчета уже рождается и тох. Это возможность получить ради отдачи. Это называется тох парцуф, ор пними, и сколько нельзя получать. Называется сов парцуфа, но все это исходя из этого уподобления, которое рождается в рожь парцуфа. Казахстан, Кыргызстан.
1: А большое спасибо за прекрасный урок. Прям вот с самого начала продолжение такое классное. И вопрос о Масахе. Хотелось бы понять его немного свойства. Причём потому что я вижу их здесь несколько. То есть я вижу П, я вижу Табур, я вижу Сиюм, также есть ХЗ. И я вижу, что это все сокращается. Вот это вот все свойства Масаха, это все происходит внутри Малхут? Или это от Творца дается в виде того же Ор Яшар от прямого света? Спасибо.
2: Кеншила, коля пулот шила масах, нахон?
3: Да, вопрос о действиях экрана масаха. Тоже хороший вопрос. Откуда берется экран? К чему он относится? К Творцу или к Кли, или к творению?
0: Попросили, чтобы мы повторяли ответ. Все действия экрана. Вопрос относительно табора, сиюм, тох, все вот это из экрана, это в самой, или в самой Малхут? Откуда приходят все вот эти действия?
3: Да, все это действие экрана. И где он находится? Если мы поделим Рош на 5 сферот, Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут, то что такое ПД Рош? Там, где находится экран, в Малхут Рош. Так это подразделение, как мы говорили на прошлых уроках, у нас есть и в Тох, там тоже Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. И в Малхут Тох находится Табур. Вот здесь. Это тоже действие Малхут. Малхут расширяется сверху вниз, то есть от П и до Табура. Это действие того же экрана. Далее еще одна часть, куда не входит свет. Там есть свет Хасадим. То есть есть силы преодолеть получение. Это тоже большая сила. И здесь есть еще одно действие экрана, которое называется Сиюм. Но вот наверху, в Педерош, там есть два свойства. Есть Кашиют и Авиют. приходит свет со стороны Творца, и прежде всего творение отталкивает все. Любое наслаждение отторгает. Это называется кашьют, твердость в экране. Вторая сила экрана — это сила авиюта. То есть того расчет, сколько он может получить. И это то, что превращает в получение. И тогда отраженный свет, он превращается в кли. Внутри него воспринимается и Ор-Яшар, прямой свет, и заходит в тох. Не просто так он называется, таамим, вкусы. Просто буквально, как мы что-то пробуем ртом. Наслаждение входит в тох парцуфа. И все это делает экран, который расширяется.
1: С вашего разрешения. Все-таки вот сама природа экрана, масаха, это то, что Малхут просит, ему дает от Ор-Яшар, или это все-таки производная Малхут? И хотелось бы понять, вот суть и роль Хазе еще есть. Это, я так понимаю, верхняя часть Тифера. И я так понимаю, она отвечает за какое-то свойство. Спасибо.
0: Да, мы не говорили здесь еще о хазе, мы говорили о трех терминах, то, что Раф объяснял П, табур и сиюм, но, как Миша и сказал, поскольку причина всего распространения — это орхозе, экран и отраженный свет, поэтому это также условие для получения наслаждения. Наслаждение не принимается в саму Малхут, а оно принимается в новое, вот это кли, и вот это новое кли, оно называется экран отраженный свет. После сокращения невозможно больше получать в само желание, а только в экран и отраженный свет. И поэтому все, что мы видим здесь, рош, и то, что ниже, пэ, табур, сиюм, это порождение экрана и отраженного света. Поэтому это называется распространение от нее и ниже, в себя. Рав как-то изображал это. Если вот это желание получать, основное, да, которое родилось в результате четырех стадий прямого света, называется четвертая стадия пхина далит, то все действия парцуфим, экран, отраженный свет, они внутри нового кли, который находится над этим. И тут мы можем найти парцуф, рош, тох,
4: рош, тох и сов.
0: А Малхут находится здесь. То есть все это распространение экрана, свойства экрана, где, в чем, в том, что он изучает из отраженного света. Это называется девять первых сферот. Тет ришонот. Это свойство Творца, которое раскрывается рож в свойствах экрана. Поэтому все распространение духовного парцуфа не внутри самой Малхут, а внутри реакции Малхут на приходящий к ней свет. Поэтому мы говорим, что экран отражается свет становится новым кли. Это и называется новое кли, которого не было до первого сокращения Цимцум Алеф.
5: Buongiorno, amici. Possibile spiegare la differenza tra quando nella ricezione della luce tra Tagin e Otiot? Шалом хаверим. Эфшар ли азбир бе кабалата ор митох а парцуф?
3: Здравствуйте, хаверим. Можно ли объяснить получение светов в парцуфе? Какая разница между тагин и отиот? Да, когда свет входит в кли, давайте вернем предыдущий чертеж. Еще. Да. Когда свет входит в парцуф, мы называем это таамим, вкусы. Вот это таамим. Подобно тому, что чувствует человек, вкусы. Свет, когда начинает выходить, это называется никудот.
0: Никудот.
2: Некудот, тихтов.
3: Так, это некудот. Давайте запишем.
2: Некудот. Нахон.
3: Некудот. Свет, выходя из парцуфа, это называется никудот. Теперь в никудот постепенно, обратите внимание, вход происходит за один раз. Выход цветов из дехахут или выход экрана происходит этапами. Сначала выходит четвертая стадия, потом третья, вторая. Первое — шорош, и тогда экран, который был в таборе, уподобляется П. Во всем этом действии, от этого действия остается решимот. Решимот от таамим называется тагин, то есть есть еще есть буквы, да, то, что мы называем, над ними нарисованы такие коронки, они называются тагин. А решимот от никудот называется отиот, дословно буквы. Бальсулам говорит о том, что это и есть истинный окончательный килим. И вот эти отиот, пишет о них Бальсулам, о том, что есть белый свет, ну, подобляет, как книги, вся белый лист, и на нем вот ее как хиссаронот черным. То есть это те хиссароны, которые нужно исправить. То есть у каждой от, у каждой буквы есть определенная форма, то, что выражает ее свойства.
0: Прежде чем мы продолжим, давайте посмотрим клип номер 5, где Раф напомнил нам о намерении, чтобы мы не умничали, а помнили, для чего мы учимся. Пожалуйста.
3: Книга «Учение детей сферот», она очень особенная, и мы видим о том, сколько в нее вложил труда Бааль Сулам, сколько заложено мысли, усилий. По-видимому, в этой книге заложена очень особенная сила для того, чтобы помочь тому, кто будет правильно изучать ее, чтобы поднимать человека из мира в мир. И все зависит от того, насколько мы хотим с помощью нашей учебы не приобретать информацию, знания, а то, насколько мы хотим с помощью учебы достичь внутреннего раскрытия, чтобы сердце раскрылось, и чтобы мы могли почувствовать то, что хочет нам Бааль Сулам показать нам высший мир, чтобы подняло нас в высший мир. Київ 3.
6: Так, дякую. Дякую, товариші. Таке питання. От цей вихід світла.
0: Спасибо, товарищи. Такой вопрос. Выход света постепенно и Гальгальта, Апсакмабон. Это действие непрерывное, последовательно, одно за другим, или все вот эти пять парцуфов существуют одновременно в мире Ак? То есть экран Гальгальта производит единовременно или каждый парцуф последовательно. Миша объяснил сначала, что выходящий парцуф выходит на максимум, на который он может выйти, поэтому называется далит. Самый большой выходит на максимум, который может получить. Помните, происходит расчет в рож, парцуфа, и насколько можно получить, получает. После того, как закончил получать, есть теперь килим, который находится под табором. То есть они хотят получать, но пока не могут, им нельзя получать. Поэтому здесь есть то, что называется битуш, соударение. Об этом Рав говорил. Это та разница между давлением желания получать, которое уже получает ради отдачи, как бы реализовал цель творения на то, что мог получить, относительно всех килим, которые находятся внизу, и на них оказывается давление, тоже получить. Это называется ормакив, окружающий свет. Так же, как и входит внутренний свет, есть окружающий свет, который оказывает давление на те килим, которые пока еще не получили свет, и отсюда происходит выталкивание экрана, он утоньшается, и снова происходит расчет в рож. Почему мы сделали эту линию наверху? То есть он на вьюте дали тоже нельзя получить, там уже было получено, он получает на максимально возможный авьют, который ниже этого, это называется уже авьют гимл, и выходит парцуф, который называется ап, а затем, когда он снова утоньшается и получает на максимальный авьют, это авьют бет, называется сак, так выходят друг за другом. Помните, как Бали Сулам определяет науку Каббала? Порядок нисхождения корней, которые распространяются по причинно-следственной связи согласно четким абсолютным законам, которые подвержены самой высокой цели раскрытия Творца творения в этом мире. То есть весь процесс, он очень последовательные, логичные, причины, следствия, очень четко, как каждый парцуф порождает следующий. И тут есть целые разделы в изучении в ТЭС. Если вы помните, мы с Рабашем учили несколько месяцев, и в основном говорил о том, как свет выходит из парцуф, и возникают решемот из распространения этого сверху вниз. Мы много часов слушали Рабаша, который говорил только об этом мате и ломате, как это переходит, и сдали гимлы, много еще подробностей, но все это четкий порядок. Потом, как Миша объяснял нам, нужно понимать, что каждый рождающийся парцов, он также и дает предыдущим получать свет. И Гальгальта получает свет, который называется свет Нефеш, и поднимается. Теперь, когда Аб получает свет Нефеш первый раз, это приходит к нему через Гальгальту, поэтому Гальгальта получит в результате этого также свет Руах. Когда родится Сак, и он получит свет Нефеш, Аб уже второй раз получает, поэтому он получит свет Руах, а Гальгальта получит свет Нешама. И так постепенно, когда света входят по порядку, ибо он самый маленький парцуф на самом низком авьюте, на авьют Шорыш, он получит свет Нефиш. Это приводит к тому, что в Гальгальта получается свет Ихида. То есть это не просто порядок рождения парцуфим, а это также порядок вхождения светов. Так что каждый парцуф, который получает свет, он приводит к тому, что предыдущие парцуфы получают тоже свет.
7: Малхут Денсов.
3: Малхут бесконечности после сокращения, когда отражающий свет, отраженный свет становится кли, образует Гальгальту. Вопрос: что означает, что внутри Гальгальта раскрываются дополнительные парцуфы? Апы и так далее, все пять парцуфов. Мира Ак, все они в гуфе Гальгальты. Что это означает? Что меняется в Малхут бесконечности?
0: Малхут Дейнсов не становится Гальгальта. Малхут Дейнсов остается Малхут Дейнсов. У нее есть свои законы, то есть она работает в Игулим, в равных вот этих величинах, нету верх-низ. Гальгальт — это добавка к Эйнсов, как распространение света, как тонкая линия в этой Малхут. Малхут приняла решение о сокращении, поэтому свет вышел из нее. Но теперь, когда он принимается, он не принимается сразу, а принимается как тонкая линия, и он тоже по порядку прохождения сверху вниз, чтобы потом через наши действия сейчас, во время урока, когда мы учимся, когда мы слышим эти названия, мы стремимся понять то, что мы изучаем. Это очень нас приближает нашу душу, чтобы мы поднялись по этим ступеням снизу вверх, и этим наполним ту малхуту бесконечности, которая опустошилась. Все это предназначено для душ, поэтому и произошло сокращение души, которые оторваны от света, чтобы у них была независимость, чтобы они захотели устремиться обратно, и тогда Малхут Дейнсов наполнится, а Гальгальт — это тонкая линия относительно всего того света, который наполняет Малхут Мира Бесконечности. Да, мы подходим к завершению.
2: Woman's pain.
7: Gracias, amigos. ¿Qué significa que el masaj se purifica y por qué esto debilita el masaj cada vez?
3: Что означает, что экран истончается, миздахех, и почему это ослабляет экран раз за разом? Верно. Мы говорили о том, что всегда клип может получить максимум из того, что может получить. И максимум в Гальгальте. Это пхинадалит, получает до табора. Теперь свет, который не был получен внутрь кли, продолжает давить на табор. Это то, что называется битуш, соударение внутреннего окружающего светов. Получи еще, получи. А масах уже максимум получил, больше получить не может. И это как раз тот механизм, который вынуждает избавиться от наслаждения, которое было, для того, чтобы уподобиться, чтобы перевести снова экран в П. Потом этот процесс уже повторяется на более низких уровнях
4: авиюта.
0: Мы заканчиваем урок, мы продолжим смотреть эту серию уроков, которую Рав давал. Она была очень такая подробная, было много всяких терминов. Потом мы продолжим учиться и получать все ответы на вопросы, которые пока не получили. Спасибо за всем, кто участвовал в уроке. А сейчас мы закончим песней. Спасибо.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, перед тем, как мы войдем в урок, мы включимся в намерение товарищей, которые сейчас заняты строительством нашего центра посещений, и будем их удерживать в едином сердце в десятках. На первой части мы будем слушать урок Рава от 11 апреля 2003 года. Урок основан на статье «Что такое истинная ложь в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, 1881 страница. Мы прочитаем статью вместе в десятках, 33 минуты, пожалуйста.
1: Маем эмет вешекер баавода.
2: Какой истинный ложь в духовной работе? Следует понять, какое отношение истинная ложь имеет к работе Творца. Что означает, что можно быть работником Творца, несмотря на то, что это ложь. Как можно сказать такое? В книге Зоар сказано, «Часть Творцу означает радовать бедных, ведь в эти дни, в празднике, Творец является, чтобы осмотреть эти свои разбитые келим, и он видит, что им нечему радоваться, и он плачет о них». Рабби Сулам объясняет это высказывание в комментарии Сулам следующим образом. «Сначала нужно понять объяснение наших мудрецов, что во время сотворения мира, когда он сказал ангелам, сотворим человека по образу нашему, милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. Истина сказала, да не будет создан, ибо весь он есть ложь. Справедливость сказала, да будет создан, ибо он поступает по справедливости. Мир сказал, да не будет создан, ибо весь он раздор. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю.
0: Объяснение. Мы знаем слова наших мудрецов. Всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в Лолишма. Потому что из Лолишма приходит к Лишма. Ведь человек из своей низменности не способен сразу же заниматься заповедями Творца, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. И невозможно для него по его природе сделать какое-либо движение не ради себя. Следовательно, он вынужден сначала исполнять заповеди с намерением Лолишма, то есть для собственной выгоды. Но вместе с тем он привлекает свет святости в действие по исполнению заповедей, когда благодаря привлечению света он в конечном счете, в конечном итоге придет к исполнению заповедей Лишма. И поэтому истина пожаловалась на создание человека, говоря, он весь ложь. Ведь как может быть создан такой человек, который с самого начала будет заниматься Торой и заповедями в полной лжи, то есть в Лолишма? Но милость сказала, да будет создан, ибо он вершит милость. И с ее помощью он постепенно будет исправляться, пока не сможет выполнять все заповеди с намерением ради отдачи. И также мир жаловался, что он весь раздор. Но справедливость сказала, да будет создан. И так далее. Потому, благодаря заповеди милосердия к бедным, которую он совершает, он постепенно приблизится к свойству отдачи, пока не придет и не станет заниматься лишма. После того, как все их аргументы были услышаны, Творец согласился с ангелами милость и справедливость и бросил истину на землю, то есть разрешил выполнять заповеди первоначально в Лолишма, несмотря на то, что и это ложь, так как, в конце концов, придет к Лишма. И тогда истина поднимется из земли и так далее. Конец цитаты. А Рамбам сказал так. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью. Им приоткрывают тайну эту очень постепенно.
2: Из слов Рамбама мы видим, что необходимо начинать работу на Творца в Лолишма. И понятие Лишма нельзя даже раскрывать им, что есть такое понятие. Они должны знать, что то, что они исполняют Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение, это истинное совершенство, и нечего к этому добавить, кроме количества. То есть посвящать больше времени и усилий для того, чтобы исполнять Тору и заповеди, и чтобы они были рады тому, что исполняют Тору и заповеди, и у них будет большое вознаграждение. Получается, согласно этому, что для того, чтобы они были работниками Творца в совершенстве, им нельзя знать, что есть понятие лишма, поскольку они пока еще не способны войти в работу в лишма. Поэтому, если им скажут, что главное в работе — это лишма, они скажут, как мы можем исполнять Тору и заповеди в лолишма, если это не истинная работа, а работать в лишма они пока еще не способны. Поэтому они останутся с проблемой с обеих сторон. Другими словами, лолишма не будет важным у них, а лишма они видят, что в этом они работать не способны. Поэтому в соответствии с этим им нельзя раскрывать это, раскрывать, что необходимо работать ради отдачи. Тогда как, когда они не знают, они думают, что они по-настоящему работники Творца и что они праведники. И поэтому это даст им силы для работы, поскольку они рады тому, что они являются работниками Творца. И они смотрят на остальных людей, которые не исполняют Тору и заповеди, как они, как на животных и зверей, у которых нет разума больше, чем у животных и зверей.
0: А по поводу выяснений, Ари написал в Древе Жизни, Творец дал Израилю Тору и заповеди только чтобы выяснить и очистить и убрать примеси из келим, которые являются облачением души. И благодаря намерению человека в Торе и заповедях завершается облачение души, нешама. А благодаря Торе очищается клипа нога мира Ицера, облачение души руах. А благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. Это значит, что мы не можем сказать, что исполнение Торы и заповедей без намерения не истинны, не дай Бог. А из слов Арии получается, что благодаря всем действиям, совершаемым человеком, приходит выяснение святости из клипот, которая упала в них во время разбиения келим. Однако существует разделение между заповедями без намерения, между Торой без намерения и между Торой и заповедями с намерением. Как сказано, а благодаря практическим заповедям очищается клипа нога мира сия и образуется облачение души нефеш. А понятие лолишма, которая называется ложью, следует объяснить, что поскольку целью творения является насладить создание, то для того, чтобы человек постиг это практически, то есть чтобы он увидел добро и наслаждение, как оно раскрывается в мире, невозможно творением это увидеть, прежде чем у них будут истинные келим, с помощью которых

Доброе утро, дорогие друзья. Мы, представители десятки Хайфа 2, хотим поблагодарить вас за то, что мы здесь вместе с вами, находимся здесь вместе с мировым Кли. Еще больше поблагодарить вас за то, что нам дана большая честь провести эту подготовку к уроку. Мы хотим начать с просьбы великого товарища, который просил немножко необычно, но он просил поблагодарить Рава и попросить для него большого здоровья, крепкого здоровья. Он открыл нам наш путь, на котором мы идем, и мы очень благодарны ему. Мы готовим, подготовили урок на тему обвинителей. Это по статье Рабаша. Это статья очень непростая, очень глубокая.

0: очень непростая, и мы почувствовали, когда читали ее, насколько важно найти такие отрывки и вопросы из этой статьи, которая подходит всем, и статья, она высокая, и важно было найти содержание из этой статьи, которое подходит всем. Там было много, там в этой статье есть много всего. И мы хотели передать это, то, что говорит нам Раба, что обвинитель — это сам человек. Он внутри себя постоянно делает это, и мы осознали, что мы до конца сами не понимаем, о чем идет речь, и мы хотим, чтобы эта подготовка объединила все мировое кли, попросить Творца, чтобы он помог нам войти в урок правильно и доставить наслаждение Творцу. Хайм.
1: Первый отрывок из первоисточников. Если человек хочет идти по пути, восходящему к отдаче Творцу, то приходят обвинители и говорят ему, что путь отдачи не для тебя, так как этот путь подходит лишь избранным, у которых есть особые свойства, людям талантливым, смелым сердцем, сильным, обладающим силой преодоления и тому подобное. Но не тебе, ибо у тебя нет качеств, присущих выдающимся людям. В таком случае для тебя лучшее состояние среди народа своего живое, то есть идти путем всего общества, а не чтобы у тебя было желание стать исключительным.
0: Прочитаем еще раз. Если человек хочет идти по пути, восходящему к отдаче Творцу, то приходят обвинители и говорят ему, что путь отдачи для тебя, так как этот путь подходит лишь избранным, у которых есть особые свойства, людям талантливым, смелым сердцем, сильным, обладающим силой преодоления и тому подобное. Но не тебе, ибо у тебя нет качеств, присущих выдающимся людям. В таком случае для тебя лучше состояние среди народа своего живого, то есть идти путем всего общества, не чтобы у тебя было желание стать исключительным. Статья Рабаша об обвинителях.
2: Да,
0: мы сейчас перед тем, как читать эту статью об обвинителях, и мы хотим подготовиться, чтобы идти по пути, который дан нам. Давайте перед этим проведем активный семинар. Как объединение между нами в десятке дает силу каждому товарищу преодолеть всех обвинителей, посылаемых нам. Еще раз, как объединение между нами дает силу каждому товарищу преодолеть всех обвинителей, посылаемых нам.
1: Да, на самом деле, это не объединение между нами в десятке, это только объединение между нами в десятке. У человека нет на практике никаких сил бороться ни с чем, что он получает самостоятельно, конечно, не на этом, на этом пути наверняка. Единственное, что может спасти человека, как мы видели вчера, мы сидели вместе на нашей недельной трапезе, что только объединение между нами может дать силы каждому преодолеть то, что происходит с ним.
0: Да. Я не знаю, обвинители, не обвинители. Может быть, это те места, где взращивают нас, чтобы захотеть объединения. А что нам еще у нас есть? У нас только делать усилия по объединению, привлекать высший свет, чтобы он объединял нас.
1: Да, вчера мы сидели с товарищем, который сказал, что он боялся на этой неделе, что он был

0: к источнику, можно удерживать только в подобии высшему, мы как души, слиты с высшими мирами. Поэтому каждое объединение, которое мы производим, ради достижения высшей силы мы...
1: Кета Макорштайн.
2: Второй отрывок. Только высшее знание человек может идти путями Творца. Однако внутри знания само тело обвиняет и предъявляет претензии к нему, давая ему понять, что путь отдачи Творцу не для него.
0: Только высшее знание человек может идти путями Творца. Однако внутри знания само тело обвиняет и предъявляет претензии к нему, давая ему понять, что путь отдачи Творцу не для него. Мы входим в семинар в молчании, в мысли.
3: Входим
0: вместе. В рог, в общей молитве о силе веры высшее знание. Еще раз, семинар молчания, вместе войдем в рог, в общей молитве о силе веры высшее знание.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 24 апреля 2002 года. Урок основан на статье Рабаш об обвинителях. Статья находится в первом томе труды Рабаша, 115-я страница. Прочитаем вместе статью в нашем распоряжении 21 минута, пожалуйста.
1: Об обвинителях. В книге Зоар сказано, Раби Иуда открыл речь и сказал, «Счастлив народ, умеющий трубить. Насколько людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы, чтобы удостоиться с помощью нее будущего мира и чтобы спасти их от всех обвинителей наверху и внизу. Ведь как есть обвинители в мире, которые внизу, так есть и обвинители наверху, которые готовы обвинять людей». Конец цитаты. Следует понять, кто такие обвинители внизу. Допустим, свыше мы понимаем, что если человеку хотят дать что-то, приходят обвинители и выдвигают претензии к человеку. И говорят, что не стоит давать ему то, что ему хотят дать. Однако внизу возникает вопрос, перед кем они обвиняют человека. И следует объяснить, что эти обвинители приходят к самому человеку. Ведь если человек хочет идти по пути, восходящему к отдаче Творцу, то приходят обвинители и говорят ему, что путь отдачи не для тебя, так как этот путь подходит лишь избранным, у которых есть особые свойства, людям талантливым, смелым сердцем, сильным, обладающим силой преодоления и тому подобное. Но не тебе, ибо у тебя нет качеств, присущих выдающимся людям. В таком случае для тебя лучше состояние

0: среди народа своего живое, то есть идти путем всего общества, а не чтобы у тебя было желание стать исключительным.
1: Поэтому Раби Иуда приводит на это нам стих «Счастлив народ, умеющий трубить». И объясняет Раши, те, кто умеет удовлетворить своего Творца. А чем его удовлетворяют? Тем, чтобы он передал им высшее благо. Это объясняет Раби Иуда, говоря, что людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы. И следует понять, что такое пути Творца. Об этом говорит нам Писание, «Ибо мысли мои не ваши мысли, а пути мои не ваши пути». Иными словами, только выше знания человек может идти путями Творца. Однако внутри знания само тело обвиняет и предъявляет претензии к нему, давая ему понять, что путь отдачи Творцу не для него. И отсюда мы поймем стих «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих и извращает слова праведных». Итак, мы видим, что когда человек проверяет порядок своей работы и видит условия, которые от него требуют соблюдать, он приходит к решению, что он не в состоянии принять на себя этот путь, то есть работу на отдачу, по двум причинам.
0: Первое. Так как он не уверен в вознаграждении за работу на 100%, из-за того, что он не видит кого-либо, кто уже получил это вознаграждение, ради которого он вложил усилия. Иными словами, когда он смотрит на людей, которые, как он видит, в самом деле взялись терпеть условия этой работы. И он видит, что они вкладывают большие силы. Он, тем не менее, не находит у них, что они уже получили свое вознаграждение за эту работу. Если он спрашивает себя, почему же они действительно не получили вознаграждение, у него появляется возможность дать прекрасное объяснение, что тот, кто выполняет все условия работы, наверняка получает вознаграждение. Но хоть они и приложили большие усилия, но не 100% того, что от них требуется. Поэтому они находятся в состоянии, когда он, по их мнению, отстраняет их от работы, согласно их мнению, состоящему в том, что они правы, говоря, что работа на отдачу не для них. Второе. И тогда возникает второй вопрос. Кто знает, будет ли он более способным, чем они, так что действительно сможет выполнить 100% условий, которые требуются, чтобы его приблизили к слиянию с Творцом. А по этим двум вышеописанным причинам он приходит к решению, что он на 100% прав в том, что не хочет принимать на себя этот путь, построенный на вере выше знания и на фундаменте отдачи. И он настолько понимает свою правоту, что уверен, что никто не может критиковать его за то, что он не хочет идти этим путем. И отсюда возникает вопрос. Те люди, которые действительно встали на этот путь, то есть приняли на себя обязательство идти путем отдачи, как они преодолели все эти вопросы? Ведь нет сомнения, что когда человеку говорят, иди и прикладывай усилия, но не для получения награды, у него тут же возникают все вышеописанные вопросы. Ведь выше названные вопросы не дают человеку покоя. В таком случае, благодаря какой силе он мог выйти из состояния этих вопросов, называемых зловредными водами?
2: Эн эца ахерет, эла
1: Но нет другого совета, кроме как идти выше знания, сказав, ведь то, что я вижу, что я прав, и я должен идти путем, которым идет все общество, не является истиной, как я это вижу, ибо только тот, чьи глаза открыты, может видеть истину, тогда как тот, чьи глаза не открыты, видеть истину не способен. А поскольку человек, когда он задает эти вопросы, подкуплен своим желанием получать, ибо смотрит на то, какая выгода может выйти для него, он уже не способен видеть истину. И на это Писание говорит нам: «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих». Поэтому нельзя сказать, что он прав согласно своему видению, ибо он получает взятку от желания получать. Поэтому у него уже нет открытых глаз, чтобы видеть истину. А он должен сказать: «Хоть я и слышал все твои правильные вопросы, но сейчас я не способен ответить тебе, а после того, как я удостою желания отдавать, и глаза мои будут открыты, вот тогда, если ты придешь ко мне со всеми твоими вопросами, вот тогда я наверняка дам тебе правильные ответы». Но сейчас у меня нет другого совета, кроме как идти выше знания. Ведь все знание, то, что я вижу, исходит лишь из взятки. Я вижу, но хотя я думаю, что все мои расчеты справедливы, на это следует сказать то, что говорит нам стих, и извращает слова правых. Ведь я не способен увидеть, кто прав, то есть сказать, что весь принцип, что нужно поступать ради небес, говорит не обо мне, а я среди народа своего живу я, как все, которым достаточно исполнять Тору и заповеди, и которые говорят, что я должен делать, я делаю. А по поводу намерений, это относится к тому, кто чувствует в этом потребность. Я не чувствую, что я должен быть умнее всех. И я тоже удовлетворяюсь малым. Об этом сказано: «И извращает слова правых». Но я иду выше знания.
0: И это понятие величины важности чистоты, которое приводится во всех книгах, что человек должен быть чистым перед любой заповедью, которую он собирается исполнить. Где чистота, как сказал мой отец и учитель, в том, что человек во всем должен следить за тем, чтобы быть на стороне истины, и там не было бы примешано никакой лжи. И еще он сказал, что как есть разница между двумя людьми в соблюдении чистоты в материальном, чтобы не было никакой грязи на одежде. И есть люди, которые не особенно педантичны в этом. И лишь когда грязь видна глазу, они снимают ее. Иначе говоря, это зависит от меры отвращения, насколько грязь противна человеку. Также и в духовном. Один не похож на другого. И это зависит от того, насколько человеку противна ложь. И в той мере, в которой он не может терпеть ложь, именно в этой мере он приближается к пути истины.
2: ועוד אמר,